«За того, кто не имеет и того, что имею я, за него приими жертву мою. Но найдется ли такой? В гармонику мир сдавил меня с каждым вздохом стон. Пусть ангелы твои даруют стону моему благозвучие, и тебе принесут его любовь моя. Помню все добро, что сотворил ты для меня в жизни моей, спутник мой неутомимый, и один лишь дар приношу в ответ. Не себя приношу тебе, ибо несем достоин сгореть на пречистом твоем жертвеннике. Смерти и тлению предназначенное не могу принести в жертву бессмертному. Лишь то несу тебе, что светом твоим осиянное возросло в душе, то, что слово твое спасло от тления. Приими жертву слова моего, триединые цвети, приими лепет чада новорожденного. Когда запоет хор ангельский у престола твоего, когда загремят трубы архангельские, когда зарыдают от радости твои мученики и святители слезы прольют в молитве о спасении церкви твоей, не презри жертву слова моего, Господи и Боже мой. Не презри, но услыши. Тебе поклоняюсь и молюсь ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Радио «Вера». Протоиерей Владимир Гофман. Утренник. Читает Юрий Гальцев.
1: Тугие струйки молока звонко ударяют в стенки подойника. Этими звуками всегда начинается утро. Солнце еще не взошло, только вдалеке за полем над деревьями разливается бледный анисовый какой-то отблеск. И кажется даже, будто воздух пахнет яблоками. «Утренник», — говорит бабушка, неопределенно махнув рукой. А мне смешно, потому что я знаю, утренник – это праздник в детском саду с красными флажками и песнями под гармошку слепого дяди Леши. «Утренник», — повторяет бабушка. «Мое маленькое сердце еще не умеет восхищаться и даже не знает, что это такое. Оно, может быть, в первый раз сладко сжимается от непонятного, необъяснимого, удивительного ощущения красоты. Тот утренник остался во мне навсегда. И мне все кажется, что и сегодня в каком-то другом измерении вне времени существуют и алые снегиринные перья, зари на густой синеве неба, и неподвижные большие деревья, и старуха с мальчиком, идущий по полю. И тишина стоит там такая, какой не бывает на свете. Из всех звуков только хруст травы под ногами, ломкой, точно стеклянной, прихваченной ночным молодым морозцем. Мы идем в церковь на утреннюю службу. Бабушка ведет меня к причастию.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний разведчицы, монахини Адрианы Малышевой. У жены моего духовного отца в Финляндии была подруга. Она в Хельсинки в храме и просфоры пекла, и регент она. Священников туда присылали, как в командировку, на 3 месяца служить. Я с ней познакомилась, и она очень мне понравилась. Ходит от подсвечника к подсвечнику, будто не идет, а как конькобежец, скользит. Глаза такие ясные, необыкновенные. Думаю, Господи, есть еще такие люди на свете. Я ей рассказала, что в детстве, когда я в Страстной монастырь ходила, то монахини мерили на меня клобук. Она говорит, вы знаете, что есть у нас поверье, что если хоть один раз человек клобук наденет, то он будет в монастыре. Я так расхохоталась. Так и разрывалась между работой и монастырями. И вдруг заболевание позвоночника, которое не лечится. Ушла на пенсию. И в это время приезжает в Москву моя приятельница, с которой мы вместе раньше по монастырям ездили. Она уже к тому времени стала послушницей в Пюхтице. Было решение Моссовета выделить какой-нибудь храм для организации здесь подворья Пюхтицкого монастыря. Ее и послали сюда, чтобы она помогла с оформлением бумаг. Она мне говорит, давай, помогай. Я уже не работала и ездила с ней везде по инстанциям. Наконец дали маленькое помещение на Рождественке. Храм долго не отдавали, его архитектурный институт занимал, а дали маленький этажик. Стала и я к ним приезжать, помогать. А на выходные уезжала к себе домой. Потом они посадили меня на улицу перед храмом, книжками торговать. Тогда это было в новинку, и я продавала православную литературу. Торговля пошла очень хорошо. И матушка-настоятельница захотела меня посмотреть, какая я такая. И, видимо, решила меня не отпускать. И вот потихонечку, потихонечку, так вот меня и постригли.
0: Голоса.

Я покинул родимый дом голубой, оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старый грусть. Золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде.

от того, что тот старый клен головой на меня похож. Я покинул родимый дом голубой, оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старый груз.

Боже, Боже, не Ты ли вещал, когда мне дал живую душу, любить страдать, страдать и жить одно и то же? Но я роптал, когда страдал, я слезы лил, когда любил, негодовал, когда внимал суду глупцов или подлецов. Прости. И снова душа готова страдать и жить, и за страдания Отца Создания благодарить. Яков Бабин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Лазарь Псково-Печерский.
1: Молодой приказчик из Пскова бродил по двору Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и дожидался, когда его сможет принять монах по имени Лазарь. Приказчик давно был наслышан о его мудрости. Говорили, что этот монах способен видеть мысли и дела людей, но молодой человек не особенно этому верил. И все же, приехав в монастырь, не мог удержаться, чтобы не встретиться с отцом Лазарем. И вот, наконец, келейник, помощник монаха, позвал приказчика пройти в келью к отцу Лазарю. Там царил полумрак. Дневной свет едва пробивался через небольшое оконце, и комната освещалась лишь несколькими лампадками, горящими перед образами. Отец Лазарь ласково принял приказчика, расспросил о делах, поговорили о том, о сём. Беседа показалась гостю совершенно обычной. «Какой он провидец!» — разочарованно сказал про себя молодой человек. «Просто монах, каких много!» Уходя из кельи, приказчик положил перед отцом Лазарем 5-рублевую ассигнацию. «Вот, батюшка, отслужите молебен на здравии перед иконой Богородицы», — попросил он монаха. Отец Лазарь улыбнулся. «Отслужу, непременно отслужу», — сказал он. «Только ты, брат, мало даешь. Выкладывай все, что есть». Приказчик оторопел. В кармане у него лежали 300 рублей. Эти деньги он, утаив от хозяина, присвоил себе прямо перед тем, как отправиться в монастырь. 5 рублей, которые он отдал отцу Лазарю, тоже были взяты из этих украденных денег. «Вот тебе и просто монах», — проговорил приказчик и, кинувшись в ноги отцу Лазарю, рассказал о краже, раскаявшись и повинившись в своем грехе. «Ты, брат, деньги здесь оставь», — сказал ему монах, — «а сам домой ступай». «Да как же я без денег вернусь?» — удивился приказчик. «Я их сохраню», — ответил монах, — «а с деньгами в кармане не дойти тебе». Эти слова показались приказчику странными, но, уверившись в Божьем даре отца Лазаря, он не посмел ему противоречить. Дорога назад шла лесом. Только приказчик отошел от монастыря, как навстречу ему вышли разбойники и стали требовать денег. Обыскав молодого человека, они поняли, что у того нет ни копейки, и отпустили. Возблагодарив Бога, приказчик двинулся дальше. Возвратившись, он тотчас рассказал хозяину-купцу о своем проступке, не забыв упомянуть и о встрече с отцом Лазарем. Купец не стал наказывать молодого человека, но, похвалив за честность, решил и сам повидаться с удивительным монахом. Приехав к отцу Лазарю, он не принял от него похищенных приказчиком денег, но пожертвовал еще столько же на украшение храмов обители. «Раскаяние во грехе обильный плод приносит», — говорил монах Лазарь Псково-Печерский, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Лазарь Псково-Печерский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Симеон Мазаев.
1: Когда мы молимся, то часто отвлекаемся. Вроде бы стоим на молитве, а мысли наши далеко от Бога. Очень важно научиться следить за каждым движением ума. Хочу поделиться с вами духовными наставлениями преподобного Иосифа Исихаста. При всех же молитвах ум пусть следит за тем и понимает то, о чем ты молишься и что ты говоришь. Ибо если ты не понимаешь, что говоришь, то как может возникнуть взаимопонимание с Богом, и как Он может даровать тебе то, о чем ты просишь?
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя и философа Константина Леонтьева «Близким». 1872 год. Святая гора Афон. Поговорим о самой главной форме святогорской жизни. Форме киновиальной. В киновиях все подчинены одинаково и безусловно избранному обществом игумену и помощникам его, главным духовникам. Собственности не сохраняет при себе никто. Все отдается в общую кассу. В страхе христианском, если и есть эгоизм, то есть забота о загробном спасении души при разочаровании во всем земном и непрочном, то называть этого рода заботу эгоизмом было бы уже слишком недобросовестной натяжкой. Положим, думать о загробном спасении – эгоизм. Но благодаря этому воздушному, туманному, отдаленному и неосязательному эгоизму, от скольких движений эгоизма грубого, земного, ежедневного освобождается хороший христианин. Какое высокое забвение личного своенравия! Уничтожь в себе волю! Тебе не хочется сегодня молиться? Молитвы тебе кажутся сухими, они ничего не говорят твоему воображению и сердцу? «Молись», — говорит духовник. «Поверь мне, сын мой, что начнешь ты с досадой и тоской, а встретишь потом одно или два слова в этих заказных молитвах, от которых вдруг раскроется душа твоя в радости, и ты будешь утешен и вознагражден тут же за свое усилие». И это правда. Я сам это испытал.
0: Голоса

0: для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: В 1813 году Москва словно феникс возрождалась из пепла. В город, пострадавший от пожара в Отечественную войну, стекался рабочий и торговый люд из окрестных городов и сел. Жизнь снова принимала привычный мирный уклад. Вместе с другими пришел в Москву и Логин Кузьмич Лепешкин. Бывший крепостной крестьянин из Каширы записался в московские купцы и открыл в городе текстильные и красильные заводы. Новоявленный предприниматель вскоре стал широко известен не только своими деловыми успехами, но и щедростью. Лепешкин раздавал милостыню, жертвовал на восстановление храмов после пожара и на строительство новых церквей. Сыновьям своим, Василию и Семену, Логин Кузьмич с детства втолковывал главное. Важно уметь копить деньги, еще важнее – уметь ими делиться с тем, кто в нужде. Дети, в особенности младший Семен, твердо усвоили наставление отца. Семен Логинович основал в селе Муромцево Дмитровского уезда собственную мануфактуру, доходы с которой всегда распределял так, чтобы и семью обеспечить, и поддержать нуждающихся. В течение 10 лет Семен Логинович был старостой церкви на Даниловском кладбище. На его средства ветхий деревянный храм был перестроен. Вместо него появилась каменная церковь Святого Духа, которую Семен Лепешкин поддерживал пожертвованиями всю свою жизнь. Большое попечение оказывал он Андреевской богадельне, приюту для пожилых людей, открытому по особому распоряжению императора Александра I в стенах монастыря Святого Андрея Стратилата на Воробьевке. Когда московское купечество обратилось к императору с просьбой об открытии богадельни, Семен Лепешкин одним из первых поставил свою подпись на листке по сбору средств. 30 тысяч рублей выделил Семен Логинович на пособие неимущим и стипендии нуждающимся студентам мещанских училищ Москвы. Семейную традицию продолжили сыновья Семена. Дмитрий, будучи попечителем Николаевского дома презрения вдов и сирот, потратил на благотворительность 250 тысяч рублей. Василий поддерживал Андреевскую богадельню и построенную отцом церковь Святого Духа. Супруга Василия, Варвара, тоже не осталась в стороне. Она основала в Москве на Пятницкой улице женское профессиональное училище. На его развитие и содержание она оставила 500 000. Особое внимание Лепешкины уделяли заботам о храмах. «Богатство от Бога, и Богу следует воздавать за него», любил повторять глава династии Логин Кузьмич. Из поколения в поколение не оставляли Лепешкины своим попечительством храм Живоначальной Троицы в Вишняках и церковь преподобного Марона Пустынника на Якиманке. А Троица Одигитриевская Зосимова пустынь стала для одной из представительниц этого семейства по-настоящему родным домом. Александра Васильевна Лепешкина поступила в монастырь, когда ей было всего 17, и всю себя посвятила обители. Получив в постриге имя Афанасия, она скоро стала игуменей монастыря. В годы гонений на церковь матушка Афанасия не отступила от веры даже под страхом смерти и была причислена к лику святых новомучеников и исповедников российских.
0: Имена, имена милосердия.

Покайся, мой Боже, что я и грешен так и слаб, сетей, страстей, добыча, раб. Себе пеняю я, и что же? Я знаю грех. Его бежать есть воля, но при ней нет силы. Как челном утлым управлять, когда бугрятся, как могилы, валы на пенном лоне вод? Пловец тревожный видит, знает, что недалек водоворот, но челн насилие увлекает. Я сей пловец, мой бедный челн, влечется жизни треволнением. Я часто лучшей воли полн, но вдруг встречаюсь с обольщением, и твердый я.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На страницах Библии можно найти разные именования Бога. Господь называется Вседержителем, Всемогущим, Сущим. Еще одно библейское имя Бога – София, или в переводе на русский – Премудрость. Оно упоминается в книге притчи царя Соломона. Там говорится: «Премудрость создала себе дом». Правитель древнего Израиля этими словами, с одной стороны, прославляет мудрость Господа, с другой стороны, Соломон пророчествует о великом событии – возникновении православной церкви. Основание церкви произошло в день Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. Непосредственными участниками события Пятидесятницы стали апостолы, ученики Христа. Им Господь даровал благодатную силу, превратившую апостолов из простых рабаков в обладателей великой мудрости. На каждого из учеников Спасителя сошел в виде языков пламени Святой Дух. В результате апостолы получили возможность говорить на многих языках, красноречиво проповедовать Евангелие, не боясь гонений и преследований. Через учеников Христа благодатная сила премудрости Божией пришла в наш мир и до сих пор пребывает в православной церкви. Об этом нам сообщает Тропарь, главное песнопение праздника Пятидесятницы. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: В церковном календаре праздник основания церкви имеет два названия. Пятидесятница, о значении этого именования вы уже услышали, и День Святой Троицы. В день появления церкви Господь открыл людям великую тайну, что Он – Бог Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Началом церкви стала община апостолов, учеников Христа. Вот как об этом говорит текст Тропаря. «Благословен еси Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловли вселенную, человеколюбчие слава Тебе». В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом –

и на утреннем. Так церковь прославляет всеведущего Бога, который делится премудростью с теми, кто его почитает. Местом пребывания благодатной силы Бога является православная церковь. Стать ее частью человек может, приняв крещение и регулярно участвуя в таинствах исповеди и святого причастия. В таком случае в его жизни будут присутствовать премудрость Божия и его благодатная поддержка. Послушаем тропарь Пятидесятницы в исполнении православного камерного хора под управлением Дарьи Гаврус.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О терпении. Один старец нес в город продавать глиняные сосуды и нашел на дороге прокаженного. «Куда ты идешь, Ава?» – спросил прокаженный. «В город продавать сосуды», – ответил старец. «Сделай милость, Ава, снеси и меня туда же». Старец поднял его и понес в город. Больной сказал: «Положи меня там, где будешь продавать сосуды». Старец так и сделал. Когда он продал один сосуд, прокаженный спросил: «За сколько ты его продал?» А когда старец назвал цену, сказал: «Купи мне пирог». Старец купил ему еды, а когда он продал второй сосуд, больной опять попросил: «Купи мне еще пирога». И он опять получил угощение. Наконец, когда старец продал все сосуды и собирался возвращаться в пустыню, прокаженный сказал: «Сделай милость, отнеси меня опять туда, где взял». Старец поднял его и отнес туда же. «Благословен ты от Господа на небе и на земле», — сказал ему прокаженный. Старец оглянулся, но никого не увидел, так как это был ангел Господень, приходивший испытать его терпение.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Я книга, изнутри и снаружи исписанная, запечатанная 7 печатями. Пытаются соседи мои читать ее, а прочесть не могут и названия. Соседи мои, как же прочесть вам имя Господа, от пыли меня очистившего, если имени моего прочесть не можете? Я твоя книга, Господи, Царю мой. Я письмо твое изнутри и извне. Но заморал меня мир неграмотными письменами своими, и стал я неясным и нечитаемым. Я твоя книга, Господи, Царю мой, с печатями твоими. Запечатал ты меня, словно святыню свою. Под каждой печатью сокрыт дар Духа Святого, дар бессмертной жизни Небесной Троицы. Кто распечатает то, что Бог запечатал? Кто другой сможет, кроме Бога Единого? Говорят соседи мои: ты книга мира, исписан ты его рукою, и дары твои – дары мира. Так неграмотные прочитывают меня, и вижу, что не знают даже моего имени. Истинно, многое нацарапал мир корявой рукою на сердце моем. Много даров непрошенных натолкал в сердце мое. Но когда сотру все его каракули из сердца своего, не исторгну с ними сердце моего из себя, и пустым оно не останется. И когда сотру все каракули мира из ума моего, и все дары мирские истреблю из него, не отделю ум свой от себя, и пустым он не останется. Знаю, что по плоти моей писал дух мой, и по духу моему плоть моя. И когда изгладишь ты писание духа моего по плоти, и плоти по духу, не останется книга неисписанной. Когда весь мир исторгну из себя, снова увижу в себе книгу на 7 печатей запечатанную. Се твоя книга, Господи, то писание Господа моего. Кто может распечатать книгу Божию, кроме Бога Единого? Кто признает тебя отцом, того и ты сыном признаешь. И открываешь сыну книгу, и тайны читаешь ему. Скрываешь печати за печатью, и открываешь ему тайны. Тщетно люди читают меня, не прочесть им. То лишь прочтут, что мир писал во мне. Но плотским глазам не прочесть того, что под печатями. Немного слов в книге той, но каждое словно пламя обжигающее, бесконечное, как вечность, и всех наслаждений земных сладостнее. 7 слов, 7 духов и 7 жизней, 3 горних и 3 дольних, нерасторжимо в единое пламя неумирающее связанные. Святое мужество неба и девственная женственность земли, опоясанные непорочным поясом, украшенным 7 звездами. Но кто посмеет сыпать бисер пред теми, кто питается гнилыми яблоками? Кто посмеет читать тайны твои тем, кто знает лишь грубую мирскую грамоту? Повсюду старается писать рука невидимая, но мир отворачивается от письма небесного и силится мертвую рукой своей писать слова мертвящие. Всемилостивый Господи, презри на тех, кто взирает на тебя, и управь руку их, чтобы, когда на себе пишут, писали бы имя твое на сердце и на челе. Всемудрый Господи, обрати очи избранных твоих на печати книги Твоей, да с молитвою ожидают и читают с разумением, когда тихо и не спеша будешь Ты вскрывать печати тайн Твоих.

0: Радио «Вера». Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Призвание. Еще в студенческие годы я мог часами рассматривать в храме или музейном зале древние образа, забыв обо всем на свете. Сердце мое трепетало от музыкальных линий, от яркости лазурита или киновари, от некого таинства, которое было заключено в ограниченном пространстве старых досок. Я понимал, что икона, в отличие от картины, не изображает этот трехмерный мир, а являет иную реальность. Казалось бы, здесь все условно, аскетично, но отчего так бьется восхищение сердца? Перед иконой хочется заключить свой ум и чувства в молчание, чтобы услышать тихий и кроткий голос, зовущий оттуда, где хрустальный город с золотыми крышами, где лев играет с ягненком на поляне, и шестикрылые птицы воспевают гимны любви божественной и красоте.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 1927 год. Тульская область. Из впечатлений детства ярко запомнилась Поленова. Именно там мне удалось не по рассказам почувствовать, что такое русская усадьба. Хотя имение у всех отняли, разграбили и сожгли, но Поленову, как художнику, редчайший, если не единственный случай, все-таки оставили. Конечно, тогда это место в Тульской губернии, где мне удалось побывать в последний год жизни самого Василия Дмитриевича, называлось иначе – усадьба Барок, близ деревни Бехово. Но Поленова будет привычнее. Итак, мы прожили в Поленове 2 лета подряд. Туда мы впервые попали через бабушкиных близких друзей. В начале дачного сезона мы отправились в путь. Мама с 3 детьми. Сестре Тане было 13, мне 11, а брату Сереже 8 лет. Это казалось так далеко от Москвы. Долго ехали паровичком до станции Тарусская, Курской железной дороги. И, конечно, черная труба дымила вдоль всего поезда. А дальше уже никакого транспорта не было, кроме как лошадиного. Поэтому обычно Поленовы, если знали заранее, высылали для своих гостей лошадей к поезду. С нами были еще наши друзья, 2 девочки-сиротки, которые воспитывались няней. Это дети покойной маминой подруги. Мы всегда лето проводили вместе. У нас 2 девочки, и там 2 девочки такого же возраста, как мы. Когда добрались до места, увидели большой красивый дом, построенный Поленовым. В тот же день состоялось знакомство с семьей Поленовых. Сам художник Василий Дмитриевич еще был жив, но уже тяжело болел. Он лежал в маленьком флигеле, поэтому нас предупредили: мимо вот этого окна не бегайте и не кричите. В том же флигеле и все семейство Поленовых расположилось. У Натальи Васильевны, дочери Поленова, была малюсенькая дочка Леночка, по-домашнему елка. Мне было очень интересно с ней. Мне не нужно было ни купания, ни гуляния, а только дайте мне маленького ребенка.
0: Голоса

счастье, скажи. Может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова, может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно? Скажи.

0: Радио «Вера».
1: Как хорошо! В безмерной высоте летят рядами облака чернее, и свежий ветер дует мне в лицо, перед окном цветы мои качая. Вдали гремит, и туча, приближаясь, торжественно и медленно несется. Как хорошо! Перед величием бури души моей тревога утихает.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.
1: В монастырском саду Глинской Богородицы Рождественской пустыни, что в Курской губернии, дивно пахло смородиной. Шел июнь 1883 года. Ягоды только что созрели и тяжелыми кистями свисали с кустов. Пожилой монах по имени Лука с четками в руках прогуливался по саду, вдыхая смородиновый аромат. Вдруг возле одного из кустов он заметил молодого послушника, юношу, готовящегося к принятию пострига. Он с увлечением срывал крупные ягоды и собирал их в большую глиняную чашку. Отец Лука остановился и стал наблюдать за ним. Набрав достаточно ягод, послушник обернулся, увидел монаха, вздрогнул от неожиданности и быстро спрятал чашку со смородиной в кусты. Отец Лука понял. Послушник рвал ягоды без разрешения. Он проявил своеволие, а это для будущего монаха, обязанного руководствоваться волей старших, было неправильно с духовной точки зрения. «Тебя кто-то послал сюда за ягодами, дитя мое?» — кротко спросил отец Лука юношу. Тот покраснел и опустил голову. «Даже за одну ягоду мы отвечаем перед Богом. А ты набрал целую чашку», — мягко проговорил отец Лука, в надежде, что юноша поймет, в чем его неправота. Но послушник воспринял слова монаха по-своему. Он решил, что отцу Луке просто жалко ягод, и с обидой протянул ему чашку со смородиной. «Вот, пожалуйста». Монах взглянул на юношу и улыбнулся. «Пойдем-ка со мной», — сказал он. Послушник шел за монахом, как в воду опущенный. «Сейчас, наверное, к настоятелю поведет, и будет мне наказание», — думал он. Однако отец Лука привел послушника в свою келью. Там он вскипятил самовар, налил чаю и поставил перед удивленным юношей блюдце с сахаром и чашку с только что им сорванной смородиной. Тут только послушник понял, что не ягод было жаль отцу Луке, а его самого, нарушающего свое послушание. Краснея от стыда, юноша попросил у монаха прощения и больше никогда и ни в чем не проявлял неподобающего для будущего монаха своеволия. «Исправляй ближнего не гневом, а любовью и добром», говорил монах Лука Глинский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.

0: «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает протоиерей Сергий Баранов.
1: Большинство людей, к сожалению, живут сиюминутными потребностями, не задумываясь о вечном. Хочу поделиться с вами словами святителя Тихона Задонского, считавшего пренебрежение вечной жизнью безумием. Пренебрегающий заботами о вечном – безумец. Другие стараются тело, которое скоро превратится в прах, лечить и хранить целым, но о бессмертной душе не родят, не хотят знать ее немощи и исцелять их Словом Божиим. Другие иное замышляют и делают, но о том, что одно только нужно, по учению Христову, не заботятся. Все они поступают, как тот, кто не родил бы о горящем доме и имуществе, а выносил бы из него мусор, чтобы не сгорел. Если бы кто подобное увидел, непременно посмеялся бы безумию таких людей, ибо нужно беречь то, что нужнее и лучше, а не то, что хуже.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Георгии Калиды Амбарцумовой, вдовы протоиерея Глеба Калиды. Несмотря на большую занятость, Глеб находил время, чтобы побыть с детьми. Он, например, читал им «Теремок» Маршака. Очень часто читал Алексея Константиновича Толстого. К сожалению, в то время не было принято записывать на магнитофон, и мы не записали голоса отца Глеба. Правда, у нас есть записи его проповеди, лекций, интервью, но то, как он читает сказки, записано не было. А он так оригинально читал детям «Петрушку» и «Теремок», что однажды Кирилл пришел к тете Шуре Филиновой, и она стала ему читать, как говорится, обычно, монотонно. А он говорит: «Нет, читать надо не так», и стал показывать ей, как читает папа, в лицах и в действии.
0: Голоса

0: первый осенний день 1940 года у перрона Каунасского вокзала стоял, шумно спуская пар и готовясь к отправлению, скорый поезд Каунас-Берлин. Люди с любопытством смотрели на огромную толпу, собравшуюся возле окна купе одного из вагонов. Время от времени окно приоткрывалось, и оттуда вылетали какие-то бумажки. Толпа у вагона тут же наперебой бросалась их ловить. «Наверное, заезжий артист раздает автографы поклонникам», – думали люди, наблюдавшие за этой сценой со стороны, и пытались подобраться поближе, чтобы разглядеть таинственную личность за вагонным стеклом. Однако человек с азиатскими чертами лица, сидящий за столиком в купе, не имел никакого отношения к артистической богеме. Это был дипломат, вице-консул Японии в Литве. Его звали Тиуна Сугихара. Бумажки, которые он сосредоточенно писал, а затем кидал в толпу через открытое вагонное окно, были вовсе не автографами, а визами на выезд в страну восходящего солнца. А люди, ловившие их на лету, были не восторженными поклонниками, а беженцами из оккупированной Польши. Месяц назад, ранним утром, японский вице-консул проснулся от странного шума на улице. Сугихара вышел на балкон, чтобы узнать, в чем дело, и не поверил своим глазам. У ворот дома, где он жил и работал, собрались сотни людей. Со слезами на глазах, воздевая руки к небу, они умоляли о помощи. «Что случилось? Чем я могу помочь?» – обратился к ним удивленный Сугихара. От толпы отделилось несколько делегатов. «Мы – польские евреи», – объяснили они. «У нас на родине орудуют фашисты, и останься мы там, всех нас ждала бы гибель». Большинство из этих людей добиралось до Каунаса пешком, ведь еще недавно Литва не была советской, и нас впустили. «Теперь, когда все изменилось, нам срочно нужны транзитные визы для выезда из СССР. Посольства Америки, Франции и Великобритании отказали нам во въезде. Вся наша надежда на вас». Вице-консул слышал о том, что творят фашисты в Польше, и не мог равнодушно отправить этих людей в освояси. Он лихорадочно соображал, что предпринять. «Но ведь я не смогу выдать столько виз», – думал Сугихара, глядя на огромную толпу под балконом. Он уже хотел было сказать об этом собравшимся, но что-то вдруг его остановило. «Дайте мне 3 дня, потом приходите, я объявлю решение», – коротко сказал вице-консул. Немедля он позвонил своему руководству в Японию и, описав ситуацию, попросил разрешения начать выдачу транзитных виз. Однако японские власти испугались массового потока беженцев, и Сугихара получил отрицательный ответ. Трижды вице-консул предпринимал попытки уговорить свое правительство и трижды получал категорический запрет на выдачу виз. Но чем строже были ответы из Токио, тем яснее Сугихара осознавал, что не сможет бросить этих людей на произвол судьбы. Когда через 3 дня они вновь собрались у ворот его дома и в воздухе повисло тревожное ожидание, он взволнованно объявил: «Я обещаю выдать визы всем без исключения, но на это понадобится время. Прошу вас набраться терпения». Вопреки решению властей, Сугихара начал выдачу виз. Он понимал, что проявляет неповиновение, но поступить по-другому не мог. Причиной этому оказался вовсе не кодекс чести самурая, в духе которого некоторые впоследствии пытались интерпретировать его решение. Просто японец Тиуна Сугихара был православным христианином. Он крестился еще до начала войны, когда работал дипломатом в Харбине. Евангелие до глубины души поразило Сугихару, а заповедь Христа «Возлюби ближнего своего, как самого себя» стала девизом, который Тиуна старался воплощать в жизнь. Он писал день и ночь, поднимаясь из-за стола только для того, чтобы немного перекусить. Вскоре официальные бланки закончились, и тогда вице-консул стал чертить их от руки. Каждый день сотни людей получали из его рук драгоценный пропуск в жизнь. Времени у Тиуны Сугихары оставалось немного. Советский Союз, которому по договору с Германией доставалась территория Литвы, потребовал выдворения из Каунаса всех иностранных дипломатических миссий. Сугихару переводили на службу в Берлин. Но даже сидя в купе поезда, он не прекращал выписывать визы и бросал их через открытое окно вагона. Поезд дал последний гудок и медленно тронулся. Люди на перроне, плача, прижимали к груди заветные листочки с непонятными им значками, японскими иероглифами. И вдруг все как один выпрямились и громко закричали: «Банзай, Ниппон! Да здравствует Япония!» Японские власти впустили в страну всех, у кого на руках были визы за подписью вице-консула Сугихары. В общей сложности более 2000 человек. В 1985 году государство Израиль присвоило Тиуны Сугихаре звание праведника мира. А он вовсе не считал, что совершил подвиг. «Я ослушался свое правительство», — скажет Сугихара много лет спустя. «Но если бы я поступил иначе, я предал бы свои христианские идеалы».
1: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Из бездны вечности, из глубины творенья, на жгучие твои запросы и сомнения ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг. И плачешь, и клянешь ты небо возлобленье, что не ответствует на твой душевный крик. А небо на тебя с улыбкою взирает, как на капризного ребенка смотрит мать. С улыбкой, потому что все, все тайны знает. И знает, что тебе еще их рано знать. Аполлон Майков –

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Святой Иоанн Дамаскин – один из тех авторов, которые серьезно повлияли на формирование православного богослужения. Он собственноручно написал множество песнопений. С особым духовным подъемом Дамаскин сочинял гимны в честь Божией Матери. Кроме того, святой Иоанн стал систематизатором православного богослужения, адаптировав для христианских нужд античную систему восьми гласов. Гласами называются мотивы, на которые распеваются церковные молитвословия. Певчие могут впервые видеть текст песнопения, но, посмотрев указание, на какой глас произведение составлено, они способны его спеть без затруднений. По замыслу Дамаскина гласы меняются каждую неделю. В течение 7 дней исполняется песнопение первого гласа, затем также в течение 7 дней второго и так далее. Начало цикла всегда выпадает на воскресенье. Сегодня мы поговорим об одном из песнопений первого гласа – «Тропаре в честь воскресения Христова». О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарем в православной церкви называется краткий торжественный гимн, прославляющий обычно победу Бога над грехом и смертью. Тропарь первого гласа не исключение. Он кратко рассказывает нам о событиях, произошедших в ночь воскресения Христа из мертвых. Так звучит церковнославянский текст молитвословия. «Камени запечатано от иудей, и воинам, стригущим пречистое тело Твое, воскреслось тридневный спаси, даруй мир и жизнь. Сего ради силы небесной вопияху ти, жизнодавче, слава воскресению Твоему Христе, слава царствию Твоему, слава смотрению Твоему, едине человеколюбче». Прозвучавший текст сложен для понимания, и поэтому его нужно перевести. «Хотя камень был опечатан иудеями, и воины стерегли пречистое тело Твое, воскрес Ты в третий день, Спаситель, даруя миру жизнь. Потому силы небесные взывали к Тебе, податель жизни, слава воскресению Твоему Христе, слава царству Твоему, слава промыслу Твоему, единый человеколюбец». Тропарь первого гласа рассказывает нам о том, какие препятствия устроили для Христа его враги. Опечатали камень, закрывавший гробовую пещеру, поставили у ее входа стражу. Но никто и ничто не смогло удержать Спасителя. Он воскрес из мертвых, открыв людям путь к вечной жизни.
1: Тропарь первого гласа поется на субботне-вечернем богослужении и воскресной литургии. Он воодушевляет молящихся, напоминая им о чуде воскресения Христа из мертвых. А теперь давайте послушаем тропарь первого гласа в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Миша из Ижевска 8 лет. Он любит рассматривать книги, играть в машинки, плавать в бассейне и кататься на качелях. Только рассказать об этом мальчик не может. У Миши задержка развития и аутизм. Первые признаки диагноза появились, когда ребенку было 2 года. У Миши пропала речь. Он перестал смотреть близким в глаза, проявлять эмоции и отзываться на имя. К сожалению, родители не сразу смогли попасть к нужным специалистам и начать реабилитацию. Сейчас Миша ежедневно занимается у нейропсихолога, логопеда, ходит на рисование и плавание, а еще посещает коррекционный сад. Семью Миши поддерживает фонд «Подари завтра». У организации есть проект под названием «Говорунчики». Его подопечным фонд помогает оплатить реабилитацию в Центре развития речи. В нее входят занятия у логопеда-дефектолога, курсы адаптивной физкультуры, которые укрепляют мышцы, сенсорные практики для освоения новых навыков через звуки и прикосновения, а также метод Томатис – специальная терапия, которая активирует работу мозга через звук. Комплексная реабилитация от проекта «Говорунчики» помогает ребятам с ментальными особенностями становиться более внимательными, улучшить речь, координацию и эмоциональное состояние. После занятий дети легче выражают желания и лучше адаптируются к окружающему миру. Поддержать проект «Говорунчики» можно на сайте фонда «Подари завтра». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Кто это смотрит на меня так пристально, сквозь все звезды неба и сквозь все творения земли? Закройте очи свои, звезды небесные и твари земные. Отвернитесь от наготы моей. Довольно мне того стыда, что жжет мои глаза. На что смотреть вам? На древо жизни, сохшееся, словно придорожная колючка, жалящее прохожих и себя саму. На что смотреть вам? На огонь небесный, тлеющий в грязи, что и не гаснет, и не светит. Пахарь, не твоя нива важна, но Господь, взирающий на труд твой. Певец, не песни твои важны, но Господь, внемлющий им. Спящий, не сон твой важен, но Господь, бдящий над ним. Не мелководье прибрежное важно, важно озеро. Что есть время человеческое, если не волна, которая, отбежав от озера, покаялась, что оставила его, ибо, нахлынув на раскаленный песок, пересохла. О звезды, о твари, не на меня смотрите, на Господа Всевидящего, Ему все ведомо. На Него смотрите и увидите, где Отечество ваше. Для чего вам смотреть на меня, образ изгнания вашего, отражение быстротечности и временности вашей? Господи, прекраснейший убрус мой, серафимами золотыми украшены, покрой меня, словно вдову, вуалью, и собери в нее мои слезы, в которых кипит горе всех созданий твоих. Господи, радость моя, будь гостем моим, чтобы не стыдился я наготы своей, чтобы жаждущие взгляды на меня обращенные больше не возвращались в свои дома жаждущими».

0: Светлое радио. Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Свидание. Я сидел в березовой роще осенью, около половины сентября. С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием. Была непостоянная погода. Небо то все заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновение. И тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз. Я сидел и глядел кругом, и слушал. Листья чуть шумели над моей головой. По одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетание поздней осени, а едва слышная дремотная болтовня. Листва на березах была еще почти вся зелена, хотя заметно побледнела. Надобно было видеть, как она ярко вспыхивала на солнце, когда его лучи внезапно пробивались, скользя и пестрее сквозь частую сетку тонких веток, только что смытых сверкающим дождем.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Охридского Николая Сербского уездному казначею. Начало 30-х годов 20 века. Королевство Югославия. Город Охрид. Вы недовольны своим священником. Действительно прискорбно, что тот, кто должен утешать, огорчает вас. Но вы из-за одного восстали на все священство. Этим вы свидетельствуете о том, как трудно излечить людей от обобщений. Приведу вам в пример великих людей, как они были праведны и осторожны. Знаменитый русский писатель Николай Гоголь имел великий талант, но величие души и ума его превосходили его талант. Однажды он подвергся нападкам со стороны другого русского писателя Белинского за то, что благоговейно говорил о священстве. Отвечая на критику Белинского, Гоголь писал: «Отчего вы решили, что пою гимн нашему духовенству? Я знаю немало дурных священников и мог бы рассказать вам о них немало смешных историй. Но я встречал и таких, перед святостью жизни которых преклоняюсь, и знаю, что они чада нашей Восточной Церкви. Следовательно, я пою гимн не тому духовенству, которое посрамило нашу Церковь, а тому, которое возвысило ее, которое своим мученичеством запечатлело истину каждого слова Христа. Постарайтесь и вы рассуждать так же, как Гоголь. Что было бы, если бы Христос, скажем, из-за Иуды возненавидел всех апостолов? Но он не возненавидел даже Иуду и предостерегал его на Тайной вечере, чтобы не губил себя предательством Сына Божия. Представьте, какая великая будет слава ваша в Царстве Божием, если вы, мирянин, будете милосерднее священника».
0: Голоса

блеске дня и в тишине могилы, в движении бесчисленных миров, в торжественном покое океана и в сумраке задумчивых лесов, и в ужасе степного урагана, в дыхании прохладном ветерка, и в шелесте листов перед зарею, и в красоте пустынного цветка, и в ручейке, текущем под горою. Иван Никитин.

0: Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Моисей Оптинский.
1: Приближался праздник Богоявления 1811 года. Дремучий Рославльский лес, что на юге Смоленской губернии, занесло густым снегом. Казалось, ни одного живого существа не было в его застывших в зимнем сне дебрях. Но в лесной глуши, вдали от человеческого жилья, жили монахи-отшельники, поселившиеся здесь, чтобы в уединении вести молитвенную жизнь. Среди них был молодой монах по имени Моисей. Он жил в своей хижине-келье на берегу лесной речки Фроловка. Течение тут было сильное, и даже в холода река обычно не замерзала. Однажды вечером Моисей вместе с двумя живущими по соседству монахами поставили сети в надежде наловить рыбы к праздничному столу. Правда, надежда эта была небольшой. Рыба в реке и летом-то почти не водилась, а теперь стояли настоящие крещенские морозы. В лесу монахи жили очень скудно. Ягоды, грибы, коренья, летом свежие, зимой сушеные, были их обычным пропитанием. Люди наведывались к отшельникам редко, и хотя приносили им то мешок муки, то крупу, этих припасов надолго не хватало. Вот и теперь у монахов ничего не было для праздничной трапезы. Если бы только Господь послал рыбки. Всю ночь отец Моисей горячо молился Богу, прося не оставить братьев своим милосердием. Рано утром, в наступивший праздник Богоявления, монахи отправились освещать воду в реке. Чинно пропели праздничные песнопения, погрузили в воду крест. Когда закончили молебен, отец Моисей предложил проверить сети. «Рано еще», — отозвался один из монахов. «Всего только ночь простояли. Летом на неделю оставляли, а только крохотная плотва попалась». «Правда твоя», — вздохнул монах Моисей. Но на всякий случай все же слегка потянул сеть на себя. И ахнул. Она была тяжелой. Остальные монахи бросились к нему, и вскоре на обледеневшем берегу реки лежали 6 крупных налимов. «Благословил Господь!» Перекрестившись, с благоговением проговорил отец Моисей. «Праздничная трапеза удалась на славу!» Через несколько лет из рославльских лесов монах Моисей перешел на жительство в монастырь Оптина-Пустынь, где вскоре был назначен настоятелем. Усердный молитвенник и родитель о ближних, он всякого призывал надеяться на Бога. «Имей упование на всемилостивого Господа, и не оставлен будешь», — говорил старец Моисей Оптинский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Моисей Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Сергий Баранов.
1: Какие привычки являются вредными, почти все люди знают. И знают, какой именно вред они приносят. Но справиться с ними бывает тяжело. Хочу поделиться с вами наставлениями преподобного Исаака Сирина, Ниневийского, о духовной опасности потакать своим грешным желаниям. «Бойся привычек больше, нежели врагов. Питающий в себе привычку тоже, что человек, который дает пищу огню. Если привычка потребует чего-то однажды, и требование ее не будет исполнено, то в другой раз найдешь ее слабую. А если однажды исполнишь ее волю, то во второй раз найдешь, что нападает она на тебя с гораздо большей силой».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Кишиневского Серафима Чичагова о своем духовнике Иоанне Кронштадтском. 1909 год. Особенность молитвенного подвига отца Иоанна заключалась в том, что он необыкновенно внимательно следил за сердечностью своей молитвы и тотчас прекращал ее на время, если осознавал, что молитва становится только внешней, механической, так сказать. Он упражнялся в движении своего сердца в молитве. Считая одну умственную или поверхностную молитву оскорблением Бога, призывающего к себе человечество словами «Дашь тьми, Сыне, твое сердце», отец Иоанн учил, что хорошо оказывать послушание во всем Матери Церкви, читать длинные молитвы, положенные по уставу, акафисты. Но следует это делать с благоразумием, и кто может вместить продолжительную молитву, да вместит. Но если эта продолжительность несовместима с горячностью духа, то лучше сотворить краткую молитву. Ибо, как святой апостол говорит, «Царствие Божие не в слове, а в силе». Молясь, мы непременно должны взять в свою власть сердце и обратить его к Господу, но никогда не допускать ни одного возгласа к Богу, не исходящего из глубины сердца. Когда мы научимся во время молитвы говорить из сердца только истину, то, что действительно сознаем и чувствуем, то искренняя и истинная молитва очистит наше сердце от лжи, и мы не позволим себе лгать и в жизни. Поэтому отец Иоанн считал полезным во время служения и на молитве иногда сказать несколько своих слов, дышащих горячую верою и любовью к Господу.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Только один он может заменить кого угодно. Сергей Сергеевич – это моя отрада. Так великий русский полководец Суворов отозвался однажды о своем адъютанте, полковнике Сергее Кушникове. Великому генералиссимусу вторил и знаменитый историк Николай Карамзин. «Кушников есть для меня герой благородства душевного», – писал он. Сергей Сергеевич, как вспоминали его современники, от таких похвал приходил в смущение и заявлял, что решительно их недостоин. И все же русская история запомнила Кушникова как истинного филантропа, для которого благотворить и помогать людям было не обязанностью, а призванием. Еще однокашники по петербургскому кадетскому корпусу отмечали в Сергее какую-то особенную мягкость сердца и сострадательность. Например, во время совместных прогулок по городу он не мог спокойно пройти мимо просящих подаяния. В то время, как его друзья безо всякой застенчивости расталкивали загородивших дорогу нищих, Сергей опустошал свои карманы, раздавая беднякам все взятые с собой деньги. «Слишком жалостливый ты», – подтрунивали над ним кадеты, – «плохой из тебя вояка выйдет». Но они ошибались. Когда в 1787 году Сергей Кушников в чине поручика выпустился из кадетского корпуса, он сразу же попал в действующую армию. Шла русско-турецкая война. При штурме Очакова молодой поручик особенно отличился и был награжден Золотым крестом. Тогда-то и заметил его Суворов. Больше года Кушников уже в чине полковника состоял личным адъютантом у прославленного военачальника. При этом Сергей Сергеевич совершенно не воспринимал свое положение как возможность отсидеться в безопасности. Нет, подобно простому рядовому солдату, он бросался в самую гущу сражений, постоянно рискуя жизнью ради Отечества. Но вот настали мирные времена. В 1807 году Сергей Сергеевич получил пост в Московском департаменте Сената. Важная государственная работа, казалось, не должна была оставить времени на какую-либо другую деятельность, но только не для Кушникова. Именно в это время Сергей Сергеевич стал одним из основных опекунов Московского инвалидного дома и Павловской больницы, посвящая заботе об их благосостоянии все свободное время. Параллельно он принимал активное участие в проекте по возведению храма Христа Спасителя и регулярно жертвовал посильные суммы на строительство будущей святыни. С большой чуткостью относился Сергей Сергеевич и к своим ближним. К примеру, когда историк Николай Карамзин из-за финансовых трудностей был вынужден продать свой дом, Кушников поселил его со всей семьей в своем особняке. Переняли стремление творить благо и потомки Сергея Сергеевича. Его младший сын Михаил Сергеевич восстановил в одном из чебоксарских сел церковь Преображения Господня, полностью обновив отделку, роспись и внутреннее убранство. Другой сын, Георгий Сергеевич, занимался обустройством рождественского храма в подмосковной Барвихе, а также был одним из инициаторов открытия и попечителем Института благородных девиц в Керчи. А Сергей Сергеевич Кушников в буквальном смысле до последнего вздоха думал не о себе, а о других. Он уже не вставал с постели, был очень плох. Рядом хлопотали родные и друзья. Но вдруг, краем уха, Кушников уловил разговор о том, что их общий друг, выдающийся государственный деятель, граф Спиранский, тяжело заболел. Сергей Сергеевич, собрав все силы, на которые только был способен его угасающий организм, воскликнул: «Идите же скорее к нему, не заботьтесь обо мне. Таких, как я, много, а Спиранский у нас один». Именно эти слова многие скажут и о Сергее Сергеевиче после его кончины. От обитателя московской ночлежки до самого императора. Кушников у нас был один.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Уходят люди. Каждому черед. Вся наша жизнь в простом вопросе этом. Кого Господь к ответу позовет, кого утешит сам своим ответом. Не могут уберечься берега от волн, стремящихся к покою. Так наша жизнь течет к Его рукам, благословенная Его рукою. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Литургия – главное богослужение православной церкви, во время которого совершается таинство Святой Евхаристии. Хлеб и вино по молитве церкви и через схождение Святого Духа становятся телом и кровью Христовыми. В настоящее время, по большей части, совершается литургия двух типов. Почти каждый день служится литургия святителя Иоанна Златоуста, и 10 раз в году совершается литургия святителя Василия Великого. В частности, накануне праздников Рождества и Крещения Христова в воскресные дни Великого Поста. Василий Великий и Иоанн Златоуст – знаменитые богословы древности. Они написали и отредактировали песнопение литургии, сделали ее образцом молитвенного обращения к Богу. Впоследствии церковные поэты дополнили их труд. Они включили в состав литургии новые песнопения, которые подчеркивают единство небесной и земной церкви. Одно из таких молитвословий появилось в VIII веке и называется по первым словам «О тебе радуется благодатное». О содержании песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Тебе радуется благодатное» было написано одним из самых ярких церковных поэтов, святым Иоанном Дамаскиным. Святой Иоанн родился в VII веке и вырос на территории Персидской империи. Но по национальности он был греком и писал молитвословие на греческом языке. Однажды им было составлено песнопение в честь Божьей Матери. «О тебе радуется благодатное все творение, ангельский сон и человеческий род. Ты – освященный храм и рай духовный, слава девства, от которой Бог воплотился и младенцем стал, прежде всех веков существующий Бог наш. Ибо недра твои Он в престол обратил, и чрево твое обширнее небес соделал. О тебе радуется благодатное все творение, слава тебе». Песнопение, составленное Иоанном Дамаскиным, звучит в наши дни в ходе почти каждой литургии Василия Великого. «О тебе радуется благодатное» исполняется сразу после благословения священником хлеба и вина, момента, когда они таинственным образом становятся телом и кровью Христовыми.
1: Молитвословие «О тебе радуется благодатное» было включено в состав литургии Василия Великого не сразу. Первоначально оно звучало только на вечернем богослужении, совершаемом накануне воскресения. Впоследствии церковь решила, что песнопение Иоанна Дамаскина как нельзя лучше передает значение подвига Богородицы. Благодаря Деве Марии в наш мир пришел Спаситель. Она вырастила Христа, заботилась о нем и помогала ему в служении. Богоматерь явила людям пример того, какой святости может достичь человек. Давайте послушаем песнопение «О тебе радуется благодатное» в исполнении мужского хора Института певческой культуры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О терпении. Рассказывают об одном монахе, которому старец дал необычное послушание. Он посадил в пустыне сухое дерево и велел каждый день поливать это дерево кружкой воды, пока оно не принесет плода. Вода же от них была так далеко, что ученик уходил за ней с вечера и возвращался только к утру. После 3 лет дерево ожило и принесло плод. Старец его сорвал, принес в монастырь и сказал братии: «Вот попробуйте плод послушания».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
0: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
7: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Есть фильмы, сюжеты которых строятся на фантазиях о боговоплощении. Сценаристы обыгрывают пришествие Бога в облике человека в наш современный мир. При этом воплотившийся Бог в таких фильмах – это вовсе не Христос, а христиане почему-то предпочитают не вспоминать. Наверное, Христос им кажется слишком скучным и, пожалуй, далеким, а его слова представляются неактуальными. Конечно, хочется видеть Бога рядом. Хочется, чтобы Он был похож на нас, чтобы Он полностью нас понимал и говорил с нами на одном языке. Но ведь Христос именно таков, а потому нет никакой необходимости, кроме, пожалуй, коммерческой, выдумывать каких-то новых воплощенных богов. Но есть иная необходимость – пристально всматриваться в облик Сына Божия Господа нашего Иисуса Христа. Ведь такое всматривание дает нам возможность понять, что Он с нами – и Он понимает нас лучше, чем кто бы то ни было еще. Об этом и говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 14 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем.
8: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте».
9: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам».
8: «Аще лежи ни, за та дела веру химите ми».
7: Только что прозвучавший евангельский отрывок затрагивает как минимум две важные темы. Во-первых, он говорит о том, как преодолеть сердечное смущение, или иначе тоску, растерянность, смятение и утрату смысла. Необходимо веровать в Бога и во Христа. Во-вторых, этот отрывок Евангелия от Иоанна доносит до нас очень важную истину о Христе. Во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Любопытно, что даже ближайшие ученики Спасителя не вполне понимали это. Они видели Его чудеса, слушали Его слова, но, судя по всему, в какие-то моменты им все равно казалось, что Бог где-то далеко, что Бог непостижим, невидим, непонятен и недостижим. А потому, находясь рядом со Христом, они просили у Него, чтобы Он показал им Бога Отца. Очевидно, что, будучи людьми, воспитанными на образах Ветхого Завета, апостолы представляли себе видение Бога Отца наподобие потрясающего воображения богоявлений времен исхода евреев из Египта. В самом деле, история исхода настолько удивительна, что многие представления о Боге мы до сих пор черпаем из нее, забывая, что исход был исключительным действием Божиим. Он прообразовал собой Христово воскресение и избавление человечества от рабства греху и смерти. А потому действия Божьего исхода никогда более не повторялись в истории человечества. Все прочее время Бог действовал иначе и являл себя людям прикровенно, обращаясь не к народу целиком, а к сердцу человека. Кажется, что апостолы должны были это понимать и помнить. Оказалось, что нет. Оказалось, что и они отчасти в плену не вполне корректных представлений о Боге. И они не вполне понимают, кто беседует с ними. Христос не стал говорить загадками и притчами. Он сказал прямо: «Видевший меня, видел Отца». После этих слов у нас появился очень простой ответ на вопрос о том, как выглядит Бог и как Он себя являет человеку. Бог – это Христос. Следовательно, Он выглядит так, как выглядел Христос. То есть Он имеет физический облик совершенного человека. Духовный же Его облик изобразить невозможно, подобно тому, как невозможно изобразить воздух или же милосердие. Говорить о них, чувствовать их можно, а вот увидеть не получится. Отныне у нас нет необходимости фантазировать о Боге. Мы знаем о Нем все, что необходимо для нашего спасения. Так давайте воспользуемся этим знанием и припадем к воскресшему Господу нашему Иисусу Христу с тем, чтобы в Нем обрести спасение.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Клим Полеха. Литературные эскизы. Дружок. Просыпаться под живую фортепианную музыку – это прекрасно. А я, кажется, знаю, что еще лучше. Просыпаться вот так в свой день рождения на даче, когда весна уже уверенно оттесняет зимнюю прохладу. Когда можно завернуться в уютный халат, спуститься по деревянной лестнице, окутанной золотыми лучами утреннего солнца, и идти на звуки нежной мелодии в гостиную. За пианино мой муж. По ямочкам на его щеках я сразу понимаю, меня ждет сюрприз. А вот и он, большая белая коробка с широкой красной лентой и бантом. Тяну за конец ленты и вдруг замечаю, что внутри кто-то шевельнулся. Сердце замирает. Открываю коробку и не могу сдержать слез от счастья. Внутри глазастый щенок с мягкими белыми лапами и мокрым носом. Прижимаю его к себе и шепчу с умилением: «Дружок, милый мой дружочек». А в следующую секунду я уже смеюсь, потому что дружок весело слизывает с моих щек счастливые слезы.

0: тема.
1: Сегодня 22 мая. Об иконографии святителя Николая Чудотворца в день его памяти епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор.
2: Существует православная иконография святителя Николая Чудотворца. Образ Николы Мирликийского можно увидеть в любом православном храме. Надо отметить, что в 1953-57 годах в итальянском городе Бари в связи с реставрационными работами гробница святого Николая была вскрыта и проведена идентификация мощей. Тогда же попробовали провести реконструкцию лица святого. Результат оказался похожим на образ святого Николая, изображаемый на древних его иконах, что подтверждает принятую нами иконографию святого. Многие из икон мирликийского святителя являются чудотворными. Конечно, нет крупного города, где бы не стоял Никольский храм. В Москве это знаменитые церкви Николая в Хамовниках, в Кузнецах, в Толмачах, на Трех Горах, в Котельниках и так далее. В Петербурге Николо-Богоявленский морской собор. Грандиозный собор стоит в Кронштадте. Николо-Угрешский, Николо-Перервенский монастыри открывают череду святых обителей, посвященных Вселенскому святому. Все это подчеркивает огромное народное почитание Николая Угодника. Будем и мы обращаться к нему, как к великому ходатаю о нас пред Богом.
0: Актуальная тема.
1: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
3: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность за вещание «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 355 000 рублей.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: Пусть эфир «Радио Вера» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера. Живут такие люди.
4: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я узнала о москвичке Анне Котельниковой из новостей и с тех пор с интересом читаю ее публикации в телеграм-канале. Анна Котельникова – учредитель и руководитель фонда «Дорога жизни» – благотворительной организации, которая поддерживает сирот из домов ребенка и детских домов. За первые 7 лет работы удалось помочь с лечением и реабилитацией 7 тысячам больных малышей из 40 регионов России. И у 65 из них появились приемные родители. Анна сама мама приемных детей и поэтому знает о жизни сирот не понаслышке. Ее муж в прошлом остался вдовцом с маленькой дочерью на руках, которая стала первым ребенком в их семье. А троих младших мы усыновили и удочерили благодаря фонду «Дорога жизни». Они – брат и сестры, поясняет многодетная мама. Глядя на эту активную женщину, трудно поверить, что у нее врожденный порок сердца под названием «тетрада Фалло». Единственный способ лечения этого заболевания – хирургический. Без радикальной операции средняя продолжительность жизни пациента не превышает 13 лет. Анна дважды перенесла операцию на сердце – в 3 года и в 28 лет. В послеоперационном детстве она часто болела, а мама за нее переживала. Поэтому то время запомнилось Анне частыми запретами. Не купаться летом в реке, не гулять зимой на улице и даже не приглашать в гости подруг. Училась она хорошо и ничем, кроме освобождения от физкультуры, от одноклассников не отличалась. Зато врачи общались со мной как с тяжелобольной и называли несчастной. «А мне это не нравилось», — вспоминает Анна. В 16 лет духовным наставником нашей героини стал священник Аркадий Шатов, ныне епископ Пантелеимон, основатель православной службы помощи и милосердия. Анне хотелось чувствовать себя нужной, поэтому, по совету владыки, она занялась созданием команды волонтеров в Восточном административном округе Москвы. Начинала одна, вскоре добровольцев стало двое, а когда их число выросло до 20, Анна с единомышленницами создала благотворительный проект «Дорога жизни». Наш фонд делает для детей, оставшихся без семьи, то, что делал бы любящий родитель. Помогает получить медицинскую помощь у лучших врачей, реализовать свои таланты, рассказывает директор. Благодаря нашей работе у малышей-отказников, попавших в больницу, есть няня, которая обнимет и утешит. Любая дорога жизни начинается с детства. Именно поэтому Анна Котельникова вместе с другими сотрудниками благотворительного фонда старается менять к лучшему жизнь малышей, попавших в беду. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
5: Сегодня, 22 мая, по празднеству Вознесения Господня, Церковь вспоминает святого пророка Исаию, мученика Христофора Ликийского, перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из мир Ликийских в Бари, преподобного Иосифа Оптинского. Святой пророк Исаия жил за 700 лет до Рождества Христова. Он происходил из царского рода. Исаия имел семью и воспитывал сына. Его пророческое служение началось с видения. Исаия словно попал в величественный небесный храм и видел Бога Отца в окружении шестикрылых серафимов. Пророк в ужасе воскликнул: «О, окаянный я человек! Я сподобился видеть Господа, имея нечистые уста и живя посреди нечистых людей». Тогда один из серафимов взял от алтаря Господня раскаленный уголь и прикоснулся к устам Исаии в знак того, что он очистился от грехов. Затем Господь благословил Исаию пророчествовать среди народа Израиля. Исаия обличал иудеев за их неверность Богу, предсказал вавилонское пленение, опустошение и восстановление Иерусалима и храма. Но что всего важнее, пророк ясно и подробно предсказал пришествие Мессии, Христа. Исаия предрек рождение Спасителя от Девы, описал его страдания за грехи мира. Он провозвестил воскресение Христово и распространение Церкви по вселенной. По ясности и полноте предсказаний о Христе Спасителе пророк Исаия заслужил наименование «Ветхозаветного евангелиста». 60 лет продолжалось его пророческое служение. Он принял мученическую смерть по приказу царя Манассии. Православная церковь почитает Исаию как боговица и пророка. Его книга пророчеств читается в храмах в дни Великого Поста. Ее первая часть – сокрушение о судьбах грешников и призыв к покаянию. А вторая часть наполнена радостью от ожидания прихода Спасителя и содержит великое пророчество о том, как Сын Божий придет на землю. «Се дева в чреве приимет». Чествуя пророка Исаию, мы просим его: «Святой пророк Исаия, моли Бога о нас».

финале фестиваля «Песни года 81» публика особенно тепло приветствовала Льва Лещенко. Исполненное популярным певцом произведение «Родительский дом» тронуло слушателей всех поколений. Музыку для этой песни написал композитор Владимир Шаинский. Текст вышел из-под пера Михаила Рябинина. Для 50-летнего поэта строки об отчим доме значили немало. Прежде чем стихи легли на бумагу, автору вспомнилось счастливое довоенное детство в Ленинграде, родная квартира неподалеку от станции «Технологический институт». Именно там семью Михаила Иосифовича застала Великая Отечественная война и блокада. По дороге жизни 10-летнего мальчика с мамой эвакуировали из осажденного города. На несколько лет приютом для скитальцев стал угол чужого дома в небольшом городке на Кавказе. Но ребенку и это местечко запомнилось как родное, поскольку было согрето материнским теплом. Родительским домом вошла в жизнь Михаила Рябинина и маленькая угловая комната в ленинградской коммуналке, где семья поселилась после войны. Тяготы, выпавшие на долю поэта в детстве, помогли ему усвоить важный урок. Отчье гнездо – вовсе не стены, а люди, заслоняющие от опасности и всегда готовые поддержать. И чем можно отплатить им, отцу и маме, за заботу? Только бесконечной благодарностью. Эта мысль прозвучала в песне «Родительский дом», и ее разделили тысячи слушателей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Человеку, который смотрит на мир религий со стороны, кажется, что все они говорят примерно об одном и том же. На самом деле это не так, и они очень по-разному видят отношения человека и Бога. О том, в чем специфика христианского взгляда, прикровенно, но вполне определенно, говорится в отрывке из 19 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Быть же внегда быть Аполлосу в Коринфе».
3: Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божьем.
2: «Уверяю я же о Царствии Божьем».
1: Среди самых разных лекций по нравственному богословию, которые я читаю, есть те, что посвящены нравственным аспектам церковных таинств. Говоря с людьми о каждом из них, я замечаю, что некоторые воспринимаются как наиболее значимые, в то время как о других часто просто не вспоминают. Например, миропомазание – одно из тех таинств, которые обязательны для полноценной христианской жизни, будто бы скрывается в тени крещения и не воспринимается как нечто важное и самостоятельное. В то же время и само крещение находится в тени другого таинства – покаяния. И тут многие церковные люди решат, что в своем рассуждении я в итоге доберусь и до Евхаристии, которая, без сомнения, является центром религиозной жизни христианина. Однако, если говорить с точки зрения обывателя, придется остановиться именно на покаянии. Почему? Очень просто. Большинство людей воспринимают свою жизнь как поле личных интересов и планов. Если им и нужен Бог, то только для того, чтобы привлечь его к тому, с чем самостоятельно они не справятся. Что для этого нужно? Иметь с ним хорошие отношения. Каким образом этого возможно добиться? Примириться через покаяние. Именно поэтому и в молитвенной практике многих людей превалируют покаянные мотивы. «Ну вот, ты примирился», можно спросить такого человека, «а дальше?» «А дальше я справлюсь сам». В новозаветном отрывке, который мы сегодня услышали, Павел приходит в Эфес уже после того, как там проповедовал Аполлос, апостол из числа 70, о котором известно, что он знал лишь крещение Иоаннова, и хотя вполне здраво рассуждал о Мессии, полноты знания не имел, проповедуя лишь то, что знал от Крестителя. Ко времени прихода Павла сам Аполлос уже был в Коринфе, в то время как люди, им наученные, оставались в Эфесе. Что же они знали о Боге? То, чему учил Ветхий Завет, потому что проповедь Иоанна Крестителя была его средоточием и богословской вершиной. В ней от людей ничего не требовалось, кроме как покаяться и исполнять заповеди. Или, скажем проще, она была посвящена тому, чтобы обновить постановление Ветхого Завета. Из дальнейшей беседы Павла с ефесянами становится понятно, что они не знают ни о крещении во имя Христова, не о схождении на крещенных Святого Духа. Но чем же было это крещение? И для чего сходил Дух Святой? Крещение было не просто просьбой о прощении и примирении, но воскресением к новой жизни в единстве с Сыном Божиим. Дух же был дарован, чтобы каждый своим уникальным образом мог творить волю Божию в мире. И если в центре многих религий, даже формально считающих Бога главным, человек с его желаниями и целями, то в центре христианства Бог, ставший человеком и открывший человеку возможность божественной жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 22 мая. О почитании святителя Николая Чудотворца в день его памяти руководитель просветительских проектов издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрово-Гагарина в Рязанской области священник Захарий Савельев.
2: Святитель Николай является покровителем для всего христианского рода. Он почитается и в православной церкви, и в католической, и в протестантских деноминациях. И, конечно, даже иногда люди неверующие очень с большим благоговением и духовной восторженностью относятся к памяти этого угодника. Такой случай произошел в моей жизни, когда человек некрещенный и являющийся мусульманином рассказал мне о том, что он молится святителю Николаю. И он это делает иногда втайне от некоторых своих непонимающих знакомых мусульман, но в то же время он, даже когда ему тяжело, он приходит в православный храм, прикладывается к образу святителя Николая, молится ему, просит о поддержке и всегда получает. По его слову, святитель Николай никогда не оставляет его надежды без исполнения. Но кроме того, наверное, стоит отметить, что настоящие костры из свечей стоят перед образом святителя Николая в наших храмах. И, конечно, святителя Николая почитают и в Европе, и в России, и в странах СНГ, и в странах дальнего зарубежья. Все очень любят, почитают и молятся этому святому угоднику Божию.
0: Актуальная тема.

0: прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
1: Семья – это счастье, а большая семья – большое счастье.
2: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
1: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
2: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья-фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
0: Это была рекламная информация о наших проектах.
2: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Алексей Пичугин и Константин Мацан, а также исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и директор по развитию «Радио Вера» Тамара Захарова. Слушайте сегодня в 18:00.

0: Сегодня, 22 мая, по празднеству Вознесения Господня, Церковь вспоминает святого пророка Исаию, мученика Христофора Ликийского, перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из мир Ликийских в Бари, преподобного Иосифа Оптинского. Святой мученик Христофор жил в III веке и до крещения носил имя Репрев, что значит «дурной, негодный». Был он человеком высокого роста и необыкновенной физической силы. По преданию, в молодости Репрев был очень красив, но он попросил Господа обезобразить его внешность, чтобы не стать причиной соблазнов для других. Еще до своего крещения он исповедовал веру во Христа и обличал гонителей христианства. За это его неоднократно били и наказывали, а силач Репрев со смирением принимал все побои. Когда император Декий узнал о необыкновенном жителе своей империи, он послал за Репревом отряд из 200 воинов. По дороге Репрев совершил немало чудес. По его молитве умножились съестные припасы. Все стали очевидцами, как в руках исповедника расцвела сухая трость. За время пути 200 воинов уверовали в Христа. Они и Репрев приняли крещение в Антиохии у епископа Вавилы. Император приговорил новокрещенного Христофора к пыткам и казни. За ним на эшафот последовали 200 воинов. Всего же своей проповедью святой Христофор обратил более 50 тысяч человек. В православной иконописи есть интересная традиция изображать святого Христофора с пёсьей головой в память о его небывалой скромности.
1: По словам святителя Иоанна Златоуста, дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно.
0: Церковь прославляет мученика Христофора Ликийского и обращается к нему со словами: «Святой мученик Христофор, моли Бога о нас».

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Казак-интеллигент. Так называли Евгения Дмитриевича Фелицына, войскового старшину кубанского казачьего войска, участника Кавказской и русско-турецкой войн 1877-1878 годов. Он был не только храбрым воином, но и одаренным, разносторонним ученым, историком, археологом, этнографом, геологом, картографом. «Живая энциклопедия Кавказа» называли его современники. Благодаря трудам и энтузиазму Евгения Фелицына на Северном Кавказе появился один из первых музеев – Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник. Евгению Дмитриевичу, казалось, на роду было написано стать военным. Он появился на свет в семье ставропольского офицера в 1848 году. Фелицыну едва исполнилось 16, когда он поступил на службу в 74-й Ставропольский пехотный полк. И сразу на войну. Шла кампания по присоединению к Российской империи Северного Кавказа. Юный унтер-офицер Фелицын проявил в сражениях отвагу и вернулся с наградами. Военная карьера пошла

0: изучал историю Кубани и знал, как много удивительного хранит эта древняя земля. Например, чего стоят одни только дольмены? Фелицин стал одним из первых, кто детально описал и классифицировал эти доисторические каменные сооружения, похожие на маленькие домики без дверей, во множестве встречающиеся в кавказских лесах. Он исследовал около 700 дольменов и посвятил им целую научную работу. Евгений Дмитриевич предоставил Русскому императорскому археологическому обществу бесценную информацию и о других каменных артефактах – степных половецких бабах, изваяниях IX-XIII веков. Он изучал древние курганы и городище близ Екатеринодара. Такое название носил тогда город Краснодар. Составил карту древнейших православных храмов Кубани, Тамани и Ставрополья. Экспедиции Фелицин организовывал во время личных отпусков и, как правило, за собственный счет. Дело это было дорогостоящее, но Евгений Дмитриевич старался не ради славы. Он хотел, чтобы как можно больше людей узнали историю Русского Кавказа. И не жалел для этого ни сил, ни средств. Ради очередной экспедиции он даже продал свое имение в кубанской станице Северской, а сам перебрался в маленькую съемную квартиру в Екатеринодаре. В 1879 году Фелицин отправился в Тамань. Оттуда он привез ценнейшие сведения о пребывании в станице Михаила Юрьевича Лермонтова. Например, Евгений Дмитриевич зарисовал и подробно описал хату казака-мысника, в которой останавливался поэт. Заметки и рисунки Фелицина уже в 20 веке помогли устроителям Таманского музея Лермонтова воссоздать интерьер дома и атмосферу эпохи. В том же 1879-м ученый добился у кубанских властей разрешения на открытие в Екатеринодаре этнографического и естественно-исторического музея. В экспозицию он передал свои личные коллекции – более 300 уникальных артефактов. Фелицин радовался. Наконец-то их смогут увидеть люди. Теперь это Краснодарский историко-географический музей-заповедник. Доброту, отзывчивость и любовь к ближнему отмечали в Евгении Дмитриевиче почти все, кто его знал. Росту высокого, вида строгого, а за всем этим полнейшее добродушие, вспоминал о Фелицине один из его сослуживцев. Таким он и остался в памяти людей. Воин-казак с лицом интеллектуала и добрыми глазами. Человек, подаривший Северному Кавказу первый большой музей, который сегодня носит имя его создателя – Евгения Дмитриевича Фелицина.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Есть фильмы, сюжеты которых строятся на фантазиях о боговоплощении. Сценаристы обыгрывают пришествие Бога в облике человека в наш современный мир. При этом воплотившийся Бог в таких фильмах – это вовсе не Христос, а христиане почему-то предпочитают не вспоминать. Наверное, Христос им кажется слишком скучным и, пожалуй, далеким, а его слова представляются неактуальными. Конечно, хочется видеть Бога рядом. Хочется, чтобы он был похож на нас, чтобы он полностью нас понимал и говорил с нами на одном языке. Но ведь Христос именно таков, а потому нет никакой необходимости, кроме, пожалуй, коммерческой, выдумывать каких-то новых воплощенных богов. Но есть иная необходимость – пристально всматриваться в облик Сына Божия Господа нашего Иисуса Христа. Ведь такое всматривание дает нам возможность понять, что Он с нами – и он понимает нас лучше, чем кто бы то ни было еще. Об этом и говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 14 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем.
2: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте».
3: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне знаете его и видели его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам».
2: «Аще ли жени, за та дела веру имите ми».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок затрагивает как минимум две важные темы. Во-первых, он говорит о том, как преодолеть сердечное смущение, или иначе тоску, растерянность, смятение и утрату смысла. Необходимо веровать в Бога и во Христа. Во-вторых, этот отрывок Евангелия от Иоанна доносит до нас очень важную истину о Христе. Во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Любопытно, что даже ближайшие ученики Спасителя не вполне понимали это. Они видели Его чудеса, слушали Его слова. Но, судя по всему, в какие-то моменты им все равно казалось, что Бог где-то далеко, что Бог непостижим, невидим, непонятен и недостижим. А потому, находясь рядом со Христом, они просили у Него, чтобы Он показал им Бога Отца. Очевидно, что, будучи людьми, воспитанными на образах Ветхого Завета, апостолы представляли себе видение Бога Отца наподобие потрясающего воображения богоявлений времен исхода евреев из Египта. В самом деле, история исхода настолько удивительна, что многие представления о Боге мы до сих пор черпаем из нее, забывая, что исход был исключительным действием Божиим. Он прообразовал собой Христово воскресение и избавление человечества от рабства, греху и смерти. А потому действия Божьего исхода никогда более не повторялись в истории человечества. Все прочее время Бог действовал иначе и являл себя людям прикровенно, обращаясь не к народу целиком, а к сердцу человека. Кажется, что апостолы должны были это понимать и помнить. Оказалось, что нет. Оказалось, что и они отчасти в плену не вполне корректных представлений о Боге. И они не вполне понимают, кто беседует с ними. Христос не стал говорить загадками и притчами. Он сказал прямо: «Видевший меня, видел Отца». После этих слов у нас появился очень простой ответ на вопрос о том, как выглядит Бог и как Он себя являет человеку. Бог – это Христос. Следовательно, Он выглядит так, как выглядел Христос. То есть Он имеет физический облик совершенного человека. Духовный же Его облик изобразить невозможно, подобно тому, как невозможно изобразить воздух или же милосердие. Говорить о них, чувствовать их можно, а вот увидеть не получится. Отныне у нас нет необходимости фантазировать о Боге. Мы знаем о Нем все, что необходимо для нашего спасения. Так давайте воспользуемся этим знанием и припадем к воскресшему Господу нашему Иисусу Христу с тем, чтобы в Нем обрести спасение».

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Не обходится в России и без весенних холодов, если не заморозков, напоминающих нам о том, что мы жители северной страны по сравнению с обитателями экватора. Так ранним утром, выйдя за порог дома, можно увидеть, увы, поникшие соцветия тюльпанов и свернувшуюся от холода, едва успевшую проклюнуться листву деревьев. И жизнь духовная на поверку никогда не бывает ровной. Нередки в ней временные охлаждения сердца, притыкающегося о греховные помыслы. Однако, что бы ни случилось, необходимо продолжать подвиг молитвенного преподания ко Христу. Он – солнце правды, вскоре согреет верную ему душу своею милостью.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Невинномысске прошел третий форум казачьей молодежи Терского войскового казачьего общества и Союза казаков России. Работе пленарного заседания форума предшествовала божественная литургия в Покровском соборе города Невинномысска. Богослужение возглавил руководитель комитета по взаимодействию с казачеством Ставропольской епархии, войсковой священник Терского войскового казачьего общества протоиерей Павел Самойленко. По завершении литургии были совершены молебен на начало всякого благого дела и крестный ход от Покровского собора к Поклонному кресту казакам-основателям станицы Невинномысской, где состоялась заупокойная лития по всем воинам, душу свою за веру православную и отечество наше положившим. Далее участники отправились в культурно-досуговый центр «Родина», где прошло пленарное заседание форума под председательством руководителя комитета по взаимодействию с казачеством Ставропольской епархии протоиерея Павла Самойленко. Он отметил, что этот форум проводится в Невинномысске впервые.
3: Он проводится здесь впервые по вполне понятным причинам. Первые два были в Заметном и Солнечнодольске. Мы как бы нарабатывали опыт. А теперь, когда мы поняли, что нам под силу организация таких крупных молодежных сборов или форумов, мы решили сделать центром этого третьего форума город Невинномысск. Ну, это промышленный центр. Это город с устойчивыми казачьими традициями. И еще одна особенность этого форума в том состоит, что мы его проводим совместно с Союзом казаков России. Ведь Невинномысск – это Кубань. Это кубанские казаки. Поэтому мы с радостью пригласили Павла Филипповича Задорожного. Он откликнулся, прибыл сегодня верховный атаман Союза казаков России. И он здесь, в Невинномысске. И атаман Терского войска, и атаман Ставропольского окружного войска – все здесь. Все братски молились за божественные литургии. Божественная литургия совершалась более чем 60 священниками. Это такой удивительный, мощный духовный собор, который, я верю, послужит дальнейшему духовному развитию нашей православной казачьей молодежи, в ее воцерковлению и укоренению в наших благочестивых православных традициях, особенно в борьбе с пытающимся сегодня возродиться неоязычеством и другими деструктивными явлениями.
2: Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев считает, что подобные форумы носят практический характер и очень важны для обмена опытом.
4: Дело в том, что у нас на территории региона действуют десятки казачьих военно-патриотических клубов, спортивных секций, каких-то казачьих кадетских классов, открыт корпус, школы, казачьи техникумы. Но очень важно иногда встречаться, обсуждать лучший опыт для того, чтобы в дальнейшем его транслировать. Для нас глубоко символично, что в этом году форум еще под свои знамена пригласил и казаков Союза казаков России, то есть не только реестровое Терское казачье войско, но и это такая давняя маститая казачья общественная организация вот объединяет с нами усилия в общем деле воспитания подрастающего поколения. И, разумеется, под амофором Ставропольской митрополии при благословении митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. И это символично, потому что мы все знаем, что без Бога не до порога, казак без веры не казак. И поэтому воспитание гармонично развитой личности, пожалуй, оно возможно только именно в реализации вот этого триединого казачьего служения. Казаки служат православной вере, казаки служат отечеству, казаки служат народу. Ну, и в этом триедином служении мы можем по-настоящему самореализоваться.
2: Третий форум казачьей молодежи, объединивший более 1000 участников, завершился торжественным концертом и праздничной трапезой. Также для всех присутствующих на мероприятии были организованы мастер-классы и выставки, посвященные казачьей культуре и истории. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Рассказывает актер театра и кино, автор-исполнитель песен, солист группы «Премьер-министр» Антон Наумов.
1: Мой знакомый по имени Андрей стабильно раз в месяц посещал детский дом, чтобы проводить время с детьми. Он верил в важность поддержки и любви для их развития. Однажды он узнал, что в доме организуются спортивные соревнования, но у детей не было должного оборудования. Андрей решил собрать в своем районе средства для покупки спортивного инвентаря. Он разработал план, собрал своих друзей и организовал благотворительное мероприятие. Благодаря сплоченным усилиям им удалось собрать достаточно средств для покупки всего необходимого. Когда Андрей передал оборудование детям, они были безмерно счастливы. Этот день стал для них настоящим праздником. Вера в силу, сообщество и готовность действовать ради других могут сделать невозможное возможным. Небольшие усилия отдельных людей могут сплотить целое общество и принести радость тем, кто в ней нуждается.
2: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 22 мая, по празднеству Вознесения Господня, Церковь вспоминает святого пророка Исаию, мученика Христофора Ликийского, перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из мир Ликийских в Бари, преподобного Иосифа Оптинского. Святитель Николай, епископ мир Ликийских, жил на рубеже 2 и 3 веков. Он прославился своей заботой о бедняках, милостью к страждущим, а также даром чудотворения. Весь христианский мир после кончины святителя чтил его память. Но в XI веке положение Византийской империи ухудшилось. Турки опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли города и села, убивали жителей, разоряли и оскверняли храмы. Не раз мусульманские войска покушались уничтожить гробницу святителя Николая. В 1807 году купцы из итальянского города Бари решили, что мощи святителя Николая Чудотворца будут в безопасности, если перевести их к ним в храм. Мореплаватели из Бари высадились в Мирах. Четыре монаха, находившихся в храме у гробницы, пытались оказать сопротивление, но тщетно. Итальянцы перенесли мощи на корабль и отправились на родину. Жители мир Ликийских горевали и оплакивали свою потерю. В Бари реликвия была окружена чрезвычайным почтением. По молитвам к ней и сейчас происходит множество чудес. Паломники из России – частые гости у мощей Николая Чудотворца.
4: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святителя и чудотворца Николая. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому за молитвенной помощью и надеемся на его предстательство перед Господом. Святитель Николай Чудотворец, моли Бога о нас! –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В середине 1780-х годов австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт довольно часто выступал как исполнитель собственной музыки. С этим, вероятно, связан его интерес к созданию произведений для клавира, как в старину называли клавишные инструменты. За несколько лет из-под пера композитора появляется полтора десятка клавирных концертов. Жанр пришелся ему по сердцу. Моцарт работал с поразительной интенсивностью. Например, два знаменитых и полярно противоположных по характеру сочинения, 20-й и 21-й клавирные концерты, были написаны с разницей всего в неделю. В одном из писем к отцу Моцарт признается: «Концерты являются чем-то средним между слишком трудным и слишком легким. В них много блеска, они приятны для слуха, но, разумеется, не пусты по содержанию». Так в 21-м концерте Моцарт будто раскрывает разные грани человеческого счастья: радостное предвкушение, душевный покой, бурное ликование. Каждое из этих состояний прописано со всей глубиной и композиторским мастерством. Но особенную любовь публики снискала вторая часть концерта с ее хрупкой, полупрозрачной красотой и запечатленным в звуках солнечным светом. Этот эпизод относится к лучшим образцам моцартовской лирики. Фрагмент второй части 21-го фортепианного концерта Вольфганга Амадея Моцарта прозвучит в исполнении Лондонского филармонического оркестра. Солист Владимир Ашкенази.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Человеку, который смотрит на мир религий со стороны, кажется, что все они говорят примерно об одном и том же. На самом деле это не так, и они очень по-разному видят отношения человека и Бога. О том, в чем специфика христианского взгляда, прикровенно, но вполне определенно, говорится в отрывке из 19 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Быть же внегда быть Аполлосу в Коринфе».
3: Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божьем.
2: «Уверяю я же о Царствии Божьем».
1: Среди самых разных лекций по нравственному богословию, которые я читаю, есть те, что посвящены нравственным аспектам церковных таинств. Говоря с людьми о каждом из них, я замечаю, что некоторые воспринимаются как наиболее значимые, в то время как о других часто просто не вспоминают. Например, миропомазание – одно из тех таинств, которые обязательны для полноценной христианской жизни, будто бы скрывается в тени крещения и не воспринимается как нечто важное и самостоятельное. В то же время и само крещение находится в тени другого таинства – покаяния. И тут многие церковные люди решат, что в своем рассуждении я в итоге доберусь и до Евхаристии, которая без сомнения является центром религиозной жизни христианина. Однако, если говорить с точки зрения обывателя, придется остановиться именно на покаянии. Почему? Очень просто. Большинство людей воспринимают свою жизнь как поле личных интересов и планов. Если им и нужен Бог, то только для того, чтобы привлечь его к тому, с чем самостоятельно они не справятся. Что для этого нужно? Иметь с ним хорошие отношения. Каким образом этого возможно добиться? Примириться через покаяние. Именно поэтому и в молитвенной практике многих людей превалируют покаянные мотивы. «Ну вот, ты примирился», можно спросить такого человека, «а дальше?» «А дальше я справлюсь сам». В новозаветном отрывке, который мы сегодня услышали, Павел приходит в Эфес уже после того, как там проповедовал Аполлос, апостол из числа 70, о котором известно, что он знал лишь крещение Иоаннова, и хотя вполне здраво рассуждал о Мессии, полноты знания не имел, проповедуя лишь то, что знал от крестителя. Ко времени прихода Павла сам Аполлос уже был в Коринфе, в то время как люди, им наученные, оставались в Эфесе. Что же они знали о Боге? То, чему учил Ветхий Завет, потому что проповедь Иоанна Крестителя была его средоточием и богословской вершиной. В ней от людей ничего не требовалось, кроме как покаяться и исполнять заповеди. Или, скажем проще, она была посвящена тому, чтобы обновить постановление Ветхого Завета. Из дальнейшей беседы Павла с ефесянами становится понятно, что они не знают ни о крещении во имя Христова, ни о схождении на крещенных Святого Духа. Но чем же было это крещение? И для чего сходил Дух Святой? Крещение было не просто просьбой о прощении и примирении, но воскресением к новой жизни в единстве с Сыном Божиим. Дух же был дарован, чтобы каждый своим уникальным образом мог творить волю Божию в мире. И если в центре многих религий, даже формально считающих Бога главным, человек с его желаниями и целями, то в центре христианства Бог, ставший человеком и открывший человеку возможность божественной жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Юлия Узун, супруга священника, певчая церковного хора.
0: Частное мнение.
2: В 11 лет я стала свидетелем чуда, которое сотворил Господь по вере моего папы, отца Стефана, и по слезной молитве мамы болящего мальчика. Я на всю жизнь усвоила, что абсолютное доверие Богу творит чудеса. Это произошло в 1992 году в сельском храме во имя святителя Николая, где папа начинал свой священнический путь. Уже само назначение туда настоятелем было для нашей семьи знаковым. В свое время именно святитель Николай спас моего папу от гибели, когда тот, еще работая сварщиком, упал с высоты пятиэтажного дома, но остался жив. Сорвавшись с высоты, отец успел только вскрикнуть: «Николай, помоги!» О святителе он знал от своей верующей бабушки, которая пересказывала внуку житие святого Николая. И вот в минуту отчаяния уже взрослый внук вспомнил врезавшееся в детскую память имя. Село было небольшим. Прежние здания храма взорвали в советское время, поэтому вновь образованному приходу местная администрация отдала здание бывшей школы. Требовался капитальный ремонт. Папа поначалу сам делал всю работу. Строил, пилил, красил, сваривал. В храме, как мы смеялись, трудились Юля и три бабули. Вскоре люди, видя рвение батюшки, стали ему помогать, и приход потихоньку начал расти. Сформировался костяк, который насчитывал уже более 20 человек. Среди них была женщина, чей сын так сильно заикался, что едва выговаривал даже отдельные слова. Это было причиной насмешек со стороны одноклассников. Со своими переживаниями мама и ребенок пришли к отцу Стефану за духовным советом и на исповедь. Папа благословил женщине читать акафист святителю Николаю, наложить на себя строгий пост и прийти в следующее воскресенье на причастие вместе с сыном. С того же дня батюшка сам начал строго поститься, вкушал только просфору и воду. Помню, как в течение недели папа вставал в 5 часов утра, молился, много трудился в храме и читал акафист святителю Николаю. Он часто так делал, когда усердно молился о своих духовных чадах. Мама мальчика тоже выполняла все, что сказал делать батюшка. И вот наступило воскресенье. Женщина и ребенок со слезами молились в храме, батюшка в алтаре. Когда они причастились, мальчик подошел к столику, взял чашечку с теплотой, кусочек просфоры и четко произнес: «Спаси, Господи!» Регент застыла. Мы на клиросе перестали петь. Мама заплакала, и многие прихожане тоже, а мальчик закричал: «Я говорю, святитель Николай, спасибо, я говорю!» Состояние всех присутствующих трудно передать словами. Это было чудом и милостью Божьей для всех нас. Вот так Господь по молитвам святителя Николая, по вере отца Стефана и родной матери ребенка исцелил мальчика. Впоследствии он стал священником. В 36-м псалме есть такие слова: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет как свет правду твою и справедливость твою как полдень». Эта история, произошедшая на моих глазах, стала примером пламенной веры, доверия Богу и упования на Него. «Стучите, и отворят», сказано в Священном Писании. И еще: «По вере вашей да будет вам».
0: Частное мнение.

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографий. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о ветхозаветной книге «Псалтирь», о ее смыслах и влиянии на мировую культуру. Сегодня у нас в студии пианист, лауреат международных конкурсов, автор проекта «Арт-ведомство Ликбез» Анна Паклина. И разговор пойдет о музыкальном осмыслении псалмов в творчестве разных композиторов.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 22 мая, попразднество Вознесения Господня. Церковь вспоминает святого пророка Исаию, мученика Христофора Ликийского, перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из мир Ликийских в Бари, преподобного Иосифа Оптинского. Преподобный Иосиф Оптинский, в миру Иван Литовкин, родился в 1837 году в Харьковской губернии. Он рано осиротел и еще подростком начал работать. Старшая сестра Ивана, Александра, ушла в монастырь. Однажды она прислала брату письмо с советом ехать в Оптину пустынь. Преподобного старца Макария к тому времени уже не было в живых. Но монахи и паломники находили совет и утешение у преподобного старца Амвросия. Он благословил Литовкина остаться. Много лет Иван пробыл помощником-келейником у старца Амвросия. Будни в Оптиной порой давались нелегко, но испытания укрепили послушника, сделали из него смиренного монаха. Он принял постриг с именем Иосиф в 1872 году. Через 10 лет преподобный Амвросий все чаще стал отсылать посетителей спросить совета у Иосифа. Всех поражало, что его слова буквально совпадали с тем, что говорил сам старец Амвросий. После кончины преподобного Амвросия Иосиф стал духовником Оптиной пустыни и женской Шамардинской обители. Он оставался строгим к себе, не уменьшая меры поста и не отказываясь от аскетических привычек, несмотря на слабое здоровье. Иосиф Оптинский умел в нескольких словах выразить самое главное – наставить и утешить. Сила его молитвы была выше и драгоценнее любых слов. Преподобный Иосиф отошел ко Господу в 1911 году. В лике святых его прославили в 2000-м. Предание говорит, что преподобный Иосиф удостоился неоднократного посещения Царицы Небесной, и Божия Матерь назвала его «любимче мой». Церковь прославляет преподобного Оптинского старца. Мы вспоминаем сегодня его слова. «Многие взяли на себя труды и подвиги, чтобы получить прощение. Но человек, не помнящий зла, опередил их. Ибо вечно слово «отпустите мало, отпустится вам много». Мы просим святого Иосифа Оптинского. Преподобный Иосиф, моли Бога о нас».

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В 1873 году Татьяна Петровна Пасек опубликовала мемуары. В них она подробно описала свою жизнь от самого рождения до глубокой старости. Самые яркие и теплые страницы в них посвящены 10 годам, которые Татьяна Петровна провела вместе с любимым мужем.

0: Молодые люди встретились в доме Герцена. «Я увидела стройного молодого человека среднего роста», вспоминала впоследствии Татьяна Пасек. В темно-карих умных глазах Вадима, полузакрытых густыми ресницами, была какая-то притягательность. На всем его облике лежала печать благородства, писала Татьяна Петровна. Молодые люди обсуждали новые театральные постановки и книги. К концу вечера Вадим и Татьяна уже общались по-приятельски. После ухода Пасека Герцен обратился к Татьяне. «Как вы находите моего друга?» «Симпатичным», — ответила она. «Он мне очень понравился». Вскоре вместе с Герценом Татьяна побывала в доме Пасеков. Недавно овдовевшая мать Вадима и его многочисленные братья и сестры полюбили Татьяну, и она стала часто гостить в этом доме. Однажды Вадим попросил у девушки разрешения написать в ее девичий альбом пару четверостиший. В этих стихах он признался Татьяне в любви. И Татьяна не стала скрывать своих чувств. Но мать Вадима и его старшие братья уговорили влюбленных повременить со свадьбой несколько месяцев. За это время Пасек должен был посетить Харьковскую губернию и уладить дела с родовым имением. Находясь в разлуке, молодые люди обменивались письмами. К одному из них Вадим прикрепил свое переложение народной песни «Тройка», в котором были такие слова: «Ах, сердцу грустно, сердцу больно, в краю далеком жить без вас». 11 ноября 1832 года, после возвращения Вадима, пасеки обвенчались в церкви Николая Чудотворца на курьих ножках. Вскоре Вадим был принят на работу в Министерство внутренних дел, занимался статистическим и этнографическим описанием южных и центральных губерний. Вадим Васильевич много путешествовал, и вместе с ним путешествовала его семья, супруга и дети, которых у пасеков было четверо. Они посетили многие города Малороссии, подолгу жили в Крыму и Одессе. Когда Вадим Васильевич не был в разъездах, он работал над статьями и своим главным научным трудом – очерками России. Татьяна помогала мужу в систематизации архива. В 1841 году пасеки к этому времени вернулись в Москву. Вадим Васильевич получил заказ на составление исторического описания Симонова-Успенского монастыря. Закончив труд, он отказался от гонорара и попросил в качестве награды два места на монастырском кладбище для себя и супруги. Ровно через год он скоропостижно скончался от чахотки и был похоронен в любимой обители. Татьяна Петровна горько оплакивала супруга. С потерей ее примирила любовь к детям, вера и уверенность, что разлука любящих супругов не бывает вечной.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Диакон Тихон Крылов.
3: Когда мне было 6 лет, наша семья переехала в деревню. Дом был такой холодный, что когда мы уезжали на службу, в это время вода на полу, в чашке, если оставалась, она замерзала из-за того, что потухала печка. А кухня была совсем холодная. Там была такая же температура, как на улице. И вот мы пробовали на электрической плите ставить кастрюли и кипятить воду. Вода кипятилась так долго, что однажды к нам сосед, который все время заходил в гости, он говорит: «Я наспор просто попробую посидеть и дождаться, когда же будет чай». Вот ждал он больше, чем 1:20, и так этого чая не дождался, потому что в этот день очень холодно было на улице, и эта вода, она за все даже это время никак не закипала. Вот однажды нам удалось купить электрический чайник, и этот чайник стал справляться, он нагревал чай быстро. Вот однажды утром я иду в совершенно весеннем настроении, радостном таком, и ставлю этот чайник, ухожу в баню, выхожу и вижу, что он сгорел. Он черный, крупные куски накала, накипи отвалились, отвратительный запах идет от него, и он не работает. И в этот момент мне невообразимо стало жалко, что я сделал такой поступок. Вот у нас теперь есть этот чайник, теперь можно нагревать эту воду, а я это испортил по глупости своей. Тогда я стал молиться. Я сказал: «Господи, я тебя очень прошу». Я понимаю, что это глупость, что молиться нужно не об этом, но я тебя очень прошу, пусть он работает. Я наливаю воду, включаю кнопку, поворачиваюсь спиной и ухожу, чтобы не видеть, что будет происходить. И стараюсь это время молиться. Я понимаю, что это полная глупость, что об этом совершенно нельзя молиться, что это мелочь. Но я говорю:

0: Господи, мне это очень важно, я тебя очень прошу. Услышь, ты есть, я прошу тебя, услышь, и вот эту глупую мою просьбу выполни, мне это очень важно. И я возвращаюсь обратно, подхожу и вижу, что он живой, что он булькает, что он кипит, что там вот эта накипь, остатки получится в этом чайнике. Я выключаю, отношу его на стол и просто падаю на кровать и лежу, это все переживаю, не могу просто эту радость, как-то она не может уложиться во мне, потому что я не понимаю, как же это здорово, не то, что он подчинился, а то, что есть Господь, и он слышит, и можно к нему так просто обратиться, и даже такую мелочь он готов выполнить и готов как-то помочь, если человеку это очень важно.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Есть фильмы, сюжеты которых строятся на фантазиях о Боговоплощении. Сценаристы обыгрывают пришествие Бога в облике человека в наш современный мир. При этом воплотившийся Бог в таких фильмах – это вовсе не Христос, а христиане почему-то предпочитают не вспоминать. Наверное, Христос им кажется слишком скучным и, пожалуй, далеким, а его слова представляются неактуальными. Конечно, хочется видеть Бога рядом. Хочется, чтобы Он был похож на нас, чтобы Он полностью нас понимал и говорил с нами на одном языке. Но ведь Христос именно таков, а потому нет никакой необходимости, кроме, пожалуй, коммерческой, выдумывать каких-то новых воплощенных богов. Но есть иная необходимость – пристально всматриваться в облик Сына Божия Господа нашего Иисуса Христа. Ведь такое всматривание дает нам возможность понять, что Он с нами – и Он понимает нас лучше, чем кто бы то ни было еще. Об этом и говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 14 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем.
2: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте».
3: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам».
2: «Аще ли жени, за та дела веру химите ми».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок затрагивает как минимум две важные темы. Во-первых, он говорит о том, как преодолеть сердечное смущение, или иначе тоску, растерянность, смятение и утрату смысла. Необходимо веровать в Бога и во Христа. Во-вторых, этот отрывок Евангелия от Иоанна доносит до нас очень важную истину о Христе. Во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Любопытно, что даже ближайшие ученики Спасителя не вполне понимали это. Они видели Его чудеса, слушали Его слова, но, судя по всему, в какие-то моменты им все равно казалось, что Бог где-то далеко, что Бог непостижим, невидим, непонятен и недостижим. А потому, находясь рядом со Христом, они просили у Него, чтобы Он показал им Бога Отца. Очевидно, что, будучи людьми, воспитанными на образах Ветхого Завета, апостолы представляли себе видение Бога Отца наподобие потрясающего воображения богоявлений времен исхода евреев из Египта. В самом деле, история исхода настолько удивительна, что многие представления о Боге мы до сих пор черпаем из нее, забывая, что исход был исключительным действием Божиим. Он прообразовал собой Христово воскресение и избавление человечества от рабства греху и смерти. А потому действия Божьего исхода никогда более не повторялись в истории человечества. Все прочее время Бог действовал иначе и являл себя людям прикровенно, обращаясь не к народу целиком, а к сердцу человека. Кажется, что апостолы должны были это понимать и помнить. Оказалось, что нет. Оказалось, что и они отчасти в плену не вполне корректных представлений о Боге. И они не вполне понимают, кто беседует с ними. Христос не стал говорить загадками и притчами. Он сказал прямо: «Видевший меня, видел Отца». После этих слов у нас появился очень простой ответ на вопрос о том, как выглядит Бог и как Он себя являет человеку. Бог – это Христос. Следовательно, Он выглядит так, как выглядел Христос. То есть Он имеет физический облик совершенного человека. Духовный же его облик изобразить невозможно, подобно тому, как невозможно изобразить воздух или же милосердие. Говорить о них, чувствовать их можно, а вот увидеть не получится. Отныне у нас нет необходимости фантазировать о Боге. Мы знаем о Нем все, что необходимо для нашего спасения. Так давайте воспользуемся этим знанием и припадем к воскресшему Господу нашему Иисусу Христу с тем, чтобы в Нем обрести спасение.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Сбор грибов как в древности, так и сегодня не просто приятное занятие, но и подспорье в домашнем хозяйстве. Недаром в фольклоре сохранилось множество поговорок и пословиц о грибах. Есть среди них довольно известные, такие как «назвался груздем, полезай в кузов». Народные выражения издревле несут мудрость, поэтому и сегодня мы используем пословицы, чтобы кратко и емко донести важную мысль. И грибная тема достижению такой цели весьма способствует. Например, есть фраза «не всякий мухомор красен». С одной стороны, это можно воспринять как обычную информацию, дескать, мухоморы бывают разного цвета. Но есть в данном выражении и другой смысловой пласт – философский. Не всегда ядовитый гриб можно узнать по облику. Разумеется, значение пословицы более глубоко. Не всегда по внешним проявлениям понятны намерения ближнего. Похожим по смыслу является и такое выражение «невелик боровик, да знатен». То есть опять говорится о приоритете внутренних качеств над внешними. Наблюдательность наших предков отразилась и в таком суждении. Поганые грибы первыми вырастают. Ее можно понять так. Плохие мысли или поступки совершить легко, а вот добрые подчас даются с трудом. Нужно постараться и потерпеть, чтобы преодолеть свои скороспелые мысли и желания. Подобным смыслом обладает и такая пословица. «Хороший гриб еще поискать надо, а поганка тебя сама найдет». Грибники из народа оставили нам и суждение о взаимоотношениях людей. «Гнилой гриб в лукошко не кладут». «С кем по грибки, с тем и по ягодке». Однако не все пословицы о грибах достались нам от наших предков. Есть и современные. Мне, как филологу, нравится вот это. Если есть гриб-груздь, то где-то должен быть и гриб-радость. Здесь проявлены и юмор, и языковая игра. Да и смысл довольно оптимистичный. За невзгодами обязательно будут радость и удача. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Святые Ставропольского края.
5: Что заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
6: Священномученик Григорий Конокотин родился 1 августа 1869 года в селе Новоегорлыкское Ставропольской губернии в семье священника. Григорий осознанно принял решение встать на путь священнического служения и, с благословения отца, поступил в Ставропольскую духовную семинарию, в которой учился вместе с Андреем Ковалевым и Григорием Троицким. В 1892 году он окончил духовную школу, после чего был определен законоучителем в село Тахта, сейчас это Ипатовский городской округ. В 1894 году был рукоположен в иерея к Покровскому храму села Медведского, современное село Гафицкое, с должностью законоучителя церковно-приходской школы. Спустя 3 года отец Григорий был перемещен на штатное священническое место в село Молдаванское Кубанской области. Большинство жителей этого села не говорили по-русски, и ради общения с прихожанами отец Григорий выучил молдавский язык. Этот поступок священника, который хотел говорить с односельчанами на одном языке, заслужил любовь и уважение жителей. Впоследствии он построил в селе кирпичный храм в честь святителя Иоанна Златоуста взамен обветшавшего деревянного, возведенного в 1876 году. Отец Григорий имел государственные награды, в том числе орден Святой Анны III степени. В годы гражданской войны он призывал прихожан к миру, неоднократно спасал от смерти бывших советских работников и красноармейцев, рассказывает клирик архиерейского подворья храма святого равноапостольного князя Владимира города Ставрополя иерей Александр Гридасов.
7: В июле 1920 года священномученик Григорий Конокотин арестован председателем молдавского ревкома. За недоказанностью обвинения освобожден Кубано-Черноморским рефтрибуналом. Переведен в Александро-Невский собор города Краснодара. 15 сентября 1921 года арестован, заключен в краснодарскую тюрьму, обвинен в бегстве от советской власти из Молдавского в Краснодар, а также в переписке с репрессированным духовенством. 23 сентября коллегией Кубано-Черноморской ЧК приговорен к расстрелу как враг трудового народа. Расстрелян 28 сентября 1921 года вместе со священномучениками Андреем Ковалевым, Григорием Троицким, Иоанном Яковлевым. Погребен в известной общей могиле в Краснодаре.
6: 26 декабря 2003 года постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви священномученик Григорий Конокотин был включен в собор новомучеников и исповедников российских.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мне нравится узнавать о добрых людях, бескорыстно помогающих тем, кому тяжело. Хочу рассказать вам о жительнице Владивостока, историю которой прочитала в соцсетях. Анастасия Зведенная – профессиональный фотограф. Ее стаж работы без малого 20 лет, поэтому в родном городе она узнаваемая личность с обширным кругом знакомств. Это и помогло ей создать благотворительный проект «Коробочка храбрости» для пациентов онкогематологического отделения местной детской больницы. Все началось в 2018 году, когда Анастасия увидела в социальных сетях информацию о сборе средств на лечение детей. «Я, как правило, принимаю участие в таких пожертвованиях. Не могу пройти мимо. Знаю, что немногим семьям под силу оплатить дорогостоящие процедуры», — говорит женщина. Она обратила внимание, что все сборы проходили в других городах. «А почему у нас во Владивостоке нет ничего подобного? Мы же не отдельная вселенная», — подумала Анастасия. А вскоре она узнала про местный благотворительный фонд «Сохрани жизнь». Его сотрудники установили в онкологическом отделении клинического стационара коробку для сбора детских игрушек. Но ее наполняемость оставляла желать лучшего. Анастасия захотела помочь, обратилась к друзьям с призывом пополнить больничную коробку. Следующий шаг – попросила своих знакомых поставить подобные ящики в магазинах и детских центрах. «Мне не отказали», – вспоминает Анастасия. «После этого я договорилась с местными блогерами, чтобы они копировали на своих страницах мои призывы о помощи детям и объясняли, для чего это нужно». И дело пошло. Доброе начинание фонда «Сохрани жизнь» стало успешно развиваться благодаря участию Анастасии Зведенной. Через некоторое время ей позвонила давняя знакомая Алла Седых и предложила свою помощь. С тех пор женщины неразлучны. Их связала совместная работа над проектом «Коробочка храбрости». В Краевом детском онкогематологическом центре сегодня установлено несколько таких коробок. В процедурных кабинетах отделений онкологии, гематологии и восстановительного лечения. Именно там, где маленьким пациентам чаще всего приходится преодолевать страх и боль. В сказочных коробочках хранятся призы за мужество, проявленное во время медицинских процедур. Это машинки и куклы, детская бижутерия и пластиковые зверюшки, настольные игры и наборы для творчества. Анастасия с Аллой приносят пакеты с собранными игрушками в больницу, а в отделение их относит местный психолог. По словам Анастасии Зведенной, небольшие подарки в награду за смелость получают около 40 ребятишек ежедневно. И каждый раз, будто по волшебству, детские слезы моментально высыхают, а на измученных личиках появляются улыбки. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
2: Сегодня, 22 мая, по празднеству Вознесения Господня, Церковь вспоминает святого пророка Исаию, мученика Христофора Ликийского, перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из мир Ликийских в Бари, преподобного Иосифа Оптинского. Святой пророк Исаия жил за 700 лет до Рождества Христова. Он происходил из царского рода. Исаия имел семью и воспитывал сына. Его пророческое служение началось с видения. Исаия словно попал в величественный небесный храм и видел Бога Отца в окружении шестикрылых серафимов. Пророк в ужасе воскликнул: «О, окаянный я человек! Я сподобился видеть Господа, имея нечистые уста и живя посреди нечистых людей». Тогда один из серафимов взял от алтаря Господня раскаленный уголь и прикоснулся к устам Исаии в знак того, что он очистился от грехов. Затем Господь благословил Исаию пророчествовать среди народа Израиля. Исаия обличал иудеев за их неверность Богу, предсказал вавилонское пленение, опустошение и восстановление Иерусалима и храма. Но что всего важнее, пророк ясно и подробно предсказал пришествие Мессии, Христа. Исаия предрек рождение Спасителя от Девы, описал его страдания за грехи мира. Он провозвестил воскресение Христова и распространение Церкви по Вселенной. По ясности и полноте предсказаний о Христе Спасителе пророк Исаия заслужил наименование «Ветхозаветного евангелиста». 60 лет продолжалось его пророческое служение. Он принял мученическую смерть по приказу царя Манассии. Православная церковь почитает Исаию как боговица и пророка. Его книга пророчеств читается в храмах в дни Великого Поста. Ее первая часть — сокрушение о судьбах грешников и призыв к покаянию. А вторая часть наполнена радостью от ожидания прихода Спасителя и содержит великое пророчество о том, как Сын Божий придет на землю. «Се дева в чреве приимет». Чествуя пророка Исаию, мы просим его. «Святой пророк Исаия, моли Бога о нас».

1983 году Ленинградская телестудия выпустила на экраны фильм-концерт «Лирическая песня». Популярные певцы исполняли хиты, особенно полюбившиеся зрителям. Песни прозвучали не со сцены, а в антураже улиц и набережных города на Неве, его живописных окрестностей. Одним из ярких фрагментов фильма стало произведение Раймонда Паулса «Полевые цветы». Его спела на фоне летнего северного пейзажа русская красавица Людмила Синчина. Имя автора текста оказалось незнакомо любителям отечественной эстрады – Анатолий Ковалев. Фамилия этого человека чаще звучала в программе «Время». Дипломат в ранге чрезвычайного полномочного посла занимал должность заместителя министра иностранных дел. В 40-х годах Анатолий Ковалев параллельно окончил МГИМО и Литературный институт имени Горького. Блестящую дипломатическую карьеру он совмещал с творчеством, но произведения свои публиковал, как правило, под различными псевдонимами. В основной работе Анатолий Гаврилович умел проявить гибкость, а стихи его отличались прямолинейностью, простодушием и порой наивностью. Как видно, они служили отдушиной для дипломата. Нежностью и теплотой дышит и песня «Полевые цветы», прозвучавшая в фильме-концерте Ленинградского телевидения.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Человеку, который смотрит на мир религий со стороны, кажется, что все они говорят примерно об одном и том же. На самом деле это не так, и они очень по-разному видят отношения человека и Бога. О том, в чем специфика христианского взгляда, прикровенно, но вполне определенно, говорится в отрывке из 19 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Быжевник добыть Аполлосу в Коринфе».
3: Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем.
2: «Уверяю я же о Царстве Божьем».
1: Среди самых разных лекций по нравственному богословию, которые я читаю, есть те, что посвящены нравственным аспектам церковных таинств. Говоря с людьми о каждом из них, я замечаю, что некоторые воспринимаются как наиболее значимые, в то время как о других часто просто не вспоминают. Например, миропомазание – одно из тех таинств, которые обязательны для полноценной христианской жизни, будто бы скрывается в тени крещения и не воспринимается как нечто важное и самостоятельное. В то же время и само крещение находится в тени другого таинства – покаяния. И тут многие церковные люди решат, что в своем рассуждении я в итоге доберусь и до Евхаристии, которая без сомнения является центром религиозной жизни христианина. Однако, если говорить с точки зрения обывателя, придется остановиться именно на покаянии. Почему? Очень просто. Большинство людей воспринимают свою жизнь как поле личных интересов и планов. Если им и нужен Бог, то только для того, чтобы привлечь его к тому, с чем самостоятельно они не справятся. Что для этого нужно? Иметь с ним хорошие отношения. Каким образом этого возможно добиться? Примириться через покаяние. Именно поэтому и в молитвенной практике многих людей превалируют покаянные мотивы. «Ну вот, ты примирился», – можно спросить такого человека, – «а дальше?» «А дальше я справлюсь сам». В новозаветном отрывке, который мы сегодня услышали, Павел приходит в Эфес уже после того, как там проповедовал Аполлос, апостол из числа 70, о котором известно, что он знал лишь крещение Иоаннова, и хотя вполне здраво рассуждал о Мессии, полноты знания не имел, проповедуя лишь то, что знал от Крестителя. Ко времени прихода Павла сам Аполлос уже был в Коринфе, в то время как люди, им наученные, оставались в Эфесе. Что же они знали о Боге? То, чему учил Ветхий Завет, потому что проповедь Иоанна Крестителя была его средоточием и богословской вершиной. В ней от людей ничего не требовалось, кроме как покаяться и исполнять заповеди. Или, скажем проще, она была посвящена тому, чтобы обновить постановление Ветхого Завета. Из дальнейшей беседы Павла с ефесянами становится понятно, что они не знают ни о крещении во имя Христова, не о схождении на крещенных Святого Духа. Но чем же было это крещение? И для чего сходил Дух Святой? Крещение было не просто просьбой о прощении и примирении, но воскресением к новой жизни в единстве с Сыном Божиим. Дух же был дарован, чтобы каждый своим уникальным образом мог творить волю Божию в мире. И если в центре многих религий, даже формально считающих Бога главным, человек с его желаниями и целями, то в центре христианства Бог, ставший человеком и открывший человеку возможность божественной жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Сегодня 22 мая. О почитании святителя Николая Чудотворца в день его памяти руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрова Гагарина в Рязанской области священник Захарий Савельев.
1: Святитель Николай является покровителем для всего христианского рода. Он почитается и в православной церкви, и в католической, и в протестантских деноминациях. И, конечно, даже иногда люди неверующие очень с большим благоговением и духовной восторженностью относятся к памяти этого угодника. Такой случай произошел в моей жизни, когда человек, некрещенный и являющийся мусульманином, рассказал мне о том, что он молится святителю Николаю. И он это делает иногда втайне от некоторых своих непонимающих знакомых мусульман. Но в то же время он, даже когда ему тяжело, он приходит в православный храм, прикладывается к образу святителя Николая, молится ему, просит о поддержке и всегда получает. По его слову, святитель Николай никогда не оставляет его надежды без исполнения. Но кроме того, наверное, стоит отметить, что настоящие костры из свечей стоят перед образом святителя Николая в наших храмах. И, конечно, святителя Николая почитают и в Европе, и в России, и в странах СНГ, и в странах дальнего зарубежья. Все очень любят, почитают и молятся этому святому угоднику Божию.
2: Актуальная тема.

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.

Сегодня, 22 мая, по празднеству Вознесения Господня, Церковь вспоминает святого пророка Исаию, мученика Христофора Ликийского, перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из мир Ликийских в Бари, преподобного Иосифа Оптинского. Святой мученик Христофор жил в III веке и до крещения носил имя Репреф, что значит «дурной, негодный». Был он человеком высокого роста и необыкновенной физической силы. По преданию, в молодости Репреф был очень красив, но он попросил Господа обезобразить его внешность, чтобы не стать причиной соблазнов для других. Еще до своего крещения он исповедовал веру во Христа и обличал гонителей христианства. За это его неоднократно били и наказывали, а силач Репреф со смирением принимал все побои. Когда император Декий узнал о необыкновенном жителе своей империи, он послал за Репревом отряд из 200 воинов. По дороге Репреф совершил немало чудес. По его молитве умножились съестные припасы. Все стали очевидцами, как в руках исповедника расцвела сухая трость. За время пути 200 воинов уверовали в Христа. Они и Репреф приняли крещение в Антиохии у епископа Вавилы. Император приговорил новокрещенного Христофора к пыткам и казни. За ним на эшафот последовали 200 воинов. Всего же своей проповедью святой Христофор обратил более 50 тысяч человек. В православной иконописи есть интересная традиция изображать святого Христофора с пёсьей головой в память о его небывалой скромности. По словам святителя Иоанна Златоуста, дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно. Церковь прославляет мученика Христофора Ликийского и обращается к нему со словами: «Святой мученик Христофор, моли Бога о нас».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В начале 20 века, примерно в 150 километрах от Астрахани, у места впадения Волги в Каспийское море, появился настоящий плавучий город. Его образовали сотни морских судов, шхун, дебаркадеров и барж, которые выходили в море на рыбные и тюленьи промыслы. Мелководье Волги не позволяло большим морским судам проходить в торговый порт Астрахани. Поэтому более чем по полгода рыбаки проводили в море, образуя такой необычный безымянный город с населением до 100 тысяч человек. В нем было все необходимое – магазины, продовольственные склады, больница, телеграф и почта. Не было лишь православного храма, где жители могли бы посещать богослужения и участвовать в таинствах. Идея создания плавучей церкви принадлежала астраханскому мещанину Николаю Янкову. В 1907 году он предложил епископу Георгию Орлову проект устройства церкви корабля. Идея получила широкую поддержку в епархии и в астраханском Кирилло-Мефодиевском обществе ревнителей веры. К 1910 году на сумму, собранную их силами, был приобретен пассажирский пароход. За 2 месяца судно перестроили под нужды православного храма. В носовой части

существуют церкви, но не слышали, чтобы были у нас где-нибудь храмы Божии, плавающие для потребностей приречных или приморских обитателей. Наша плавающая церковь есть уникальный опыт в этом роде. Так храм-пароход на Волге стал первой плавучей церковью в истории. Это событие было отмечено императором Николаем II. В телеграмме епископу Георгию он написал: «Искренне радуюсь доброму делу, удовлетворению духовных нужд ловецкого населения и благодарю всех за выраженные чувства». 16 апреля златоглавый храм-пароход, выкрашенный в белый цвет, вышел в свое первое плавание. Среди членов экипажа был настоятель протоиерей Петр Горохов, четверо монахов и четверо послушников Астраханской Чуркинской пустыни, один из которых был фельдшером. Кроме помещения церкви, на борту устроили трапезную и лазарет. Сердца поселенцев морского города наполнялись радостью, когда они слышали церковный благовест над водной гладью. Более 400 молящихся могли участвовать в богослужении на корабле. Кроме плавучего города в дельте Волги, пароход заходил и в прибрежные деревни, где у жителей не было возможности посещать храм. К 1915 году судно сильно обветшало, и его содержание стало особенно дорого обходиться. Храм-пароход перестал выходить в плавание, а еще спустя 3 года произошла революция, и новая власть разобрала храм. Судно было переоборудовано для новых нужд. По образу первого русского плавучего корабля в 1998 году на реке Дон был устроен храм-корабль «Святитель Иннокентий», на котором до 2011 года совершалась миссионерская проповедь среди жителей Волгоградской области. А в 2004-м на Волге появился самоходный плавучий храм во имя благоверного князя Владимира, сконструированный на основе десантного корабля. Команда этого храма продолжает нести свою непростую службу, как когда-то ее нес плавучий храм во имя святителя Николая Чудотворца.

0: радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Есть фильмы, сюжеты которых строятся на фантазиях о боговоплощении. Сценаристы обыгрывают пришествие Бога в облике человека в наш современный мир. При этом воплотившийся Бог в таких фильмах – это вовсе не Христос, а христиане почему-то предпочитают не вспоминать. Наверное, Христос им кажется слишком скучным и, пожалуй, далеким, а его слова представляются неактуальными. Конечно, хочется видеть Бога рядом. Хочется, чтобы Он был похож на нас, чтобы Он полностью нас понимал и говорил с нами на одном языке. Но ведь Христос именно таков, а потому нет никакой необходимости, кроме, пожалуй, коммерческой, выдумывать каких-то новых воплощенных богов. Но есть иная необходимость – пристально всматриваться в облик Сына Божия Господа нашего Иисуса Христа. Ведь такое всматривание дает нам возможность понять, что Он с нами – и Он понимает нас лучше, чем кто бы то ни было еще. Об этом и говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 14 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем.
2: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте».
3: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне знаете его и видели его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам».
2: «Аще ли жени, за та дела веру имите ми».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок затрагивает как минимум две важные темы. Во-первых, он говорит о том, как преодолеть сердечное смущение, или иначе тоску, растерянность, смятение и утрату смысла. Необходимо веровать в Бога и во Христа. Во-вторых, этот отрывок Евангелия от Иоанна доносит до нас очень важную истину о Христе. Во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Любопытно, что даже ближайшие ученики Спасителя не вполне понимали это. Они видели Его чудеса, слушали Его слова, но, судя по всему, в какие-то моменты им все равно казалось, что Бог где-то далеко, что Бог непостижим, невидим, непонятен и недостижим. А потому, находясь рядом со Христом, они просили у Него, чтобы Он показал им Бога Отца. Очевидно, что, будучи людьми, воспитанными на образах Ветхого Завета, апостолы представляли себе видение Бога Отца наподобие потрясающего воображения богоявлений времен исхода евреев из Египта. В самом деле, история исхода настолько удивительна, что многие представления о Боге мы до сих пор черпаем из нее, забывая, что исход был исключительным действием Божиим. Он преобразовал собой Христово воскресение и избавление человечества от рабства греху и смерти. А потому действия Божьего исхода никогда более не повторялись в истории человечества. Все прочее время Бог действовал иначе и являл себя людям прикровенно, обращаясь не к народу целиком, а к сердцу человека. Кажется, что апостолы должны были это понимать и помнить. Оказалось, что нет. Оказалось, что и они отчасти в плену не вполне корректных представлений о Боге. И они не вполне понимают, кто беседует с ними. Христос не стал говорить загадками и притчами. Он сказал прямо: «Видевший меня, видел Отца». После этих слов у нас появился очень простой ответ на вопрос о том, как выглядит Бог и как Он себя являет человеку. Бог – это Христос. Следовательно, Он выглядит так, как выглядел Христос. То есть Он имеет физический облик совершенного человека. Духовный же Его облик изобразить невозможно, подобно тому, как невозможно изобразить воздух или же милосердие. Говорить о них, чувствовать их можно, а вот увидеть не получится. Отныне у нас нет необходимости фантазировать о Боге. Мы знаем о Нем все, что необходимо для нашего спасения. Так давайте воспользуемся этим знанием и припадем к воскресшему Господу нашему Иисусу Христу с тем, чтобы в Нем обрести спасение.

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Карен Бадалов.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Дела поважнее. Ни свет, ни заря звонок от мамы. Зовет после работы в гости на чай с моим любимым лимонным тортом. Заманчивое предложение. Да и давно уже я маму не навещал. Вот только планы на сегодняшний вечер у меня уже есть. Мы с друзьями собираемся смотреть футбол. Решающий матч никак нельзя пропустить. Мне показалось, что мама расстроилась. Виду, конечно, не подала. Сказала, что все понимает и будет рада мне в любое время. Но голос у нее, кажется, стал немного грустный. Днем все это вылетело у меня из головы, а к концу рабочего дня я взял телефон, чтобы списаться с друзьями насчет футбольного матча. И сразу вспомнил мамин утренний звонок. Ее голос, тихий и немного растерянный. Представил, как она убирает в холодильник торт, который ей совсем не хочется есть в одиночестве. Наливает себе чай, смотрит, как зажигаются окна в доме напротив. Постоянно проверяет телефон, боясь пропустить звонок или сообщение от сына. Друзьям я написал, извинился и сказал, что не могу сегодня к ним присоединиться, потому что еду к маме. Я посмотрю матч завтра в записи. А сегодня у меня есть дела поважнее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Наступает самый светлый праздник в году – Светлое Христово Воскресение. Предлагаю приготовить царскую творожную пасху в шоколадном корпусе. Для шоколадного корпуса нам понадобится шоколад 200 грамм, белый или темный, силиконовая форма 12 сантиметров. Для начинки нам понадобится творог пастообразный 500 грамм, сливочное масло и сахар по 100 грамм, сливки 150 грамм, 3 желтка, 60 грамм шоколада, 1,5 грамма ванили, по 40 грамм вяленой клюквы и вишни и 50 грамм миндальных лепестков. Для шоколадной основы в микроволновке импульсами растопить шоколад. Шоколад хорошо перемешать. Форму ненадолго поставить в морозилку. Нанести шоколад. И хорошо распределить по дну и бокам формы. Аналогичный корпус можно сделать из темного шоколада. Шоколад схватился. Наносим второй слой кисточкой. Убираем в морозилку до полного застывания. Для заварной основы желтки соединяем с сахаром и ванилин до побеления. Порциями добавляем горячие сливки. Хорошо все перемешиваем и ставим на плиту и будем варить нашу заварную основу 1 минуту до загустения. В заварную массу добавляем шоколад. Хорошо перемешиваем и остужаем до комнатной температуры. Творог смешиваем со сливочным маслом. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Добавляем остывшую заварную основу. Добавляем вяленую клюкву, вишню и миндальные лепестки. Перемешиваем. Смесь готова. Достаем шоколадные формы и заполняем. Для стабилизации убираем в морозилку минимум на 6 часов. Аккуратно снимаем формочку. Украшаем по своему желанию. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Архимандритом Симеоном Томочинским на основе слова о законе духовном преподобного Марка Подвижника будем говорить о том, почему важно следить за помыслами, как могут быть связаны совесть и молитва, а также в чем может состоять духовная польза скорбей. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: радио. Добрые истории
1: рассказывают сестры Таня и Зоя Нгуен.
2: Мы хотим рассказать историю наших знакомых.
3: Эту историю мало кто знает, хотя нам кажется, что ее должен знать каждый. И именно про таких людей нужно рассказывать по телевизору и по радио.
4: Братья Умут и Сабит Шириновы возвращались с работы. Неожиданно они увидели перевернутый прицеп от фуры. Они остановили машину, чтобы проверить, нет ли там пострадавших.
3: Они подошли поближе и увидели, что еще одна машина перевернута. Она уже начала гореть, а в машине слышен плач ребенка. Тогда старший брат Умут закричал водителю фуры: «Почему вы стоите? Ведь надо помочь». Водитель только сказал, что уже поздно, и он не намерен рисковать своей жизнью.
4: Тогда братья бросились вытаскивать из горящей машины ребенка. Они разбили окна, но вытащить кого-либо было очень сложно. Тогда они решили взломать багажник. Они вытащили ребенка и его маму. Мама была без сознания.
3: Но в машине оставался еще отец. Его было вытащить еще сложнее. Братья стали просить помощи у водителя, но он отказался. Тогда братья снова решили рискнуть и попробовать спасти его через багажник. Им это удалось.
4: Через несколько минут машина взорвалась. Сейчас уже все хорошо. Пострадавшие почти выздоровели. А про таких замечательных людей мало кто знает.
3: Для нас это настоящие люди. Они герои. Они смогли спасти и не побоялись за свою жизнь. Я считаю, что именно таких людей можно назвать добрыми. Для нас добро – это поступки. Только так оно проявляется. Именно благодаря таким людям, как эти братья, мир становится лучше и чище.
4: Чище от зла, корысти, эгоизма. Такие люди очищают наш мир от всех пороков.
2: Мы рады, что смогли познакомиться с такими людьми. Для нас это настоящий пример добра.
0: Добрые истории. Слушаете радио «Вера».
5: Сегодня, 22 мая, по празднеству Вознесения Господня, Церковь вспоминает святого пророка Исаию, мученика Христофора Ликийского, перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из мир Ликийских в Бари, преподобного Иосифа Оптинского. Святитель Николай, епископ Мир Ликийских, жил на рубеже 2 и 3 веков. Он прославился своей заботой о бедняках, милостью к страждущим, а также даром чудотворения. Весь христианский мир после кончины святителя чтил его память. Но в XI веке положение Византийской империи ухудшилось. Турки опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли города и села, убивали жителей, разоряли и оскверняли храмы. Не раз мусульманские войска покушались уничтожить гробницу святителя Николая. В 1807 году купцы из итальянского города Бари решили, что мощи святителя Николая Чудотворца будут в безопасности, если перевести их к ним в храм. Мореплаватели из Бари высадились в Мирах. Четыре монаха, находившихся в храме у гробницы, пытались оказать сопротивление, но тщетно. Итальянцы перенесли мощи на корабль и отправились на родину. Жители Мир Ликийских горевали и оплакивали свою потерю. В Бари реликвия была окружена чрезвычайным почтением. По молитвам к ней и сейчас происходит множество чудес. Паломники из России – частые гости у мощей Николая Чудотворца. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святителя и чудотворца Николая. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому за молитвенной помощью и надеемся на его предстательство перед Господом. Святитель Николай Чудотворец, моли Бога о нас! –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Однажды утром 1878 года Петр Ильич Чайковский, гостивший в то время у своей сестры Александры в имении Каменка, стал свидетелем занятий на фортепиано своего 6-летнего племянника Володи Давыдова. Мальчик, обхватив ножками высокий табурет, с неохотой играл упражнения, гаммы и арпеджио. Слушая игру ребенка, Чайковский вдруг подумал, отчего композиторы почти не сочиняют музыку для детей? Красивые, несложные пьесы, которые бы вызвали у маленького исполнителя интерес. Идея захватила Чайковского, и через 2 месяца композитором был создан сборник произведений для начинающих пианистов. Этот цикл называется «Детский альбом». 24 пьесы олицетворяют день из жизни ребенка. Здесь есть место и прогулкам, и объятиям любящей мамы, и захватывающим сказкам старенькой няни. Есть сочинения, которые изображают детскую игру, например, композиции «Болезнь куклы» и «Марш деревянных солдатиков». Но главное, этот день начинается и заканчивается разговором с Господом. Так первая пьеса в сборнике называется «Утренняя молитва», а последняя – «В церкви». Обе эти пьесы написаны в аккордовом изложении, что напоминает пение церковного хора, а в конце каждой из них изображаются мерные удары колокола, звучащего вдалеке. Однако характер сочинений разный. В церкви настраивают слушателя на задумчивый лад, тогда как утренняя молитва так и светится радостью и теплом. Мелодия этой композиции напоминает тихую задушевную песню. Пьеса «Утренняя молитва» из детского альбома Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Полины Осетинской.

0: радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Человеку, который смотрит на мир религий со стороны, кажется, что все они говорят примерно об одном и том же. На самом деле это не так, и они очень по-разному видят отношения человека и Бога. О том, в чем специфика христианского взгляда, прикровенно, но вполне определенно, говорится в отрывке из 19 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Быжевник добыть Аполлосу в Коринфе».
3: Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, низшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем.
2: «Уверяю я же о Царстве Божьем».
1: Среди самых разных лекций по нравственному богословию, которые я читаю, есть те, что посвящены нравственным аспектам церковных таинств. Говоря с людьми о каждом из них, я замечаю, что некоторые воспринимаются как наиболее значимые, в то время как о других часто просто не вспоминают. Например, миропомазание – одно из тех таинств, которые обязательны для полноценной христианской жизни, будто бы скрывается в тени крещения и не воспринимается как нечто важное и самостоятельное. В то же время и само крещение находится в тени другого таинства – покаяния. И тут многие церковные люди решат, что в своем рассуждении я в итоге доберусь и до Евхаристии, которая без сомнения является центром религиозной жизни христианина. Однако, если говорить с точки зрения обывателя, придется остановиться именно на покаянии. Почему? Очень просто. Большинство людей воспринимают свою жизнь как поле личных интересов и планов. Если им и нужен Бог, то только для того, чтобы привлечь его к тому, с чем самостоятельно они не справятся. Что для этого нужно? Иметь с ним хорошие отношения. Каким образом этого возможно добиться? Примириться через покаяние. Именно поэтому и в молитвенной практике многих людей превалируют покаянные мотивы. «Ну вот, ты примирился», – можно спросить такого человека, – «а дальше?» «А дальше я справлюсь сам». В новозаветном отрывке, который мы сегодня услышали, Павел приходит в Эфес уже после того, как там проповедовал Аполлос, апостол из числа 70, о котором известно, что он знал лишь крещение Иоаннова, и хотя вполне здраво рассуждал о Мессии, полноты знания не имел, проповедуя лишь то, что знал от Крестителя. Ко времени прихода Павла сам Аполлос уже был в Коринфе, в то время как люди, им наученные, оставались в Эфесе. Что же они знали о Боге? То, чему учил Ветхий Завет, потому что проповедь Иоанна Крестителя была его средоточием и богословской вершиной. В ней от людей ничего не требовалось, кроме как покаяться и исполнять заповеди. Или, скажем проще, она была посвящена тому, чтобы обновить постановление Ветхого Завета. Из дальнейшей беседы Павла с ефесянами становится понятно, что они не знают ни о крещении во имя Христова, ни о схождении на крещенных Святого Духа. Но чем же было это крещение? И для чего сходил Дух Святой? Крещение было не просто просьбой о прощении и примирении, но воскресением к новой жизни в единстве с Сыном Божиим. Дух же был дарован, чтобы каждый своим уникальным образом мог творить волю Божию в мире. И если в центре многих религий, даже формально считающих Бога главным, человек – с его желаниями и целями, то в центре христианства Бог, ставший человеком и открывший человеку возможность божественной жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Дело дня. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». В непростые времена актуальными остаются слова. Благотворительность кончилась, милосердие осталось. В том смысле, что даже когда приходится затягивать пояса и жизнь, казалось бы, диктует сокращать издержки, человеческое сердце, наоборот, еще живее откликается на необходимость помочь другому. Иногда вопреки житейской логике, но в согласии с парадоксальной логикой Евангелия. И такое простое чувство, как милосердие, действительно никуда не уходит. Сегодня нам предстоит поддержать вещание «Радио Вера» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах. В этих городах требуется закрыть долг за оплату вещания нашей радиостанции в прошедшем апреле. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей. Мы приглашаем всех, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Сделать пожертвование можно через мобильное приложение «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же доступна подписка на регулярные платежи. Даже небольшая, но постоянная поддержка особенно важна, ведь на светлом радио, как вы знаете, нет коммерческой рекламы. Давайте переживем все трудности вместе. Искренне ваш, Максим Печенкин.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Частное мнение.
1: Иван Крошкин. Культуролог, музыкант.
0: Частное мнение.
2: Многие знают людей, которые были воспитаны в православных семьях. Некоторые из них, взрослее, становятся осознанными прихожанами, а других уносят житейским морем от церкви. И от тех, поживших без Бога, потом можно услышать чудесные истории возвращения. Я хочу рассказать о моем друге Николае. Мы с ним познакомились тогда, когда он пытался вернуться в церковь. Расскажу эту историю так, как он передал ее мне, от первого лица. Итак, Николай рассказывает. «Мои родители были воцерковленными людьми и часто водили меня в храм. Я ходил в церковь вместе с ними, но это было неосознанно, так сказать, по умолчанию. В детстве не было никаких вопросов, но чем старше я становился, тем меньше мне хотелось в храм. Детская вера охладевала, если можно так сказать. Как и многие в подростковом возрасте, я бунтовал против всего церковного, совсем перестал ходить в храм и снял с себя крестик. Ну а дальше закрутила жизнь. Университет, вечеринки, а после уже работа и какая-то усталость. Такая, что не лечится отдыхом за стаканом крепкого чая с друзьями по выходным. Стремительно разрасталась дыра внутри души, из которой веяло холодом. В тот момент, помню, искал хоть какую-то соломинку, за которую можно было бы ухватиться в своей жизни. Тогда я вспомнил, как было хорошо и спокойно в детстве, с родителями в храме. Пошел в тот самый, куда ходили семьей. Стены, иконы, фрески – все как раньше. Однако я чувствовал себя лишним. Решил стоять всю службу с надеждой. Но вдруг хоть что-то откроется мне о моей жизни. Стою полчаса, потом уже час, ничего не происходит. Смотрю по сторонам. Надо же, оказывается, стою как раз около иконы моего святого, святителя Николая. Я захотел с ним пообщаться душой. Но изнутри никак не могло ничего прорваться. Какая-то заржавевшая, закостенелая была моя душа. Смог сказать с тяжестью только одну фразу, даже какую-то детскую. «Святой Николай, сделай чудо». И уже приготовился уходить из храма. Но ко мне подошел высокий рыжеволосый парень в больших очках и такой открытой радостной улыбкой. Протянул руку, сказал: «С праздником! Я увидел тебя впервые в нашем храме, решил подойти. Не хочешь присоединиться к нашему чаепитию и евангельскому кружку после службы?» В этот момент я почувствовал, что я здесь вовсе не чужой. Так начался процесс моего возвращения в церковь. Я перебил своего друга вопросом. «Высокий рыжий парень, по 2 метра, стрижка ежиком, да?» «Да. Ты его знаешь?» «Думаю, это мой однокурсник. Он тоже в ваш храм ходит». Я показал фото в телефоне. «Ага, он», — подтвердил мой друг. «Надо же. А вы познакомились? Ты знаешь, как его зовут?» «Нет, на трапезе уже за разными столами сидели». «То есть ты не знаешь, как его зовут?» «Николай. Он тоже Николай. Смотри, как получилось. Вы в тот день встретились. 3 Николая. Ты, он и Николай Мирликийский». Не скажу, что мой друг сильно удивился. Он радостно улыбался. Святой угодник Божий Николай творит чудеса. Быстро приходит на помощь. И сколько в этом любви, Божьей любви. Как все-таки внимательно и нежно Бог заботится о нас, посылая обстоятельства и людей в помощь.
0: Частное мнение.
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 22 мая, по празднеству Вознесения Господня, Церковь вспоминает святого пророка Исаию, мученика Христофора Ликийского, перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из мир Ликийских в Бари, преподобного Иосифа Оптинского. Преподобный Иосиф Оптинский, в миру Иван Литовкин, родился в 1837 году в Харьковской губернии. Он рано осиротел и еще подростком начал работать. Старшая сестра Ивана, Александра, ушла в монастырь. Однажды она прислала брату письмо с советом ехать в Оптину пустынь. Преподобного старца Макария к тому времени уже не было в живых. Но монахи и паломники находили совет и утешение у преподобного старца Амвросия. Он благословил Литовкина остаться. Много лет Иван пробыл помощником-келейником у старца Амвросия. Будни в Оптиной порой давались нелегко, но испытания укрепили послушника, сделали из него смиренного монаха. Он принял постриг с именем Иосиф в 1872 году. Через 10 лет преподобный Амвросий все чаще стал отсылать посетителей спросить совета у Иосифа. Всех поражало, что его слова буквально совпадали с тем, что говорил сам старец Амвросий. После кончины преподобного Амвросия Иосиф стал духовником Оптиной пустыни и женской Шамардинской обители. Он оставался строгим к себе, не уменьшая меры поста и не отказываясь от аскетических привычек, несмотря на слабое здоровье. Иосиф Оптинский умел в нескольких словах выразить самое главное – наставить и утешить. Сила его молитвы была выше и драгоценнее любых слов. Преподобный Иосиф отошел ко Господу в 1911 году. В лике святых его прославили в 2000-м. Предание говорит, что преподобный Иосиф удостоился неоднократного посещения Царицы Небесной, и Божия Матерь назвала его «любимче мой». Церковь прославляет преподобного Оптинского старца. Мы вспоминаем сегодня его слова. «Многие взяли на себя труды и подвиги, чтобы получить прощение, но человек, не помнящий зла, опередил их, ибо вечно слово «отпустите мало, отпустится вам много». Мы просим святого Иосифа Оптинского. Преподобный Иосиф, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Игорь Ростиславович Шафаревич, математик с мировым именем, оставил след в истории не только как ученый, но и как философ, писатель. А главное, один из немногих, кто в безбожные советские годы не скрывал собственной веры в Бога и открыто вставал на защиту православной церкви. Игорь Шафаревич родился в 1923 году в Житомире. Среди его предков были священнослужители. Об этом сам ученый упоминал в одном из интервью. Любовью к математике мальчик пошел в отца. Ростислав Степанович окончил математический факультет Московского университета и преподавал теоретическую механику. Цифры, уравнения, формулы с детства увлекали Игоря. Мать, Юлия Яковлевна, филолог по образованию, с ранних лет привела сыну любовь к русской литературе. Сказки и былины соседствовали на книжной полке Игоря с научными пособиями по алгебре и геометрии. К 13 годам Шафаревич самостоятельно изучил не только весь школьный математический курс, но и программу механико-технического факультета Московского университета. Была середина 1930-х. Именно в это время произошло событие, которое оставило след в душе Игоря и повлияло на его будущие взгляды. Напротив дома, где жила семья Шафаревичей, стоял храм. Мимо него Игорь каждый день ходил в школу. Однажды днем в квартире вдруг ни с того ни с сего зазвенела посуда. Сначала Игорь ничего не понял, а потом выглянул в окно и увидел облако пыли и груду кирпичей. Это взорвали церковь. После окончания школы в 1939 году 16-летний Шафаревич экстерном сдал экзамены и поступил сразу на последний курс математического факультета Московского университета. В 19 лет он защитил кандидатскую диссертацию, а в 23 – докторскую, и стал преподавать в математическом институте имени Стеклова Российской академии наук. Параллельно Игорь Ростиславович вел обширную научную работу. Он занимался теорией чисел, уравнениями высших степеней, а в 1959 году открыл общий закон взаимности алгебраических чисел, который в мировой математике получил название «закона Шафаревича». Математику Игорь Ростиславович называл удивительной симфонией и в ее логике и бесконечности видел руку и непостижимый замысел мудрого Творца. Безбожие, гонения на церковь и верующих, царившие в стране, искренне возмущали Шафаревича. Он давно пришел к выводу: без Бога не может быть ни настоящей науки, ни подлинного народного единства. С этими идеями с конца 1960-х годов ученый стал активно выступать как общественный деятель. В атеистическую пору он открыто вступился за Русскую Православную Церковь. В 1973-м на всю страну прогремел его доклад «Законодательство о религии в СССР», в котором ученый резко критиковал отношение советского государства к церкви и вере. «Нужен возврат к Богу и своему народу, ощущение общенациональных целей и чувство ответственности перед историей и будущим своей страны. Я уверен, что жизнь нашей страны возможна только на пути православия и развития русской национальной традиции», — говорил Игорь Шафаревич. Математик проповедовал исключительную роль веры в жизни народа не только словом, но и делом. Открыто посещал храм, участвовал в церковных таинствах, говорил о своей принадлежности к православной церкви в прессе. «Каждый вечер перед сном я читаю символ веры», – делился он в одном из интервью. Выступления и публикации Шафаревича вызывали огромный интерес и общественный резонанс. Он смог изменить отношение к церкви, если не у власти, то у общества, и был одним из тех, кто в безбожные годы положил начало духовному возрождению России.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Есть фильмы, сюжеты которых строятся на фантазиях о Боговоплощении. Сценаристы обыгрывают пришествие Бога в облике человека в наш современный мир. При этом воплотившийся Бог в таких фильмах – это вовсе не Христос, а христиане почему-то предпочитают не вспоминать. Наверное, Христос им кажется слишком скучным и, пожалуй, далеким, а его слова представляются неактуальными. Конечно, хочется видеть Бога рядом. Хочется, чтобы Он был похож на нас, чтобы Он полностью нас понимал и говорил с нами на одном языке. Но ведь Христос именно таков, а потому нет никакой необходимости, кроме, пожалуй, коммерческой, выдумывать каких-то новых воплощенных богов. Но есть иная необходимость – пристально всматриваться в облик Сына Божия Господа нашего Иисуса Христа. Ведь такое всматривание дает нам возможность понять, что Он с нами, и Он понимает нас лучше, чем кто бы то ни было еще. Об этом и говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 14 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем.
1: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте».
2: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам».
1: «Аще ли жени, за та дела веру химите ми».
0: Только что прозвучавший евангельский отрывок затрагивает как минимум две важные темы. Во-первых, он говорит о том, как преодолеть сердечное смущение, или иначе тоску, растерянность, смятение и утрату смысла. Необходимо веровать в Бога и во Христа. Во-вторых, этот отрывок Евангелия от Иоанна доносит до нас очень важную истину о Христе. Во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Любопытно, что даже ближайшие ученики Спасителя не вполне понимали это. Они видели Его чудеса, слушали Его слова, но, судя по всему, в какие-то моменты им все равно казалось, что Бог где-то далеко, что Бог непостижим, невидим, непонятен и недостижим. А потому, находясь рядом со Христом, они просили у Него, чтобы Он показал им Бога Отца. Очевидно, что, будучи людьми, воспитанными на образах Ветхого Завета, апостолы представляли себе видение Бога Отца наподобие потрясающего воображения богоявлений времен исхода евреев из Египта. В самом деле, история исхода настолько удивительна, что многие представления о Боге мы до сих пор черпаем из нее, забывая, что исход был исключительным действием Божиим. Он прообразовал собой Христово воскресение и избавление человечества от рабства греху и смерти. А потому действия Божьего исхода никогда более не повторялись в истории человечества. Все прочее время Бог действовал иначе и являл себя людям прикровенно, обращаясь не к народу целиком, а к сердцу человека. Кажется, что апостолы должны были это понимать и помнить. Оказалось, что нет. Оказалось, что и они отчасти в плену не вполне корректных представлений о Боге. И они не вполне понимают, кто беседует с ними. Христос не стал говорить загадками и притчами. Он сказал прямо: «Видевший Меня, видел Отца». После этих слов у нас появился очень простой ответ на вопрос о том, как выглядит Бог и как Он себя являет человеку. Бог – это Христос. Следовательно, Он выглядит так, как выглядел Христос. То есть он имеет физический облик совершенного человека. Духовный же его облик изобразить невозможно, подобно тому, как невозможно изобразить воздух или же милосердие. Говорить о них, чувствовать их можно, а вот увидеть не получится. Отныне у нас нет необходимости фантазировать о Боге. Мы знаем о нем все, что необходимо для нашего спасения. Так давайте воспользуемся этим знанием и припадем к воскресшему Господу нашему Иисусу Христу с тем, чтобы в нем обрести спасение».

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Не обходится в России и без весенних холодов, если не заморозков, напоминающих нам о том, что мы жители северной страны по сравнению с обитателями экватора. Так ранним утром, выйдя за порог дома, можно увидеть, увы, поникшие соцветия тюльпанов и свернувшуюся от холода, едва успевшую проклюнуться листву деревьев. И жизнь духовная на поверку никогда не бывает ровной. Нередки в ней временные охлаждения сердца, притыкающегося о греховные помыслы. Однако, что бы ни случилось, необходимо продолжать подвиг молитвенного преподания ко Христу. Он – солнце правды, вскоре согреет верную ему душу своею милостью.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим и прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова и рассмотрим тайну молитвенного подвига в диалоге ученика и старца. Старец дает ответ ученику, раскрывая глубины молитвы. Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в особеннейшем молитвенном состоянии, будучи возведены в него своим полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Обильное действие сердечной молитвы святого Андрея описано сутаинником его Никифором, иереем Великой Церкви Царственного Константинополя. Действие это по особенности своей достойно быть замеченным. «Он, — говорит Никифор, — принял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что шепот уст его звенел далеко, как котел воды, приведенный в движение безмерным кипением, издает из себя пар, так и у него выходил пар из уст от действия Святого Духа. Одни из видевших его говорили, что в нем живет демон, и потому выходит из него пар. Другие говорили, нет, сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни то, ни другое мнение не было справедливым. В этом явлении отражалась непрестанная, богоприятная молитва. И незнакомые с духовным подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков. Очевидно, что угодник Божий производил молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с гласной. Когда святой Андрей был восхищен в рай, то, как поведал он иерею, обильная благодать Божия, наполняющая рай, произвела в нем то духовное действие, которое обыкновенно производится умной молитвой в преуспевшем. Она привела в соединение ум его и сердце. Причем человек приходит в состояние духовного упоения и некоторого самозабвения. Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение новой жизни. Обратите внимание, новой, друзья мои, а не смесь гордыни и превозношения с легкими психическими турбулентностями. Святой Симеон говорил сотаиннику, равному в духовном развитии, своему диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, и соблазны остаются без обычного действия своего. В тех, которые сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа из сердца, из среды греховных и суетных помыслов и ощущений, умную молитву, как бы таинственную невидимую рукою, и возносится к Богу. Действие греха и мира остается бессильным и бесплодным. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь, друзья мои.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мне не раз доводилось слышать чудесные истории, связанные со святым Николаем. Люди с большой благодарностью и любовью отзываются об этом удивительном человеке. Как-то раз я нашла в интернете интересную статью. В ней приводились многочисленные свидетельства людей о помощи Николая Чудотворца. Мне особенно запомнилась история нашей соотечественницы Ольги Павловой. Произошла она в 2018 году. Благодаря святому Николаю женщина обрела родных. Ольга росла в неполной семье. Родители разошлись, когда ей было 1.5 года. С тех пор папу она видела лишь на старых фотографиях, но знала, что он вместе с другими родственниками живет в Азербайджане. Оля всегда хотелось разыскать его, и когда ей исполнилось 30 лет, она все же решилась на поиски. Несколько лет женщина пыталась самостоятельно найти информацию о местонахождении своего отца, обращалась в разные организации, на азербайджанское телевидение, но все бесполезно. Однажды Ольга отправилась на отдых в Италию. Во время своего путешествия она побывала в городе Бари, у мощей Николая Чудотворца. Женщина очень просила святого помочь в поисках отца. И спустя месяц героине этой истории пришло письмо от азербайджанских журналистов. Они нашли ее родных, которые живут в городе Баку. Оказалось, что родственники, в свою очередь, тоже пытались разыскать Ольгу. А когда узнали контакты, сами ей позвонили. У них женщина выяснила, что отец умер много лет назад, но осталась его семья, которая очень хочет с ней познакомиться. Ольгу пригласили в гости. Долгожданная встреча состоялась. В Баку тепло приняли новообретенную родственницу. Ее окружили вниманием и заботой. Ольга с интересом общалась с родными, обменивалась с ними рассказами из жизни, и вместе им было хорошо. Женщина чувствовала счастье и безмерную благодарность святому Николаю. Ведь дорогие сердцу мгновения, проведенные в кругу родных, это его бесценный подарок. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 22 мая, по празднеству Вознесения Господня, Церковь вспоминает святого пророка Исаию, мученика Христофора Ликийского, перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из мир Ликийских в Бари, преподобного Иосифа Оптинского. Святой пророк Исаия жил за 700 лет до Рождества Христова. Он происходил из царского рода. Исаия имел семью и воспитывал сына. Его пророческое служение началось с видения. Исаия словно попал в величественный небесный храм и видел Бога Отца в окружении шестикрылых серафимов. Пророк в ужасе воскликнул: «О, окаянный я человек! Я сподобился видеть Господа, имея нечистые уста и живя посреди нечистых людей». Тогда один из серафимов взял от алтаря Господня раскаленный уголь и прикоснулся к устам Исаии в знак того, что он очистился от грехов. Затем Господь благословил Исаию пророчествовать среди народа Израиля. Исаия обличал иудеев за их неверность Богу, предсказал вавилонское пленение, опустошение и восстановление Иерусалима и храма. Но что всего важнее, пророк ясно и подробно предсказал пришествие Мессии, Христа. Исаия предрек рождение Спасителя от Девы, описал его страдания за грехи мира. Он провозвестил воскресение Христово и распространение Церкви по Вселенной. По ясности и полноте предсказаний о Христе Спасителе пророк Исаия заслужил наименование «Ветхозаветного Евангелиста». 60 лет продолжалось его пророческое служение. Он принял мученическую смерть по приказу царя Манассии. Православная церковь почитает Исаию как боговица и пророка. Его книга пророчеств читается в храмах в дни Великого Поста. Ее первая часть – сокрушение о судьбах грешников и призыв к покаянию. А вторая часть наполнена радостью от ожидания прихода Спасителя и содержит великое пророчество о том, как Сын Божий придет на землю. «Се дева в чреве приимет». Чествуя пророка Исаию, мы просим его. Святой пророк Исаия, моли Бога о нас –

1895 году грузинский князь, поэт и просветитель Акакий Церетели опубликовал в тбилисском журнале «Квале», что переводится как «борозда», свое новое стихотворение, стилизованное под народную песню. «Плач по утраченной возлюбленной» автор назвал «Сулико». Это женское имя означает «душа моя», «душенька», а потому может быть адресовано всякой девушке. Чуть позже поэт попросил свою музыкально одаренную родственницу, Барбару, или, как чаще именовали девушку, Вареньку Церетели, написать мелодию, чтобы стихотворение можно было исполнять под гитару. Результатом Акакий был очень доволен. В благодарность он прислал Вареньке свой портрет с надписью «Моему соловью душеньке». Юная музыкантша стала и первой исполнительницей новой песни. Именно ее голос звучит на грампластинке, записанной в 1898 году английской фирмой «Фонограф». Благодаря этой записи песня стала широко популярной. Ее исполняли и в благородных собраниях, и на крестьянских семейных трапезах. В 1905 году «Сулико» спели со сцены артисты Кутаисского театра. В 1937 году песня впервые прозвучала в Москве. Ее исполнил в рамках декады грузинской культуры женский ансамбль под руководством Авксенти Мегрелидзе. Слушателям произведение пришлось по душе. Поэтесса Татьяна Сикорская перевела песню на русский язык, и ее включили в свой репертуар Леонид Утесов, ансамбль песни и пляски имени Александрова, оперная певица Валерия Барсова. Одна за другой выходили пластинки с записями «Сулико» в исполнении разных коллективов и солистов. И всякий раз песня указывалась на конверте как «народная». Акакий и Барбара Церетели не упоминались как авторы вплоть до 80-х годов. Сейчас, когда справедливость наконец восстановлена, мы можем, внимая удивительным звуком грузинского распева, с благодарностью почтить память князя Церетели и его юной кузины Вареньки.

спросил, улико не ты ли пригрел? Я у соловья тогда спросил,

вечным сном здесь спит Сулико. Ты нашел, что ищешь, он сказал, вечным сном здесь.

0: радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Человеку, который смотрит на мир религий со стороны, кажется, что все они говорят примерно об одном и том же. На самом деле это не так, и они очень по-разному видят отношения человека и Бога. О том, в чем специфика христианского взгляда, прикровенно, но вполне определенно, говорится в отрывке из 19 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Быть же внегда быть Аполлосу в Коринфе».
3: Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, низшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем.
2: «Уверяю я же о Царстве Божьем».
1: Среди самых разных лекций по нравственному богословию, которые я читаю, есть те, что посвящены нравственным аспектам церковных таинств. Говоря с людьми о каждом из них, я замечаю, что некоторые воспринимаются как наиболее значимые, в то время как о других часто просто не вспоминают. Например, миропомазание – одно из тех таинств, которые обязательны для полноценной христианской жизни, будто бы скрывается в тени крещения и не воспринимается как нечто важное и самостоятельное. В то же время и само крещение находится в тени другого таинства – покаяния. И тут многие церковные люди решат, что в своем рассуждении я в итоге доберусь и до Евхаристии, которая без сомнения является центром религиозной жизни христианина. Однако, если говорить с точки зрения обывателя, придется остановиться именно на покаянии. Почему? Очень просто. – Большинство людей воспринимают свою жизнь как поле личных интересов и планов. Если им и нужен Бог, то только для того, чтобы привлечь его к тому, с чем самостоятельно они не справятся. Что для этого нужно? Иметь с ним хорошие отношения. Каким образом этого возможно добиться? Примириться через покаяние. Именно поэтому и в молитвенной практике многих людей превалируют покаянные мотивы. «Ну вот, ты примирился», – можно спросить такого человека, – «а дальше?» «А дальше я справлюсь сам». В новозаветном отрывке, который мы сегодня услышали, Павел приходит в Эфес уже после того, как там проповедовал Аполлос, апостол из числа 70, о котором известно, что он знал лишь крещение Иоаннова, и хотя вполне здраво рассуждал о Мессии, полноты знания не имел, проповедуя лишь то, что знал от Крестителя. Ко времени прихода Павла сам Аполлос уже был в Коринфе, в то время как люди, им наученные, оставались в Эфесе. Что же они знали о Боге? То, чему учил Ветхий Завет, потому что проповедь Иоанна Крестителя была его средоточием и богословской вершиной. В ней от людей ничего не требовалось, кроме как покаяться и исполнять заповеди. Или, скажем проще, – она была посвящена тому, чтобы обновить постановление Ветхого Завета. Из дальнейшей беседы Павла с ефесянами становится понятно, что они не знают ни о крещении во имя Христова, ни о схождении на крещенных Святого Духа. Но чем же было это крещение? И для чего сходил Дух Святой? Крещение было не просто просьбой о прощении и примирении, но воскресением к новой жизни в единстве с Сыном Божиим. Дух же был дарован, чтобы каждый своим уникальным образом мог творить волю Божию в мире. И если в центре многих религий, даже формально считающих Бога главным, человек, с его желаниями и целями, то в центре христианства Бог, ставший человеком и открывший человеку возможность божественной жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: Сегодня 22 мая. О почитании святителя Николая Чудотворца в день его памяти руководитель просветительских проектов издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрова Гагарина в Рязанской области священник Захарий Савельев.
2: Святитель Николай является покровителем для всего христианского рода. Он почитается и в православной церкви, и в католической, и в протестантских деноминациях. И, конечно, даже иногда люди неверующие очень с большим благоговением и духовной восторженностью относятся к памяти этого угодника. Такой случай произошел в моей жизни, когда человек, некрещенный и являющийся мусульманином, рассказал мне о том, что он молится святителю Николаю. И он это делает иногда втайне от некоторых своих непонимающих знакомых мусульман. Но в то же время он, даже когда ему тяжело, он приходит в православный храм, прикладывается к образу святителя Николая, молится ему, просит о поддержке и всегда получает. По его слову, святитель Николай никогда не оставляет его надежды без исполнения. Но кроме того, наверное, стоит отметить, что настоящие костры из свечей стоят перед образом святителя Николая в наших храмах. И, конечно, святителя Николая почитают и в Европе, и в России, и в странах СНГ, и в странах дальнего зарубежья. Все очень любят, почитают и молятся этому святому угоднику Божию.
0: Актуальная тема.
3: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
4: Семья – это счастье. А большая семья – большое счастье.
5: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
4: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
5: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья Фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
3: Это была рекламная информация о наших проектах.
0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: человек.
1: Радио «Вера». Сегодня, 22 мая, по празднеству Вознесения Господня, Церковь вспоминает святого пророка Исаию, мученика Христофора Ликийского, перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, преподобного Иосифа Оптинского. Святой мученик Христофор жил в III веке и до крещения носил имя Репряв, что значит «дурной, негодный». Был он человеком высокого роста и необыкновенной физической силы. По преданию, в молодости Репряв был очень красив, но он попросил Господа обезобразить его внешность, чтобы не стать причиной соблазнов для других. Еще до своего крещения он исповедовал веру во Христа и обличал гонителей христианства. За это его неоднократно били и наказывали, а силач Репряв со смирением принимал все побои. Когда император Декий узнал о необыкновенном жителе своей империи, он послал за Репрявом отряд из 200 воинов. По дороге Репряв совершил немало чудес. По его молитве умножились съестные припасы. Все стали очевидцами, как в руках исповедника расцвела сухая трость. За время пути 200 воинов уверовали в Христа. Они и Репряв приняли крещение в Антиохии у епископа Вавилы. Император приговорил новокрещенного Христофора к пыткам и казни. За ним на эшафот последовали 200 воинов. Всего же своей проповедью святой Христофор обратил более 50 тысяч человек. В православной иконописи есть интересная традиция изображать святого Христофора с пёсьей головой в память о его небывалой скромности.
2: По словам святителя Иоанна Златоуста, дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно.
1: Церковь прославляет мученика Христофора Ликийского и обращается к нему со словами: «Святой мученик Христофор, моли Бога о нас».

0: общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Восемнадцатого апреля 1974 года на белорусском вокзале Москвы пожилая пара садилась в вагон уходящего в Париж экспресса. Игорь и Нина Кривошейны переправили во Францию семейный архив и реликвии и уже во второй раз, на этот раз окончательно, покинули любимую родину. Позади было 50 лет скитаний, борьбы и все преодолевающей супружеской любви. Иммигранты первой волны Игорь Кривошеин и Нина Мещерская познакомились, полюбили друг друга и обвенчались в Париже в 1924 году. Первое время Нина Алексеевна переживала, что совсем не приспособлена к семейной жизни и ничего не понимает в домашнем хозяйстве. Ей предложили стать совладелицей маленького русского кафе, где она готовила, стояла за стойкой бара и выполняла много черновой работы. Это помогло Нине Алексеевне стать хорошей хозяйкой. Игорь Александрович помогал супруге в кафе, а большую часть времени работал в должности инженера на заводе братья «Ле Мерсье». К началу 30-х годов жизнь Кривошейных наладилась, они много путешествовали по Европе. В 1934 году у них родился сын Никита. Кривошейны были набожны, и первое воспоминание Никиты связано именно с церковью. «Мне 4 года», – рассказывает он. Собор Александра Невского в Париже. Каждое воскресенье папа, мама и я стояли за обедней, занимая место рядом с замечательным хором знаменитого регента Николая Афонского. Размеренную жизнь русских эмигрантов сломала Вторая мировая война, которая пришла во Францию в мае 40-го года. Кривошейны сразу же после ее начала заняли антифашистскую позицию. Игорь Кривошеин вступил в движение сопротивления. Вместе с монахиней Марией Скопцовой он организовал комитет помощи заключенным нацистского лагеря «Кампьень». Нина Алексеевна полностью поддерживала мужа. «Насколько это было возможно, я во всем помогала», — говорила она. «Принимала деньги для комитета, хранила их, передавала Игорю Александровичу пароли, которые кто-нибудь из его товарищей, зайдя ко мне днем на минутку, специально произносил при мне». Деятельность Игоря Александровича стала известна гестапо. Кривошейна арестовали и отправили в лагерь смерти Бухенвальд. В мае 1945 года лагерь освободили американские войска. Кривошейн вернулся в Париж. Он был болен плевритом и скрытой формой туберкулеза. Нина Алексеевна выхаживала его. «Следуя совету врача, — вспоминала она, — я почти без перерыва готовила и, как главное лечение, давала Игорю Александровичу поесть в любой час, иногда до 10 раз в сутки. По утрам я ложилась на час вздремнуть и снова начинала готовить». Усиленное питание помогло организму справиться с болезнью. В июне 1946 года Верховный Совет СССР выпустил указ, восстанавливающий в гражданстве бывших жителей Российской империи, проживающих во Франции. Кривошейны отправились в советское посольство, получили советский паспорт и вскоре смогли вернуться на родину. Увы, она встретила их нерадушно. Игорь Александрович 5 лет провел в лагерях, а Никита Кривошейн отсидел 3 года в тюрьме. В начале 70-х Кривошейны, сначала Никита с супругой Ксенией, а затем и его родители, после мучительных раздумий и уговоров сына, вновь уехали в Париж. Нина Кривошейна описала свою биографию в книге «4/3 нашей жизни». В 1991

0: Радио «Вера». Сюжеты.
1: Диакон Тихон Крылов.
2: Когда мне было 6 лет, наша семья переехала в деревню. Дом был такой холодный, что когда мы уезжали на службу, в это время вода на полу, в чашке, если оставалась, она замерзала из-за того, что потухала печка. А кухня была совсем холодная. Там была такая же температура, как на улице. И вот мы пробовали на электрической плите ставить кастрюли и кипятить воду. Вода кипятилась так долго, что однажды к нам сосед, который все время заходил в гости, он говорит: «Я наспор просто попробую посидеть и дождаться, когда же будет чай». Вот ждал он больше, чем 1:20, и так этого чая не дождался, потому что в этот день очень холодно было на улице, и эта вода, она за все даже это время никак не закипала. Вот однажды нам удалось купить электрический чайник. И этот чайник стал справляться, он нагревал чай быстро. Вот однажды утром я иду в совершенно весеннем настроении, радостном таком, и ставлю этот чайник, ухожу в баню, выхожу и вижу, что он сгорел. Он черный, крупные куски накала, накипи отвалились, отвратительный запах идет от него, и он не работает. И в этот момент мне невообразимо стало жалко, что я сделал такой поступок. Вот у нас теперь есть этот чайник, теперь можно нагревать эту воду, а я это испортил по глупости своей. Тогда я стал молиться. Я сказал: «Господи, я тебя очень прошу». Я понимаю, что это глупость, что молиться нужно не об этом, но я тебя очень прошу, пусть он работает. Я наливаю воду, включаю кнопку, поворачиваюсь спиной и ухожу, чтобы не видеть, что будет происходить. И стараюсь это время молиться. Я понимаю, что это полная глупость, что об этом совершенно нельзя молиться, что это мелочь. Но я говорю: «Господи, мне это очень важно, я тебя очень прошу. Услышь, ты есть, я прошу тебя, услышь, и вот эту глупую мою просьбу выполни, мне это очень важно». И я возвращаюсь обратно, подхожу и вижу, что он живой, что он булькает, он кипит, что там вот этот накипь, остатки получится в этом чайнике. Я выключаю, отношу его на стол и просто падаю на кровать и лежу, это все переживаю, не могу просто эту радость, как-то он не может уложиться во мне, потому что я не понимаю, как же это здорово, не то, что он подчинился, а то, что есть Господь, и он слышит, и можно к нему так просто обратиться, и даже такую мелочь он готов выполнить и готов как-то помочь, если человеку это очень важно.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Есть фильмы, сюжеты которых строятся на фантазиях о Боговоплощении. Сценаристы обыгрывают пришествие Бога в облике человека в наш современный мир. При этом воплотившийся Бог в таких фильмах – это вовсе не Христос, а христиане почему-то предпочитают не вспоминать. Наверное, Христос им кажется слишком скучным и, пожалуй, далеким, а его слова представляются неактуальными. Конечно, хочется видеть Бога рядом. Хочется, чтобы Он был похож на нас, чтобы Он полностью нас понимал и говорил с нами на одном языке. Но ведь Христос именно таков, а потому нет никакой необходимости, кроме, пожалуй, коммерческой, выдумывать каких-то новых воплощенных богов. Но есть иная необходимость – пристально всматриваться в облик Сына Божия Господа нашего Иисуса Христа. Ведь такое всматривание дает нам возможность понять, что Он с нами – и Он понимает нас лучше, чем кто бы то ни было еще. Об этом и говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 14 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем.
2: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте».
3: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь.

0: «И как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам».
1: «Аще лежини, за та дела веру химитими».
2: Только что прозвучавший евангельский отрывок затрагивает как минимум две важные темы. Во-первых, он говорит о том, как преодолеть сердечное смущение, или иначе тоску, растерянность, смятение и утрату смысла. Необходимо веровать в Бога и во Христа. Во-вторых, этот отрывок Евангелия от Иоанна доносит до нас очень важную истину о Христе. Во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Любопытно, что даже ближайшие ученики Спасителя не вполне понимали это. Они видели Его чудеса, слушали Его слова, но, судя по всему, в какие-то моменты им все равно казалось, что Бог где-то далеко, что Бог непостижим, невидим, непонятен и недостижим. А потому, находясь рядом со Христом, они просили у Него, чтобы Он показал им Бога Отца. Очевидно, что, будучи людьми, воспитанными на образах Ветхого Завета, апостолы представляли себе видение Бога Отца наподобие потрясающего воображения богоявлений времен исхода евреев из Египта. В самом деле, история исхода настолько удивительна, что многие представления о Боге мы до сих пор черпаем из нее, забывая, что исход был исключительным действием Божиим. Он преобразовал собой Христово воскресение и избавление человечества от рабства греху и смерти. А потому действия Божьего исхода никогда более не повторялись в истории человечества. Все прочее время Бог действовал иначе и являл себя людям прикровенно, обращаясь не к народу целиком, а к сердцу человека. Кажется, что апостолы должны были это понимать и помнить. Оказалось, что нет. Оказалось, что и они отчасти в плену не вполне корректных представлений о Боге. И они не вполне понимают, кто беседует с ними. Христос не стал говорить загадками и притчами. Он сказал прямо: «Видевший Меня, видел Отца». После этих слов у нас появился очень простой ответ на вопрос о том, как выглядит Бог и как Он себя являет человеку. Бог – это Христос. Следовательно, Он выглядит так, как выглядел Христос. То есть Он имеет физический облик совершенного человека. Духовный же Его облик изобразить невозможно, подобно тому, как невозможно изобразить воздух или же милосердие. Говорить о них, чувствовать их можно, а вот увидеть не получится. Отныне у нас нет необходимости фантазировать о Боге. Мы знаем о Нем все, что необходимо для нашего спасения. Так давайте воспользуемся этим знанием и припадем к воскресшему Господу нашему Иисусу Христу с тем, чтобы в Нем обрести спасение.

0: Опять запели соловьи, опять в саду пора цветенья, опять по воздуху течение ароматической струи. Алексей Жемчужников. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Представьте, что вы смотрите на дом с крыльцом. Если вы отвернетесь или зайдете за угол, дом останется на прежнем месте, но крыльцо вы уже не увидите. Чтобы снова заметить этот предмет, нужно поменять положение, повернуться, изменить ракурс. Примерно так можно объяснить, что значит нулевое окончание или нулевая флексия. Например, в именительном падеже существительное «дом» будет иметь нулевую морфему, то есть часть слова. Но если поставить его в другой падеж или число, к дому, дома, то окончание становится заметным. Данное явление встречается во многих изменяемых частях речи. Например, в существительных мужского рода – голос, луч, или в существительных женского рода – совесть, даль. В глаголах мужского рода прошедшего времени – пришел, нес, или повелительного наклонения – пиши, читай. Суффиксы «и» или «ай» – есть, а окончание в единственном числе не выражено. Появляется оно во множественном числе – читайте. У числительных есть нулевое окончание, например, в словах «один», «пять», «шестнадцать», «сорок». Однако понятие скрытой нулевой морфемы существует только у изменяемых слов. Продолжая аналогию с домом, если крыльца у него нет, то оно и не появится, как бы вы ни поворачивались. Получается, есть части речи, у которых нет и не может быть окончания. Это наречие, деепричастие, заимствованные из других языков несклоняемые существительные, кафе, киви, ревю, жюри, а также предлоги, союзы и частицы. Нулевая морфема была в языке не всегда. Появилась она после XIII века. В XII-XIII веках в древнерусском языке произошел важный фонетический процесс – исчезновение сверхкратких гласных, которые назывались «ер» и «ерь». Писались они так же, как сейчас твердые и мягкие знаки, но произносились очень коротко. Все слова раньше заканчивались на эти сверхкраткие звуки. «Нос», «дом», «соль». Увидеть, как писались, а значит, произносились подобные слова, можно в церковнославянских текстах. В светской литературе написание букв «ер» и «ерь» еще долго использовалось в письменности, вплоть до орфографической реформы 1918 года. Почему же краткие гласные в свое время перестали произноситься? Точная причина неизвестна. Некоторые лингвисты предполагают, что люди стали сильнее выделять в словах ударение, при этом остальные слоги проговаривали слабо. Также есть мнение, что мог измениться темп речи. Люди начали произносить слова быстрее, но при этом менее четко. Обычные гласные в разговоре стали звучать короче, а сверхкраткие вовсе исчезли в потоке речи. Так, например, многие слова утратили флексию. «Нос» превратился в «нос», «дом» в «дом» и так далее. В результате на месте бывших окончаний появилось нулевое окончание. Отсутствие буквы и звука в конце слова, которое стало выполнять грамматическую роль, показывать определенную форму слова. Кстати, букву «ерь» в виде современного мягкого знака мы все еще пишем на конце определенных слов, но уже не как обозначение краткой гласной, а как показатель мягкости предыдущего согласного. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». В Невинномысске прошел третий форум казачьей молодежи Терского войскового казачьего общества и Союза казаков России. Работе пленарного заседания форума предшествовала божественная литургия в Покровском соборе города Невинномысска. Богослужение возглавил руководитель комитета по взаимодействию с казачеством Ставропольской епархии, войсковой священник Терского войскового казачьего общества протоиерей Павел Самойленко. По завершении литургии были совершены молебен на начало всякого благого дела и крестный ход от Покровского собора к Поклонному кресту казакам-основателям станицы Невинномысской, где состоялось заупокойное лития по всем воинам, душу свою за веру православную и отечество наше положившим. Далее участники отправились в культурно-досуговый центр «Родина», где прошло пленарное заседание форума под председательством руководителя комитета по взаимодействию с казачеством Ставропольской епархии протоиерея Павла Самойленко. Он отметил, что этот форум проводится в Невинномысске впервые.
6: Он проводится здесь впервые по вполне понятным причинам. Первые два были в Заметном и Солнечнодольске. Мы как бы нарабатывали опыт. А теперь, когда мы поняли, что нам под силу организация таких крупных молодежных сборов или форумов, мы решили сделать центром этого третьего форума город Невинномысск. Ну, это промышленный центр. Это город с устойчивыми казачьими традициями. И еще одна особенность этого форума в том состоит, что мы его проводим совместно с Союзом казаков России. Ведь Невинномысск – это Кубань. Это кубанские казаки, поэтому мы с радостью пригласили Павла Филипповича Задорожного. Он откликнулся, прибыл сегодня верховный атаман Союза казаков России. И он здесь, в Невинномысске, и атаман Терского войска, и атаман Ставропольского окружного войска. Все здесь. Все братски молились за божественные литургии. Божественная литургия совершалась более чем 60 священниками. Это такой удивительный, мощный духовный собор, который, я верю, послужит дальнейшему духовному развитию нашей православной казачьей молодежи, в ее воцерковлению и укоренению в наших благочестивых православных традициях, особенно в борьбе с пытающимся сегодня возродиться неоязычеством и другими деструктивными явлениями.
5: Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев считает, что подобные форумы носят практический характер и очень важны для обмена опытом.
7: Дело в том, что у нас на территории региона действуют десятки казачьих военно-патриотических клубов, спортивных секций, каких-то казачьих кадетских классов, открыт корпус, школы, казачьи техникумы. Но очень важно иногда встречаться, обсуждать лучший опыт для того, чтобы в дальнейшем его транслировать. Для нас глубоко символично, что в этом году форум еще под свои знамена пригласил и казаков Союза казаков России, то есть не только реестровое Терское казачье войско, но и это такая давняя маститая казачья общественная организация вот объединяет с нами усилия в общем деле воспитания подрастающего поколения. И, разумеется, под амофором Ставропольской митрополии при благословении митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. И это символично, потому что мы все знаем, что без Бога не до порога, казак без веры не казак. И поэтому воспитание гармонично развитой личности, пожалуй, оно возможно только именно в реализации вот этого триединого казачьего служения. Казаки служат православной вере, казаки служат отечеству, казаки служат народу. Ну, и в этом триедином служении мы можем по-настоящему самореализоваться.
5: Третий форум казачьей молодежи, объединивший более 1000 участников, завершился торжественным концертом и праздничной трапезой. Также для всех присутствующих на мероприятии были организованы мастер-классы и выставки, посвященные казачьей культуре и истории. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести –

0: Григорий Геронимус, настоятель Московского храма Всемилостивого Спаса.
1: Добра в нашей жизни довольно много, и с добром мы сталкиваемся. Слава Богу, добро есть. И иногда добрые поступки совершаются в такой вот нашей обыденной повседневности, когда никто этого не ожидает. Вообще, чаще всего добрый поступок – это что-то неожиданное, это такое импульсивное действие. Мне вот вспоминается такой случай. Я был еще совсем молодым человеком, готовился к поступлению в Свято-Тихоновский богословский институт и как-то вот пришел в храм, встал в очередь на исповедь к очень пожилому священнику, моему духовному отцу. Люди подходили один за другим, вот все как обычно бывает в храме. И вдруг этот священник, очень пожилой человек, который с трудом стоял, обычно ему стульчик ставили, очень уважаемый человек, перед одной исповедницей становится на колени. Что такое, почему? И вот он какое-то время стоял перед ней на коленях, что о чем-то они говорили. Через некоторое время пришла эта женщина и говорит: «Я так благодарна вашему батюшке. Когда я пришла тогда на исповедь, я была беременна, у меня был небольшой срок, обстоятельства жизни очень тяжелые, я была вот решительно настроена, что я избавлюсь от ребенка. И вот какой-то из ваших пожилых священников, он даже на колени передо мной встал, сказал: „Я вас умоляю этого не делать. Я так вам благодарна, потому что теперь вот у меня есть ребеночек, я хотела бы договориться о крестинах“». Конечно, это примеры смирения, примеры мудрости и пример, прежде всего, любви. Любви к человеку, к другому человеку, к еще нерожденному человеку. И вот эта любовь принесла плод. Вот очень такое простое, доброе дело. Вместе с тем, понятно, что человек спас другую человеческую жизнь.
2: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 22 мая, по празднеству Вознесения Господня, Церковь вспоминает святого пророка Исаию, мученика Христофора Ликийского, перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из мир Ликийских в Бари, преподобного Иосифа Оптинского. Святитель Николай, епископ мир Ликийских, жил на рубеже 2 и 3 веков. Он прославился своей заботой о бедняках, милостью к страждущим, а также даром чудотворения. Весь христианский мир после кончины святителя чтил его память. Но в XI веке положение Византийской империи ухудшилось. Турки опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли города и села, убивали жителей, разоряли и оскверняли храмы. Не раз мусульманские войска покушались уничтожить гробницу святителя Николая. В 1807 году купцы из итальянского города Бари решили, что мощи святителя Николая Чудотворца будут в безопасности, если перевести их к ним в храм. Мореплаватели из Бари высадились в Мирах. Четыре монаха, находившихся в храме у гробницы, пытались оказать сопротивление, но тщетно. Итальянцы перенесли мощи на корабль и отправились на родину. Жители мир Ликийских горевали и оплакивали свою потерю. В Бари реликвия была окружена чрезвычайным почтением. По молитвам к ней и сейчас происходит множество чудес. Паломники из России – частые гости у мощей Николая Чудотворца.
4: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святителя и чудотворца Николая. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому за молитвенной помощью и надеемся на его предстательство перед Господом. Святитель Николай Чудотворец, моли Бога о нас! –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В начале 1860-х годов французский композитор Камиль Сен-Санс преподавал фортепиано в парижской школе церковной музыки Луи Нидермейера. Однажды ученики предложили ему шуточное задание – создать музыкальные зарисовки про жизнь животных. Сен-Санс пообещал сделать это, но сдержать свое слово ему удалось спустя 20 с лишним лет. В феврале 1886 года у композитора выдалось несколько дней отдыха, и за этот короткий срок он написал цикл из 14 пьес «Карнавал животных». Сборник был преподнесен в качестве сюрприза другу композитора, виолончелисту Шарлю Лебуку. Одна из пьес цикла «Лебедь» предназначена для солирующей виолончели и фортепиано. Лебук исполнил ее на празднике перед началом Великого Поста, аналоги русской масленицы, где забавные пьесы про животных стали частью представления. Прочие же пьесы при жизни Сен-Санса по его желанию не издавались. Композитор считал свой цикл шуточной музыкой и не хотел прослыть несерьезным музыкантом. «Карнавал животных» любопытен в изображении животного мира. Так пьеса «Аквариум» живописует таинственное подводное царство. Причем для изображения мерцающих водных бликов Сен-Санс использовал редкий инструмент – стеклянную гармонику. Инструмент представляет собой полусферы из стекла, нанизанные на вращающуюся металлическую ось. Удивительный тембр гармоники, нежный и звенящий, дополняет красочную композицию. «Аквариум» из цикла «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса прозвучит в исполнении солистов Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Кирилл Кондрашин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Человеку, который смотрит на мир религий со стороны, кажется, что все они говорят примерно об одном и том же. На самом деле это не так, и они очень по-разному видят отношения человека и Бога. О том, в чем специфика христианского взгляда, прикровенно, но вполне определенно, говорится в отрывке из 19 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Быть же внегда быть Аполлосу в Коринфе».
3: Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем.
2: «Уверяю я же о Царстве Божьем».
1: Среди самых разных лекций по нравственному богословию, которые я читаю, есть те, что посвящены нравственным аспектам церковных таинств. Говоря с людьми о каждом из них, я замечаю, что некоторые воспринимаются как наиболее значимые, в то время как о других часто просто не вспоминают. Например, миропомазание – одно из тех таинств, которые обязательны для полноценной христианской жизни, будто бы скрывается в тени крещения и не воспринимается как нечто важное и самостоятельное. В то же время и само крещение находится в тени другого таинства – покаяния. И тут многие церковные люди решат, что в своем рассуждении я в итоге доберусь и до Евхаристии, которая без сомнения является центром религиозной жизни христианина. Однако, если говорить с точки зрения обывателя, придется остановиться именно на покаянии. Почему? Очень просто. Большинство людей воспринимают свою жизнь как поле личных интересов и планов. Если им и нужен Бог, то только для того, чтобы привлечь его к тому, с чем самостоятельно они не справятся. Что для этого нужно? Иметь с ним хорошие отношения. Каким образом этого возможно добиться? Примириться через покаяние. Именно поэтому и в молитвенной практике многих людей превалируют покаянные мотивы. «Ну вот, ты примирился», – можно спросить такого человека, – «а дальше?» «А дальше я справлюсь сам». В новозаветном отрывке, который мы сегодня услышали, Павел приходит в Эфес уже после того, как там проповедовал Аполлос, апостол из числа 70, о котором известно, что он знал лишь крещение Иоаннова, и хотя вполне здраво рассуждал о Мессии, полноты знания не имел, проповедуя лишь то, что знал от Крестителя. Ко времени прихода Павла сам Аполлос уже был в Коринфе, в то время как люди, им наученные, оставались в Эфесе. Что же они знали о Боге? То, чему учил Ветхий Завет, потому что проповедь Иоанна Крестителя была его средоточием и богословской вершиной. В ней от людей ничего не требовалось, кроме как покаяться и исполнять заповеди. Или, скажем проще, она была посвящена тому, чтобы обновить постановление Ветхого Завета. Из дальнейшей беседы Павла с ефесянами становится понятно, что они не знают ни о крещении во имя Христова, ни о схождении на крещенных Святого Духа. Но чем же было это крещение? И для чего сходил Дух Святой? Крещение было не просто просьбой о прощении и примирении, но воскресением к новой жизни в единстве с Сыном Божиим. Дух же был дарован, чтобы каждый своим уникальным образом мог творить волю Божию в мире – И если в центре многих религий, даже формально считающих Бога главным, человек с его желаниями и целями, то в центре христианства Бог, ставший человеком и открывший человеку возможность божественной жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Татьяна Любомирская. Музыкант, организатор концертов, преподаватель.
0: Частное мнение.
2: Для людей из музыкальной и театральной сферы месяц декабрь имеет неофициальное название. Мы называем его «Пора щелкунчиков» по названию балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Прекрасная музыка, волшебная сказка, воплощенная на сцене, являются неким символом приближающихся святок. В Москве же особой популярностью пользуется постановка Большого театра. Но, увы, посетить подобный спектакль – дорогое удовольствие. Цена билетов очень высокая, и к тому же их быстро раскупают. За все годы жизни в Москве я ни разу не была на «Щелкунчике» в Большом театре. Но вот однажды моя близкая подруга Мила принимала участие в корпоративной новогодней лотерее, которая проводилась среди работников ее компании, и выиграла 2 билета на этот спектакль. Как же я обрадовалась, когда Мила предложила составить ей компанию. Посмотреть «Щелкунчика» в Большом театре под Новый год – это казалось ожившей мечтой. Затаив дыхание, я спросила, на какое число наши билеты, готовясь перенести или отменить запланированные дела. «Щелкунчик» определенно того и стоил. На 18 декабря радостно сообщила Мила. У меня упало сердце. Любая другая дата была бы возможна, но это... Дело в том, что на протяжении многих лет я пою на клиросе и стараюсь по возможности не пропускать службы на крупные праздники. А вечером, 18 декабря, совершается богослужение в честь святителя Николая. Этот святой мне особенно близок. Я часто обращаюсь к нему с молитвой в сложных жизненных ситуациях. И он всегда отвечает, ходатайствуя за меня перед Господом. Со времен студенчества я пела каждую службу в Николаев день, желая хотя бы так отблагодарить святого за его попечение. И вдруг такой сильный соблазн пропустить. «Ну что такого?» — говорила я себе. «Ты ведь можешь сходить в театр, а утром пойти на литургию. Такой шанс выпадает нечасто». Говорить-то я говорила, но на душе было неспокойно и муторно. Что-то внутри меня подсказывало, что службу пропускать не следует. Я по-настоящему расстроилась. Но почему выигрыш Милы пришелся именно на этот день? Что же мне выбрать? Я обратилась с молитвой к святителю Николаю, чтобы он помог принять верное решение. И ответ не замедлил прийти. Через каких-то полчаса подруга позвонила мне и сообщила, что билеты на 18 декабря, оказывается, закончились. И вместо этого ей дадут билеты на вечер 19 декабря. Господь щедрой рукой одаряет нас. Главное – сохранять веру в сердце и упование на Него.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Сегодня в 18.00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Алексей Пичугин и Константин Мацан, а также исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и директор по развитию «Радио Вера» Тамара Захарова. Слушайте сегодня в 18.00.

Сегодня, 22 мая, по празднеству Вознесения Господня, Церковь вспоминает святого пророка Исаию, мученика Христофора Ликийского, перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из мир Ликийских в Бари, преподобного Иосифа Оптинского. Преподобный Иосиф Оптинский, в миру Иван Литовкин, родился в 1837 году в Харьковской губернии. Он рано осиротел и еще подростком начал работать. Старшая сестра Ивана, Александра, ушла в монастырь. Однажды она прислала брату письмо с советом ехать в Оптину пустынь. Преподобного старца Макария к тому времени уже не было в живых. Но монахи и паломники находили совет и утешение у преподобного старца Амвросия. Он благословил Литовкина остаться. Много лет Иван пробыл помощником-келейником у старца Амвросия. Будни в Оптиной порой давались нелегко, но испытания укрепили послушника, сделали из него смиренного монаха. Он принял постриг с именем Иосиф в 1872 году. Через 10 лет преподобный Амвросий все чаще стал отсылать посетителей спросить совета у Иосифа. Всех поражало, что его слова буквально совпадали с тем, что говорил сам старец Амвросий. После кончины преподобного Амвросия Иосиф стал духовником Оптиной пустыни и женской Шамардинской обители. Он оставался строгим к себе, не уменьшая меры поста и не отказываясь от аскетических привычек, несмотря на слабое здоровье. Иосиф Оптинский умел в нескольких словах выразить самое главное – наставить и утешить. Сила его молитвы была выше и драгоценнее любых слов. Преподобный Иосиф отошел ко Господу в 1911 году. В лике святых его прославили в 2000-м. Предание говорит, что преподобный Иосиф удостоился неоднократного посещения Царицы Небесной, и Божия Матерь назвала его «любимче мой». Церковь прославляет преподобного Оптинского старца. Мы вспоминаем сегодня его слова. «Многие взяли на себя труды и подвиги, чтобы получить прощение, но человек, не помнящий зла, опередил их, ибо вечно слово «отпустите мало, отпустится вам много». Мы просим святого Иосифа Оптинского. Преподобный Иосиф, моли Бога о нас».

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Если приехать во французскую Ниццу и прийти на проспект Николая II, то можно увидеть величественный русский собор во имя святителя Николая Чудотворца. История, с которой связано его появление, началась в 1865 году, когда в Ниццу прибыл наследник российского престола цесаревич Николай, сын императора Александра II. Он приехал сюда на лечение после травмы позвоночника. Но болезнь, возникшая в результате травмы, прогрессировала, и в ночь с 11 на 12 апреля наследник скончался на вилле Бермон. До последнего мгновения у его постели были безутешные родители, брат Александр и невеста Николая, датская принцесса Дагмар. Родные цесаревича и вся страна тяжело переживали его утрату. Известный русский поэт и дипломат Федор Тютчев тогда записал: «Все решено, и он спокоен, он, претерпевший до конца, знать он пред Богом был достоин другого, лучшего венца». Сын императора Александра II был похоронен в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, а виллу, на которой умер цесаревич, приобрел его отец. Уже в 1868 году в память о наследнике по проекту архитектора Давида Гримма на месте снесенной виллы была выстроена часовня во имя святителя Николая Чудотворца, покровителя наследника, а близлежащую улицу переименовали в бульвар Цесаревича. Новым наследником российского престола стал царевич Александр, будущий император Александр III. Он женился на невесте своего покойного брата, принцессе Дагмар, в православии получившей имя Мария Федоровна. В том же 1868 году у них родился сын. В память об умершем брате Александр назвал сына Николаем. В 1894 году он стал императором Николаем II. Именно при нем в Ницце, рядом с памятной часовней, был выстроен величественный собор во имя святителя Николая Чудотворца по проекту архитектора Михаила Преображенского. Храм возвели в неорусском стиле и украсили мозаиками мастера Владимира Фролова. В 1912 году состоялось торжественное освящение собора, а близлежащая улица получила название проспекта Николая II. Однако уже спустя 5 лет в России произошла революция, и основными прихожанами храма

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний епископа Сан-Францисского Василия Родзянко. 1921 год. Сербия. Наступил шестой год моего рождения. Я начал готовиться к первой исповеди. В Новом Бече был русский священник, законоучитель. Он преподавал закон Божий в Институте благородных девиц. И этот батюшка приехал к нам. Он стал моим первым духовником. Моя мать мне сказала, что я должен, чтобы не забыть, записать свои грехи на листочке. И я составлял эту записочку, вспоминая каждый свой грех. Бабушкины горничные, которые приехали из России с ней вместе, Глафира и Настя, все время подсматривали, что я написал. А я не давал. Я говорил: «Этого делать нельзя. Мама сказала, что только батюшка может знать это, и никто другой». Для меня все это было серьезно. И вот наступила моя первая исповедь. Впечатление от нее, от того, как батюшка отнесся ко мне, прочитав мои каракули, как он говорил о моих грехах и старался направить меня на путь истины, осталось на всю жизнь. Теперь, конечно, многое переменилось, но у нас в семье существовала старая, дореволюционная традиция воспитания детей, и моя мать была очень строга в этом отношении. Вся семья была верующая, церковная. И меня воспитывали в соответствии с этими обычаями. Чувство освежения, очищения, чего-то совершенно нового было незабываемо. И когда я подходил с трепетом к причастию после исповеди, то почувствовал, что действительно соединяюсь таинственно с самим Христом, который входит в меня и становится мною, а я им».

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: Дядя Андрей, тебе у Достоевского какой произведение больше всего нравится?
2: «Братья Карамазовы», Паша. Я, может быть, крамольную мысль выскажу, но мне кажется, что все прочие произведения писателя – этюды к этому гениальному роману. Именно в нем писатель полно и ярко отразил свое отношение к Богу, к людям, к родине.
1: А кто тебе из братьев Карамазовых ближе? Наверное, Алеша?
2: Я бы так не сказал. Мне кажется, братья – это единый образ русского человека. В каждом из нас есть и безудержный Дмитрий, и чистосердечный Алеша, и болезненно-скептический Иван, и Смердяков, к сожалению, тоже.
1: Ты думаешь, а я вот в себе в последнее время вижу только Ивана. Эти мучительные вопросы, которыми он изводил Алексея в трактире, помнишь? Они и мне не дают покоя.
2: Помню, конечно. Стоит ли счастье всего мира слезинки единственного ребенка? Вопрос и в самом деле каверзный. И самое досадное, что логически на него ответить невозможно. Ты помнишь, чем закончились попытки Ивана рассудочно найти выход из этого нравственного тупика?
1: Да, Иван сошел с ума. Но ведь невозможно успокоиться, пока не найдешь ответ, почему Бог допускает страдания безвинных маленьких детей.
2: А найдя ответ, думаешь, можно успокоиться и перестать сострадать. Неблагодарное занятие, племянник. Искать закономерность в чьей-то боли, просчитывая божественный промысел как доказательство некой теоремы.
1: Ну что же тогда делать? Просто смириться?
2: Именно смириться. Только смирение – это вовсе не безвольное безучастие, как зачастую считается.
1: А что же это такое?
2: А вот послушай, как смирение описывает царь Давид в 130-м псалме. «Господи, сердце мое не было надменным, глаза мои свысока не смотрели, не покушался я на то, что выше меня, на то, что для меня недоступно. Я унимал, успокаивал душу мою, и как ребенок у матери на руках, как ребенок душа моя».
1: Но какое отношение этот псалом имеет к вопросу о несправедливости детских страданий?
2: Ну, раз уж говорили о романе Достоевского, давай дальше рассматривать проблему на примере его героев. Дмитрий Карамазов тоже мучился над тем, от чего плачет дитё, от чего дитё бедно. Но его сердце, по слову псалмопевца, не было надменным, и глаза его свысока не смотрели. Он не призывал Бога к ответу на вопросы, превышающие его разумение, а просто по-христиански рассудил, что все за всех в ответе. И потому без вины был готов нести суровое наказание, за дитё идти на каторгу.
1: То есть он даже собственное страдание принял от Бога смиренно?
2: Может, поэтому и принял смиренно, что это было его собственное, подлинное страдание, а не теоретическое мудрствование, как у Ивана. Когда человеку выпадают испытания, то даются и силы их вынести. Прав царь Давид. Это действительно похоже на то, как ребенка отлучают от груди.
1: Не очень понимаю то сравнение. Объясни.
2: Пока мы живем безмятежно, мы словно младенцы, питающиеся материнским молоком. Когда приходит час лишений, то принять их получается не сразу. В переводе 130-го псалма, который предлагает Евгения Бирюкова, это сравнение звучит так. «Как дитя, вскорбленное матерью, восстает на нее». Но человек верующий, доверяющий Богу, сотворившему этот мир и добровольно распятому за нас, вскоре принимает самые скорбные обстоятельства как трудное поручение любящего отца. И утешается, потому что отец рядом. Но вот как младенец, отнятый от груди, перестает бунтовать и спокойно принимает из рук матери другую, твердую пищу.
1: Но если страдания бессмысленны, как можно принять их смиренно?
2: Если какое-то явление ты видишь лишенным смысла, это еще не значит, что смысла в нем действительно нет. Нужно подождать. И если ты действительно нуждаешься в ответе, ты обязательно получишь его. Просто часто бывает так, что человек бунтует ради бунта. Только лишь потому, что сердце его надменно и глаза смотрят свысока. Он не стремится постигнуть правду. Ему просто дорога позиция мятежника.
1: Дядя Андрей, а царь Давид не был бунтарем и мятежником?
2: О, нет. Он нисколько не лукавил, когда говорил, что сердце его не было надменным.
1: Но все-таки странно, что он сам о себе так говорит. Хочется знать обстоятельства, при которых эти слова прозвучали.
2: Псалом мог быть написан в то время, когда Давида преследовал царь Саул, и юного талантливого псалмопевца завистники упрекали в высокомерных замыслах, обвиняли в том, что он хочет захватить власть, называли гордым узурпатором. И он свидетельствовал не перед людьми, а перед Богом, которому и без слов ведомы все тайны сердец, что клевета напрасна.
1: Но точное время написания псалма неизвестно?
2: В надписании об этом не сказано. Но вообще в жизни у Давида были тысячи поводов воскликнуть, что душа его как дитя, отнятая от материнской груди, но не переставшая любить свою мать. Стоит вспомнить, например, историю перенесения Ковчега Завета в Иерусалим, которая проходила с определенными трудностями. И вот, когда величайшую святыню Иудеи, в которой, как считалось, присутствовал сам Бог, вносили в город, Давид плясал перед ней в величайшей радости. Жена Мелхола, увидев это в окно, упрекнула его, что он ведет себя не как царь, а как простолюдин.
1: И что же Давид?
2: Он ответил: «Перед Господом скакать и играть буду». И вполне вероятно, что тогда же прозвучали и простосердечные слова 130-го псалма. Псалмопевец, кстати, хотел, чтобы в детском смирении ему подражали и его подданные. Недаром же песнь, которую я тебе прочитал, кончается словами: «Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек».
1: Я, конечно, не подданный царя Давида и не израильтянин, но мне тоже хочется научиться относиться к жизни, как он. Насколько же радостнее он жил, чем живут люди, подобные Ивану Карамазову.
2: Выбор достойный, но нелегкий. Бунт заразителен, смирение дается трудом. Но я рад, племянник, что твое сердце нашло надежный вектор.
3: Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.

0: Сегодня, 22 мая, по празднеству Вознесения Господня, Церковь вспоминает святого пророка Исаию, мученика Христофора Ликийского, перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из мир Ликийских в Бари, преподобного Иосифа Оптинского. Святой пророк Исаия жил за 700 лет до Рождества Христова. Он происходил из царского рода. Исаия имел семью и воспитывал сына. Его пророческое служение началось с видения. Исаия словно попал в величественный небесный храм и видел Бога Отца в окружении шестикрылых серафимов. Пророк в ужасе воскликнул: «О, окаянный я человек! Я сподобился видеть Господа, имея нечистые уста и живя посреди нечистых людей». Тогда один из серафимов взял от алтаря Господня раскаленный уголь и прикоснулся к устам Исаии в знак того, что он очистился от грехов. Затем Господь благословил Исаию пророчествовать среди народа Израиля. Исаия обличал иудеев за их неверность Богу, предсказал вавилонское пленение, опустошение и восстановление Иерусалима и храма. Но что всего важнее, пророк ясно и подробно предсказал пришествие Мессии, Христа. Исаия предрек рождение Спасителя от Девы, описал его страдания за грехи мира. Он провозвестил воскресение Христово и распространение Церкви по Вселенной. По ясности и полноте предсказаний о Христе Спасителе пророк Исаия заслужил наименование «Ветхозаветного евангелиста». 60 лет продолжалось его пророческое служение. Он принял мученическую смерть по приказу царя Манассии. Православная церковь почитает Исаию как боговица и пророка. Его книга пророчеств читается в храмах в дни Великого Поста. Ее первая часть – сокрушение о судьбах грешников и призыв к покаянию. А вторая часть наполнена радостью от ожидания прихода Спасителя и содержит великое пророчество о том, как Сын Божий придет на землю. «Се дева во чреве приимет». Чествуя пророка Исаию, мы просим его: «Святой пророк Исаия, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое причастие?
5: Причастие – это когда батюшка выносит чашу, в которой тело и кровь Христова, и человек это принимает. Когда человек это принимает, у него внутри все сияет, и душа тоже сияет.
6: После исповеди я иду причащаться, и я молюсь, чтобы Господь меня простил. Я подхожу к батюшке, он говорит, какое имя у любого человека. Я подхожу к нему, и он мне кладет в рот кусочек хлеба. И на специальном столике я беру хлеб и запивку. Хлеб – это часть Бога тела, а эта запивка – это кровь Его. И когда я прихожу домой, мне не хочется грешить, потому что частичка у меня в душе рядом с Господом, а мои грехи боятся близко приближаться.
7: Когда Иисус Христос последний раз ужинал со своими учениками, то тогда Он сказал: «Ешьте, это тело мое», а потом сказал: «Пейте, это кровь моя». То, что хлеб – это его тело, ну, просморочка, а вино – это его кровь. И когда мы это все понимаем, то тогда наша душа очищается от плохих мыслей, чтобы мы стали чуть-чуть спокойней. Нам не надо грешить, потому что все хотят попасть в рай, и чтобы у них была жизнь вечная, хорошая, а не плохая. Когда мы принимаем эту просморочку, то тогда мы становимся чуть-чуть ближе к Богу.
8: причастие – это то, где люди могут причаститься.
9: Мы не близко подходим к алтарю, близко к ступенькам, прикладываем руки к кресту и ждем, пока пропоет клирос, и тогда открываются двери, и священник выносит чашу с вином и просфорами. Там надо скрестить руки и надо подходить к священнику. Надо говорить свое имя на церковно-славянском языке. Меня, например, зовут Юлия, а надо говорить там Иулия. Вот. И потом, когда говорят, и нам дают вкусить плоть Бога, это просфора, и пить кровь Бога, это по названию вино. И еще, когда мы вот прошли это причастие, у нас есть Дух Святой. Но мы не должны потом в этот день не злиться опять, не говорить, а то он опять пропадет.
10: Причастие – это когда мы соединяемся с Богом, мы вкушаем священные дары – кровь и тело Иисуса Христа. Во время причастия мы подходим к батюшке, кладем руки крест на крест, говорим свое имя и вкушаем священные дары. Каждый православный человек должен исповедоваться и причащаться часто, иначе он будет отдаляться от Бога, и он лишится его защиты и заботы. Надо сначала исповедоваться, а потом уже причащаться.
11: Причастие – это когда мы складываем руки крест-накрест, правая поверх левой, идем к батюшке и кушаем вино и хлебушек. Тело Иисуса Христа и кровь. Вино – это кровь, а хлебушек или просвирочка – это тело Иисуса Христа. Причащаться нужно за тем, чтобы избавиться от своих грехов и подойти ближе к Богу. Мы становимся чище.
12: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Епископ успел предотвратить трагедию. Он буквально выхватил меч из рук палача. И эта отсрочка исполнения приговора в итоге спасла жизни невинно осужденных. В дальнейшем их оправдали и отпустили.
14: Так, подождите, Маргарита Константиновна. Я как будто помню эту сцену. Только вот откуда?
13: Может быть, с картины Ильи Репина «Николай Мерликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных»? Мы с тобой видели это полотно в Русском музее Санкт-Петербурга. Сейчас попробую найти его в интернете. Так-так. Вот, смотри, оно?
14: Ну, конечно, точно. У Репина все, как вы рассказываете. Один из осужденных с кандалами на руках стоит на коленях, и палач уже занес над ним меч. А Николай-чудотворец, не боясь пораниться, ладонью берется прямо за острие оружия и отводит его от головы несчастного. Двое других смертников потрясенно смотрят на Избавителя, не в силах поверить, что спасены. Получается, что это полотно написано по мотивам «Деяния о Стратилатах».
13: Именно так. В 1884 году Илья Репин навестил двоюродную сестру-монахиню. Она была насельницей Никольского монастыря в Харьковской губернии. Настоятельница этой обители тоже встретилась с художником и попросила Илью Ефимыча написать картину, посвященную небесному покровителю монастыря, Николаю Чудотворцу. Живописец отнесся к просьбе очень ответственно. Он долго и тщательно собирал информацию о святителе Николае и деяния о стратилатах. Его особенно потрясло.
14: Маргарита Константиновна, а почему древний документ так называется? Логичнее его было бы назвать «Деяния о трех невинно осужденных». Ведь стратилаты были всего лишь свидетелями мужественного поступка Николая Чудотворца.
13: У истории есть продолжение. Святитель Николай напутствовал стратилатов словами, что в любых обстоятельствах нужно уповать на Бога и не отчаиваться. Через некоторое время они попали по ложному доносу в тюрьму и вспомнили мерликийского епископа. Воины горевали о том, что он не может за них ступиться, как некогда за невинно осужденных. Они горячо молились, и произошло чудо. Николай Угодник явился во сне императору, и тот оправдал и освободил Стратилатов.
14: Тогда почему же Репин не изобразил главных героев летописи на своей картине?
13: Как это не изобразил? Вот они, на заднем плане, в изумлении смотрят, как старенький епископ бесстрашно защищает свою паству. При этом изображение выстроено так, что люди, стоящие перед картиной, вместе с воинами, становятся частью толпы, окружившей святителя Николая. Этот художественный прием помогает почувствовать, насколько святой близок каждому из нас.
14: А давайте, Маргарита Константиновна, после Турции полетим в Санкт-Петербург. Так хочется постоять у картины «Николай Мерликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных», чтобы почувствовать себя рядом со святителем.
13: Конечно, полетим, Наташа. Но святой Николай везде рядом с верующим. Святитель помог Стратилатам вопреки расстоянию, их отделявшему. И ни время, ни границы земного бытия не помешают чудотворцу протянуть руку помощи всем, кто сегодня обращается к нему с любовью и надеждой.
15: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Церковность – величайшее проявление человеческой коллективной жизни.
1: Это цитата из книги «Личность, общество и церковь» религиозного мыслителя конца XIX – начала XX века Льва Александровича Тихомирова. Пройдя в молодости через искушение революционными идеями, он нашел душевный покой в тишине православного мироощущения. «Каждый христианин, — писал он, — находит себя в вечных основах церковного строя, на каждой стадии своего духовного развития. Церковная организация и создана для поддержания единства людей, где человек, не выходя из божественной дисциплины, всегда остается самостоятельным и сознательным существом».
0: Цитата

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Наверное, у каждого человека есть свой город детства. Тот самый, куда из взрослой жизни, как поется в известной советской песне, уже не купить обратный билет. Но порой так нестерпимо тянет вернуться в то время, когда были сосны до неба, до солнца дома. Наверное, именно такие чувства захлестнули однажды писателя Леонида Сергеева. И из-под его пера на свет появилась книга рассказов «Утренний трамвай». Трогательные и светлые воспоминания о детстве. Город детства автора – это маленький заводской городок, залитый ярким солнцем, где в летний полдень для прохлады жители обливают водой полы в домах, а на трамвае можно въехать прямо в бескрайние зеленые луга, к речке с островами и протоками. Целый мир, в котором случаются захватывающие события и происходят невероятные приключения. В этом по своему духу, атмосфере и эмоциональной наполненности «Утренний трамвай» Леонида Сергеева удивительно напоминают другое известное произведение, посвященное неповторимой поре детства – «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери. И хотя сюжет и стиль повествования у них, конечно, совершенно разные, в главном они схожи. Детство – это недолгое и поистине волшебное время, когда мы искренне, просты, открыты и бесхитростны. И чтобы испытать настоящее счастье, нам нужно совсем немного. Так автор доверительно делится с читателем историей из детства, когда он, выпросив у соседа-столяра доски и инструмент, решил стать плотником. Изделия выходили у мальчика на удивление хорошими, и на него посыпались заказы от соседей. Он даром старательно мастерил всем желающим полки, табуретки и этажерки. Руки его покрылись волдырями и занозами, но впервые он познал счастье от работы, от того, что делал полезные вещи. Самым неожиданным оказалось то, что это счастье было намного сильнее, чем всякое другое. Например, то, которым я упивался, когда убегал из дома, и когда бездельничал, и когда мне купили велосипед, признается писатель. А еще у него была горячо любимая верующая бабушка. Она молилась Богу, а мальчик внимательно ее слушал. Каждый раз, когда я слышал бабушкины молитвы, потусторонний мир представлялся мне чем-то вроде нашего города, где полно цветущих садов и веселой музыки, где не нужно думать ни о еде, ни о работе, ни об учебе. Короче, мне казалось, там совсем не хуже, чем на земле, а кое в чем даже лучше. С добрым юмором вспоминает Леонид Сергеев. Детские воспоминания необходимы нам, чтобы, став взрослым, постараться сохранить открытую душу и доброе сердце, считает он. Поэтому стоит почаще наведываться в город детства, куда нас довезут утренние трамваи. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». В непростые времена актуальными остаются слова. Благотворительность кончилась, милосердие осталось. В том смысле, что даже когда приходится затягивать пояса и жизнь, казалось бы, диктует сокращать издержки, человеческое сердце, наоборот, еще живее откликается на необходимость помочь другому. Иногда вопреки житейской логике, но в согласии с парадоксальной логикой Евангелия. И такое простое чувство, как милосердие, действительно никуда не уходит. Сегодня нам предстоит поддержать вещание «Радио Вера» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах. В этих городах требуется закрыть долг за оплату вещания нашей радиостанции в прошедшем апреле. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей. Мы приглашаем всех, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Сделать пожертвование можно через мобильное приложение «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же доступна подписка на регулярные платежи. Даже небольшая, но постоянная поддержка особенно важна, ведь на светлом радио, как вы знаете, нет коммерческой рекламы. Давайте переживем все трудности вместе. Искренне ваш, Максим Печенкин.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: В эфире радио «Вера». География Веры. В Краснодарском крае, в 3 километрах к северу от Геленджика, раскинулось в живописной горной долине село Адырбиевка. Оно появилось на карте Российской империи в середине 19 века. Первыми жителями здесь стали казаки, защищавшие Черноморский берег во время Кавказской войны. Одной из первых построек в Адырбиевке стала деревянная церковь во имя святителя Николая Мерликийского. В начале 20-го столетия она сгорела от удара молнии. И в 1906 году жители поставили новый каменный храм. Его также посвятили Николаю Чудотворцу. Архитектура Никольской церкви отличалась пышностью достойной столицы. 5 куполов возносились над землей на высоту более 20 метров. К сожалению, за годы советской власти великолепное здание превратилось в руины. В 1997 году верующие взялись восстановить его по старым фотографиям. И им это удалось. Сегодня Никольская церковь в Адырбиевке – один из духовных центров Геленджикского района.
1: Радио «Вера» в Геленджике можно слушать на частоте 93.1 FM. Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на Радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 22 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Литературный час на Радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Апостольские чтения.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Человеку, который смотрит на мир религий со стороны, кажется, что все они говорят примерно об одном и том же. На самом деле это не так, и они очень по-разному видят отношения человека и Бога. О том, в чем специфика христианского взгляда, прикровенно, но вполне определенно, говорится в отрывке из 19 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
4: «Быть же внегда быть опасным,

0: Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божьем.
1: Уверяю я же о Царствии Божьем.
2: Среди самых разных лекций по нравственному богословию, которые я читаю, есть те, что посвящены нравственным аспектам церковных таинств. Говоря с людьми о каждом из них, я замечаю, что некоторые воспринимаются как наиболее значимые, в то время как о других часто просто не вспоминают. Например, миропомазание – одно из тех таинств, которые обязательны для полноценной христианской жизни, будто бы скрывается в тени крещения и не воспринимается как нечто важное и самостоятельное. В то же время и само крещение находится в тени другого таинства – покаяния. И тут многие церковные люди решат, что в своем рассуждении я в итоге доберусь и до Евхаристии, которая без сомнения является центром религиозной жизни христианина. Однако, если говорить с точки зрения обывателя, придется остановиться именно на покаянии. Почему? Очень просто. Большинство людей воспринимают свою жизнь как поле личных интересов и планов. Если им и нужен Бог, то только для того, чтобы привлечь его к тому, с чем самостоятельно они не справятся. Что для этого нужно? Иметь с ним хорошие отношения. Каким образом этого возможно добиться? Примириться через покаяние. Именно поэтому и в молитвенной практике многих людей превалируют покаянные мотивы. «Ну вот, ты примирился», — можно спросить такого человека, «а дальше?» «А дальше я справлюсь сам». В новозаветном отрывке, который мы сегодня услышали, Павел приходит в Эфес уже после того, как там проповедовал Аполлос, апостол из числа 70, о котором известно, что он знал лишь крещение Иоаннова, и хотя вполне здраво рассуждал о Мессии, полноты знания не имел, проповедуя лишь то, что знал от Крестителя. Ко времени прихода Павла сам Аполлос уже был в Коринфе, в то время как люди, им наученные, оставались в Эфесе. Что же они знали о Боге? То, чему учил Ветхий Завет, потому что проповедь Иоанна Крестителя была его средоточием и богословской вершиной. В ней от людей ничего не требовалось, кроме как покаяться и исполнять заповеди. Или, скажем проще, она была посвящена тому, чтобы обновить постановление Ветхого Завета. Из дальнейшей беседы Павла с ефесянами становится понятно, что они не знают ни о крещении во имя Христова, ни о схождении на крещенных Святого Духа. Но чем же было это крещение? И для чего сходил Дух Святой? Крещение было не просто просьбой о прощении и примирении, но воскресением к новой жизни в единстве с Сыном Божиим. Дух же был дарован, чтобы каждый своим уникальным образом мог творить волю Божию в мире. И если в центре многих религий, даже формально считающих Бога главным, человек с его желаниями и целями, то в центре христианства Бог, ставший человеком и открывший человеку возможность божественной жизни. –

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Преображенский кафедральный собор Димитровграда, города Ульяновской области, был построен совсем недавно, в 2007 году. Однако история его уходит корнями в XIX век, в то далекое время, когда на территории современного города находилась деревенька Меликес. В 1859 году она стала селом, поскольку здесь появился первый деревянный храм. Его посвятили Николаю Чудотворцу. По праздникам маленькая церквушка не вмещала молящихся, и жители Меликеса решили поставить еще одну, на этот раз каменную. Главным жертвователем стал купец первой гильдии Николай Масленников. Он не только оплатил материалы и работу мастеров, но и отдал свой дом для проживания духовенства. В 1879 году каменный храм осветили, и он также получил имя Николая, угодника Божия. 10 лет в Меликесе существовало 2 никольских прихода. Деревянную церковь в народе называли «Староникольской», а каменную – «Белой». А штукатуренные стены заботливо белили весной и осенью, и храм неизменно сохранял праздничный вид. В 1889 году деревянный храм сгорел при пожаре. Белая церковь стала центром общественной жизни Меликеса. При ней открылась школа и заработала библиотека. В день памяти святителя Николая 19 декабря в селе устраивали ярмарку, на которую съезжалось множество гостей из окрестных деревень. Празднование совершалось каждую зиму, вплоть до революции 1917 года. Безбожники, захватившие власть в России, закрыли Никольскую церковь, а в 1939-м снесли. Там, где стоял Белый храм, устроили парк. Но через 60 лет верующие получили разрешение возродить утраченную святыню. Первые молебны служили под открытым небом на месте снесенной церкви. В 2000 году в парке поставили часовню в честь Казанской иконы Божией Матери. А еще через 7 лет здесь возвели великолепный кирпичный храм в честь праздника Преображения Господня. За яркий цвет стен его называют красным. Меликес к этому времени получил статус города и новое имя – Димитровград. В 2012 году он стал центром Меликесской православной епархии. Кафедральным, то есть главным ее собором, считается Спасо-Преображенский храм – Красная Церковь, что выросла на месте утраченной Белой, в самом

Вера. Светлое радио. Подлинная любовь дает силы другому. Николай Бердяев.

0: времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний поэтессы и драматурга Елизаветы Дмитриевой. 1903 год. Я до 16 лет почти все время лежала. Туберкулез и костей, и легких. До сих пор хромаю, потому что болит нога. Мое первое воспоминание — возвращение к жизни после многочасового обморока, наклоненное лицо мамы и колокольный звон. Мне было 7 лет. А потом долгие годы я была прикована к кровати и больше всего полюбила длинные ночи и красную лампадку у Божьей Матери всех скорбящих.
0: Голоса.

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Летом 2017 года в Москву из Италии была доставлена великая святыня – частица мощей святителя Николая Чудотворца. Поклониться ей пришли тысячи россиян. Мощи святого были привезены в Москву из итальянского города Бари, небольшого по размерам, но известного на весь христианский мир. Почти тысячи лет назад Бари стал местом хранения мощей святителя Николая, который находится в каменной гробнице главного храма города. Однако не только Бари претендует на то, чтобы быть хранителем мощей Николая Чудотворца. Значительная часть останков святого есть и в Венеции. Этот город славится не только романтикой и гондолами. Венеция – место, куда стремятся христианские паломники со всего мира. В течение веков венецианцы собирали в храмах своего города значимые святыни, в том числе и мощи святого Николая. Первоначально останки святителя находились в родном для него городе – Мирах Ликийских. Сейчас это территория Турции. Мусульманские племена стали атаковать эту часть Малой Азии еще в XI веке. Именно тогда купцы города Бари вывезли из Мир Ликийских мощи святителя Николая, опасаясь за их судьбу. Как оказалось впоследствии, не все мощи оказались в Бари. Десятилетия спустя в Миры отправилась венецианская экспедиция, которая забрала оставшуюся часть святых останков. Местом их хранения стал католический храм базилика святителя Николая на острове Лидо. Лидо входит в состав старой исторической части Венеции, расположенной по большей части на искусственных островах. Венецианцы на протяжении веков с большим почтением относились к доставшейся им святыне. Тем более, что святитель Николай и у католиков, и у православных почитается как покровитель моряков. А венецианцы всегда славились как искусные мореходы. В день памяти святителя в городе всегда проходили пышные торжества. Однако ситуация изменилась к середине 20 века, когда католическая церковь произвела, так сказать, ревизию святых. В результате многие древние подвижники были просто вычеркнуты из календаря и святцев, а некоторые понижены в своем статусе. Второй относится к святителю Николаю. Он теперь у католиков местно чтимый святой, богослужение в честь которого совершать не обязательно. Храм с мощами святого Николая на острове Лидо опустел. Венецианцы-католики как будто забыли о своем небесном покровителе, но не забыли венецианцы-православные. На территории Венеции существует русский православный приход в честь святых жен Мироносец. Именно здесь, начиная с мая 2005 года, в дни памяти святителя Николая, божественная литургия совершается на престоле, под которым покоится венецианская часть его мощей. Таким образом, благодаря православным, почитание святителя Николая на территории Венеции продолжает жить. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о великой христианской святыне Венеции, мощах святителя Николая Чудотворца и их почитании.

0: Сегодня, 22 мая, по празднеству Вознесения Господня, Церковь вспоминает святого пророка Исаию, мученика Христофора Ликийского, перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из мир Ликийских в Бари, преподобного Иосифа Оптинского. Святой мученик Христофор жил в III веке и до крещения носил имя Репрев, что значит «дурной, негодный». Был он человеком высокого роста и необыкновенной физической силы. По преданию, в молодости Репрев был очень красив, но он попросил Господа обезобразить его внешность, чтобы не стать причиной соблазнов для других. Еще до своего крещения он исповедовал веру во Христа и обличал гонителей христианства. За это его неоднократно били и наказывали, а силач Репрев со смирением принимал все побои. Когда император Декий узнал о необыкновенном жителе своей империи, он послал за Репревом отряд из 200 воинов. По дороге Репрев совершил немало чудес. По его молитве умножились съестные припасы. Все стали очевидцами, как в руках исповедника расцвела сухая трость. За время пути 200 воинов уверовали в Христа. Они и Репрев приняли крещение в Антиохии у епископа Вавилы. Император приговорил новокрещенного Христофора к пыткам и казни. За ним на эшафот последовали 200 воинов. Всего же своей проповедью святой Христофор обратил более 50 тысяч человек. В православной иконописи есть интересная традиция изображать святого Христофора с пёсьей головой в память о его небывалой скромности. По словам святителя Иоанна Златоуста, дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно. Церковь прославляет мученика Христофора Ликийского и обращается к нему со словами: «Святой мученик Христофор, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. Отрывок из послания апостола Павла к евреям 4 главы. «Братья, — пишет апостол, — имея великого первосвященника, который прошел через небеса, Иисуса, Сына Божия, будем крепко держаться нашего исповедания. Ведь наш первосвященник не тот, кто не может сострадать нашим немощам, но тот, кто, как и мы, испытал искушение во всем, но не согрешил. Поэтому мы можем смело приступать к престолу благодати, чтобы, находя милость и благодать, получать своевременную помощь. Ведь всякий первосвященник берется из среды людей и поставляется посредником людей в их отношениях с Богом, чтобы приносить ему дары и жертвы за грехи. Он может с терпением сочувствовать к тем, кто пребывает в неведении или заблуждается, потому что и сам он в немощи со всех сторон. И по этой причине должен приносить жертвы как за грехи народа, так и за свои собственные. И такую честь никто не присваивает себе сам, но призывается Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам прославил себя, став первосвященником, но прославил его тот, кто сказал ему: «Ты, сын мой, сегодня я породил тебя». Так и в другом месте он говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Одна из важнейших идей послания к евреям – это первосвященство Иисуса Христа. В нем излагается сущность и условия священнического служения. Всякий священник несет на себе обязанность быть представителем народа перед Богом или, иными словами, выступать как посредник и ходатай перед Богом от лица народа Божия. Грех пролагает пропасть между Богом и людьми. Священник же своим служением призван как бы перебрасывать мост через эту пропасть и вводить людей в присутствие Божие, приближать их к небесному престолу благодати. Господь Иисус Христос, будучи не простым священником, но великим первосвященником, преодолел эту пропасть. Он прошел через небеса и тем самым проложил нам путь от земли к престолу Божию. Так исповедует наша вера, и в этом исповедании выражено наше упование на спасение. Кто из грешных людей способен подняться на небо, приблизившись к Богу? Разумеется, никто. Но Иисус Христос – не простой священник из людей. Он великий посредник, посредник с большой буквы, выше всех прочих посредников, ибо Он – Сын Божий, божественен по Своему рождению и сущности. Но если бы Иисус Христос имел только божественную природу, Он не мог бы отвечать самому понятию о посредничестве. Ведь всякий посредник должен быть причастным обоим сторонам отношений. Если бы Иисус был только Богом, то Он не мог бы сострадать в наших немощах. Сама мысль о том, что Бог способен страдать или сострадать, была абсолютно чужда иудейскому сознанию и богословию. Привычное для нас представление о Боге как о любящем Отце вошло в мир вместе с проповедью самого Иисуса Христа. Во времена Его земной жизни такое представление было новым и даже революционным. Ведь основная идея о Боге в иудействе заключалась в том, что Он свят, то есть абсолютно отличен от людей и от всего земного. Представить себе, что Богу могут быть свойственны человеческие переживания и чувства, было невозможно. Но Иисус был не только Богом, но и человеком. Человеком с большой буквы, во всем подобным нам, за исключением греха. Когда в прочитанном тексте говорится о том, что Он, подобно нам, простым людям, был искушен во всем, но не согрешил, речь идет об основном принципиальном искушении, то есть об испытании, когда под сомнение ставится сама вера человека. Предполагается библейское Адамово искушение отречься от жизни по вере, искушение отпасть от Бога. Однако само вочеловечение Сына Божия в мире греха и искушений, сама солидарность Его с искушаемыми грешниками состояла в неизменном послушании Сына Богу Отцу. Иначе говоря, сама подверженность Иисуса Христа искушениям парадоксальным образом свидетельствовала о единстве Сына с Отцом. Это то, что в другом месте апостол Павел называет премудростью Божией, которая ограниченному земному сознанию представляется полным абсурдом и безумием. Таким образом, Господь Иисус Христос отвечал всем условиям истинного посредника между людьми и Богом. Он был един с Богом, божественен по природе, в то же самое время, как человек солидарен с грешным, страдающим и искушаемым человечеством. В нем Бог явил себя как любящий Отец, способный к сострадательному милосердию, понимающему сочувствию и спасительной благодатной помощи. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Всего мира. Со времен крещения Руси русский народ тоже считает святителя Николая своим святым покровителем, заступником, ходатаем перед Богом. Это с удивительным лиризмом показано в поэме Сергея Есенина «Микола».
5: «Ходит странник по дорогам, где зовут его в беде, из земли гуторит с Богом в белой тучи бороде. Говорит Господь с престола, приоткрыв окно за рай: «О мой верный раб Микола, обойди ты русский край. Защити там в черных бедах скорбью вытерзанный люд. Помолись с ним о победах и за нищий их уют».
4: В детстве Сергей Александрович Есенин, выросший в крестьянской семье, ходил в храм на богослужение, молился перед иконами, среди которых наверняка был образ Николая Чудотворца. Потом Есенин уехал в Петербург и в Москву, стал модным и даже скандально известным поэтом. Но от того времени, когда он мальчиком пел в церковном хоре, в его поэзии осталось самое важное – исповедальность. Сергей Есенин так говорил о себе: «Пишу не для того, чтобы что-то выдумать, а потому что душа просит. Никого ничему не учу, а просто исповедуюсь перед всем миром, в чем прав и в чем виноват». Так родилась есенинская поэма о святителе Николае Мирликийском, любимом святом русского народа. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

«Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Искренне покаявшийся грешник получает от Бога прощение, чувствует в себе божественное утешение и может достичь духовного радования. Старец Паисий Святогорец.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1960 году вышел роман американской писательницы Харпер Ли «Убить пересмешника». Сюжет его таков. Адвокат Аттикус Финч, отец двоих детей, защищает на суде Тома Робинсона, негра, ложно обвиненного в тяжелом преступлении. За несколько дней до первого судебного заседания Тома из городской переводят в местную тюрьму. И в первую же ночь жители городка собираются возле тюрьмы.

0: чтобы совершить самосуд. Атикус, предвидя это, с вечера остается возле камеры Тома. Он пытается остановить горожан, те угрюмо наступают. Том, казалось бы, обречен. В этот момент из-за спины Атикуса раздается голос маленькой девочки, его дочери Джин Луизы по прозвищу Глазастик. Девочка, узнав в одном из окруживших ее отца мужчин соседа, радостно восклицает: «Мистер Каннингем, здравствуйте! Вы меня не узнаете? Я Джин Луиза Финч. Я хожу в школу с вашим сыном, Уолтером. Вы ему передадите от меня привет?» Все молчат. И девочка обескураженно добавляет: «Я ничего плохого не хотела. Просто сказать привет». Отец Уолтера обещает, что передаст сыну привет. А потом коротко командует: «По домам, ребята». Горожане в молчании расходятся. Весь роман «Убить пересмешника» выстроен на вопросе: есть ли смысл противиться злу, если ты заранее знаешь, что проиграешь? Атикус, принимая роль защитника Тома, говорит, что смысл есть всегда. И он прав. Один Атикус не смог бы остановить разъяренную толпу. Но он сделал, что мог. И в последний момент несколько слов маленькой девочки спасли и его самого.
1: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
3: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Есть фильмы, сюжеты которых строятся на фантазиях о боговоплощении. Сценаристы обыгрывают пришествие Бога в облике человека в наш современный мир. При этом воплотившийся Бог в таких фильмах – это вовсе не Христос, а христиане почему-то предпочитают не вспоминать. Наверное, Христос им кажется слишком скучным и, пожалуй, далеким, а его слова представляются неактуальными. Конечно, хочется видеть Бога рядом. Хочется, чтобы Он был похож на нас, чтобы Он полностью нас понимал и говорил с нами на одном языке. Но ведь Христос именно таков, а потому нет никакой необходимости, кроме, пожалуй, коммерческой, выдумывать каких-то новых воплощенных богов. Но есть иная необходимость – пристально всматриваться в облик Сына Божия Господа нашего Иисуса Христа. Ведь такое всматривание дает нам возможность понять, что Он с нами – и Он понимает нас лучше, чем кто бы то ни было еще. Об этом и говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 14 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем.
4: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте».
5: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам».
4: «Аще ли жени, за та дела веру химите ми».
3: Только что прозвучавший евангельский отрывок затрагивает как минимум две важные темы. Во-первых, он говорит о том, как преодолеть сердечное смущение, или иначе тоску, растерянность, смятение и утрату смысла. Необходимо веровать в Бога и во Христа. Во-вторых, этот отрывок Евангелия от Иоанна доносит до нас очень важную истину о Христе. Во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Любопытно, что даже ближайшие ученики Спасителя не вполне понимали это. Они видели Его чудеса, слушали Его слова, Но, судя по всему, в какие-то моменты им все равно казалось, что Бог где-то далеко, что Бог непостижим, невидим, непонятен и недостижим. А потому, находясь рядом со Христом, они просили у Него, чтобы Он показал им Бога Отца. Очевидно, что, будучи людьми, воспитанными на образах Ветхого Завета, апостолы представляли себе видение Бога Отца наподобие потрясающего воображения богоявлений времен исхода евреев из Египта. В самом деле, история исхода настолько удивительна, что многие представления о Боге мы до сих пор черпаем из нее, забывая, что исход был исключительным действием Божиим. Он преобразовал собой Христово воскресение и избавление человечества от рабства греху и смерти. А потому действия Божьего исхода никогда более не повторялись в истории человечества. Все прочее время Бог действовал иначе и являл себя людям прикровенно, обращаясь не к народу целиком, а к сердцу человека. Кажется, что апостолы должны были это понимать и помнить. Оказалось, что нет. Оказалось, что и они отчасти в плену не вполне корректных представлений о Боге. И они не вполне понимают, кто беседует с ними. Христос не стал говорить загадками и притчами. Он сказал прямо: «Видевший меня, видел Отца». После этих слов у нас появился очень простой ответ на вопрос о том, как выглядит Бог и как Он себя являет человеку. Бог – это Христос. Следовательно, Он выглядит так, как выглядел Христос. То есть Он имеет физический облик совершенного человека. Духовный же Его облик изобразить невозможно, подобно тому, как невозможно изобразить воздух или же милосердие. Говорить о них, чувствовать их можно, а вот увидеть не получится. Отныне у нас нет необходимости фантазировать о Боге. Мы знаем о Нем все, что необходимо для нашего спасения. Так давайте воспользуемся этим знанием и припадем к воскресшему Господу нашему Иисусу Христу с тем, чтобы в Нем обрести спасение.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Отца Иоанна позвали к больному. Идти нужно было на другой конец города, и хотя на улице уже смеркалось, священник, не откладывая, отправился. Однако больной, которому так спешил отец Иоанн, на самом деле был совершенно здоров. Просто трое неверующих студентов, наслышанных от народа о том, что отец Иоанн обладает особенным даром провидения от Бога, решили лично в этом убедиться. Если он действительно все знает наперед, то и не пойдет к здоровому. А если придет, значит, все про него врут, подумали они и разыграли спектакль с мнимым больным. Когда отец Иоанн постучал в дверь их комнаты, студенты с улыбкой переглянулись. Пришел-таки. Священника впустили, и он подошел к кровати, на которой с видом умирающего возлежал молодой человек, взявшийся исполнить роль занедужившего. Отец Иоанн кротко и ласково взглянул на него и тихо сказал: «Сейчас я тебе не нужен, а когда действительно понадоблюсь, обязательно зови». И вышел из комнаты. Как только дверь за ним закрылась, мнимый больной хотел встать, но с ужасом понял, что не может этого сделать. Его товарищи были напуганы не меньше и пытались помочь несчастному, но ничего не получалось. Подняться с кровати студент не мог. Так прошло 2 дня. На третий, прикованный к постели, студент не выдержал. «Бегите скорее к отцу Иоанну», — умолял он товарищей. Когда сконфуженные молодые люди явились к священнику, он с радостью встретил их, как старых знакомых. Студенты, не зная, куда девать глаза от стыда, выложили отцу Иоанну всю правду о своей глупой шутке и искренне раскаялись в содеянном. «Идите с миром домой», — ответил им священник. «Ваш приятель обязательно поправится». Когда молодые люди вернулись к себе, их друг был уже на ногах. От радости все трое упали на колени и стали с благодарностью молиться Богу. В мгновение ока дерзкие скептики превратились в искренне верующих людей. Главное — живая вера сердца и теплота раскаяния в грехах, говорил отец Иоанн Кронштадтский, благодаря которому тысячи неверующих нашли путь к Богу и обрели смысл жизни.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: вера.
1: Все метусь да метусь, а когда ж я уймусь? Боже мой, помоги уплатить мне долги. Как хотелось бы мне жить с тобой в тишине и твою благодать не гасить и не гнать, а молиться, терпеть. И вдали от людей, на цивнице моей, тебя, Господи,

Радио «Вера». Светлое радио. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Первое послание Иоанна Богослова.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. 1972 год. Любить расслабляющей любовью, любить такой любовью, которая все допускает и позволяет человеку становиться все мельче и мельче, все более жестоким, все более себелюбивым, это не любовь, это измена. Любовь должна быть требовательной. Требовательность в любви сказывается прежде всего в том, чтобы любимого человека вдохновлять, чтобы его уверить в том, что он бесконечно значителен и ценен, что в нем есть все необходимое, чтобы вырасти в большую меру человечности.

0: «Поэты и книга книг». После исхода из египетского плена израильский народ получил от Бога через пророка Моисея закон, полностью регламентирующий все сферы жизни. Ядром этого законодательства стал Деколог – 10 заповедей, определивших основу нравственности. Но если заповеди понятны большинству современных людей, то некоторые иные предписания Моисеева закона в наши дни часто вызывают недоумение. Как объяснить, к примеру, изложенный в библейских книгах Левит и Второзаконие запрет смешивать при изготовлении тканей нити шерсти и льна? Современные американские ученые, профессор древнееврейского языка из Чикаго Джон Уолтон, религиовед из штата Миссури Виктор Мэтьюс и профессор истории Университета штата Висконсин Марк Чавалес нашли ответ на этот вопрос в одной из кумранских рукописей. В древнем манускрипте, обнаруженном в 1947 году в 1,5 километрах от побережья Мертвого моря.
1: Кумранские рукописи – свитки из пергамента, папируса и меди, датированные с 3 столетия до Рождества Христова по 1 век по рождению Спасителя. Манускрипты представляют собой отрывки из Священного Писания и небиблейские тексты на древнееврейском, арамейском и греческом языках. Считается, что эти книги составляли библиотеку, принадлежавшую некой иудейской общине. Одна из кумранских рукописей, так называемое «галахическое письмо» от слова «галаха», то есть «закон», содержит трактовки некоторых библейских предписаний, в том числе и запрета на смешение разнородных нитей. Неизвестный иудейский законоучитель 1 века до Рождества Христова разъясняет, что ткани из смешанных волокон возбраняется использовать в повседневной жизни. А вот священники, совершающие богослужение в храме, не только освобождены от этого запрета. Закон Моисея, напротив, предписывает изготовлять одежды для них из крученной нити из шерсти и виссона, то есть шерсти и льна, что недопустимо для прочих иудеев.
0: Но с чем связаны такие двойные стандарты? Почему же адресованные иудеям повеления Левита и Второзакония не использовать в быту смешанных тканей противоречат указаниям по изготовлению одежды для священников из библейской книги «Исход»? Американские историки утверждают, что противоречия здесь нет, опять же ссылаясь при этом на галахическое письмо из кумранских рукописей.
1: 28-я глава книги «Исход» действительно содержит подробную инструкцию изготовления священнических одежд из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона. И никак не объясняет, почему изложенная технология не соответствует запрету двух других библейских книг. Однако автор галахического письма из Кумрана утверждает, что свет на этот парадокс проливает 30-я глава Исхода. В ней Господь, подробно объясняя устами пророка Моисея, как и из чего следует варить священный благовонный елей и фимиам, строго запрещает использовать эти вещества в повседневности, поскольку они предназначены исключительно для богослужения. Таким образом, Бог воспитывает в людях навык различия сакрального и обыденного. По всей вероятности, и завет носить одежду из однородных материалов — это призыв к аскезе во славу Бога, к проявлению благоговения ко всему, что посвящено ему.
0: Священное Писание полно тайн. И часто бывает так, что, постигнув смысл той или иной библейской загадки, удивляешься ее мудрой простоте и кажущейся очевидности. Но поиск ответов на вопросы вечной книги всегда непрост. Он требует дерзновения и упорства, сосредоточения на деталях и умения охватить умным взором большой объем информации. Он требует подлинно научного подхода. Тайны Библии. Вы слушаете

0: Сегодня, 22 мая, по празднеству Вознесения Господня, Церковь вспоминает святого пророка Исаию, мученика Христофора Ликийского, перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из мир Ликийских в Бари, преподобного Иосифа Оптинского. Святитель Николай, епископ мир Ликийских, жил на рубеже 2 и 3 веков. Он прославился своей заботой о бедняках, милостью к страждущим, а также даром чудотворения. Весь христианский мир после кончины святителя чтил его память. Но в XI веке положение Византийской империи ухудшилось. Турки опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли города и села, убивали жителей, разоряли и оскверняли храмы. Не раз мусульманские войска покушались уничтожить гробницу святителя Николая. В 1807 году купцы из итальянского города Бари решили, что мощи святителя Николая Чудотворца будут в безопасности, если перевести их к ним в храм. Мореплаватели из Бари высадились в Мирах. Четыре монаха, находившихся в храме у гробницы, пытались оказать сопротивление, но тщетно. Итальянцы перенесли мощи на корабль и отправились на родину. Жители мир Ликийских горевали и оплакивали свою потерю. В Бари реликвия была окружена чрезвычайным почтением. По молитвам к ней и сейчас происходит множество чудес. Паломники из России – частые гости у мощей Николая Чудотворца.
1: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святителя и чудотворца Николая. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому за молитвенной помощью и надеемся на его предстательство перед Господом. Святитель Николай Чудотворец, моли Бога о нас.
2: Радио

0: «Северная царица» – так часто называют Тихвинскую икону Божьей Матери. Как и когда появился этот образ на Руси? Почему его почитали не только простолюдины, но и цари и вельможи? Какими чудесами прославилась икона Богородицы? Об этом и многом другом узнают герои программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Краски России.
2: Так давно хотела побывать здесь, в Пермской художественной галерее, Андрей Борисович. Увидеть своими глазами уникальное собрание деревянной скульптуры.
3: Прекрасно понимаю вас, Маргарита Константиновна. Подобной коллекции нет больше нигде в мире. Более 500 вырезанных из дерева ростовых фигур. Образы Иисуса Христа, Богородицы, святых и ангелов.
2: Взгляните вот на этих двух ангелов с репидами-опахалами. Какое светлое выражение ликов. При этом статью, широкими ладонями, они напоминают крестьян.
3: А чертами похожи на коренных жителей здешних мест, пермяков. И в этом историческая и художественная ценность пермской деревянной скульптуры.
2: Как интересно, Андрей Борисович. Поясните, пожалуйста, свою мысль.
3: С удовольствием. Пермяки исповедовали язычество, поклонялись идолам, вырезанным из дерева. В 15 веке Великая Пермь стала частью русского государства, и православные миссионеры использовали деревянную скульптуру как один из способов просвещения. Это был художественный язык, который помогал пермякам постигнуть благую весть о Христе.
2: Мастера создавали скульптуры с чертами местных жителей, чтобы христианство стало им ближе, родней?
3: Да, и намерение оправдалось. Недаром народные умельцы из пермяков восприняли этот вид церковного искусства. В 18 веке деревянные скульптуры имелись практически в каждом храме Пермского края. В то время были созданы и вот эти ангелы с репидами.
2: Они тоже украшали какую-то церковь?
3: Храм Смоленской иконы Божьей Матери в селе Пентек. Это старейшая церковь на Урале. Ей больше 400 лет. Шестигранный бревенчатый сруб стоит на высоком берегу Камы. Летом его темный силуэт отражается в воде, зимой красиво выделяется на фоне снега.
2: Вот бы посмотреть. Далеко отсюда село Пентек?
3: От Перми 300 километров на север.
2: Далековато. Как же фигуры ангелов оттуда оказались в Пермской художественной галерее?
3: О, это отдельная история. И главные герои в ней — первый директор Пермской художественной галереи Александр Соропятов и научный сотрудник музея Николай Серебренников. В 20-х годах 20 века они предприняли несколько экспедиций по деревням Пермского края, собирали церковные ценности.
2: Из действующих церквей?
3: Вовсе нет. К тому времени безбожники закрыли большинство храмов, утварь из драгоценных металлов, древние иконы в дорогих окладах национализировали, а деревянные скульптуры сочли бесполезными и уничтожали. А ученые спасали их.
2: Тогда и сформировалась в Перми коллекция?
3: Основная ее часть. За несколько лет Соропятов и Серебренников прошли от Перми через Усолье в Чердынь, на север Пермского края. Посетили десятки сел в радиусе нескольких сотен километров, собрали 412 деревянных фигур и составили подробный отчет о происхождении каждого экспоната с указанием на карте.
2: Эта карта сохранилась?
3: О, да. И мы с вами вполне можем повторить путь ученых прошлого века, побывать в тех местах, где развивался особый вид церковного искусства – пермская храмовая деревянная скульптура.
4: Коллекцию храмовой деревянной скульптуры Пермского края можно увидеть в Пермской государственной картинной галерее.
1: Краски России. Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Невинномысске прошел третий форум казачьей молодежи Терского войскового казачьего общества и Союза казаков России. Работе пленарного заседания форума предшествовала божественная литургия в Покровском соборе города Невинномысска. Богослужение возглавил руководитель комитета по взаимодействию с казачеством в Ставропольской епархии, войсковой священник Терского войскового казачьего общества протоиерей Павел Самойленко. По завершении литургии были совершены молебен на начало всякого благого дела и крестный ход от Покровского собора к Поклонному кресту казакам-основателям станицы Невинномысской, где состоялась заупокойная лития по всем воинам, душу свою за веру православную и отечество наше положившим. Далее участники отправились в культурно-досуговый центр «Родина», где прошло пленарное заседание форума под председательством руководителя комитета по взаимодействию с казачеством Ставропольской епархии протоиерея Павла Самойленко. Он отметил, что этот форум проводится в Невинномысске впервые.
3: Он проводится здесь впервые по вполне понятным причинам. Первые два были в Заметном и Солнечнодольске. Мы как бы нарабатывали опыт. А теперь, когда мы поняли, что нам под силу организация таких крупных молодежных сборов или форумов, мы решили сделать центром этого третьего форума город Невинномысск. Ну, это промышленный центр. Это город с устойчивыми казачьими традициями. И еще одна особенность этого форума в том состоит, что мы его проводим совместно с Союзом казаков России. Ведь Невинномысск – это Кубань, это кубанские казаки, поэтому мы с радостью пригласили Павла Филипповича Задорожного. Он откликнулся, прибыл сегодня верховный атаман Союза казаков России, и он здесь, в Невинномысске, и атаман Терского войска, и атаман Ставропольского окружного войска, все здесь. Все братски молились за божественные литургии. Божественная литургия совершалась более чем 60 священниками. Это такой удивительный, мощный духовный собор, который, я верю, послужит дальнейшему духовному развитию нашей православной казачьей молодежи, в ее воцерковлению и укоренению в наших благочестивых православных традициях, особенно в борьбе с пытающимся сегодня возродиться неоязычеством и другими деструктивными явлениями.
2: Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев считает, что подобные форумы носят практический характер и очень важны для обмена опытом.
4: Дело в том, что у нас на территории региона действуют десятки казачьих военно-патриотических клубов, спортивных секций, каких-то казачьих кадетских классов, открыт корпус, школы, казачьи техникумы. Но очень важно иногда встречаться, обсуждать лучший опыт для того, чтобы в дальнейшем его транслировать. Для нас глубоко символично, что в этом году форум еще под свои знамена пригласил и казаков Союза казаков России, то есть не только реестровое Терское казачье войско, но и это такая давняя маститая казачья общественная организация вот объединяет с нами усилия в общем деле воспитания подрастающего поколения. И, разумеется, под амофором Ставропольской митрополии при благословении митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. И это символично, потому что мы все знаем, что без Бога не до порога, казак без веры не казак. И поэтому воспитание гармонично развитой личности, пожалуй, оно возможно только именно в реализации вот этого триединого казачьего служения. Казаки служат православной вере, казаки служат отечеству, казаки служат народу. И в этом триедином служении мы можем по-настоящему самореализоваться.
2: Третий форум казачьей молодежи, объединивший более 1000 участников, завершился торжественным концертом и праздничной трапезой. Также для всех присутствующих на мероприятии были организованы мастер-классы и выставки, посвященные казачьей культуре и истории. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Которого весенней ночью новорожденным подбросили к воротам сельского монастыря. Фамилии у Марселино не было. И однажды он получил прозвание «Марселино, хлеб и вино». Так назвал мальчика его таинственный друг, живущий на чердаке. Марселино обнаружил его там случайно, но с момента этой встречи жизнь ребенка изменилась и наполнилась новым смыслом. Не стоит, конечно, раскрывать интригу и развязку повести, события которой неожиданны и в прямом смысле слова чудесны. Можно лишь сказать, что это не очень длинная, зато невероятно светлая история о маленьком сироте, а на самом деле тонкая притча о встрече человеческой души с Богом обязательно глубоко тронет сердца читателей. Не так уж много на свете легких, на одном дыхании читающихся книг, способных по-настоящему удивить и подвигнуть читателя глубоко задуматься о смысле жизни. Но повесть «Марселино, хлеб и вино» Хосе Санчеса Сильвы точно одна из них. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
5: «Литературный навигатор». Радио «Вера».

0: Светлое радио. Первый источник.
1: Папа, смотри, какие котята. Давай возьмем домой такого.
2: Ну нет. Вот поедешь к бабушке в деревню, у нее и котята есть, и другие братья наши меньшие.
1: Пап, какие братья?
2: Выражение есть такое. Пойдем, по дороге расскажу.
3: Выражение «братья наши меньшие», знакомое многим по есенинским строчкам из «Зверье», как «братьев наших меньших», имеет свой первоисточник. Это Библия. В Евангелии от Матфея мы находим пророчество Христа о страшном суде. Он говорит, что ответ будет дан всем народам, которые, как стадо, будут поделены на овец и козлов, на праведников и грешников. Одни будут по правую сторону, другие по левую. И праведникам благословенным, стоящим по правую сторону от судьи, будет дано право наследовать царство, уготованное от создания мира. Далее Евангелие сообщает. Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Кого Господь называет братьями меньшими? Ответ на этот вопрос мы находим у святителя Иоанна Златоуста. Потому они братья, что уничижены, что нищи, что отвержены. Таковых Бог в особенности призывает в свое братство, то есть незнаемых, презираемых, разумея всякого верующего. Он хочет, чтобы и мирской человек, когда жаждет, алчит, наг или странствует, получал от нас всякое пособие. Крещение и общение в божественных тайнах соделывает нас братьями. Отсюда мы имеем первое, почти утраченное значение выражения «братья наши меньшие». Сегодня так говорят о людях невысокого социального положения. В Древней Руси братьями меньшими назывались либо удельные князья по отношению к великому князю, либо люди невысокого общественного положения, нуждающиеся в защите и помощи. Несмотря на однозначность смысла, выражение приобрело еще одно значение, далекое от первоисточника. С начала 20 века так говорят и о животных, как друзьях человека, нуждающихся в его защите. Считают, что этому смыслу выражение обязано дрессировщику Владимиру Дурову и его отношению к животным, которых он считал разумными и добрыми существами. В своих работах, посвященных теме дрессировки животных, Владимир Дуров называет их «младшими братьями».
0: Первый источник.

0: Луганск – столица Луганской Народной Республики. Город стоит на месте слияния рек Лугани и Ольховки. В первой половине XVIII века запорожские казаки основали здесь деревеньку под названием Каменный Брод. В 1761 году в селе построили деревянный храм во имя апостолов Петра и Павла. Спустя 35 лет с молитвы в этом храме началось строительство чугунолитейного завода. Он стал первым крупным металлургическим предприятием на юге России. Здесь изготавливали пушки и снаряды для Черноморского флота, а также памятники. Литейщики Каменного Брода возвеличили боевую славу России в монументах, посвященных победе над шведами в 1709 году и над французами в 1812. Эти мемориалы установили в Полтаве и в Новгороде. Металлургическое производство на реке Лугань стало широко известно. Поселок Каменный Брод разрастался и в 1882 году получил статус города с названием Луганск. Он стал не только промышленным, но и духовным центром. В начале 20 века здесь действовало 10 церквей. Петропавловский храм, открытый на заре истории города, в 1905 году перестроили в камни. Он единственный сохранился в безбожное советское время. Но прошло меньше 100 лет, и город вновь стал прирастать церквами. Сегодня Луганск сияет куполами православных храмов.
1: Радио «Вера» в Луганске можно слушать на частоте 88.8 FM.
2: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
3: Семья – это счастье, а большая семья – большое счастье.
4: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
5: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
4: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья-фест. Неделя семьи». Больше семья – больше любви. Категория 0+.
2: Это была рекламная информация о наших проектах.
6: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными, радикальными и противоположными.
7: Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Человеку, который смотрит на мир религий со стороны, кажется, что все они говорят примерно об одном и том же. На самом деле это не так, и они очень по-разному видят отношения человека и Бога. О том, в чем специфика христианского взгляда, прикровенно, но вполне определенно, говорится в отрывке из 19 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Быжевник добыть Аполлосу в Коринфе».
3: Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем.
2: «Уверяю я же о Царстве Божьем».
1: Среди самых разных лекций по нравственному богословию, которые я читаю, есть те, что посвящены нравственным аспектам церковных таинств. Говоря с людьми о каждом из них, я замечаю, что некоторые воспринимаются как наиболее значимые, в то время как о других часто просто не вспоминают. Например, миропомазание – одно из тех таинств, которые обязательны для полноценной христианской жизни, будто бы скрывается в тени крещения и не воспринимается как нечто важное и самостоятельное. В то же время и само крещение находится в тени другого таинства – покаяния. И тут многие церковные люди решат, что в своем рассуждении я в итоге доберусь и до Евхаристии, которая без сомнения является центром религиозной жизни христианина. Однако, если говорить с точки зрения обывателя, придется остановиться именно на покаянии. Почему? Очень просто. Большинство людей воспринимают свою жизнь как поле личных интересов и планов. Если им и нужен Бог, то только для того, чтобы привлечь его к тому, с чем самостоятельно они не справятся. Что для этого нужно? Иметь с ним хорошие отношения. Каким образом этого возможно добиться? Примириться через покаяние. Именно поэтому и в молитвенной практике многих людей превалируют покаянные мотивы. «Ну вот, ты примирился», – можно спросить такого человека, – «а дальше?» «А дальше я справлюсь сам». В новозаветном отрывке, который мы сегодня услышали, Павел приходит в Эфес уже после того, как там проповедовал Аполлос, апостол из числа 70, о котором известно, что он знал лишь крещение Иоаннова, и хотя вполне здраво рассуждал о Мессии, полноты знания не имел, проповедуя лишь то, что знал от Крестителя. Ко времени прихода Павла сам Аполлос уже был в Коринфе, в то время как люди, им наученные, оставались в Эфесе. Что же они знали о Боге? То, чему учил Ветхий Завет, потому что проповедь Иоанна Крестителя была его средоточием и богословской вершиной. В ней от людей ничего не требовалось, кроме как покаяться и исполнять заповеди. Или, скажем проще, она была посвящена тому, чтобы обновить постановление Ветхого Завета. Из дальнейшей беседы Павла с ефесянами становится понятно, что они не знают ни о крещении во имя Христова, ни о схождении на крещенных Святого Духа. Но чем же было это крещение? И для чего сходил Дух Святой? Крещение было не просто просьбой о прощении и примирении, но воскресением к новой жизни в единстве с Сыном Божиим. Дух же был дарован, чтобы каждый своим уникальным образом мог творить волю Божию в мире. И если в центре многих религий, даже формально считающих Бога главным, человек с его желаниями и целями, то в центре христианства Бог, ставший человеком, и открывший человеку возможность божественной жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: О ты, чей голос всемогущий проник сквозь тьму и мрак присущий началу мира бытия, прими души нашей моленья, и там, Христово, где ученье еще не пролило луча, да будет свет, да сгинет тьма. О ты, который исцеление принес на крыльях искупления и в мир пришел, чтобы мир прозрел, вернул расслабленному силу и светом озарил могилу душевной слепоты, удел дай светлый всем, кто тебя

Радио «Вера». Светлое радио. Надо встречать человека, всегда говорить выше его заслуг и достоинства. И это не будет человекоугодием. Тогда человек будет стремиться подняться до того уровня, который ты ему устанавливаешь. Петр Мамонов.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок писателя Василия Немировича Данченко. 1886 год. Псковская губерния. Святогорский монастырь. Получили благословение осмотреть пасеку. Вся она на вершине горы. Пахнет первым весенним цветом. Пчела жужжит над ухом. Да, Господь благословил. 300 колод у нас. Хорошо тут, а? И монашествующий снял у себя пчелу с лица, подбросил ее в воздух. Пчела зазвенела и скрылась в чаще. Я согласился, что хорошо. Случается, непогодой колоды повалит, рассказывает монах. Весь мед может вытечь. Так нет же, пчелка вся по краю облепит так, что капли не пропадет. Здесь пчела священная. Это как? Как улей сажаем, богоявленской водой его кропим. Ну и потом каждый вечер молитвы читаем. Тут пчелка благословенная.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Святитель Николай Чудотворец – один из любимых и почитаемых святых в России. Существует множество историй о том, как святитель Николай чудесным образом спасал от бед и несчастий, или о том, как по его молитвам люди обретали семьи. А еще святитель Николай покровительствует путешествующим. Однажды этот святой помог и мне. Как-то по дороге домой меня застигла сильнейшая снежная буря. Вокруг метель, дороги не видно, уже намело огромные сугробы. Скорость моей машины была небольшой, но я все же не справилась. Машину повело на ледяной колее, и я слетела с дороги куда-то в огромный сугроб. Да так глубоко, что невозможно было открыть двери. Что же делать? Оставалось ждать помощи и молиться. В моей сумочке лежала иконка святителя Николая. На обратной стороне тропарь этому святому. Тропарь значит гимн, прославление какого-либо праздника или святого. В храмах его поют довольно часто. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря. Первая часть по-русски звучит так. «Правилом веры и образом кротости, примером воздержания, явила тебя пастве твоей непреложная истина, то есть Бог». Вот как эти строчки звучат на церковнославянском языке. «Правило веры и образ кротости, воздержание учителя, явите стаду твоему, я же вещей истина». Теперь давайте послушаем первый фрагмент.

0: Вторая часть песнопения по-русски звучит так. «Для этого ты смирением приобрел величие, а нищетою — богатство». А вот как эта строчка звучит на церковнославянском языке. «Сего ради стяжал еси смирением высокое, нищетою — богатое». Давайте послушаем этот небольшой фрагмент.
1: «Сего ради стяжал еси смирением высокое, нищетою — богатое».
0: Последний фрагмент тропаря по-русски звучит так. «Святитель Николай, моли Бога о спасении душ наших». Или по-церковнославянски «Отче, священноначальниче Николая, моли Христа Бога спастися душам нашим». Послушаем третью часть.
1: «Отче,

Но как же помог мне святитель Николай? Чем закончилось мое приключение? Сижу в сугробе, молюсь, но недолго пришлось ждать помощи. Слышу голоса людей, будто откапывают меня. Слава Богу! Среди моих спасителей был юноша. Когда он увидел мою дорожную ситуацию, притормозил, вышел и начал останавливать все машины подряд. А потом нашел большой трактор, который и вытащил меня обратно на дорогу. «Спасибо вам всем!» – кричала я вслед людям, которые садились по своим автомобилям, чтобы ехать дальше. «Как тебя зовут?» – спросила я юношу. Он уже собирался уезжать, убедившись, что его помощь больше не нужна. «Николай», – сказал он. «Буду за тебя молиться, Николай», – ответила я ему. Мы все разъехались по своим делам, а я все думала, как же мне отблагодарить всех тех, кто помог мне выбраться из снежного капкана. И каждый раз в день памяти святителя Николая я вспоминаю этих людей. Пусть всегда в пути им помогает Господь, ангелы и святитель Николай Чудотворец. Предлагаю вместе послушать «Тропарь святителю Николаю» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Сегодня, 22 мая, по празднеству Вознесения Господня, Церковь вспоминает святого пророка Исаию, мученика Христофора Ликийского, перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из мир Ликийских в Бари, преподобного Иосифа Оптинского. Преподобный Иосиф Оптинский, в миру Иван Литовкин, родился в 1837 году в Харьковской губернии. Он рано осиротел и еще подростком начал работать. Старшая сестра Ивана, Александра, ушла в монастырь. Однажды она прислала брату письмо с советом ехать в Оптину пустынь. Преподобного старца Макария к тому времени уже не было в живых. Но монахи и паломники находили совет и утешение у преподобного старца Амвросия. Он благословил Литовкина остаться. Много лет Иван пробыл помощником-келейником у старца Амвросия. Будни в Оптиной порой давались нелегко, но испытания укрепили послушника, сделали из него смиренного монаха. Он принял постриг с именем Иосиф в 1872 году. Через 10 лет преподобный Амвросий все чаще стал отсылать посетителей спросить совета у Иосифа. Всех поражало, что его слова буквально совпадали с тем, что говорил сам старец Амвросий. После кончины преподобного Амвросия Иосиф стал духовником Оптиной пустыни и женской Шамардинской обители. Он оставался строгим к себе, не уменьшая меры поста и не отказываясь от аскетических привычек, несмотря на слабое здоровье. Иосиф Оптинский умел в нескольких словах выразить самое главное – наставить и утешить. Сила его молитвы была выше и драгоценнее любых слов. Преподобный Иосиф отошел ко Господу в 1911 году. В лике святых его прославили в 2000-м. Предание говорит, что преподобный Иосиф удостоился неоднократного посещения Царицы Небесной, и Божия Матерь назвала его «любимче мой». Церковь прославляет преподобного Оптинского старца. Мы вспоминаем сегодня его слова. «Многие взяли на себя труды и подвиги, чтобы получить прощение. Но человек, не помнящий зла, опередил их, ибо вечно слово «отпустите мало, отпустится вам много». Мы просим святого Иосифа Оптинского. Преподобный Иосиф, моли Бога о нас».
1: Вы слушаете

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня с архимандритом Симеоном Томочинским на основе слова о законе духовном преподобного Марка Подвижника будем говорить о том, почему важно следить за помыслами, как могут быть связаны совесть и молитва, а также в чем может состоять духовная польза скорбей. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Страницы летописи. Преподобная Ефросиния появилась на свет незадолго до того, как на Русь хлынули монгольские полчища, и вся ее жизнь была тесно связана с судьбой несчастной, истерзанной врагом родины. Отцом Ефросинии был черниговский князь Михаил. У князя и его супруги долго не было детей. Рождение этой девочки стало Божьим ответом на их горячую молитву. После долгожданной дочери княгиня родила еще 6 детей. Но старшая дочка была любимицей отца. Князь сам обучал ее грамоте, поражаясь необыкновенному уму дочери. Для дальнейшего обучения Ефросинии был приглашен боярин Феодор. Это был мудрый, а главное, благочестивый наставник. Он сумел дать княжне прекрасное образование для того времени. Как свидетельствуют летописи, она, например, отлично знала античную литературу. Но главное, что вложил Феодор в сердце своей воспитанницы, это любовь к Богу и стремление жить по заповедям Евангелия. Когда Траковице исполнилось 15 лет, отец просватал ее за сына суздальского князя. Все уже было готово к свадьбе, и невеста уже примеряла подвенечное платье, когда прибыл гонец из Суздаля.
1: Горе, господин!
2: Что случилось?
1: Не смею говорить при княжне.
2: Дочь моя настоящая христианка, она готова к любым испытаниям. Говори.
1: Жених Ефросинии умер.
0: Потрясенная девушка упросила родителей все-таки отпустить ее в Суздаль. Там, в Ризоположенском монастыре, молясь об упокоении души своего жениха, княжна приняла решение стать монахиней. Собираясь быть в Суздале княжеской женой, Ефросиния по Божьей воле стала здесь невестой Христовой. Вскоре игуменья монастыря заметила, что юная инокиня умна не по годам, и дала ей послушание – толковать священное писание и говорить поучения монахиням и городским девицам. Благодаря своей начитанности и образованности Ефросиния приобрела большую известность не только в Суздале, но и за пределами города. К ней стали приезжать даже из других княжеств. Да и сама матушка-игуменья обращалась к юной монахине за советом. Несмотря на такую популярность, Ефросиния жила очень строго, проводя время в посте и в молитве. Когда полчища врагов хлынули на Русь, Суздальская земля была разорена. Но монастырь по молитве княжны-монахини захватчики обошли стороной. Существует предание, что в тот недобрый час обитель вдруг окутало облако, и враги не заметили ее. Но все же навсегда укрыться от беды нельзя было даже за монастырскими стенами. Вскоре хан Баты призвал к себе князя Михаила, отца Ефросинии. Собираясь в путь, князь заехал в Суздаль попрощаться с любимой дочерью.
2: «Нынче пришли ко мне воины ханские, говорят, теперь ты слуга Батыя. Нельзя жить на земле хана, не сходивши поклониться хозяину».
3: «Слышала я, любезный батюшка, как хан заставляет себе кланяться. Нужно будет пройти мимо костров огненных, принести жертву языческим идолам, отрекаясь от Христа, истинного Бога».
2: «Но когда я не сделаю этого, хан замучает меня пыткой страшною».
3: «Не бойся страданий, батюшка. Царство Батыя скоро разрушится, но останется Царство Небесное, где ждет тебя венец победителя».
0: Князь Михаил с боярином Феодором, учителем Ефросинии, отправились к Батыю. Там они, как истинные христиане, отказались поклониться идолам. Хан приказал пытать непокорных данников, и Михаил с Феодором приняли мученическую смерть. Узнав о гибели дорогих ей людей, Ефросиния оделась в ветхое рубище, перестала разговаривать. Теперь ее главным делом стала молитва за русскую землю. 4 года провела святая, усердно молясь, и сильно заболела. Перед самой смертью Ефросинья получила от Господа утешение. Во сне она увидела князя Михаила и боярина Феодора в белых сияющих одеждах, стоящих посреди райского сада. Они уверили Ефросинью в том, что Господь не оставит русскую землю, что кровь мучеников лилась не напрасно.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Никогда не говорите плохого или иронически ни о ком. Ваши слова могут быть переданы даже не по злобе или неприязни, а просто по невниманию или в виде шутки. И вот вы приобрели врага себе. Игумен Никон Воробьев.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Неотъемлемая часть покаяния – решение изменить свою жизнь. Марианна Дэшвуд, героиня романа «Чувство и чувствительность» английской писательницы Джейн Остин, приходит именно к такому решению. Юная Марианна, которая превыше всего ставит эмоции, встречает Уилла Уиллоби. Молодые люди полюбили друг друга. Внезапно Уиллоби уезжает в Лондон, а затем представляет последовавшей за ним Марианне девушку, с которой успел обручиться. Предательство Уиллоби потрясает Марианну, и вскоре она заболевает. Во время болезни героиня многое в своей жизни переосмысляет. В прошлом она всюду видит неисполненный долг перед матерью, сестрами, родственниками, потакание собственным недостаткам, раздражительности, себялюбие и сожалеет о них. Но Марианна не ограничивается лишь сожалением. Это осмысление приводит к покаянию, то есть решительной перемене. Героиня твердо намерена изменить свою жизнь. И начинает она с внутреннего изменения, выражающегося в том, что Марианна формулирует для себя четкие новые правила жизни. Греческое слово «покаяние» – «метаноия» означает дословно «перемена ума». О таком покаянии говорил преподобный Паисий Святогорец, греческий подвижник 20-го столетия. Он призывал, осознав неправильность своей жизни, определить программу действий и вступить в борьбу с грехом. Именно так и поступает Марианна, и ее борьба приносит плоды. Героиня меняется, становится более чуткой, внимательной, заботливой и мудрой. Устраивается и ее личная жизнь. В конце романа Марианна выходит замуж за полковника Брэндона. Супругов соединяет глубокое и настоящее чувство.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Алексей Пичугин и Константин Мацан, а также исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и директор по развитию «Радио Вера» Тамара Захарова. Слушайте сегодня в 18:00.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Есть фильмы, сюжеты которых строятся на фантазиях о Боговоплощении. Сценаристы обыгрывают пришествие Бога в облике человека в наш современный мир. При этом воплотившийся Бог в таких фильмах – это вовсе не Христос. О Христе они почему-то предпочитают не вспоминать. Наверное, Христос им кажется слишком скучным и, пожалуй, далеким, а его слова представляются неактуальными. Конечно, хочется видеть Бога рядом. Хочется, чтобы он был похож на нас, чтобы он полностью нас понимал и говорил с нами на одном языке. Но ведь Христос именно таков, а потому нет никакой необходимости, кроме, пожалуй, коммерческой, выдумывать каких-то новых воплощенных богов. Но есть иная необходимость – пристально всматриваться в облик Сына Божия Господа нашего Иисуса Христа. Ведь такое всматривание дает нам возможность понять, что Он с нами – и он понимает нас лучше, чем кто бы то ни было еще. Об этом и говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 14 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем.
2: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте».
3: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам».
2: «Аще лежи ни, за та дела веру химите ми».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок затрагивает как минимум две важные темы. Во-первых, он говорит о том, как преодолеть сердечное смущение, или иначе тоску, растерянность, смятение и утрату смысла. Необходимо веровать в Бога и во Христа. Во-вторых, этот отрывок Евангелия от Иоанна доносит до нас очень важную истину о Христе. Во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Любопытно, что даже ближайшие ученики Спасителя не вполне понимали это. Они видели Его чудеса, слушали Его слова – но, судя по всему, в какие-то моменты им все равно казалось, что Бог где-то далеко, что Бог непостижим, невидим, непонятен и недостижим. А потому, находясь рядом со Христом, они просили у Него, чтобы Он показал им Бога Отца. Очевидно, что, будучи людьми, воспитанными на образах Ветхого Завета, апостолы представляли себе видение Бога Отца наподобие потрясающего воображения богоявлений времен исхода евреев из Египта. В самом деле, История исхода настолько удивительна, что многие представления о Боге мы до сих пор черпаем из нее, забывая, что исход был исключительным действием Божиим. Он преобразовал собой Христово воскресение и избавление человечества от рабства, греху и смерти. А потому действия Божьего исхода никогда более не повторялись в истории человечества. Все прочее время Бог действовал иначе и являл себя людям прикровенно, обращаясь не к народу целиком, а к сердцу человека. Кажется, что апостолы должны были это понимать и помнить. Оказалось, что нет. Оказалось, что и они отчасти в плену не вполне корректных представлений о Боге. И они не вполне понимают, кто беседует с ними. Христос не стал говорить загадками и притчами. Он сказал прямо: «Видевший меня, видел Отца». После этих слов у нас появился очень простой ответ на вопрос о том, как выглядит Бог и как Он себя являет человеку. Бог – это Христос. Следовательно, Он выглядит так, как выглядел Христос. То есть Он имеет физический облик совершенного человека. Духовный же Его облик изобразить невозможно, подобно тому, как невозможно изобразить воздух или же милосердие. Говорить о них, чувствовать их можно, а вот увидеть не получится. Отныне у нас нет необходимости фантазировать о Боге. Мы знаем о Нем все, что необходимо для нашего спасения. Так давайте воспользуемся этим знанием и припадем к воскресшему Господу нашему Иисусу Христу с тем, чтобы в Нем обрести спасение.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию. Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: В руках у него была какая-то старая тряпка.
4: «Детка, раз ты принял окончательное решение и скоро станешь монахом, тебе нужно носить рясу. Вот, возьми». И старец развернул то, что держал в руках. Это оказалось... старая, штопанная, перештопанная ряса, в которой обычно работали в огороде. Заплаток на ней было столько, что первоначальный материал практически не просматривался. Манжеты и воротник лоснились от заношенности. Евангелос чуть не заплакал. О такой ли рясе он мечтал? Сколько раз он видел монахов в прекрасных одеждах и с нетерпением ждал, когда сам сможет надеть такие же. Может быть, старец шутит? Но старец, протягивающий Евангелосу старую рясу, был полон торжественности и смотрел на юношу совершенно серьезно. И Евангелос, несмотря на малый возраст, вдруг ясно понял, что происходит нечто совершенно исключительное. Его признают достойным монашеского пути, а все остальное, в том числе и то, как выглядит его первая в жизни ряса, уже не столь важно. «Благословите», — кротко сказал он и с поклоном взял рясу из рук старца. Скоро Евангелос принял постриг. Ему нарекли новое имя Порфирий. И ряса у него тоже появилась новая, такая, о которой он всегда мечтал, даже лучше. Но до конца жизни афонский старец Порфирий Ковсоколевит помнил тот случай из своего детства и говорил: «Все, что не дается нам, нужно принимать с любовью, добротой, кротостью, терпением и смирением. И тогда Господь многократно нас вознаградит».
2: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера».
1: Меня во мраке и в пыли, досель влачившего оковы, любови крылья вознесли в отчизну пламени и слова. И просветлел мой темный взор, и стал мне виден мир незримый, и слышит ухо с этих пор, что для других неуловимо. Из горней выси я сошел, проникнут весь ее лучами, и на волнующийся дол взираю новыми очами. И всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало, и ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. Алексей Толстой.

0: воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», 1952 год. «Родители мои, как обычно, сняли дачу в Гребневе, недалеко от нас. Мы гуляли с детьми в роще. Мамочка сказала мне: «Вам пора отделиться и жить своей семьей. Вот бы домик вам Господь послал». «Да, мы надеемся на Господа, дорогая», — ответила я. «Уж если Господь посылает дитя, то и место ему на земле найдется». Мы посмотрели вдаль. У самой дороги, как из-под земли, вырос деревянный сруб. Вскоре мы узнали, что хозяин сруба заготовил его, чтобы пристроить к домику своей тетки. Но этот человек получил квартиру от фабрики, поэтому сруб решил продать. Родители мои тут же купили сруб, в придачу к которому уже были заготовлены доски для полов, потолков и рамы для окон и прочее. И я не заметила, как на полянке под нашими окнами сложили горой новые помеченные бревна. Муж Володя договорился с плотниками, которые по субботам и воскресеньям, то есть в свои выходные,

0: выходные дни обещали начать нашу стройку. Слава Богу, появилась надежда зимой уже зажить своей семьей. Да, Господь исполняет наши желания.
1: Голоса

0: Псалтыри.
1: Андрей Борисович, здравствуйте! Ура! Вас встретили!
2: Коля, Даша! Как же я рад вас видеть! Какие вы нарядные, веселые!
1: Мы венчаться едем. А поехали с нами?
3: Ну, пожалуйста.
1: Благовещенскую церковь. Ну, тут совсем рядом.
2: Знаю. Храм Благовещения. Ну, конечно, разделю вашу радость. Найдется местечко в машине?
1: Как будто специально для вас свободное место осталось. Шумная свадьба у нас неделю назад была, когда в ЗАГСе расписывались. А сегодня только самые близкие.
3: А вы для нашей семьи как крестный. Помните, как вы в электричке помогли нам кроссворд решить? Трудное слово подсказали. Псалтырь. И красоту псалмов для нас открыли. Мы с тех пор как будто даже немножко иначе стали жить. Да, Коль?
1: Ну, конечно, Дашенька, правда. Андрей Борисович, а есть какой-нибудь псалом про жениха и невесту? Ну, свадебный.
2: Есть, Коль, 44-й. Я как раз сейчас его вспомнил. Он так и называется «Песнь о возлюбленном». И исполняют его на музыкальных инструментах, которые похожи на лилии. Представляешь?
1: А о ком конкретно в этом псалме рассказывается?
2: Если смотреть на это произведение просто как на венчальную песню, то первыми вспоминаются имена царя Соломона и его возлюбленной Суламиты, дочери египетского фараона. Именно ей, кстати, он посвятил свою знаменитую «Песнь песней». Но каждый псалом — это бриллиант, который сверкает многообразием смыслов и образов. И среди них часто на первый план выступают пророчества. А 44-й псалом автор начинает с такого признания: «Изрекло сердце мое слово благое, говорю Всевышнему царю о сделанном мною, язык мой – трость книжника-скорописца».
1: То есть, если я правильно понимаю, псалмопевец говорит, что его язык – это перо в руке некого писателя.
2: В Божьей руке. И все сказанное пророком – это слова Бога, в которых он открывает людям судьбы человечества.
3: А кто же тогда жених с невестой?
2: Христос и церковь. С момента написания псалма прошло 10 веков, прежде чем в роду царя Давида родился Мессия, Спаситель мира. Но весть о том, что он грядет, прозвучала задолго до Рождества.
1: Андрей Борисович,
3: а прочитайте дальше.
2: Дальше псалмопевец воспевает достоинство Бога человека. «Красотою духовную превосходишь ты всех сынов человеческих. Изливается благодать из уст твоих. Посему благословил тебя Бог вовеки. Припаяшь могучий стан твой мечом твоим, мечом красоты твоей и совершенства твоего. И напряги лук, и преуспевай, и царствуй ради истины, кротости и правды. И направит тебя дивно десница твоя. Стрелы твои изострены могучей, народы пред тобою падут, пронзишь сердце врагов царя».
1: Но если речь идет о Христе, то почему он изображается воином? Ведь он же ни с кем не сражался, не ходил с мечом, не пускал стрелы.
2: Меч здесь – символ царской власти. Это, как вы, наверное, заметили, не простое оружие, а меч красоты и совершенства. Причем не материального, а духовного. И стрелы – это слова Евангелия, которые облетели весь мир, поражая сердца людей, но при этом не убивая их, а возрождая к жизни. Ведь войну Христос вел и сейчас ведет не с людьми, а с их грехами. И вышел он на битву с тем злом, которое распространилось в мире после грехопадения, и стал победителем, который смог преодолеть смерть и сокрушить стены ада.
3: И его царство – это царство Божие?
2: Именно так. И псалмопевец говорит об этом. «Престол твой, Боже, утвержден навеки. Это жезл правды, жезл царства твоего. Возлюбил ты правду и возненавидел беззаконие. Посему, Боже, помазал тебя Бог твой елеем радости обильнее, чем друзей близких твоих».
1: Что-то мне непонятно. Что за жезл? И о каком помазании идет речь?
2: Жезл – это знак судебной власти. Псалмопевец подчеркивает этими словами, что Мессия будет судить людей, опираясь исключительно на правду. Беззаконие чуждо ему. Не по какой-то временной причине, а именно потому, что он помазан елеем радости, Духом Святым. Праведный человек может стяжать те или иные дары Духа, а Христос обладал всеми дарами всецело, поскольку человеческая природа соединена в нем с божественной.
3: Андрей Борисович, а про невесту-то когда будет?
2: Ну, слушай, Дашенька, про невесту. Предстала царица одесную тебя, облаченная в ризы многоцветные, шитые золотом. Услышь, дочь, смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты души твоей, ибо он Господь твой, и поклонишься ты ему.
3: Мне знаете, что показалось? Как будто это не про церковь, а про Богородицу слова. Но ведь она Христу не невеста, а мама.
2: Однако в песнопениях Божью Матерь часто называют «невеста неневестная». В тайне Боговоплощения она участвовала и как невеста Господня, и как мать Бога-человека. Поэтому к ее образу вполне применимы слова этого псалма. И утверждение «вся слава дочери царя у нее в душе» тоже относится в первую очередь к Богородице. Чистота души этой юной девушки из рода царя Давида, ее преданность Богу позволила совершиться одному из самых главных чудес в истории человечества – Рождеству Христову. С Богородицы, по сути, началась и христианская церковь. Как образно говорит об этом псалмопевец, «приведутся царю девы вслед за ней, ее ближние приведутся к тебе, приведутся в веселье и радости, введены будут в чертог царя».
1: Но вначале вы говорили, что невеста Христа именно церковь.
2: Невестой Христовой можно назвать и каждую стремящуюся к нему душу, и всю церковь в совокупности. Этот образ не случайен. Отношения между Христом и церковью зиждутся на любви. И не простой, а жертвенной. Иисус зашел на крест ради людей. И церковь на протяжении всей своей истории являла примеры своей верности Богу. Юноша с девушкой, идущие под венец, призваны именно к такой любви.
3: Как все оказывается серьезно, и величественно, и прекрасно.
2: А мы, однако, приехали. Ну что, вы готовы?
1: Я готов, Даш. Я очень тебя люблю.
3: Я тебя тоже люблю. Сильно-сильно.
0: Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой — трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек, жезл правоты.

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории».
3: Ежедневно, утром. На радио «Вера».

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Ой, Никита, постой, пожалуйста. Я за тобой не успеваю. Ты, похоже, решил за несколько часов весь русский музей обойти.
2: Ой, простите, Маргарита Константиновна, я забылся.
1: Давай, Никитушка, не будем торопиться. Ведь у каждого полотна своя история.
2: Маргарита Константиновна, давайте тогда прямо здесь и остановимся. Вот, например, у этой картины. Сейчас прочитаю название. Портрет художника Антропова с сыном перед портретом жены. Автор Петр Дрождин, 1776 год. Холст масла. Как интересно. Один художник написал портрет другого художника рядом с портретом его жены. Картина в картине получается.
1: Вот видишь, Никита, ты уже заинтригован, правда?
2: Правда, Маргарита Константиновна. Хочется побольше узнать об этом полотне.
1: Давай сначала как следует его рассмотрим. В центре композиции изображен живописец с палитрой и кистями в левой руке. Он стоит перед мольбертом, на котором почти законченный портрет женщины.
2: А за спиной художника мальчик-подросток. Он подает ему бумагу и перо. Вероятно, тот хочет сделать какую-то запись.
1: Цветовая гамма полотна сдержанная, мягкая. Она передает настроение картины, задумчивое, камерное.
2: Маргарита Константиновна, судя по названию, центральная фигура на полотне – это художник Антропов. Подросток – его сын. А на портрете изображена супруга живописца.
1: Да, перед нами Алексей Петрович Антропов, портретист и иконописец XVIII века. На полотне запечатлен один из моментов его работы над портретом супруги Елены Васильевны. Художнику помогает единственный сын, Василий. Здесь ему 14 лет. Картина написана в 1776-м. Это год кончины Елены Васильевны. Вероятно, на полотне мы видим, как Антропов завершает портрет супруги, начатый еще при ее жизни.
2: Трогательная сцена. В глазах художника столько любви и грусти. А почему живописец Петр Дрождин решил написать Антропова?
1: Петр Семенович Дрождин был его учеником. Одним из ближайших и самых известных. Как и Алексей Антропов, он писал не только портреты, но и иконы. Дрождин долгое время жил в семье Антропова и был свидетелем любви и глубокого взаимоуважения художника и его супруги.
2: Удивительно атмосферная, многогранная работа. И композиционно, и эмоционально.
1: Вот видишь, Никитушка, разве можно все это уловить, просто пробежав мимо? На картине «Портрет художника Антропова с сыном перед портретом жены» целая семейная история. Кстати, обрати внимание, сын Антропова подает ему листок бумаги и перо.
2: Вижу, вижу. Наверное, герой полотна собирался что-то записать.
1: Искусствоведы видят здесь отсылку к завещанию Алексея Петровича. Когда умерла его супруга, он составил документ, согласно которому после кончины художника в его доме должно было открыться бесплатное художественное училище.
2: И оно открылось?
1: Да, в 1795 году, буквально через несколько месяцев после смерти живописца.
2: Выходит, Петр Дрождин не просто написал портрет своего учителя, а буквально поведал нам важные детали его жизни. Можно сказать, перед нами часть биографии в портрете.
1: Пожалуй, так и есть. По крайней мере, глядя на полотно, о многом можно догадаться, даже не зная доподлинно историю тех, кто на нем изображен.
2: Главное не спешить, остановиться, вглядеться и поразмышлять.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Фомин.
1: Ум и рассудительность – это дар Божий. Многие знания уму не научают. Действительно, умным человеком можно стать только находясь под действием Божьей благодати. По мере того, как очищается сердце, проясняется и взгляд на смысл происходящих в жизни событий. И человек учится всецело доверять Богу. Хочу поделиться словами преподобного Антония Великого. «Истинно умный человек одну имеет заботу – вседушно повиноваться и угождать Богу всяческих. Тому и единственно тому поучает он душу свою, как бы благоугодить Богу, благодаря Его за Его благое промышление, в каких бы ни находился случайностях по жизни».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Какое милое у нас тысячелетие на дворе? Этим пастернаковским вопросом задается главный герой книги Анатолия Хлопецкого «Монашеский скит», однажды очнувшись на таинственном и незнакомом острове. К счастью, остров оказался обитаемым. Здесь жили люди в длинных черных одеждах – монахи, как узнал потом герой. Невероятную историю о человеке, выброшенном морем к берегам святой горы Афон и полностью потерявшем память, автор не выдумал. С героем, чья удивительная судьба легла в основу романа «Монашеский скит», Хлопецкий случайно познакомился во время одной из паломнических поездок на Афон и услышал все из его собственных уст. За простым и, на первый взгляд, не слишком интригующим названием книги кроется произведение, каких в современной литературе, пожалуй, немного. Умное, доброе, мудрое, дающее богатую пищу для размышлений. И при всем этом невероятно остросюжетное, динамичное и захватывающее. Как сказали бы сегодня, настоящий экшен. События развиваются в лучших традициях жанра приключенческого романа. Монахи самоотверженно выхаживают потерпевшего, который не знает ровным счетом ничего, нигде находится, ни как сюда попал, не помнит ни своего имени, ни кто он такой и откуда. Единственное, что удается выяснить довольно быстро, он русский. Услышав однажды молитву «Отче наш» на церковно-славянском, герой почувствовал, как она отозвалась в сердце чем-то родным и близким. А дальше случайная встреча с людьми из прошлого. Постепенно герой многое узнает о себе. Например, что зовут его Данила Горин, что еще совсем недавно был он крупным бизнесменом. Но эти новые факты скорее пугают, чем радуют героя. Он пытается заново осознать себя, и как когда-то в другой жизни вера в Бога казалась ему чем-то бесконечно далеким и странным, теперь таким же далеким и странным кажется Горину то, чем он жил до момента, когда очнулся под звон афонских колоколов. Не очень честный бизнес, хладнокровные разборки с конкурентами, развлечения на всю катушку. Данила решает остаться на Святой Горе и стать монахом. Но все происходит совсем не так, как он задумал. В книге много неожиданных сюжетных поворотов, много потрясающих до глубины души человеческих историй. У автора романа удивительно тонкое чувство литературной гармонии. Духовная наполненность произведения не мешает ему до самого конца оставаться захватывающей дух Одиссеи. А остросюжетность не идет в ущерб глубокому смыслу. Также гармонично вплетает автор в художественный текст и три своих небольших беседы с патриархом Кириллом, как своеобразные комментарии к непростым ситуациям, в которых оказываются герои книги, и этим придает повествованию еще больше оригинальности. Найти себя, начать новую жизнь. Однажды для героя романа Анатолия Хлопецкого эти слова из разряда красивых фраз перешли в самую что ни на есть реальность. И все-таки, уверен автор, для этого совсем не обязательно идти радикальным путем и терять память. Достаточно просто сделать паузу в повседневной суете и ненадолго заглянуть в монашеский скит. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Студент второго курса нашей духовной семинарии задает следующий вопрос. Владыка, как вы относитесь к системе домашнего образования? Да, вопрос достаточно серьезный, и у меня есть свое мнение на этот вопрос. С одной стороны, некие исследования все-таки говорят о том, что домашнее образование, если все остальное, социальную как бы адаптацию ребенка в школе, да, еще что-то, не брать во внимание, чисто вот только к образованию вести свой ответ. Так вот, эти исследования говорят о том, что домашнее образование намного выше, чем образование, скажем, школьное. Домашнее образование, во-первых, это индивидуальные занятия одного или двух обучающихся с преподавателем. Это полный контроль родителей сразу, здесь же, которые даже могут присутствовать, скажем, мама во время этого обучения или там в полглаза, и тут же контролировать выполнение домашнего задания, быстро подправлять то, что не получается, потому что в школе пока она узнает, что, оказывается, ребенок в школу треть пропустил занятий, что у ребенка отставание по математике и через 3 месяца сдача ЕГЭ или там какое-то сочинение, которое он не пишет вообще, а осталось только неделя до сдачи этого сочинения. Здесь очень быстро, как бы оперативно и так далее. Я помню некоторые такие доклады, которые свидетельствуют об этой статистике, что оно выше намного по эффективности, нежели школьное образование. Вот я уже о социальной адаптации сказал несколько слов. Дело в том, что если ребенок будет полностью изолирован от общества, каким бы общество ни было сложным. Конечно, оно сейчас сложное. Конечно, когда учатся 1000 детей в школе, старшие классы, средние, младшие, это могут быть где-то и обижать, и там что-то отобрать, пирожок какой-то, и брюки измазать, и куртку унести из раздевалки. Это, конечно, все может быть. Более того, конечно, кто-то уже начинает в молодом возрасте и покуривать, а может быть даже и выпивать. И, конечно, все это имеет какие-то опасные такие моменты для того ребенка, о котором мы говорим. Но в то же время без такой вот социализации, в изоляции полной или почти полной, а что будет дальше, когда ребенок выйдет в этот мир в 18 лет, пойдет в армию, например, служить? Или поступит в вуз. Не сможет же он постоянно обучаться дома и по школьной программе, и вузовской программе? Конечно, нет. Ну, если, скажем, он не ограничен в своих способностях. Поэтому вот это имеет важное значение. Ну и, наверное, очень важным основанием, без которого вообще об этом говорить нельзя, является то, что мама находится дома или папа. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то работает, один родитель дома, который полностью контролирует домашнее обучение ребенка. Вот это мои личные уже как бы некие знания, такой, может быть, небольшой опыт мой, статистика, которую я узнал и услышал, то, что касается системы домашнего образования.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В 18 веке перед ней молился святитель Тихон Задонский. Он прожил в обители Рождества Богородицы последние 14 лет своей жизни и был здесь похоронен. Честные останки епископа обрели нетленными в 1846 году при строительстве нового Владимирского собора. Под сводами этого храма мощи подвижника хранились до революции 1917 года. Безбожники вывезли их в Орловский краеведческий музей. Разоренный монастырь Рождества Богородицы вновь стал действующим в 1988 году. И мощи Тихона Задонского вернулись в обитель. Они, как встарь, покоятся во Владимирском соборе, восстановленном и украшенном. Золотые купола этого храма видны из любой точки Задонска.
2: Радио «Вера» в Задонске можно слушать на частоте 95,2 FM.
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
0: Ларец слов.
4: В 90-м псалме царя и пророка Давида говорится о том, что искренне верующий в Бога человек может безбоязненно наступить на Василиска. Василиск – одно из таинственных существ, упоминание о которых имеется в Священном Писании. Долгое время исследователи Библии спорили о том, кто же такой Василиск и как он выглядит. Сегодня мы попробуем дать ответ на данный вопрос. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «Василиск». Слово «Василиск» греческого происхождения. Дословно оно переводится на русский язык как «царек». Данное именование привело к тому, что в средние века на территории Западной Европы Василиска стали изображать как странное существо, состоящее из тела льва, хвоста змеи и головы петуха. Европейцы посчитали, что гребень петуха является той самой короной, благодаря которой это существо и прозвали Василиском, царьком. На самом деле, если мы обратимся к еврейскому оригиналу 90-го псалма, в котором упоминается Василиск, то обнаружим, что никакого Василиска там нет. Еврейский текст Библии говорит нам о ядовитой змее Цефи. Данный вид змеи относится к отряду кобр, укус которой чрезвычайно опасен для человека. Откуда же взялось именование Василиск? Почему переводчики Библии с еврейского на греческий и латинский языки использовали по отношению к змее такое название – царек? Дело в том, что отличительным знаком Цефы является белое пятно, отметина на голове, которую грекоязычные жители Палестины в древности между собой назвали короной, а ее носителя – кобру, царьком. Так и появился Василиск. Итак, запомним, что церковнославянское слово «Василиск» служит обозначением ядовитой змеи.
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Между двумя озерами, Онежским и Ладожским, расположилась тихая деревенька Согиницы. Когда-то здесь была территория Олонецкой губернии, современной республики Карелия. А сегодня это самая окраина Ленинградской области. Сюда непременно стоит добраться, чтобы увидеть редкую жемчужину – церковь святого Николая Чудотворца, которая стоит в Согиницах с конца 17-го столетия. Как и село, храм расположен на левом берегу быстрой извилистой прозрачной реки Важенки. Он стоит почти у самой воды, в которой отражается густой вековой лес. Никольская церковь – уникальный памятник Прионежской школы деревянного зодчества. Высокий храм с шатровым куполом и такой же колокольней был возведен в 1696 году. Церковь срублена из еловых и лиственничных стволов. Она полностью деревянная, из дерева сделаны даже маковки куполов. Воздушная, парящая красота. На Никольский храм советуют смотреть с воды, из лодки. Говорят, именно так его архитектура раскрывается во всей своей многогранности, которая кроется за внешней простотой. Но из суши церковь производит огромное впечатление. Побелевший от времени тес, небольшие окошки с решетками и сдержанный резной декор. Когда-то рядом с Никольской церковью стоял еще один деревянный шатровый храм в честь пророка Божия Илии. Он разрушился во второй половине XIX века. Тогда же, в 1864 году, на его месте был возведен новый, тоже полностью деревянный, но уже совсем в ином архитектурном стиле, ничем не напоминающим традиционное северное храмовое зодчество. А вот Никольский храм с момента постройки не перестраивался ни разу. Делался кое-какой мелкий ремонт, но в сущности и церковь, и колокольня дошли до нас в первозданном виде. Конечно, реставрация необходима, и она идет постепенно и очень скрупулезно. Торопиться при работе с таким уникальным древним памятником, как церковь Николая Чудотворца, нельзя. Ведь важно сохранить исторический облик во всех деталях. Оба храма в Согиницах, и Никольский, и Ильинский, действующие, открыты ежедневно. Окутанные глубокой северной тишиной, они ждут каждого, кто захочет приехать, чтобы помолиться в их древних бревенчатых стенах.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Вера. Светлое радио.
1: Как первый луч весенний ярок, какие в нем нисходят сны, как ты пленителен подарок воспламеняющей весны. Афанасий Фет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. Весна 1976 года. Днепропетровск. Привет тебе, Андрюшка, из прекрасного города на Днепре. Сегодня вот удалось одному побродить по набережной. Ночью, конечно. Иногда необходимо человеку побыть одному в тишине, собраться, подтянуться, вглядеться в себя. Мне это редко удается. Тишина — это какое-то особое состояние мира и человеческой души. Вне тишины нельзя понять красоту. Когда выйдешь в поле и ветер треплет колосья пшеницы, кажется, мир погрузился в тишину, все иные звуки пропали, а эта песнь ветра специально ласкает ухо, чтобы ты оглянулся и понял, какая кругом тишина. Много удивительного придумала природа, чтобы помочь нам услышать и полюбить тишину. Сохранять тишину, покой в своем доме, значит установить в нем климат уважения. А сохранить тишину на всей Земле, на всей планете, это тоже значит установить климат уважения, обязательный для всех народов и стран. Как видишь, проблемы глобальные какими-то чудесными нитями связаны с конкретным человеческим чувством. Бродил сейчас по набережной и думал, был бы Андрей со мной. Спустились бы мы к воде, сели рядом и так помолчали бы вместе. Днепр нежно так бесшумно катил бы свои воды, на другом берегу редкими огоньками подмигивал бы нам уснувший город, а мы сидели бы молча и думали бы о чем-то важном. Хорошо? Правда ведь хорошо? Обнимаю тебя, отец.
0: Голоса времени.

0: православия.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Вот уже более 1000 лет в небольшом немецком городке Прюме хранится христианская святыня, способная опровергнуть доводы любого, кто сомневается в правдивости евангельского повествования о жизни Христа. Святыня, о которой идет речь, сандалия Иисуса Христа, подлинность которой не ставится под сомнение даже критически настроенными учеными. Как же так получилось, что великая святыня оказалась в таком маленьком городке, о существовании которого даже не все немцы знают? Да, и еще один вопрос. В Прюме хранится одна сандалия, но, как известно, обувь обычно изготавливается парами. Так где же вторая сандалия Христа? Обо всем по порядку. Для начала необходимо понять, о чем в принципе идет речь. Если вы в данный момент пытаетесь представить себе сандалии Христа в том виде, как выглядят современные сандалии, то вы делаете большую ошибку. На Востоке под сандалиями во времена Спасителя было принято понимать не открытую обувь с ремешками, которые удерживают подошву, а закрытые кожаные тапочки с чуть вздернутым носом. В случае с сандалиями Христа речь идет об обуви именно такой формы. Причем христианам удалось сохранить не повседневные, а праздничные сандалии Спасителя. Христос был схвачен и казнен после Тайной Вечери, трапезы в честь еврейской Пасхи. Поэтому в момент ареста он носил праздничную одежду и расшитые праздничные сандалии. После смерти Спасителя его ученики выкупили у римских воинов его одежду, обувь в том числе. Действительно, сандалии Христа когда-то было две. Первоначально обе хранились в Иерусалиме. Впоследствии они были по какой-то причине разделены и увезены в разные географические регионы. Одна сандалия до 974 года находилась в сирийском городе Габаоне, который был завоеван византийским императором Иоанном I Цимисхием. Сандалия Иисуса Христа после этого торжественно была перенесена в Константинополь и передана на хранение в храм Богородицы во Влахернах. В 1204 году, во время разграбления столицы Византийской империи крестоносцами, сандалия была похищена, и дальнейшая судьба неизвестна. Другая сандалия еще в древности оказалась в Риме. О ее подлинности говорят древние историки. В 476 году западная часть Римской империи была окончательно завоевана варварами, которые организовали на ее территории свои королевства. Римскому епископу, который тогда еще состоял в общении с православием, пришлось вести активную христианскую проповедь среди варварских народов. Эта деятельность принесла свои плоды. Многие варварские правители приняли христианство. Один из них, король франков Пипин, прозванный за небольшой рост коротким, особенно стремился помогать римской церкви и защищать ее от язычников. Решив отблагодарить Пипина за помощь, римский папа Захария в 752 году подарил ему сандалию Христа. Святыня была принята королем франков и помещена на хранение в монастырь Сан-Сальваторе в столице франкского королевства Прюме. С тех пор сандалия Христа более не меняла своего места расположения. В течение веков на поклонение святыне сюда приезжали сотни тысяч католиков. У сандалии Христа усердно молились потомки Пипина, представители династии каролингов. В наши дни Прюм, к сожалению, уже не так привлекателен для западных европейцев. Большую часть паломников, которые сюда приезжают, составляют православные христиане, которым святыня, в отличие от местных католиков, по-прежнему дорога. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о великой христианской святыне, сандалии Иисуса Христа и месте ее нахождения.

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 22 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Страницы летописи. Святитель Николай, именуемый чудотворцем, издавна был в России одним из почитаемых святых. Родился этот удивительный человек в III веке от Рождества Христова в греческой колонии Патара римской провинции Ликия на юге Малой Азии. Сейчас это территория Турции. Будущий епископ появился на свет в богатой и благородной семье. Само его рождение было чудом. Его родители, Феофан и Нонна, дожили до седин, оставаясь бездетными. Они много молились о даровании наследника и дали обет, если это произойдет, благословить первенца на служение Богу и людям. Когда надежды на то, что молитвы будут услышаны, уже почти не осталось, у Нонны родился сын. Мальчика назвали Николаем. Дарованный Богом ребенок словно спешил исполнить родительский обет. В самые ранние годы его не занимали игры со сверстниками. Охотнее всего он посвящал свое время молитве и чтению духовной литературы. Уже в юности Николай отличался цельностью характера, твердостью веры и мудростью. Он стал опорой своему дяде, епископу Патарскому, которого также звали Николаем. Этот архиерей и рукоположил племянника в священнический сан. Молитвенная связь молодого священника с Богом была настолько живой, что позволяла ему прозревать будущее и совершать иные чудеса. Так, возвращаясь на корабле из паломничества на Святую Землю, святой Николай предвидел грядущую бурю. Он не только предупредил команду об опасности, но и своей горячей молитвой смог успокоить разбушевавшееся море. Но не только и не столько сверхъестественные дарования привлекали к священнику Николаю сердечное внимание жителей города. Его любили за доброту и отзывчивость. Участливый пастырь никогда не мог равнодушно пройти мимо чужой беды. Так однажды он стал невольным участником такого нелегкого разговора.
1: «Ну что, дочь моя, известие у меня для тебя неутешительное. Сделка, на которую я возлагал большие надежды, оказалась столь же убыточной, как и предыдущие. Нужно признать, что мы полностью разорены. Самое горькое, что я истратил все средства, предназначенные в приданое тебе и двум твоим сестрам. И не осталось никакой надежды выдать вас замуж».
2: «Отец, я не могу видеть тебя таким несчастным. Я готова заняться постыдным ремеслом, чтобы помочь вам, моим самым близким людям. Вы не будете нуждаться, пока я молода и красива. И, может быть, удастся скопить денег на приданое сестрам, и они будут счастливы».
1: «Знаешь, дочка, твои сестры сказали мне то же самое. Наверное, я не такой уж плохой отец, раз каждая из трех моих дочерей готова пожертвовать собой ради других. Но мне мучительно думать, что такая скверная участь уготована кому-то из вас. Неужели это произойдет с нами?»
0: Позорная участь не коснулась этой семьи. В ту же ночь святой Николай тайком подбросил старшей дочери разорившегося горожанина кошелек с золотом. Обрадованный отец поспешил выдать девушку замуж. Вскоре таким же образом помощь получила средняя сестра, и она тоже обрела семейное счастье. Горожанин уже не отчаивался, что младшей дочери не удастся найти достойного жениха. Он ждал, что таинственный благодетель подаст спасительную помощь и в третий раз. Отец хотел непременно узнать, кто избавил его любимых дочерей от бесчестия. Он не спал ночами, ожидая доброго визитера. И едва заслышав, что в окно упал узелок с монетами, поспешил догнать жертвователя, чтобы поблагодарить его. Так людям стало известно одно из бесчисленных добрых дел, тайно совершаемых священником. Кстати, считается, что именно этот случай породил добрую традицию делать приятные сюрпризы на Рождество. Ведь прототип Санта-Клауса, который приносит детям подарки под елку, это никто иной, как Николай Чудотворец. Святой Николай тяготился славой. он перебрался из родных мест, где его превозносили, в город Миры. К этому времени священник полностью раздал нуждающимся наследство, доставшееся ему от родителей, и жил скромно, как простой бедняк. Когда в Мирах скончался архиерей, ангел, явившись людям, открыл, что главой Ликийской церкви должен стать Николай. Священник долго отказывался, но затем уступил просьбам народа. Став епископом, он остался скромен и кроток. Его двери всегда были открыты для всех, кто в нем нуждался. Но самое удивительное в истории об архиепископе Мир Ликийских, жившем в далеком IV веке, это неоспоримый факт, что он и после своей кончины продолжает оказывать помощь людям, которые обращаются к нему с молитвенными просьбами. По всему земному шару звучат горячие обращения: «Святитель Николай, помоги!» Не кончается поток паломников в итальянский город Бари, куда из Мир были перевезены мощи святого в конце XI столетия. Не иссякает и милосердная отзывчивость святого Николая, именуемого с любовью заступником и чудотворцем.
3: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Иногда малая капля сердечности, одно теплое слово, один внимательный жест могут преобразить жизнь человека.
1: Эти слова прозвучали 29 ноября 1987 года на проповеди в Лондонском соборе Успения Божией Матери. Проповедь была посвящена евангельской притче о милосердном самарянине, а произнес ее митрополит Сурожский Антоний. Порой даже малое проявление заботы может озарить жизнь человека любовью. И добрый самарянин, пришедший на помощь человеку, израненному разбойниками и безразличием ближних, пример для христианина. Образ той деятельной веры, которая, как говорил владыка Антоний, есть наша жизнь.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Самооправдание достаточно редко встречается в чистом виде. Мало кто беззастенчиво скажет: «Это мои родственники, соседи, обстоятельства мешают мне быть таким, каким меня хочет видеть Бог». Самооправдание хитрит и камуфлируется. Яркий образец подобной маскировки можно найти в Евгении Онегине Александра Сергеевича Пушкина. Главный герой по семейным обстоятельствам из Петербурга приезжает в деревню. Там он знакомится с соседними помещиками, молодым поэтом Ленским и сестрами Ларинами. Одна из сестер, Татьяна, признается ему в любви. Но Онегин не отвечает ей взаимностью. Вскоре он уезжает из деревни, многое путешествует, а когда приезжает в Петербург, встречает на балу уже замужнюю Татьяну. Онегин понимает, что любит Татьяну. Он пишет ей письмо, признаваясь в своих чувствах. Перечисляя разлучившие их обстоятельства, Онегин упоминает и смерть своего друга Ленского. Вот как он это делает. «Еще одно нас разлучило. Несчастной жертвой Ленский пал». Складывается впечатление, что Онегин не причастен к гибели друга. Но это не так, ведь Ленский погиб на дуэли, а стрелял в него сам Онегин. Однако убийца не видит своей вины, настолько им овладело самооправдание. С того момента, как человек оправдывает то, чему нет оправдания, он отделяет, изолирует себя от Бога, говорил преподобный Паисий Святогорец, один из самых известных подвижников XX века. Душевное опустошение, охватившее Онегина в финале романа, связано в том числе и с его неспособностью увидеть себя без личины самооправдания. Тем ярче выступает на этом темном фоне внутренняя красота Татьяны. Несмотря на то, что она со времени их первой встречи в деревне любит Онегина, Татьяна без колебаний выбирает верность мужу.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
1: А как по-украински колобок?
0: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
2: для детей
1: и взрослых.
3: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
4: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о ветхозаветной книге «Псалтирь», о ее смыслах и влиянии на мировую культуру. Сегодня у нас в студии пианист, лауреат международных конкурсов, автор проекта «Арт-ведомство Ликбез» Анна Паклина. И разговор пойдет о музыкальном осмыслении псалмов в творчестве разных композиторов.
3: «Светлый вечер» на «Светлом радио». Речи.
5: Василий Никифоров Волгин. Отрывок из рассказа «Торжество православия». На середину церкви вынесли большие темные иконы Спасителя и Божьей Матери. Епископ прочитал Евангелие о заблудшей овце и провозгласил Ектинью о возвращении всех отпавших.
6: Отпавшие – это христиане, принявшие крещение, а потом прервавшие свою связь с церковью, утратившие благодатное общение с Богом. Человек, который избегает церковного общения, этим сам отлучает себя от церкви, отпадает от нее. Согласно правилу 4-го Вселенского собора, отпавшим считается человек, который без серьезной причины пропустил 3 воскресных богослужения подряд. Также от церкви отпадает христианин, совершая какой-либо тяжкий грех. Чтобы восстановить церковное общение, он должен покаяться, исповедоваться священнику. В ранней церкви было принято назначать кающемуся длительный испытательный срок, до истечения которого он не допускался к главному церковному таинству – причастию, то есть вкушению тела и крови Христа под видом вина и хлеба. Сейчас вопрос воссоединения отпавшего с церковью решается индивидуально в каждом конкретном случае. В праздник торжества православия, который отмечается в первое воскресенье Великого Поста, в храмах звучат особые молитвы о возвращении всех отпавших к Богу, как к любящему Отцу.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В южной части Владивостока есть полуостров Шкота, узкий длинный мыс. С двух сторон его омывают заливы Золотой Рог.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». В Невинномысске прошел третий форум казачьей молодежи Терского войскового казачьего общества и Союза казаков России. Работе пленарного заседания форума предшествовала божественная литургия в Покровском соборе города Невинномысска. Богослужение возглавил руководитель комитета по взаимодействию с казачеством Ставропольской епархии, войсковой священник Терского войскового казачьего общества протоиерей Павел Самойленко. По завершении литургии были совершены молебен на начало всякого благого дела и крестный ход от Покровского собора к Поклонному кресту казакам-основателям станицы Невинномысской, где состоялась заупокойная лития по всем воинам, душу свою за веру православную и отечество наше положившим. Далее участники отправились в культурно-досуговый центр «Родина», где прошло пленарное заседание форума под председательством руководителя комитета по взаимодействию с казачеством Ставропольской епархии протоиерея Павла Самойленко. Он отметил, что этот форум проводится в Невинномысске впервые.
5: Он проводится здесь впервые по вполне понятным причинам. Первые два были в Заметном и Солнечнодольске. Мы как бы нарабатывали опыт. А теперь, когда мы поняли, что нам под силу организация таких крупных молодежных сборов или форумов, мы решили сделать центром этого третьего форума город Невинномысск. Ну, это промышленный центр. Это город с устойчивыми казачьими традициями. И еще одна особенность этого форума в том состоит, что мы его проводим совместно с Союзом казаков России. Ведь Невинномысск – это Кубань. Это кубанские казаки, поэтому мы с радостью пригласили Павла Филипповича Задорожного. Он откликнулся, прибыл сегодня верховный атаман Союза казаков России. И он здесь, в Невинномысске, и атаман Терского войска, и атаман Ставропольского окружного войска. Все здесь. Все братски молились за божественные литургии. Божественная литургия совершалась более чем 60 священниками. Это такой удивительный, мощный духовный собор, который, я верю, послужит дальнейшему духовному развитию нашей православной казачьей молодежи, в ее воцерковлению и укоренению в наших благочестивых православных традициях, особенно в борьбе с пытающимся сегодня возродиться неоязычеством и другими деструктивными явлениями.
4: Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев считает, что подобные форумы носят практический характер и очень важны для обмена опытом.
6: Дело в том, что у нас на территории региона действуют десятки казачьих военно-патриотических клубов, спортивных секций, каких-то казачьих кадетских классов, открыт корпус, школы, казачьи техникумы. Но очень важно иногда встречаться, обсуждать лучший опыт для того, чтобы в дальнейшем его транслировать. Для нас глубоко символично, что в этом году форум еще под свои знамена пригласил и казаков Союза казаков России, то есть не только реестровое Терское казачье войско, но и это такая давняя маститая казачья общественная организация вот объединяет с нами усилия в общем деле воспитания подрастающего поколения. И, разумеется, под амофором Ставропольской митрополии при благословении митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. И это символично, потому что мы все знаем, что без Бога не до порога, казак без веры не казак. И поэтому воспитание гармонично развитой личности, пожалуй, оно возможно только именно в реализации вот этого триединого казачьего служения. Казаки служат православной вере, казаки служат отечеству, казаки служат народу. Ну, и в этом триедином служении мы можем по-настоящему самореализоваться.
4: Третий форум казачьей молодежи, объединивший более 1000 участников, завершился торжественным концертом и праздничной трапезой. Также для всех присутствующих на мероприятии были организованы мастер-классы и выставки, посвященные казачьей культуре и истории. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Радио «Вера». Люби, когда тебя все любят. Люби, когда тебя клянут. Пусть за любовь тебя погубят и осмеянью предадут. Всех-всех люби. Врагам, как братьям, благословенье посылай. Как солнце тьме, будь чужд проклятием. Любя, живи и умирай.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Журнал на Радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. 6 часов вечера, по крайней мере, в Москве. И это значит, что в эфире, в нашем эфире, наш традиционный радиожурнал, программа, в которой мы собираемся здесь вместе, мы это сотрудники Радио Вера и наши друзья из журнала «Фома», и обсуждаем все, что нас заинтересовало в последнее время. Это может быть новостная повестка, это может быть какие-то события из жизни, это может быть вообще все, что угодно. Нам стало интересно, и мы решили это обсудить друг с другом, рассказать вам. И я с удовольствием представляю тех людей, которые сегодня в этой студии. Мой коллега Константин Мацан.
2: Добрый вечер всем.
1: Тамара Захарова, директор по развитию Радио Вера.
3: Здравствуйте.
1: Алексей Соколов, исполнитель.

0: и уважение к родителям. И интересно для церковной жизни, конечно, то, что впервые это мероприятие, которое всегда традиционно возглавляет грузинский патриарх, возглавлял новый предстоятель грузинской церкви, патриарх Шио, потому что идея, она была как бы патриарха Ильи, он ее реализовал, вот уже 13 лет она проходит. Казалось бы, ну, какое-то вот просто мероприятие.
1: 13 лет? Мне казалось, что я был один раз в жизни в Грузии в 2011, то ли 2012 году. И когда уже тогда что-то похожее было, потому что вот наши знакомые грузины, которые нас принимали, рассказывали, по крайней мере, или традиция крестить детей.
0: Традиция крестить детей была до этого.
1: Была до этого, да.
0: До этого вот была традиция крестить детей, это очень интересно. Он, патриарх Илья, ее ввел, что он был крестным у каждого третьего ребенка, родившегося в грузинской семье. Сам был крестным. Вот. И, соответственно, крестили тоже массово вот, детей. Это был большой праздник. И здесь, что мне кажется, интересно. Ну, во-первых, я думаю, тут у нас Тамара здесь сидит, она лучше, чем я, расскажет про то, что у нас сейчас тоже традиция, которая зародилась фактически по инициативе патриарха Ильи в Грузии, перенимается и как-то адаптируется на русскую почву. А мы ее как-то подхватили, ну, Том, расскажешь, наверное, да, попозже.
2: Я расскажу, да, но сначала про Грузию интереснее.
0: Я послушать. Бы хотел про Грузию рассказать, потому что самое удивительное, на мой взгляд, в этом мероприятии, достаточно простое мероприятие, люди собираются, большой праздник, шествие. Это как парад. Участвуют приходы, участвуют семьи, все идут по городу, это большой праздник, литургия, благословение патриарха. Казалось бы, а почему мы в России разговариваем об этом событии? Почему оно вообще стало вдруг таким заметным и такого масштаба, что о нем говорят в других странах?
1: Если не догадаетесь, где я был на подобном мероприятии один раз в жизни. Это было шествие, парад, как угодно, посвященная семье, семейным традиционным ценностям. Знаете, где это было?
3: В Белграде?
1: В Дрездене.
0: В Дрездене. А я скажу больше того. Эта традиция, она существует на Западе и очень активно развивается.
1: Да, да, да.
0: Она есть и в США, например. И будем откровенны. Как я читал, я здесь могу, конечно, ошибаться, смотрел грузинский опыт. К сожалению, там тоже причина та же самая и в Грузии. Появление подобного рода парадов – это попытка ответа на другие парады. Движения, ныне признанных у нас в России экстремистскими, да, совершенно антисемейной тематики. В Америке было абсолютно то же самое. Я очень хорошо помню, как еще в 2005 году, я не помню где, где-то на юге США, по-моему, в Лос-Анджелесе прошел парад традиционных семей, и местный католический епископ, я могу сейчас гордо ошибиться, он еще очень здорово дал комментарий, он сказал, что вот наконец нам, сторонникам моногамии и традиционной семьи, тоже в нашем замечательном свободном обществе можно смело заявить о своих специфических взглядах, которые многими порицаются, и просто вот абсолютно вот эту риторику перевернули.
1: Возьму на себя смелость сказать, что в свободном обществе в данном случае, мне кажется, это скорее не то, что порицается, не на то, что надуманная какая-то большая история, потому что в том же Дрездене, я в Дрездене там оказался случайно, был 2014 год, мы просто с друзьями шли по городу, и вдруг какая-то толпа, шествие, митинги, дети с колясками, с детьми, какие-то наши казачки играют на гармошке, или как это называется, там, на аккордеоне,
2: на баяне.
1: Они когда при появлении полиции постарались как можно быстрее исчезнуть. А полиция просто как бы сопровождала шествие в избежание каких-то эксцессов. Вот они сначала шли впереди с гармошкой, потом увидели полицейских, куда-то убежали, и вот началось это шествие. Но неважно, где разговор не об этом, мне стало интересно. У нас часто любят говорить, что вот на Западе того нет, этого нет, традиционного не осталось. Я посмотрел, что практически во всех европейских странах подобные шествия проводятся регулярно, практически там, по несколько раз в год.
0: Ну, вот тебе как, понравилось? Как тебе сама идея?
1: Сложно сказать, это было очень неожиданно, я даже не успел понять, я только в середине прохождения этой колонны мимо себя понял, о чем это. Если людям классно, если людям здорово, то почему бы и нет? Хорошо, я не могу.
3: Во-первых, вот как раз на тему того, понравилось, не понравилось, можно я вброшу вопрос в качестве провокации?
0: Да и так вот.
3: Такие

0: Такие вещи, как вот шествия подобного рода, вообще акции публичные, они какой-то, они же некую социальную миссию преследуют.
1: Ну, понятно, да.
0: Понятно, да?
1: Причем мы понимаем вот даже какую, да?
0: А какие-то изменения реально происходят в обществе после такого рода акций? Не является ли это таким обменом симулякрами? Вот, одни провели парад, мы тоже проведем парад, но ВОЗ она не там, и семей больше не стало, грубо говоря. Это, я подчеркиваю, что это, я не хочу обесценивать эту инициативу, а просто... хочу ее проблематизировать.
2: Социальные инвестиции очень сложно измерять. Это как если бы мы сейчас спросили, а сколько людей пошло и покрестилось из тех, кто включил радио «Вера». Мы можем судить по отзывам, а отзывы у нас очень бесконечные и положительные.
1: Я очень поддерживаю здесь Тамару, потому что, на мой взгляд, гораздо более опасно, чем вот там не задаваться вопросом о прямом эффекте от этой акции, это задаваться и пытаться выставить себе, знаете, как сейчас говорят, ключевые показатели эффективности. Там, да? А вот какой KPI был от того, что вы провели это мероприятие? Мы все прекрасно знаем, что в результате это приводит к тому, что люди начинают работать не для души, как вот там, да, собрались вот просто, и не для того, чтобы создать что-то такое в долгую, вот просто заявить о себе, а для того, чтобы отработать какую-то вот короткую задачу, все это начинает напоминать такое позднесоветское комсомольское мероприятие, и на этом все и умирает. Если здесь такое мероприятие может быть эффективно при нескольких условиях, любое. Если это действительно, ну, это может как-то направляться там церковными или государственными властями, но это должно, во-первых, идти из народа, то есть оно должно встречать поддержку со стороны тех, кто в этом участвует, чтобы их не автобусами привозили, да, чтобы они сами пришли. Да.
2: Ну, вы видели в Грузии какой-то огромный праздник?
1: Да,
2: люди,
1: да,
2: с улыбками. Я подписана на нескольких грузин, в том числе там Иги Гетидзе, эту певицу, она постила 17 мая. Просто, это, я не знаю, вереницы, это тысячи, десятки тысяч людей с иконами. Это праздник, это радость. Все,
1: да,
2: хотят сказать,
1: вот
2: я про
1: семью. И вот это самое важное.
3: Надо сказать, что в Грузии нет особых проблем с традицией и семьей. У них это заложено.
2: Так она у них бы возникла, если бы они не установили этот день, потому так что была другая угроза.
0: В том и заключался, что если мы говорим о социальной миссии, мы имеем в виду, что какое-то должно быть изменение. Условно говоря, перед нами есть человек, допустим, колеблющийся в отношении своего отношения к семье, не к семейным ценностям. И предполагается, что такое мероприятие его как бы сподвигнет на то, чтобы он в них утвердился.
1: Но ты же не можешь это померить?
0: Не могу, но в этом мой вопрос. Когда вот ты, Тамар, приводишь примеры восторженных людей, вот это так, у людей праздник, но это люди, которые заранее согласны со всеми ценностями, которые предлагаются.
2: Постфактум. У нас третий год в этом году будет проводиться «Неделя семьи». Первый год было 13 регионов, второй год было 18 регионов, сейчас уже почти 40 регионов. У нас две недели до мероприятия, и количество желающих пока только растет. То есть эта инициатива, как вот идет от людей, идет из регионов, она возрастает. Ну, если бы это было неэффективно, неинтересно и так далее, и тому подобное, ну, навряд ли бы они проявляли интерес.
1: Давай вот поймем, что вообще дает это мероприятие. Очевидно, что мы можем померить? Это то, что оно формирует в общественном сознании, в средствах массовой информации, вот в нашем информационном пространстве, определенный образ семьи. А образ семьи, он всегда формируется с двух сторон. С одной стороны, он формируется положительный, с другой стороны, он формируется отрицательный. И как бы мы ни хотели, отрицательный образ семьи все равно будет формироваться. Есть противники семьи, да, там. Есть люди, которых, ну, к сожалению, не получилось с семьей, и они потому поддерживают отрицательный образ семьи, чтобы, ну, просто себе, честно, ну, как бы немножко соврать и сказать, что да не очень-то и хотелось. Они
3: есть всегда... еще возрастное.
1: Да, есть еще возрастное, да. Вот, все это очень... как бы, ну, это всегда будет так или иначе зарождаться. Тут даже никакой теории заговора не нужно.
3: Я видел молодых людей, на самом деле, это интересно, что я видел молодых людей там где-то 17-19 лет, которые очень хотели семью и считали, что вот у них было такое прям сформированное представление о семье, но в итоге семья не получалась. Я видел людей, которые, да ну, конечно, какие дети, вы что вообще, тут какая семья, да ну, не, и которых там прекрасные семьи с детьми.
1: Ну, все равно, в любом случае...
0: Знаешь, вот то, что ты говоришь, я это очень поддерживаю. В каком смысле? Потому что это вообще такая фундаментальная, ну, как бы человеческая рамка, что вообще все плохое и глупое формируется само. а все умное и доброе нужно формировать.
1: Это то прям есть, основа христианского мировоззрения. Ну,
0: да. Потому что глупость – это то, что приходит в голову само, а ум – это то, что мы думаем, это то, что мы в себе усилием созидаем. Поэтому и любой положительный образ чего бы то ни было, в том числе семьи, его необходимо созидать, он сам не создастся.
1: А еще мне что нравится в этой истории, то, что она созидает положительный образ не через прямую борьбу с отрицательным. Да. То есть здесь нет такого, что смотрите, вот те ребята, они плохие, они неправильные. Вот есть же еще другая вещь, там вот это, мы прекрасно, я при всем том, что полностью поддерживаю здесь идею формирования положительного образа семьи, прекрасно понимаю, что часть негатива в отношении детей и семьи вызваны, например, давлением со стороны общества, да, вот этими соседками, которые спрашивают, когда же у вас дети, там, да, и до сих пор это существует, вот этого давления всего. Это отрицательный, опыт, вообще, это вот максимум, что ты можешь сделать против демографической политики государства. Подойти к молодым молодоженам и начать им непрерывно задавать вопрос, когда за ребенком, когда за ребенком, да, создавать вот этот невроз. Здесь все строится через положительный опыт. И вот это самое главное, мне кажется, в таких мероприятиях, то, что они не пытаются с чем-то бороться, да, они не пытаются противостоять там какой-то чужой идее, спорить с ней, что-то там доказывать. Они показывают, посмотрите, какие мы, почему мы счастливы, что это у нас
0: как,
1: есть.
0: Это как социальная реклама, он человек. Маме с первого дня жизни.
2: Так это те же люди делают.
0: Я именно поэтому вспоминаю, вот Антонине Донцовой это говорил, автору этого проекта в свое время, что это просто браво, потому что это вот на моей памяти первый антиабортный, даже не антиабортный, а прожизненный, чтобы слово про лайф не употреблять, такой зажизненный проект.
1: Но почему? Давай употребим. Это очень хороший опыт. Мне кажется, который... что где мы можем позаимствовать у английского языка, так это тут, потому что это движение не называется антиабортным в англоязычных странах, он называется зажизненным, про-лайф.
0: Движение. И это вот такой проект, он эстетический и содержательно именно положительный, позитивный. Он не вызывает в тебе ощущение, что тебя запугивают и стращают, а он тебе дает какое-то светлое чувство движения вперед, и это очень здорово.
4: Журнал на радио «Вера».
3: Друзья, напомню, что это наш традиционный радиожурнал, в котором мы, ведущие Радио Веры, сотрудники Радио Веры, наши друзья из журнала «ФОМА», собираемся вместе, чтобы обсудить то, что нас заинтересовало, то, что нас очень как-то тронуло. Я смотрю, тема с семейными ценностями, она прям такой ажиотаж в студии.
2: Мы животрепещущие.
3: И здесь все обсуждают Тамара Захарова, директор по развитию Радио Веры, Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», мой коллега Константин Мацан, ведущий наших программ, я Алексей Пичугин. И мы эту тему продолжаем, потому что у Тамары история как раз тоже про семью и семейные традиции.
2: Ну, оно, собственно, вытекает из того, что говорил Алексей. Мы вот третий год подряд проводим Всероссийскую неделю семьи как раз вместе с большим уже количеством организаций. И та замечательная девушка Антонина Донцова, про которую Константин сейчас сказал, собственно, входит в оргкомитет этого мероприятия, ее организация, Благомедиа, технический оператор Всероссийской недели семьи, синодальный отдел по благотворительности, синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, патриаршая комиссия по семье, Волгоградская организация по защите семьи. В общем, Радио Веры, все мы вместе объединились для того, чтобы вот нечто похожее в России тоже стало очень популярным, нечто похожее на Грузию. Конечно, мы понимаем, что за один, за два, может быть, даже и за 5 лет вся страна не встанет в один день и не пойдет. Хотя, кто знает, может, через пару лет уже встанет. Потому что в этом году у нас уже сколько? Почти 40 регионов. Еще пару недель до мероприятия, а нас уже почти 40. И наша неделя начинается с 24 мая, с воскресенья, и всю неделю проводятся мероприятия, марафоны ценностных встреч, тематические дни, День мамы, День папы. Все подробности, дорогие, в ВК и в Телеграме «Семья Фест». Можно подробнее посмотреть, потому что сейчас все рассказать абсолютно абсолютно невозможно. Каждый регион сам формирует программу. Очень активное участие принимает формирование этой программы в взаимодействии с оргкомитетом. Все хотят сделать классное, яркое, интересное мероприятие с максимальным количеством участников для людей всех возрастов и поколений. То есть это мероприятие, вот оно уникально тем, что оно объединяет всех и будет интересно всем. То есть у кого детей нет, придут с друзьями, пообщаются, у кого дети есть. Кто думает, что многодетная семья – это про плодить нищету и прочее, увидит, что это вообще про другое. То есть каждый найдет что-то свое и интересное. Вот, и...
3: В конце концов, сейчас лето, и мероприятие...
2: Конечно, не просто так мы делаем это именно в конце мая, потому что...
3: Я спрошу, где в Москве?
2: Я сейчас скажу, почему в принципе это последняя неделя мая. Последняя неделя мая, потому что это, по сути, последняя неделя мая, первая неделя сентября, это единственные две недели в году, когда классная погода, как правило, и все дети, все бабушки, все мамы, папы, вся молодежь, студенты, все еще никуда не уехали, ни в какие отпуска. И всех можно поймать. В сентябре в столице даты заняты, ну, как правило, и в других городах это дни города, там какие-то городские мероприятия, да, начало учебного года. А конец мая – это уже подготовка к лету. Соответственно, мы вот так вот и решили, что эта последняя неделя мая должна быть посвящена семье в преддверии Дня защиты детей. Что интересно, в Москве кульминацией будет 30 мая. И вот интересно очень, что это День памяти святых благоверных Дмитрия Донского и его супруги, княгини Евдокии Московской. Кто помнит, сколько у них было детей?
3: Много.
2: Константин?
0: 12.
2: А, он прав? Алексей?
1: Рискну предположить, но точно не знаю.
2: 12, да.
0: Бинго.
2: Бинго, вот. И это удивительно, здорово. И знаете, что еще интересно? Что в этом году проведение мероприятий, а в частности молебнов, потому что будут служиться молебны, вот каждый там кульминационный день либо суббота, либо воскресенье региона там определяют. Но именно в этом году проведение молебнов о благополучии и святости российских семей рекомендовал святейший патриарх Московский и всей Руси Кирилл. И мы, конечно, очень хотим, чтобы это стало доброй традицией в Москве. Состоится это мероприятие в этом году в парке Победы на Поклонной горе. И этот день мы решили назвать в Москве именно как День святости семьи. Вот, ни много ни мало. Такой в хорошем смысле копипаст с Грузии. Так что и в следующем году это уже будет Всероссийский день святости семьи, мы надеемся. Мы к этому идем. Мы верим, что Господь благословит эти начинания, эти желания, пожелания. Вот. И программа уже опубликована на сайте мероприятия семьяфест.ру, в группах, и регионы потихонечку тоже публикуем. Соответственно, если вы находитесь в Москве, вот в 13.00, в 12.30 будет сбор 30 мая, уже осталась неделя, мы все соберемся и пройдем очень интересным крестным ходом к храму Георгиевскому, который расположен на территории парка Победы. А именно, мы когда ездили с нашим оргкомитетом на Поклонную гору, мы там же очень много аллей, очень много разных тропиночек. И москвичи любят парк, потому что там удобно покататься на всяких великах, роликах и так далее.
3: Это еще раз где, простите?
2: Парк Победы на Кутузовском проспекте. И метро Парк Победы.
3: Ну, понятно.
2: Прям вышел, и сразу мы собираемся, флаги, транспаранты, все будет. И на самом деле к Георгиевскому храму прямой дорогой идти, ну, 3 минуты, ну, 5 минут. Но мы поняли, что не годится для нашего шествия счастливых семей такой маршрут, и мы все возможные обошли, и вот мы, я сейчас расскажу, мы начнем с аллеи мира.
0: Так.
2: С аллеи мира мы перейдем в аллею молодоженов. С аллеи молодоженов мы перейдем на аллею юных героев, а с нее на аллею памяти и подойдем к Георгиевскому храму, где нас будут встречать наши батюшки дорогие. И мы ожидаем, что ну, минимум 3-4 тысячи участников будет в этом году. Надеемся и верим. Конечно, никто не отменял форс-мажорные риски с погодой. Вот, но мы надеемся, что Господь благословит нас, и наше мероприятие пройдет хорошо. Вот, поэтому хочется что сказать? Такое передать послание всем нашим соотечественникам в преддверии Всероссийской недели семьи. Будьте верны Богу и друг другу. Создавайте, сохраняйте большие семьи и радуйтесь. Как сказал недавно Владыка Феогност, радость – это самое главное. И нужно изо всех сил стяжать радость, потому что это вот основа вообще нашего движения вперед. Вот, а наше мероприятие про то, что мы этой радостью делимся и показываем, что семья – это большая радость. Вот, Константин, расскажи, пожалуйста, сколько у тебя детей?
0: Двое.
2: Двое. Вот это, скажи, это радость?
0: Ну, радость – это слишком слабое слово.
2: Дети – это радость? Дети равно радость?
0: Я помню день... 5 мая 2000, если не ошибаюсь, 22 года. Мы поехали с детьми в парк аттракционов. И пока старший катался на каком-то аттракционе, младшая дочка, которая тогда была 5 лет, попросила, чтобы... ей сделали аквагрим. И я просто помню этот момент. Вот она стоит, довольная, накрашенная, и хорошая погода, и солнце светит. И она такая красивая, она такая классная, и все хорошо. И я вот, знаете, это вот моменты полноты бытия. Я вот думаю, что я на смертном одре буду вспоминать 5 мая 2022 года и этот эпизод, и вот эту фотографию ребенка, которую я сделал. Но вот остановись мгновение, ты прекрасна.
2: То есть дети равно радость. Вот. А скажи, есть такое, что хочется, когда у тебя ребенок появляется, Лёш, вот подтверди, ребенок появляется, у тебя как будто бы ты, твое сердце становится больше.
3: Я, мне кажется, приводил этот пример, рассказывал, что когда у меня дочка родилась, до того момента, когда она появилась в этом мире, у меня было ощущение, ну ладно, ну что, долго что-то уже, давайте быстрее, я там, называется партнерские роды, кажется, когда ты присутствуешь. А, уже давайте скорее, я поеду отмечать. И вот я... Может быть, эта мысль меня не красит, но это мысль, которая у меня появилась в какой-то момент. А вот когда появилась
2: по факту появление.
3: Дочка, вот в этот момент, вот прямо в эту секунду я понял, что вот что-то все здесь навсегда изменилось.
2: Жизнь уже не будет прежней.
3: Нет, она, понимаешь, я не думал о том, что жизнь будет прежней, не будет прежней. Просто вот все изменилось абсолютно. Вот она там, часть меня. Так что, ну,
2: тебя
3: вот
2: стало так больше.
3: Ну, да, понятно, что меня стало больше там. Нас всех там с женой стало больше, нашей семьи стало больше. Нет, но это вот какое-то ощущение, когда и все.
2: Лёша, дети – это радость?
1: Да, конечно, сколько дети – это радость. У меня один ребенок, но мне кажется, дети – это еще уникальный опыт, которым просто очень сложно понять, вот что такое дети, если у тебя их нет. Это какой-то особый взгляд на мир дает. И мне кажется, что все-таки ребенок дает тебе очень много, но выразить это практически невозможно. Это надо просто.
2: Но мне кажется, что те, у кого детей нет, обязательно должны прийти на наше мероприятие, чтобы просто увидеть, перестать бояться, жить стереотипом, что дети – это там какая-то утопия, депрессия, бедность. Я не знаю, что, потому
1: слушай,
2: что много счастливых семей придет.
1: Я всецело ваше мероприятие, но я сомневаюсь, что просто придя и посмотрев, можно вот действительно прочувствовать то, что чувствует человек, у которого дети есть.
2: Придя, посмотрев, нет, но придя, посмотрев и помолившись, а мы же будем молиться, возможно, знаете, у Господа там свои планы на каждого из нас.
3: Друзья, это наш радиожурнал традиционный в пятницу в это время. Он всегда в эфире. Мы здесь собираемся, чтобы обсудить то, что нам интересно, то, чем мы хотим с вами поделиться, что хотим обсудить друг с другом. Обычно здесь всегда мы, сотрудники Радио Вера, наши друзья из журнала «Фома». И сегодня из журнала «Фома» Алексей Соколов, его исполнительный директор, Тамара Захарова, директор по развитию Радио Вера, Константин Мацан, ведущий наших программ, и я, Алексей Пичугин. мы буквально через минуту в эту студию в том же составе и вернемся.
4: Журнал на радио «Вера».

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
0: Журнал на радио «Вера».
2: Мы возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, напомню, что это наш журнал традиционный, пятничный, и здесь в рамках этого журнала мы обсуждаем то, что нас заинтересовало, то, мимо чего мы не могли пройти, и очень хотели обсудить это и друг с другом, и вам рассказать. Константин Мацан, ведущий программ «Радио Вера», Тамара Захарова, директор по развитию «Радио Вера», Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА» в этой студии, я, Алексей Пичугин. Наверное, я расскажу дальше то, что меня заинтересовало, то, в чем я тут поучаствовал на днях. У наших коллег в пресс-центре «Комсомолки», «Комсомольской правды» прошла презентация проекта онлайн-курса «Школы хранителей храмов» фонда «Белый ирис». Те, кто слушает наши программы постоянно, наверное, хорошо знают и про «Белый ирис», и про то, какие конкретно храмы они поддерживают, и как они это делают, и что, в общем, уже на протяжении 4 лет работает школа хранителей храмов. Вот мы с Лёшей Соколовым на одном мероприятии как-то были. А на этом мы были, вот, которая на днях в «Комсомолке» проходила, с фотографом журнала «ФОМА» Володей Штокиным. Я там рассказывал, как мы это на «Радио Вера» все поддерживаем и почему это делаем. Может быть, для тех, кто не знает, «Белый ирис» — это такой теперь ставший уже очень большим проектом. У нас, опять же, кто наши программы, там, в частности, те, которые я веду, слушают, знают, что в центре моего внимания, в фокусе чаще всего тема сохранения наследия. И поэтому к нам приходят люди, связанные с проектом «Консервация», люди, связанные с другими реставрационными организациями, частные инициативы. И вот среди таких инициатив есть фонд, проект, который когда-то создала наш хороший друг Ольга Шитова. И вроде бы это один из фондов, который тоже занимается сохранением храмов. Но в «Белом ирисе» пошли дальше. Они устроили школу хранителей храмов. Туда, между прочим, есть конкурс, оказывается. То есть, если вы занимаетесь храмом, если у вас болит душа, вы видите церковь, мимо которой не можете пройти, начинаете что-то делать, соответственно, вы должны составить дорожную карту ваших действий, ближе первостепенных. И все это, как выясняется, очень непросто. То есть одно дело, когда человек приходит, видит, ну, проезжает где-то на машине, случайно, не знаю, там мимо проходит, через лес куда-то идет, видит разрушенный храм, и все. И вот как тут у меня Тамара нас всех про детей спрашивала там 5 минут назад, также и с храмами. Вот у кого-то храм — это как ребенок. И дальше человек, когда проходит первый вот такой романтический порыв, а вот я сейчас, а я знаю, и даже вот, а у меня есть деньги, и я сейчас тут все быстренько, или я знаю, у кого есть деньги, он мне поможет. А может быть, просто я никого не знаю, но я не могу пройти, и человек начинает что-то делать. Дальше он сталкивается с огромным количеством проблем, которые на него падают, как снежный ком. И это случается почти с каждым человеком, потому что тут и через наши программы, и через просто мой опыт общения с этими людьми, никто этого не избежал. Никто не знает, как общаться с государственными органами. А органы охраны памятников – это важно. Это, к сожалению, та ступенька, о которую спотыкаются очень многие. Те, кто храмы восстанавливает, и настоятели не только сельских, но и городских храмов. Для них общение с органами охраны памятников – это вот это что-то из разряда «не дай бог», «никогда». И стараются этого всячески избегать. Кто-то избегает неправильно, получает штрафы, кто-то там, кому-то делегирует. Но я к чему? К тому, что в школе хранителей храмов учат тому, как поэтапно идти к восстановлению конкретной церкви, как правильно общаться с органами охраны памятников, как взаимодействовать с местными жителями, как взаимодействовать с региональными властями, как, где, как искать спонсоров, как правильно с ними общаться. В общем, все вопросы, которые вы только можете себе представить, там этому учат. И ежегодно проходит такой фестиваль-слет, обычно это начало года, фестиваль «Слет хранителей храмов». Вот последние два года это было в Общественной палате, когда хранители храмов съезжаются, обмениваются опытом, общаются с представителями власти, со священниками, иногда с архиереями, с теми, кто этим очень давно занимается в других фондах и организациях. И это вот очень здорово, потому что я помню, когда мы начинали восстанавливать маленький храм в Московской области, ну, относительно маленький, не было понятно ничего, никак идти, никуда идти. Там были люди, которые могли сделать проект, были люди, которые готовы были помочь техникой. Были... Но оказывается, даже если у тебя есть самосвал, трактор, если у тебя есть рабочие, даже есть... кого угодно назови, это все не... То есть это важно, но этого недостаточно, потому что ты все время в общении с рабочими сталкиваешься с тем, что ты не профессионал. Вы делаете проект, понятно, что далеко не все архитекторы знают, как делать церковные проекты. И вот, спустя, когда мы тот храм начинали восстанавливать больше 20 лет назад, вот спустя 20 лет можно констатировать, что человек, он не остается один на один со своим делом. Вот мы много говорили про благотворительные фонды, которые помогают людям в борьбе с тяжелыми болезнями. И мы все время говорили, что ты не остаешься один на один со своей болезнью. Вот так же и здесь. Ты не один, когда ты восстанавливаешь храм. Раньше это было не очевидно. И все набивали какие-то шишки, там, тарили дорожки. Вот сейчас это все изменилось. И на днях презентовали онлайн-проект, который помогает не просто как-то учиться, но еще и учиться там, где ты живешь, например. Ольга Шитова, которая представила проект, она делала это вместе с компанией LabQuest из Ярославля, которая помогла эту платформу разработать и создать. Сам курс состоит из 10 уроков. В каждом там есть и теория, и практика, и лекции экспертов, и презентации, видеопрезентации. Дополненная реальность, которая специально разработана для этой школы, где можно посмотреть, как этот храм постепенно восстанавливается. Обо всем этом мы там через пару недель поговорим подробно и с Ольгой Шитовой, и с теми людьми, которые занимаются сохранением храмов. То есть мы сделаем отдельную линейку программ, которая посвящена этому проекту «Белого ириса», и отдельно еще поговорим, конечно, с людьми, которые эти храмы уже не один год восстанавливают, каждый о своем расскажет. В общем, я думаю, что это будет интересно, потому что я узнал недавно, в том числе на этом мероприятии, я вдруг узнал и познакомился с людьми, которые решили восстанавливать храмы, потому что они услышали об этом на радио «Вера». К нам приходила девушка, которая как-то раз на одну из программ, которая просто услышав наши передачи о сохранении наследия, тоже вот взяла, решила и уже достаточно успешно в этом направлении работает в Костромской области. Вот, простите за эту сумбурную речь.
3: Так а где вот я хочу, например, принять участие, вот как я должен попасть на этот курс?
2: Да.
3: Что делать?
2: Да, надо зайти на сайт Белого Ириса или в любую их социальную сеть, или в любом поисковике набрать фонд Белый Ирис, и у них на сайте, просто у них достаточно сложный адрес сайта, но проще в любом поисковике набрать фонд Белый Ирис, и сразу ты по первой же ссылке туда попадаешь, там все описано.
3: Угу. А условия какие, чтобы вот я прошел этот курс?
2: А про условия я ничего не могу тебе сказать сейчас, потому что про условия расскажет, наверное, Ольга Шитова. Это уже будет программа «Светлый вечер». Вот та ее часть, которая в 8 часов выходит. И я думаю, что в понедельник, где-то там понедельник 1 июня, кажется, да, ну вот на той неделе после Троицы как раз у нас будет вот линейка программ, посвященная Белому Ирису.
3: Ну, вообще, я хотел просто сказать, что вот по моему опыту меня просто поразил результат деятельности Белого Ириса. Недавно у фонда был 10 лет, я был на этом мероприятии, там тоже собрались, в том числе хранители храмов, приехали люди из совершенно глубинки, рассказывали о своих проектах, и я поражен, как их много на самом деле. То есть вот этот курс, он фактически, оказывается, был той недостающим звеном, которое огромному количеству людей не позволяло этим заняться. Вот, честно говоря, мне всегда казалось, да и мы здесь очень много говорили о том, что сохранение и возрождение, тем более церковной архитектуры в местах, где практически не осталось людей, вот этих деревнях, это такой сизифов труд и абсолютно бесперспективная история, и что за него в первую очередь никто не берется, якобы это неинтересно местным людям, якобы это все из Москвы, там приезжают какие-то активисты, которым нечем заняться, там, и так далее, да, а потом много разговоров было, и вот ты приезжаешь на это мероприятие Белого Ириса и видишь там совершенно других людей, явно совершенно людей вот оттуда родом, для которых это там как-то местная история, и я вообще не верил, что такое возможно, честно говоря. У меня был какой-то скептицизм по этому
2: поводу. А самое интересное, что истории у всех уникальные. Кто-то дом купил, кто-то из Москвы, кто-то из Питера, кто-то из другого крупного города купил дом в деревне и дальше поехал.
3: Слушай, это даже понятная история, но там были прям люди, которые просто выросли и жили. Это люди сельской культуры, люди деревенские, которые взялись, выучились. Вот это вот меня поразило. То есть у нас все время про это рассказывают, что из большого города там приехал, занялся и так далее. И это даже понятно, мы к этому уже привыкли. Меня поразило именно второе, то, что вот это огромное количество людей живых на местах, которым просто не хватало какого-то опыта, компетенций, и Белый Ирис как-то их нашел и решил эти проблемы.
2: И не просто Белый Ирис их нашел, а они нашли.
3: Они нашли Белый Ирис, да, они нашли друг друга.
2: Потому что, я же говорю, там есть конкурс, там несколько человек на одно место, они не могут... Сейчас как раз они создали этот онлайн-курс для того, чтобы людей, которые хотят и могли бы этим заняться через Белый Ирис, было больше, поскольку они просто физически не могли набрать свою школу там, больше, чем это предполагается.
4: Коллеги, а вот по вашим наблюдениям, насколько церковь, епархии откликаются легко или нелегко, с готовностью или не с готовностью на инициативы восстановления храмов в деревнях? Я почему спрашиваю? Потому что мне известна история, она, правда, очень давняя, там еще из каких-то там нулевых, условно говоря, когда вот человек обратился, он был даже с ресурсами с какими-то, вот захотел в родном селе храм восстановить. Но как честный человек пошел в епархию брать благословение, ему сказали, что нет, не надо этого делать в тот момент, потому что, ну, а кто там будет служить? Там туда нужно отправить священника, он должен на что-то жить там. Это целые, как бы, расходы, и, как бы, это нужно еще обеспечить церкви со своей стороны. Сегодня ситуация изменилась, как вам кажется?
2: А я тебе могу ответить на этот вопрос, потому что я...
4: Да, я поэтому
2: спрашиваю. Про это тоже долго думал и узнавал, и мне прилетают разные истории. Нет, ситуация не изменилась в корне никак, и этому есть объяснение. То есть в данном случае я совершенно не сторонник обвинять церковь, часто где-то на форумах по восстановлению храмов, куда смотрит церковь, почему они не дают денег, они богатые, почему они не дают денег. Аргумент правящих архиереев все те же. Мы не можем отправить священника никуда, в никуда. Даже если вы сейчас находите средства, устанавливаете храм, благословения дают. То есть заниматься, я не знаю случая, чтобы благословения не дали. Тем более, что обычно епархия тоже может это представить как часть своей активности. А из патриархии, конечно, всегда требуют показать, что в епархии что-то происходит. И часто, особенно особенно где-то в глубинке, в маленьких епархиях показывают вот таких добровольцев. Но очень часто и у добровольцев, у тех, кто восстанавливают храмы, и у епархии все сходится на то, что да, вот мы восстанавливаем, это хорошо. Этот храм, скорее всего, будет приписан какому-то большому приходу, и по возможности туда будет приезжать священник. А дальше по-разному. Чаще всего не назначается настоятель, есть какой-то ответственный по восстановительным работам священник, который раз в месяц, раз в год иногда, раз в несколько недель, в зависимости от удаления, от возможности, от состояния дорог, приезжает, совершает службу. Все сходятся на том, что нужно восстановить храм или законсервировать его так, чтобы там можно было при желании совершать литургию. Так это и делается.
3: Ну, не только зависит от дорог, хотя, конечно, понятно, что там вот наши же друзья там из Хабаровской епархии, например, рассказывали о том, как добраться там до отдаленных мест сложно, понятно. Но мне кажется, что еще все очень сильно зависит от того, насколько эту литургию там на месте ждут. Если он приезжает регулярно и служит один в пустом храме, это одна ситуация. Если известно, что там соберутся люди, это другая.
2: Конечно, но речь не идет про регулярные богослужения. И как раз вот история о том, что если этим занимается какое-то количество волонтеров, даже если там никого нет, даже если этот храм стоит в чистом поле, ну, значит, волонтеры будут прихожанами на той литургии, значит, они там будут молиться. Но вот положительный есть пример по поводу священника, его назначения в Ивановской области. Вот также усилиями москвичей восстанавливается храм, который там когда-то купили дом в деревне. Они сумели, они нашли сами священника, кандидата на рукоположение, привезли архиерею.
4: Сами рукоположили, это шутка.
2: Да, архиерей рукоположил, и вот у них есть настоятель, да, он служит еще где-то, и он там числится штатным клириком, но он настоятель вот этого храма. И архиерей сказал, что ну вот теперь это ваша проблема, ваша задача обеспечивать этого
3: человека. Я, кстати, тоже такие случаи слышал, когда архиерей говорил, выберите священника из своего числа, я руку положу.
2: Да, ну вот...
3: Если вы готовы, да, что сейчас на это ответственность, то да.
0: Журнал на радио «Вера».
2: Друзья, наш радиожурнал в эфире. Константин Мацан, Тамара Захарова, Алексей Соколов, я Алексей Пичугин. Мы здесь в этой студии. А, Костя?
4: Знаете, я вот тоже хотел рассказать про цикл программ. Вот ты, Лёша, про будущий цикл сказал, а я про тот, который на этой неделе у нас завершается. Вот сегодня в 8 вечера будет завершающая программа. На этой неделе цикл про псалтирь, про книгу псалмов. И меня настолько кое-какие вещи, а вернее конкретно вот одна, которая зацепила, как-то я с ней хожу. И в этом цикле мы задались целью с разных сторон посмотреть на книгу псалмов, на псалтирь, как одну из таких очень важных книг Ветхого Завета, которая глубоко вошла в наше богослужение. И, в общем, наверное, нет человека так или иначе причастного церковной культуре, который как бы с псалмами бы не сталкивался. И вот среди программ был разговор с доктором филологических наук, с профессором Высшей школы экономики, одним из крупнейших специалистов вообще в библеистике, в псалтире, в частности, с Михаилом Георгиевичем Селезневым. А он еще мало того, что специалист, доктор наук, филолог и вообще очень глубокий эксперт по этой теме, он еще и перевел псалтирь на русский язык для современных русского перевода российского библейского общества. И причем это уже не первый случай вообще, когда я от людей церковных, от священников и от людей, которые занимаются библеистикой, слышу очень такие положительные отзывы об этом переводе, даже рекомендации, что вот если есть желание читать Библию на русском языке, то можно смело обращаться к современному переводу российского библейского общества. Это не отменяет наш любимый синодальный перевод. Но вот я несколько раз сталкивался с ситуацией, когда ко мне, допустим, подходит либо молодой человек, старшеклассник, или кто-то, кто вот заинтересовавшись, там, например, программой на радио «Вера», говорит, а вот что читать, а вот я никогда не читал Библию, вот там как-то подскажите, направьте. И я понимаю, что такого человека, например, просто сказать ему, ну, читай Библию, это всегда нужно и полезно, особенно если речь идет о Ветхом Завете, а не о Новом, может такой новоначально неподготовленный утонуть в архаической лексике, а вот современный перевод библейского текста, очень качественно глубоко выполненный, не как замена синодальному переводу и богослужебным текстам, а как помощь в облегчении в таком первом понимании, ну и вообще как просто приятное чтение.
2: А мне, прости, кажется, что синодальным переводом вообще дело не ограничивается. То есть кому-то ближе действительно современный перевод. Синодальный – это же не просто какой-то канон, это просто тот перевод, который вошел в нашу жизнь, когда мы первый раз мы все прочитали Евангелие, Библию, неважно, там, в синодальном переводе.
4: Безусловно. Нет, это безусловно. Просто ни один перевод не идеален.
2: Мы сейчас любой говорим, перевод когда есть перевод. Огромная дискуссия по поводу нового перевода, новых переводов.
4: В любом случае, ни один перевод несовершенен, и я просто делал такие оговорки про синодальный перевод, чтобы мои слова не были восприняты как какое-то, ну, не знаю, его отрицание или обесценивание, только и всего. Ну, так вот, я возвращаюсь к теме про псалтирь. Меня поразила одна вещь. Михаил Георгиевич Селезнёв приводил свой вариант перевода псалма известного 50-го, где есть слова, которые мы все хорошо знаем, «Просьба к Господу, омой грехи мои, очисти меня». И мы, в общем, привычны, мы это те, кто как-то причастен литургической практике и, там, не знаю, молится, эти слова произносим, и вот этот глагол «омыть», он очень такой правильный, он очень благочестивый, вся образность воды, которая смывает скверну, очищает душу, в нем присутствует. Но как переводит переводчик, какой глагол там стоит в еврейском оригинале? Глагол, который следует перевести скорее словом «отстирать». То есть мы просим: «Господи, отстирай меня». И это совсем другие ассоциации.
2: Но есть же еще литургическое: «Отмой, Господи, грехи поминавшихся здесь кровью Твою честную». «Отмой, Господи».
4: Ну вот конкретно моя, в переводе вот псалмов, это, да? Вот в этом, там есть, там, где речь идет вот «омой», там «очисти», там слово «отстирать». И сразу в этом есть такая образность. Вот мы
5: я
4: стираем
5: сразу тряпку
4: что-то.
5: Представляю,
4: да.
5: Грязно.
4: Нет, а я себе представляю, вот когда пятно, его надо тереть. Оно сразу сходу не отмывается. То есть это не такая картинка, когда вот есть что-то пыльное, и вода как бы тебя покрывает, и вот все блестит. И это процесс, и это неприятно, когда тебя труд. И вот отстирывать нужно иногда долго, иногда не один раз, а потом мы регулярно стираем вещи. И в этом есть какое-то такое усилие, которое нужно проложить, как-то встать в позицию того, кого нужно отстирывать. Не просто «омой меня», «отстирай меня». Или, например, как сказал мой собеседник, там, где в псалмах, ну, нередко в псалмах возникает глагол «сотри», грехи мои, то в еврейском оригинале стоит слово, которое, наверное, было бы точнее переводить на русский, но если попытаться его смысл до конца понять, «сотри ластиком». То есть там глагол, который применяется тогда, когда речь идет о стирании с дощечки, на которую пишут старого текста, чтобы новый написать. И тоже вот ластик, который трет по бумаге, оставляя там какие-то шероховатости, это какая-то такая более грубая работа. Но она необходимая. Меня настолько эта образность восхитила, что, во-первых, как интересно, что псалмы наполнены словами, глаголами, которые отсылают к обычной жизни. Вот мы, находясь на дистанции от этого текста, воспринимаем его, безусловно, так то в ореоле такого свечения. А он очень жизненный. И для псалмопевца, и для автора. Это образ, заимствованный из вот непосредственной действительности, в которой псалмопевец живет. И вот как важно, интересно такие вещи знать, и они сразу дают тебе какое-то более живое ощущение текста. К нему приближаешься как-то иначе. Вот это вот «отстирай меня, Господи», ну, попробуй сказать вот так вот от себя Богу, в каком-то положении оказываешься перед тем, к кому с молитвой обращаешься. И это вопрос, который вот тоже как-то хочется и продумывать, и обсуждать, насколько нам доступен текст, если вот я, например, не знаю ни греческого, ни древнееврейского, и получается какое-то прикосновение к его такому более глубокому подлинному смыслу, ну, я в чем-то лишен. И как важна в этом смысле работа переводчика и комментатора. Не знаю, коллеги, а что вы об этом думаете?
5: У меня часто много раз было так, что я читаю какую-нибудь молитву, и мне кажется, что все так просто, все так легко. А потом мне там духовник или какой-нибудь священник, я где-нибудь на радио Веру слышу, что это слово значит совершенно другое, какое-нибудь слово, да? И здесь похожая история. Вот.
2: Как самый известный пример из того же псалма «Грех мой предо мной есть выну».
4: Ну да. Что «выну» — это не глагол «вынимать», да, а «выну» — это всегда.
2: А у нас целые тома проповедей строились на том, что вот я из себя этот грех достану, и все, и выброшу, и нет его.
4: Ну да, это еще вопрос, что мы же... Вот вопрос как раз-таки к переводу, да? То есть получается двойная дистанция в случае псалмов от еврейского оригинала до синодального перевода, а от синодального перевода, который у нас не на современном русском, до... от церковно-славянского перевода, который до нас еще на дистанции стоит.
3: Ну, по-моему, это даже интересно, когда есть такая возможность разного толкования, есть разные переводы. Вот мы, когда учились на филологическом факультете, у нас практически у всех был всегда, ну, как дополнительный факультативный какой-то славянский язык, сербский или польский. И я вот спрашивал, у нас преподаватель, она была... сама из Польши, и она преподавала польский язык, и параллельно преподавала современный русский язык. Я спрашивал, зачем это делать? Она говорила, потому что вот когда два языка рядом, близких, они, сравнивая их, сравнивая слова, ты лучше понимаешь структуру и смысл языка, который изучаешь, своего, родного. Всегда надо стараться, если ты изучаешь какой-то язык, изучать близкий к нему. Потому что вот эта вот разница, она становится более выпуклой. И мне кажется, что с переводами, ну, в общем-то, то же самое. Если вы этому уделяете внимание, это очень интересно, и это здорово, там, сравнивать переводы, читать про это, узнавать что-то, вы глубже погружаетесь в эту традицию. Так что само по себе это, по-моему, только здорово, что существуют вот эти споры о переводах, существуют разные переводы. Это только обогащает традицию.
4: Ну, вот для меня самый такой яркий пример тонкости перевода — это слова евангельские «отвергни себя и возьми свой крест». Вот если я не путаю, Сергей Аверинцев переводил эти слова не «возьми свой крест», а «бери свой крест». И, по-моему, отец Александр Шмеман тоже обращал внимание, что вот в этой фразе как бы в русском, в славянском варианте упущено, ну, то ли слово, то ли смысл как бы каждый день. То есть бери свой крест каждый день себе на плечи, и это, ну, несколько другая психологическая окраска. Это не вот возьми свой крест и умри под ним, да. А вот по чуть-чуть каждый день, но регулярно. И вот сегодня чуть-чуть, завтра чуть-чуть, и это и будет твоя жизнь. В этом больше и надежды, и какой-то посильной меры, но и ответственности.
2: Я просто могу посоветовать, как сам делаю. Я, когда читаю синодальный перевод, и мне далеко не всегда очевидные места, которые вполне себе звучат современно, кажется, что, ну, вот так, наверное, у тебя просто внутри возникает вопрос, мог ли евангелист так сказать? И тогда ты лезешь в современные переводы разные. Это и перевод «Радостные вести», это и перевод Российского библейского общества, теперь перевод Десницкого, еще там несколько переводов. Ты их все сравниваешь и смотришь, как все-таки, насколько я понимаю, синодальный перевод делался где-то с греческого, где-то с церковнославянского, где-то, я не специалист, но вот все-таки современная лингвистика, современное языкознание, оно позволяет какие-то вещи и какие-то языковые конструкции выстраивать более понятно, более точно, а что самое важное, на языке, который приближен к тому, каким ты мыслишь. Вот поэтому их очень хорошо сравнивать, эти места, которые кажутся иногда... ну, вот такими неоднозначными. А в Евангелии есть такие места, это нормально считать, что в Евангелии есть какие-то места неоднозначные. Вот, мы на этом заканчиваем нашу программу. Спасибо большое. Это наш традиционный еженедельный радиожурнал, в котором мы, сотрудники Радио Вера и наши друзья из журнала «Фома», встречаемся, обсуждаем что-то, что нас впечатлило, что нас озаботило, о чем хотелось бы друг с другом поговорить и вам рассказать, и с вами тоже это все обсудить, пускай на таком, в таком дистанционном формате. Константин Мацан, ведущий программы Радио Вера, Тамара Захарова, директор по развитию нашей радиостанции, Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами, до новых встреч, всего доброго, до свидания.
4: До свидания.
3: До свидания.
5: До свидания.
0: Журнал на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
2: Семья – это счастье. А большая семья – большое счастье.
3: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
2: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
3: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья-фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
1: Это была рекламная информация о наших проектах.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
2: Добрый вечер.
1: Хотелось очень

0: В 90-е годы. Скончался 19 мая иеромонах Роман Матюшин, с песнями которого выросло, я думаю, вот первое поколение после того, как закончились сугубые гонения на церковь в России. Он настолько попал в нерв, я вот думала, с кем можно сравнить эмоционально. Мне кажется, что он на тех людей, которые именно в то время пришли в церковь, он действовал так же, как в свое время на весь советский народ действовал Высоцкий. Он просто попал в какой-то удивительный такой вот в нервный клубок, который давал возможность его словами еще раз прочувствовать то, что все мы чувствовали. Ну, а потом, конечно, не святые святые, когда вышли, и когда Владык Тихон так удивительно о нем написал, но он, собственно, и сейчас вот опубликовал свое прощальное слово, тоже очень такое, как он написал, «в последний день Пасхи успел». И вот это событие как-то сразу развернуло немножко восприятие того, что с нами происходит, потому что, с одной стороны, ну, кончина человека, тем более человек, который в твоей жизни что-то значил, всегда бывает печально для нас, а с другой стороны, это такой удивительно цельный путь. Если судить по его творчеству, он в такое непростое для именно монашеского, аскетического подвига время умудрился. Вот как мы вспоминаем отца Серафима Роуза, который в совершенно неподходящей среде, в совершенно неподходящее время в Америке умудрился попробовать прожить жизнь русского монаха, там, условно говоря, 15 века. И то же самое с иеромонахом Романом, который какое-то количество лет своей жизни вообще прожил отшельником. И в то же время по благословению он же писал не потому, что вот так творчески самовыражался, потому что такой дар ему был дан, и благословение тоже было. Вот как вам кажется, такие примеры, они транслируются, вот мы можем что-то для себя почерпнуть в качестве урока из его вот этой удивительной жизни и его удивительного наследия?
1: У меня есть личный опыт касания вот с творчеством отца Романа. Он как раз-таки приходится на те самые 90-е годы, и, к сожалению, ими ограничивается. Так сложилось, что я, ну, по разным причинам, которые, наверное, не заслуживают того, чтобы их анализировать и как-то приводить и размышлять над ними, я не возвращался к этому творчеству. Но у меня, вот, может быть, есть некая особенность этого касания, потому что оно произошло как раз-таки, когда я учился в Штатах. Это 93-94 учебный год. И я тогда вот открывал для себя и вот это русское православие в Америке, отца Серафима Роуза, монастырь в Палатине. И так сложилось, что мои музыкальные невозможности, а вот и даже не пристрастия, а, в общем, я слушал в то время, без ненужных красивостей, либо Баха, вот, либо отца Романа. Это такое сложное сочетание, но за ним нет никаких, так сказать, при этом сложных причин. Просто вот мы тогда слушали вот эти кассеты, естественно, уже, хотя уже были, по-моему, диски, но, короче говоря, у меня были кассеты, на чем-то я их там слушал, мы жили в общежитии.
0: Дисков еще не было, потому да, что не было компьютеров в быту.
1: Да, дисков не было, но мы жили в общежитии, у меня был, значит, руммейт американец, у которого в силу состоятельности его родителей там была такая аппаратура. Причем, знаете, это, кстати, было очень интересно, поскольку музыку слушали все много и громко. Я помню, что когда меня все доставало, а поскольку мой сосед разрешил пользоваться его техникой, и если его не было, я ставил Баха, выводил колонки в коридор и, значит, заглушал все остальное, поскольку аппаратура у нас была самая мощная, при том, что как-то там было не принято жаловаться. Ну, то есть вот мне никто ничего не мог сказать. Вот они, ну, максимум

0: Рахманинович приглушали свою аппаратуру. Вот. А отец Роман, как раз-таки его для меня открыли вот те самые американские послушники, которые вот в городе Чико, где я учился, жили. Вот у них был такой скит небольшой. И вот удивительно, что американские монахи, американцы, ну, или там русские монахи, американцы, открыли для меня отца Романа. У них были записи, тоже кассеты. Вот. И вот «Что ты спишь, душе моя», вот я помню. Ну, и вот все эти, я не знаю, какой это был, так сказать, альбом по счету, но вот этот вот набор, собственно, тогда популярный, и он, конечно, очень мне сильно помогал, потому что, ну, всякое было, и тоска по родне, какая-то юношеская грусть, вот это все легло вот очень. И это дивным образом у меня сочеталось с Бахом, вот, то есть, в принципе, вот поэтому у меня, я хотел сказать, что на такое дерзновенное сравнение с Высоцким я не решусь, но понял, что мой рассказ будет еще более дерзновенным с точки зрения музыки, но ни в коей мере тут нет никакого сравнения, вот просто так субъективно у меня совпало. Но при этом, вот, честно говоря, опять же, как-то так сложилось, что я вернулся, и, ну, вот, и вот как пришел отец Роман в мою жизнь своими песнями, очень меня поддержал, очень помог, так как-то вот я дальше и обходился без этого. Не обращался больше. Но, надо сказать, не потому, что у меня там поменялись какие-то, знаете, музыкальные вкусы, предпочтения и прочее, или там духовно-музыкальные, а для меня, в принципе, вот эта часть жизни, часть вот такого культурного касания музыка, она, к сожалению, не является вот. Ну, говорю, к сожалению, потому что действительно, мне кажется, это вызывает у меня лично сожаление. Ну, вот я, знаете, я не слушаю музыку, короче говоря. Вот если, может, без чего ты можешь обойтись, но вот я могу без музыки обойтись. Это, наверное, не очень меня хорошо характеризует с точки зрения человека культурного, поскольку, как вот точно заметил как-то главный редактор вашей замечательной, нашей замечательной радиостанции «Радио Вера» Илья Кузьменков, музыка – это ключ к культуре, да, в таком отраслевом смысле. Словом, культура. Вот. Но вот как-то так я могу не слушать музыку. Мне сложно не читать, а вот не слушать музыку я могу, я без этого обхожусь. Поэтому я думаю, что скорее вот это произошло не потому, что я перестал слушать отца Романа, а потому что я, в принципе, вот особо музыку не слушаю.
1: А дети никогда не интересовались его творчеством?
0: Дети не знакомы, нет. Хотя сейчас я думаю, что, может быть, есть повод вот им дать это послушать. Но, опять же, не знаю, как они это воспримут, но даже интересно. Да? Ну, потому что у меня это легло очень на, вот, на... То есть, видите, у меня все вот эти его духовные поиски и мелодика, да, такая, они у меня легли на душевные сложности. Я впервые был один, впервые был за границей, я за границей был долго, ну, все-таки год это долго, да, учебный год, но все равно. И плюс вот эти, плюс, конечно, какой-то поиск, потому что мы только-только в церковь вошли, вот, только-только там, и вот там третий курс, я уехал, вот. То есть у меня было 20 лет, 20-21, вот так.
1: Я очень хорошо помню свои неофитские годы, когда хочется очень созвучия твоим эмоциям, потому что эмоции переполняют какого-то разумного, разумной внутренней работы еще нет, а эмоций очень много. И если что-то ты находишь им созвучное, это просто вот настолько тебя трогает, настолько, ну, как бы, как будто бы чужими словами выражается все то, что ты чувствуешь.
0: Ну, абсолютно точно, да.
1: Поэтому, конечно, я думаю, что многие наши радиослушатели песни и стихи Иеромонаха Романа знают, а те, которые не знают, ну, я им желаю только познакомиться с этим удивительным творчеством, потому что это творчество не просто для самовыражения, как я уже говорила, это творчество человека, который всю жизнь совершал подвиг, причем сугубый. И опыт сочетания внутренней вот этой какой-то удивительной работы и творческой работы получился такой вот очень ни на что не похожий, но, мне кажется, очень сильный.
0: Да, именно так.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Владимир Романович, у нас вот так получается, что на прошлой неделе суббота была посвящена памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, и на Бутовском полигоне было служение, на открытом воздухе служилась литургия, было множество духовенства, были матушки из московских монастырей, было много мирян. Ну и, в общем, впереди у нас Троицкая родительская суббота, которая тоже дает повод лишний раз вспомнить всех, и тех, кого мы знаем по именам, и тех, кого не знаем. Но почему нам все время кажется, что мы чего-то не додаем нашим святым заступникам XX века? Нам все время кажется, что мы обделяем их вниманием, мы о них забываем или не так помним, вот, что нам легче разобраться с святыми там 3-го, 5-го, 8-го века византийскими, чем со своими родными, которые отстоят от нас буквально там на пару поколений.
0: А вот так ли это, я имею в виду, насколько действительно для нас вот важно и присутствует в нашей жизни ощущение, что вот мы чего-то не додаем. Я имею в виду не в том плане, что мы на самом деле все в порядке, да, а насколько вообще в нашей вот этой попытке духовной жизни диалог со святыми занимает много места. Вот насколько, сколько места он занимает, да? Я порой вот в Парсуне спрашиваю своих гостей, в том числе и священников, о любимых святых и так далее. И, ну, безусловно, люди отвечают о своем опыте. И вот недавно у меня был замечательный батюшка из удивительной семьи, вот священник Анатолий Правдолюбов, человек, у которого там 11 святых в роду, и он знаком слушателям нашим.
1: И с которым, кстати, мы на радио «Вера» регулярно ведем беседы именно о новомучениках.
0: Да, да. И вот, но при этом я когда у него спросил, то интересно, что если не брать родственные связи, кто, вот такой маленький спойлер, я говорю, кто для вас из святых близок, кто вам близок? Он сказал: святитель Николай. И, в общем, там было очень интересное объяснение, и понятно, что у него есть живое такое отношение. Но вот многие ли из нас, я могу глубоко ошибаться, но многие ли из нас могут также сказать, что вот с какими-то конкретными святыми у них есть особые отношения. И если это так, как я предполагаю, да, то здесь тема с новомучениками, она, ну, как бы частный случай общего, да. Мы когда к святым обращаемся? Ну, наверное, все-таки в первую очередь это твой святой, да, в честь которого ты назван, так или иначе мы пытаемся молиться. Когда нам чего-то надо, и тут понятно, почему там святитель Николай, путешествие и прочее, прочее. Ну, увы, это тоже. Хотя, в общем, мне кажется, что если это искреннее обращение, если это вот такой вот, ну, там, помоги, попроси Господа, да, это, наверное, здесь нет, ну, какого-то чего-то такого уж совсем уж там утилитарного или там псевдомагического, или как бы магического, да, хотя сложно сказать. Вот. А так, в общем, это, наверное, вот это особое отношение, живые отношения со святым, это уже признак, собственно, духовной жизни. Вот я могу сказать, если так откровенно говорить о себе, без каких-то, без ненужных, без прикрас там, и без выдумок, наверное, у меня вот есть особое отношение с Августином, но они связаны с текстом. Не с тем, что я к нему постоянно молитвенно обращаюсь, они связаны с книгой «Исповедь». Вот я с ним беседую, когда я читаю «Исповедь». Причем именно я, ну, я читал и другие произведения Августина, но вот книга, к которой я обращаюсь все время, и уже всех, наверное, замучил этим своим обращением, это вот «Исповедь» на протяжении, может, там, 10 лет, может, даже больше уже, наверное, больше, да, как каждый Великий пост. Вот. А если вот все-таки о проблеме пытаться говорить, то я помню ответ, который на подобный вопрос когда-то дала вам хорошо известная Марина Андреевна Журинская. А это она обратила мое внимание на то, что мы с ней обсуждали, я сейчас уже не помню, просто в личной беседе, или это интервью какое-то было, или статья написала, но она говорит, мы обсуждали тему, насколько новомученики, память новомучеников стала такой частью нашей повседневной жизни церковной. И она сказала, что посмотрите просто, сравните число молебнов, которые служатся новомученикам, и, там, допустим, тому же святителю Николаю. Опять же, здесь нет никакого соревнования, нельзя говорить, что плохо, там, что святителю Николаю. Но она говорит, разница понятна, и понятна, так сказать, в сторону какую. И, по-моему, я у нее спросил, почему. Она говорит, а потому что у святителя Николая понятно, что просить. А что, говорит она, можно просить у новомучеников? Укрепление в вере. Ну, это ее был ответ. Ищем мы этого укрепления в вере. И вот, ну, я не берусь сейчас сказать, что она там абсолютно права или там не вполне права. Мне просто кажется, это повод задуматься. Да? Я, по крайней мере, и тогда задумался, и сейчас. И вот я к этому возвращаюсь. Действительно, ну, не сложилось у нас какого-то такого, там, от какой хвори там, или в какой ситуации помогает тот или иной новомученик. Да? А вот просим ли мы укрепления в вере, просим ли мы любви? Вот мы, кстати, с отцом Анатолием тоже говорили, вспоминая вот слова отца Дамаскина Орловского, которые меня в свое время очень задели. Он говорит, мы же почитаем, отец Дамаскин сказал, мы новомучеников почитаем не потому, что они мучились, а потому, что они Бога любили. И из этой любви вот, да, многим пожертвовали ради этой любви, ради Христа. И это вот такой пример. Вот мы пытаемся, мы молимся к ним о том, чтобы и у нас хотя бы частичка этой любви была. Сложно сказать. Вот. Ну, если да, то это очень хорошо.
1: Я вот слушаю вас, и с одной стороны, вроде все правильно, а с другой стороны, ну, а о чем мы просим преподобного Серафима Саровского?
0: Чтобы все было хорошо.
1: Вот. То же самое, что когда вы узнаете, что был такой святой праведный Алексей Московский, Мечёв. И когда вы узнаете, что можно зайти в храм святителя Николая в Клёниках, и там его мощи, и вот вы идете по Моросейке, вышли из метро, сразу попадаете практически вот в поле зрения у вас храм, вы заходите, и у вас ощущение обоюдного общения, потому что вы же, когда вот мы с вами разговариваем, кто-то же должен первый обратиться. Иначе мы встречаемся в коридоре, привет-привет, и разошлись в разные стороны. Но если кто-то к кому-то первый обратился, второй отвечает.
0: Я согласен. Я имел в виду, что как раз-таки Марина Андреевна говорила именно в контексте вообще некой утилитарности. Да? Я-то чуть-чуть о другом хотел сказать, с этим я совершенно согласен. А часто ли мы к преподобному Серафиму обращаемся? Да, то есть понятно, что когда ты в Дивеево, вот ты вышел из метро здесь в Семичев, ну, это, так сказать, удел москвичей, гостей столицы, да, понятно, что там в Рязани есть свои святые и так далее. То есть это ситуация, в которую любой верующий может, в принципе, попасть, ну, нередко, да, благо у нас есть и обретенные мощи новомучеников в разных епархиях. Да, а вот в принципе, да, ну вот, да, когда ты в Дивеево, ты вот к преподобному, я опять же о себе могу сказать, а вот когда я не в Дивеево, не в Сарове, я часто обращаюсь к преподобному, ну, в день его памяти, да, да, как-то вот, то есть тут вообще, это же, наверное, может быть, это связано с еще одной важнейшей темой, о которой очень сложно говорить, мне, по крайней мере, это все-таки тема молитвы. Потому что обращение к святому, оно это же некий, простите за канцеляризм, это особый формат. Это формат молитвенный, наверное, чаще всего. Да? И поскольку здесь мне сложно каким-то опытом поделиться серьезным, то, ну, вот у тебя молитвы нет такой, чтобы вот что-то ты мог об этом сказать, то, в общем, и общения со святыми, получается, нет. И, к сожалению, все сводится именно к тем ситуациям, когда надо о чем-то попросить. Причем, как правило, да, все это на фоне вот того, кто, не помню, кто это очень точно сказал, что Господь нам вечность и Царствие Небесное предлагает, а мы там все про экзамены, квартиры да машины, там, ну или, я не знаю, там, какой-то там мир в семье, что, безусловно, чрезвычайно важно и даже связано с Царствием Небесным, но все-таки несопоставимые какие-то объемы. И вот... Здесь, конечно, вот это, наверное, в большей степени проблема, которая, если вот есть молитвенный настрой и какая-то молитвенная жизнь, то тогда, наверное, в ней появляется вот это. То есть, грубо говоря, кстати, замечательный пример, да, сейчас прозвучал насчет коридора, да, то есть вот когда ты там вычитываешь что-нибудь, да, или там забываешь, сокращаешь, это вот ты по коридору прошел, привет-привет, ну, и дальше по делам, да, а вот остановился, не в смысле, как дела хорошо, да, это тын-тын-тын, утреннее правило, да, вот, тын-тын-тын, вечернее, а вот тут уже, и тогда уже, наверное, какой-то контекст и разговора со святым. Хотя, может быть, все-таки общение со святым, вот я сказал, что с Августином через книгу, но оно так и происходит, это же тоже общение.
1: Вот
0: да?
1: Я как раз хотела обратить внимание на то, что диалог с текстом – это как бы первая ступень в этой школе, мне кажется. Потому что почему вот многие молодые люди мне говорят, что они... что меня удивляет. Так же, как и я, не любят читать какие-то большие произведения, тем более художественные произведения, в электронном виде. Им больше нравится читать книгу, которую можно держать в руках. И вот как это ни странно, возникает ощущение диалога, ну вот как... Вы говорите о том, что вы перечитываете исповедь Августина. Но ведь дело-то не в том, что вы ее перечитываете. Вы же не ставите рекорд для книги рекордов Гиннесса, чтобы там энное количество
0: раз... Кстати, эта мысль не приходила мне в голову. Я думаю, что, возможно, я могу претендовать.
1: А скорее всего, все это происходит от желания, опять-таки, пообщаться. И человек возвращается к каким-то прочитанным им уже не раз сложным произведениям литературным, ведь не для того, чтобы оживить это в памяти. Он же не компьютер, но в конце концов, ну, забыл он там какие-то детали, это же не имеет для него решающего значения. Наверное, желание снова поговорить, снова как-то пообщаться, снова ощутить как какой-то внутренний диалог с тем, кто все это написал.
0: Да, тут ну, это абсолютно так и есть. И, конечно, это именно диалог. Это именно диалог, именно общение, и уж точно не получение какой-то информации.
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера». Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». «Светлый вечер» на радио «Вера».
1: «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы заговорили на любимую мною и, по-видимому, вам тоже близкую тему общения с текстом. И через общение с текстом, общение с тем, кто этот текст создал. Как подготовительный что ли, курс нашего возможного общения со святыми. Или это слишком дерзновенно с моей стороны предполагать, что через книгу можно научиться и молитве?
0: Ну, тут, наверное, должен все-таки отвечать тот, кто научился молитве. Я, поскольку как-то...
1: Ну, гипотезу мы можем какую-то выставить?
0: Можем, да. Я, поскольку все как-то... Все время на второй год остаюсь в этой школе, то мне сложно говорить, но я точно могу сказать, что текст, и насколько я понимаю, если вот посмотреть все-таки там античную культуру, то текст и рождается как диалог, как продолжение диалога и прочее. Вот стандартная такая ошибка, которую мы совершаем, когда мы читаем античные тексты, философские, да, не художественные, там, не трагедии, а вот философские в первую очередь, да, она заключается в том, что мы ищем в них изложение системы так, как бы это делали современные там, философы, ученые и так далее. А их там нет, этих изложений системы, поэтому говорят там, о противоречиях там, у Платона, даже там, у Аристотеля при всей стройности, там, какой-то строгости отдельных изложений. Но это ведь связано с другим характером текста и его появлением. Да? Античный текст, особенно вот в то время, да, уж поздняя античность уже, наверное, ситуация поменялась, когда появились там толкования к классикам и прочее, но он появляется как часть диалога, то есть идет устный диалог, да, задается какой-то вопрос, и в качестве ответа на этот живой вопрос к, в общем, понятной автору ограниченной аудитории рождается текст. То есть нам это сложно себе представить, поскольку мы знакомы уже с переизданиями Платона, с многими переводами, но когда Платон писал свои диалоги, он их писал в виде аудиторию. Он представлял, кому конкретно он пишет. Он этих афинян всех, так сказать, так или иначе, да, слышал, слушал, наблюдал, когда там ходил вместе с Сократом и так далее. И это, конечно, мы умозрительно можем понять, да, ощутить это сейчас уже невозможно, потому что даже когда ты пишешь в своем там не очень, может быть, популярном канале, блоге какой-то текстик, ты, ну уж, а вдруг кто-нибудь перепостит, и не 500 моих подписчиков прочитает, а 2500 благодаря там какому-то перепосту. То есть мы перед глазами аудиторию так, как это делали в античности, мы, конечно, не видим. Вот, поэтому это я как раз подтверждение того, что делает текст и рождается как часть диалога, а потом он уже становится самостоятельной такой единицей, и воспринимается чуть-чуть иначе. Вот. Но, в принципе, интересно. Вот для меня сейчас как раз главное, что здесь кажется любопытным и интересным, это то, что не получилось ли в результате всех вот этих технологических новшеств и прорывов, которые нам, ну, в частности, в последнее время предоставляет этот пресловутый искусственный интеллект, не получилось ли, что в той части, в которой мы с ним не можем соревноваться, да, он нас давно обогнал, но при этом мы понимаем, что, как бы ни говорили там адепты, может быть, отдельные этого всего, он все-таки перебирает варианты, да, и не создает новое в том смысле, в котором мы привыкли об этом новом говорить. Хотя недавно я говорил про визуальные изображения, и мои собеседники со мной не согласились. Но мне все-таки кажется, что в любом случае это какое-то другое новое, я бы брал это в кавычки. Это что значит? Это значит, что в каком-то смысле вот эта потребность в диалоге человека с человеком, она вновь становится актуальной. Потому что как бы ты ни общался, и как бы ни был продвинут искусственный интеллект, сколько, какие бы платные подписки ты ни оформлял, там нет собеседника. Там есть просто перебор вот этих вот, мгновенный доступ и огромная скорость обработки информации, а дальше вот подбор слов на основании того механизма, скажем так, который сейчас работает в этих больших лингвистических моделях. Поэтому, может быть, нет худа без добра. Если это оценивать как некое худо, да, то добро, очевидно, я недавно читал, по-моему, даже в прошлый раз мы про это говорили, сейчас боюсь ошибиться, что недавно читал мнение кого-то из преподавателей, что будущее в прошлом, что мы должны вернуться в академической аудитории, там, условно говоря, к платоновским диалогам, ну, насколько это возможно. Это очень интересное такое размышление. Даже если этого не произойдет, или даже случится что-то иначе, даже если это размышление не вполне корректно анализирует сложившуюся ситуацию, сам факт, что оно появилось, это очень интересно, мне кажется.
1: Вы знаете, возможно, это очень верная интуиция, потому что я сейчас слушаю и вспоминаю, что, собственно говоря, привело академика Раушенбаха в свое время. А для тех, кто, может быть, не слышал, это один из создателей...
0: Давно не перечитывал, да.
1: Это один из создателей нашей космонавтики. Это физик, математик, человек, который непосредственно причастен к тому, что человек полетел в космос, и ко всему тому, что он там делает. Так вот, решая для себя проблему выстраивания видения того, что происходит в космосе при стыковке корабля с каким-то другим космическим объектом, он понимал, что той логики, в которой строится обычная перспектива, то есть обычное изображение, будь то картина, будь то фотография, не хватает ему как для решения именно этой конкретной задачи, потому что, как он объяснял, логика построение вот этой картинки с обычной перспективой, она исходит из возможностей зрения, но она совершенно не учитывает возможности обработки этой информации умом. И тогда он обратился к обратной перспективе иконы классической. И он удивительно пишет там о том, что если в обычной перспективе все линии сходятся в точке на горизонте, то в обратной перспективе той точкой, на которой все сходится, является сам человек.
0: Сам человек, конечно.
1: И таким образом икона...
0: Он же про Троицу писал, да, по-моему?
1: Да, но это отдельно там огромная тема для него, я так думаю, определяющая в жизни была. Но вот что касается иконы и обратной перспективы, он делал акцент на том, что она включает человека в диалог, потому что не только человек общается с иконой, но и через обратную перспективу она как бы смотрит в человека, она с ним общается. То есть все нелинейно. А уж там, где мы говорим о внутренней жизни, а уж тем более о молитве, там ни о какой линейности вообще речи быть не может. Поэтому, может быть, нам просто не хватает смелости в какой-то момент развернуть наше обычное представление даже о том же общении с иконой.
0: Ну, я вот сейчас подумал, слушая, что здесь вот как раз-таки, опять же, на этом примере очень хорошо видно отличие, допустим, иконы от картины и искусства от религии, и тех миров, которые нам открываются. Потому что при общении нашем там, с картиной или с любым другим произведением искусства тоже происходит диалог и встреча. Да? Но здесь мы в каком-то смысле становимся актерами, да, то есть мы погружаемся... Мы как мы, но мы погружаемся в придуманный художником мир, и мы становимся его жителями, ну, в максимуме сотворцами и соавторами, да? Но все равно, там, я читаю «Три мушкетера», я мушкетер, да? Я там выбираю себе героя, я прохожу, я даже если это я как я, но мой мир не существует, да? Я живу в этом воображаемом мире. Я живу радостями и горестями героев, которые художник придумал. То есть я общаюсь с придуманной реальностью. И, если угодно, становлюсь ее там частью, ну, таким каким-то пристальным наблюдателем, актором, даже если угодно. А когда на меня смотрит икона, да, то она, будучи, как вот Лосев определял символ, да, это то, что, указывая на иную реальность, является одновременно его частью. Но эта реальность для нас, верующих людей, она, во-первых, не мнимая, а подлинная, а во-вторых, она действительно выходит на меня, объемлет меня с моей жизнью и смотрит в меня. И это диалог не меня в придуманном мире, да, а я вынужден своей вот нынешней жизнью со всеми ее сложностями, горестями и радостями ответить на главный вопрос. Да? То есть, условно говоря, Пилат спрашивает у Христа, что есть истина, и одно из прочтений этого момента вот религиозным сознанием, значит, что ты сейчас должен на этот вопрос ответить, да, но ответить не играючи там, как Михаил Афанасьевич в «Мастере и Маргарите», да, истина в том, что у тебя болит голова. Ну, или если ответить так, то
1: нет, но там ответ-то, собственно говоря, в Евангелии дан, поскольку слова Спасителя есть.
0: Да, но в другом месте. Но тут же
1: путь
0: вопрос,
1: истинной жизни.
0: Да, я просто, может быть, такой неочевидный пример, но я имею в виду, что ты понимаешь, что тут это не тот мир, где ты, как по слову Лотмана, опыт без опыта приобретаешь, да, в художественном тексте, а это вопрос вот к твоей жизни. Да? Если в искусстве мы забываем про свою жизнь, мы 2 часа смотрим фильм, да, экран гаснет, свет загорается, и мы как бы возвращаемся в подлинную жизнь. То тут подлинная жизнь никуда не девается. Ты понимаешь, что вот ты читаешь Евангелие, и тут там к тебе прибегает ребенок, и как ты говорит, папа, там я хочу с тобой поговорить. И что, ты же пошел вон, я святую книгу читаю, да? Да, то есть ты вот что, до чего ты дочитался? Ты можешь сейчас вот свои великие духовные, так сказать, искания отложить и уделить время, так сказать, как христианин, отец-христианин. Ну, то есть вот как-то так, я не знаю, насколько мне удалось выразить мысль, но я думаю, что это, вот именно эта обратная перспектива, она упирается в твою жизнь, она тебя, как это в песенке, без время спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я.
1: Но ведь участие в разговоре с автором книги не всегда сводится только к тому, что ты выступаешь как некий реципиент. Ты еще можешь поучаствовать в дальнейшем, то есть взять автора за руку и попробовать сказать, пошли, я тебе покажу, как может это же...
0: Мы про художественное говорим или
1: да,
0: про любовь?
1: Ну, мы говорим про художественное, потому что, ну, как бы...
0: Нет, конечно, так я говорю, что мы... Я и сказал, что мы соавторы в каком-то смысле. Те, у кого, кому удается, да, вот, я не помню, мы на эту тему говорили или нет, я давно на эту тему думаю, но мне очень помог Дмитрий Сергеевич Лихачев, вот в его «Поэтике древнерусской литературы» есть такой небольшой пассаж, где он пишет про метафору. И он пишет, что метафора не точна, берет это слово в кавычки, да, но он говорит, что вот эта неточность метафоры, это и есть залог, или там это то, что определяет особенность искусства. Неточность метафоры позволяет нам вот заниматься вот этой достройкой. Да? То есть мы как бы... Ну, он немножко по-другому это говорит, но это уже моя, так сказать, да, интерпретация. Мы становимся соавторами именно благодаря неточности, ну, в кавычках, метафоры, да, вот всех этих образов, которые мы можем домысливать, достраивать. В этом смысле разные виды искусства, опять же, по-разному. Как, знаете, опять же, если продолжать тему трех мушкетеров, при всем иллюстративном ряде там книг, ты все равно можешь там рисовать себе Д'Артаньяна так, как хочешь. Если ты посмотрел замечательный советский фильм, это уже навсегда Боярский. Понимаете? В этом нет ничего плохого, но другой просто, другая возможность диалога.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Мы договорились аж до Боярского.
0: От Августина до Боярского. Это хороший заголовок, кстати. От Аврелия Августина до Михаила Боярского. Не переключайтесь. Надо Фоме предложить, Академии Фомы, курс такой, да, авторский.
1: Вот, но мы, на самом деле, мне кажется, во многом становимся соавторами, опять-таки, благодаря волшебной силе текста. Ну, смотрите, наше изучение истории. Но изучение, это громко сказано, есть специально обученные люди, они же ученые-историки, которые, собственно, ее изучают. А мы так знакомимся в меру заинтересованности в том...
0: Силы таланта, как говорил Сергей Сергеевич Харужевец.
1: В меру того или иного интереса к какой-нибудь эпохе, к какой-нибудь стране или к какому-нибудь явлению или историческому персонажу. Но при этом мы же картину историческую в своей голове все время достраиваем под себя. Но у нас увеличивается кругозор, предположим, и с учетом того нового, что мы узнали, мы ее перестраиваем постоянно, мы ее доделываем, мы что-то стираем и наносим какие-то новые узоры. И так или иначе, в нашем представлении, о чем бы то ни было, всегда присутствует элемент сотворчества, мне кажется. Но здесь есть вопрос вечный. Вот когда мы касаемся совсем уже высоких материй, и когда мы читаем, не берем свою святоотеческую литературу, возьмем философскую какую-нибудь, и у нас появляются какие-то свои мысли по этому поводу, которые нам кажутся чрезвычайно умными и жутко оригинальными, но при строгом разборе оказываются полной ерундой. Человек, который прошел во взрослом возрасте пору неофитства, прекрасно знает, что я имею в виду, потому что неофита всегда тянет сразу на очень сложное. Мало того, что читать об очень сложном, ну вот добротолюбие, например, так сразу еще, да, действительно, да еще сразу попробовать это все как-то к себе, да, применить.
0: Мы всерьез думали, 1000 дней на камне сможем или все-таки через 500 как передохнуть надо будет.
1: И в результате, конечно, все это потом вспоминать смешно, потому что ты понимаешь, где ты и где те предметы даже, о которых ты размышлял тогда. Но что касается, скажем, человеческой премудрости, тут мы дерзаем.
0: Я думаю, это разные вещи немножко. Мы о разных вещах говорим. Я не уверен, что у меня сейчас получится сформулировать, потому что как-то специально над этим не размышлял. Но смотрите, когда мы говорим о сотворчестве с художником, это сама природа искусства это предполагает. Да? То есть здесь нет ничего необычного. Здесь вопрос, конечно, вот такой сугубо субъективный. То есть кто-то может ого-го сколько насотворять, да? А кто-то вот... Ну, тут вопрос вкуса, подготовки, внутренней какой-то сложности и прочее. Но это определяется природой искусства. То есть это, ну, если угодно, естественно и нормально. Хуже, когда ты не резонируешь с автором, не можешь выступить в качестве творца. Когда ты читаешь, там, я не знаю, занимаешься интегральным или дифференциальным исчислением, никакого сотворчества не происходит. Или понимаешь это и используешь, либо не понимаешь. Да? Это то же самое с таблицей умножения, с теоремами. То есть с научным текстом этого не происходит. Другое дело, что я сейчас, ну, так сказать, схематизирую, да, потому что, скажем, есть Гёте, который занимался наукой для своего времени, на уровне своего времени, но его научные тексты очень художественные. Да? Но тем не менее. Дальше вот, поэтому есть вот у нас на одном конце спектра наука, а на другом искусство. И если вот во втором случае это сотворчество предполагается даже, и оно обязательно, то вот на другом его нет. А дальше есть между ними, допустим, вот философия, да, которая, с моей точки зрения, некий синтез науки, искусства и религии. Она, в отличие от науки, не отвлекается от субъективного, значит, там уже есть момент, то есть ты можешь сказать, вот там Кант мой философ, а Гегель не вполне. Да, я с Кантом вот вхожу в это резонанс, и там, и тут, кстати сказать, понятно, что интерпретации, вот таблицу умножения на 3 невозможно интерпретировать, а Канта возможно, и можно так прочитать, сяк прочитать, бедного, в кавычках, конечно, Платона, как только не прочитывали, да, как только не объясняли его, так сказать, теорию идей там и прочее. Вот. А вот богословие все-таки я бы проводил различия между богословием... Ну, то есть, что ж я бы проводил? Богословие и философия – это разные вещи, и богословие – это больше наука. То есть даже с точки зрения критериев, к которым мы подходим, гуманитарным наукам, конечно, теология, богословие, наука. А философия не вполне. Потому что, опять же, вот это отвлечение от субъективного. В теологии, в богословии тоже нет вот субъективного. Там нет права на субъективное. И поэтому, когда оно появляется, вот эти фантазии, которые вы говорите, во-первых, это неестественно для этого. Тут надо разобраться, что же, что называется, имелось в виду. Там может быть частное богословское мнение. Но вот этого... И вопрос интерпретации, он переходит из области такой содержательной, в область так называемой герменевтики, да, в область понимания текста уже, толкования текста. Там, но это, мне кажется, другая проблема. Это не вопрос природы текста, художественного или научного. Да. Феофан Затворник пишет в одном из писем: «Научность всякая есть холодило. Это верно в том числе и по отношению к богословской науке». То есть для меня здесь подтверждением является то, что ты можешь наизусть выучить учебник по догматическому богословию и получить на экзамене пятерку, но как был мерзавцем, так и останешься. То есть, знаете, это тебя не преображает вот автоматически, да? Оно не это по-другому работает. Это, так сказать, работа ума, понимание каких-то истин веры, которые должны оживотворяться уже сердцем твоим. Да. Ну, опять же, я должен оговориться, что это мои очень незрелые размышления по случаю, связанные с интересной постановкой вопросы.
1: Но почему, мне кажется, вообще имеет смысл размышлять на эту тему? Мы постоянно так или иначе сталкиваемся с необходимостью для себя внутренне решить, как нам быть со священными текстами. Они являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, так или иначе. Ну, я имею в виду православных верующих христиан, которые ходят в храм, стараются читать хотя бы Евангелие более-менее регулярно. Но там наслаивается какая-то святоотеческая литература, еще что-то. Если мы это не читаем, то мы это слышим, потому что в храме мы слышим отрывки из Писания, в проповедях мы слышим цитаты и отсылы к святоотеческому наследию. То есть мы внутри этой культуры просто существуем в силу того, что мы существуем в церкви. Но есть степень проникновения во все это для себя лично. То есть если этого проникновения не происходит, тогда мы, если отмотать наш разговор к началу, мы не можем установить контакта со святыми, да, что там со святыми, со своими собственными усопшими родственниками, потому что это не является частью, мы не сотворцы этого существования внутри этих текстов, внутри этих понятий, внутри этой реальности. Но вот грань, до какой мы должны быть просто дисциплинированными верующими, которые делают то, что написано, или то, что говорят, или в той мере, в какой вот данный священник трактует тот или иной отрывок из Евангелия. Применительно к себе.
0: Знаете, вот я не уверен, что я здесь схватываю полностью мысль, но я бы сказал так, что да, я готов допустить, например, сотворчество при чтении точного изложения православной веры преподобного Иоанна Дамаскина, но я думаю, что это другой тип сотворчества, потому что когда я читаю там «Братьев Карамазовых», или перечитываю, да? Я, опять же, живу, я погружаюсь в этот мир, я в нем живу, я ощущаю на себе его там болевые уколы или там, наоборот, вдохновляющую энергию, и я здесь свободен, здесь мне никто не может сказать, а почему тебе вдруг Митя стал, так сказать, интереснее, чем Иван, там, например, и прочее, ведь не Митя написал легенду о Великом Инквизиторе. Вот. А когда я читаю Дамаскина, точное изложение православной веры, то, наверное, сотворчеством я могу назвать только то, что мне вдруг становится понятным, да, и даже не то чтобы понятным, не просто понятным, а я не просто понимаю разумом то, что там написано, а это становится частью моей веры, которая больше разума, да, в этом смысле. То есть я принимаю это всем своим существом и думаю, да, вот, наверное, так. Но все-таки я принципиально за то, что хотя бы когда мы пытаемся разделить, а если мы исходим вот из этой академической, которой я придерживаюсь, из этого академического подхода разделения на научное, художественное и религиозное, да, то все-таки вот эта специфика сотворчества такая, какая есть в искусстве, это прерогатива именно искусства. Вот. И она может появляться в религиозной живописи, но опять же в искусстве, да, и она напрочь пропадает в научном осмыслении религии, то есть в теологии. Да, там это другое, там другое дело, что, понимаете, статус высказывания богословского и философского, они разные, степень ответственности разная. Но именно потому, что во втором случае, при философском высказывании, ты имеешь право на субъективное, ты имеешь право от субъективного не отказываться, а в богословском нет, потому что это наука. Здесь все должно быть довольно строго.
1: Наука должна развиваться так же, как любая другая отрасль.
0: Безусловно, знания. В своих рамках. То есть она не должна при этом переставать быть наукой. То есть она не должна превращаться в Лысенковщину, Фоменковщину, далее со всеми остановками.
1: Но, к несчастью, далеко не всегда ты в состоянии разложить все по полочкам. В жизни все перемешано, и поэтому почему все время хочется для себя что-то уяснять в таких, казалось бы, отвлеченных предметах, просто в силу того, что жизнь религиозная, она сугубо индивидуальная. Вот есть какое-то странное иллюзорное убеждение, что жизнь по правилам, она у всех одинаковая. Я помню, когда-то в самом начале, когда я начинала ходить в церковь, мне на какой-то мой дурацкий неофитский вопрос один из священников ответил: «В церкви не ходят строем». Угу. И это удивительно верно. То есть все равно... В чем сотворчество? Все равно ты выстраиваешь свою религиозную, свою индивидуальную религиозную жизнь сам.
0: Знаете, это вот, мне кажется, вообще тема, которая заслуживает отдельного разговора, а может быть, многих разговоров, а может быть, постоянно, потому что я могу сказать, вот, что одна из опасностей, с которым мы сталкиваемся сейчас, вот в ситуации, когда все больше и больше людей в храме, все больше людей глубоко погружаются в эту жизнь, это как раз-таки непонимание того, что мы здесь не можем и не должны ходить строем. Я могу сказать, что и здесь вот у нас есть пример католического опыта, наверное, протестантского, но там другие, так сказать, там свои искушения и сложности. Но вот я просто сейчас не хочу на это, может быть, много времени тратить, но не раз читал у, в том числе, заметных мыслителей XX века в католичестве воспитанных и отошедших от церкви, и вот об их опыте, где они личным опытом делились. И несмотря на то, что они навсегда сохранили там какую-то теплоту, потом, поскольку это интеллектуалы, я вот те, кого я имею в виду, только, естественно, благодарность тому, как к образованию, которое они получили благодаря церкви, но их отход от церкви был в первую очередь связан, как я понимаю, именно с тем, что они воспринимали это, или, как они считают, им предлагалось ходить строем. И причем это, ну, это касается в основном тех, кто воспитывался еще до Второго, так называемого, Ватиканского собора, когда уж они совсем
1: не то что... Разбрелись.
0: Как-то, да, разбрелись, да, это тоже, видимо, неверно. Вот этот баланс... Вот, он, наверное, очень важен. И я думаю, что мы тоже не свободны от этого искушения. Тем более, что многим так и хочется, так сказать, строить. Почему же почему бы не походить? Да? А тут, если опять же вот эту метафору продолжать, помните в фильме «Общество мертвых поэтов»? Учитель как-то вдруг вместо занятия по литературе, да, выводит их всех в школьный двор и предлагает им каждому найти свою походку. И вот они, кто-то там ходит просто быстро, кто-то медленно, кто-то как-то нелепо и странно там танцевальными движениями. Один парень стоит, и он говорит: реализуйте свое право что-то найти свою походку. И учитель вдруг поворачивается к тому, который стоит: а вы почему не ходите? А он говорит: а я реализую свое право не ходить, воздержаться от хождения. Это, кажется, очень здорово. Да.
1: В общем, жалко, что нам опять не хватило времени. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в этот светлый вечер. В студии была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
0: Спасибо большое.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет. Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
4: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
3: Сумма, которую необходимо собрать – 1 355 тысяч рублей.
4: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
3: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. Этой программы мы продолжаем и завершаем цикл «Светлых вечеров», который на этой неделе в часе с 8 до 9 у нас выходит. И посвящены, напомню, книге «Псалмов». Псалтире или Псалтире, по-разному это название произносят. Мы смотрим на нее с разных сторон, и сегодня поговорим про, собственно, музыкальную составляющую. Но не самой книги, а то, как эти тексты, которые, как мы много раз уже говорили, написаны как молитвы и песнопения, то есть произведения не просто стихотворные, но вокальные, как они бытовали в истории музыкальной культуры. Как шли через эпохи вплоть до наших дней. Какие композиторы и почему обращались к псалмам в своем творчестве. И проводником в мир всей этой проблематики для нас сегодня станет Анна Паклина, пианист, лауреат международных конкурсов, автор проекта «Артведомство Ликбез». Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, когда псалмы входят в то, что мы сегодня называем академической музыкой.
2: А что мы будем называть академической музыкой?
1: Хороший вопрос, да. Ну, вот, кажется, есть Библия, да, в ней есть книга псалмов.
2: Да.
1: И мы знаем, что, как я сказал, это произведения, это тексты, которые были песнопениями, то есть которые как-то пелись под лиру, кифару, под какой-то музыкальный инструмент. Это вот как бы один, если угодно, кадр. А дальше есть обилие композиторов академической музыки, концертных залов, зал консерватории, не знаю, Карнеги-холл, что угодно другое, где музыканты выходят на сцену и по нотам исполняют какие-то произведения, которые тоже называются псалмы, и явно отсылают вот к той самой книге Библии. Как между этими двумя вот реальностями ниточку протянуть, с чего как-то вот надо начать?
2: Я думаю, что надо, во-первых, сейчас немножко обозначить временные сроки, скажем, то, что мы называем академической музыкой, да. Мы вот, как нас академисты, не люблю это слово, но мы, в общем, начинаем работать с музыкой примерно там, конца 16-го, на самом деле, ну вот 16-го, 17-го объективно веков и далее. Потому что тогда формируется строй, тот, который тональность, с которым мы работаем сейчас, да, вот Бах в своем хорошо темперированном клавире, вот он четко сформировал все эти тональности. И это то, что нам привычно, это то, что нам знакомо. Если мы будем слушать музыку эпохи раннего Возрождения, например, это, во-первых, ну, это вообще, в принципе, немножко другие инструменты, это абсолютно другой строй, что самое главное, нашему уху это очень непривычно, если мы начнем это слушать, оно, ну, как бы, так примитивно говоря, для нас фальшивовато звучит, и есть специальное, вот тем, кто занимается именно старинной музыкой, это очень отдельный такой узкий, это очень узкие специалисты, к которым я не отношусь, да, например, вот, это те, которые пытаются хоть как-то в музыке там, средневековья и возрождения что-то, хотя бы что-то попытаться понять, что сложно, потому что мы не можем услышать, как это тогда звучало. Мы можем предположить, там музыкальные инструменты пытаются реконструировать, да, ну, в общем, это отдельная тема. Но если говорить о псалмах, во-первых,

0: инструменты упоминаются в Библии, они упоминаются достаточно много раз, упоминаются, да, и, по-моему, там насчитали сейчас то ли 17, то ли 19 музыкальных инструментов, которые как-то упоминаются, но какие-то нам более-менее понятны, хотя бы мы понимаем, что это такое, в каких-то мы можем вообще догадываться. Но...
1: Ну, как-то вроде бы принято считать, что вот то, под что исполнялись псалмы, это некий такой струнно-щипковый. Вот в культуру вошло какое-то выражение арфа Давида?
0: Ну, слушайте...
1: Нет?
0: Ну, арфа Давида, да. То есть некий струнно-щипковый, несомненно, но если мы говорим о том же самом...
1: Лира, гусли какие-то, что-то вот в этом роде. Нет?
0: Да.
1: Вот бренчат вот поэтому.
0: А бренчат, но там же не только, когда вот сегодня будет уже еще упоминаться 150-й псалом, да, который, шутку называют, инструкция по инструментовке для композиторов.
1: Да, почему?
0: Ну, хвалите его со звуком, я вот сейчас даже специально у меня со звуком трубным, хвалите на псалтыри и на гуслях, хвалите с тимпаном. На струнах и органе, на звучных кимвалах.
1: То есть это... Тимпаны – это предшественники наших литавр.
0: Да.
1: Такие большие барабаны, которые при этом настраиваются по нотам.
0: А кимвал, если я правильно помню, это некий предшественник наших тарелок, вот этих, когда друг от друга ударяются.
1: Ну да, вот вспомним апостола Павла, если любви не имею, я медь звенящий и кимвал звучащий.
0: Звучащий,
1: видимо,
0: да.
1: Та самая звенящая медь, она была вот свойственной кимвалу.
0: Да, то есть понятно, что некий орган, да, что это такое, то есть его переводят сейчас как орган, как говорят, современный орган, это не имеет никакого отношения. Ну, в общем, какие-то различные, скорее всего, это, конечно, струнно-щипковые, но...
1: Ну, орган, наверное, что-то связанное с какой-то трубкой, в которую дуют, нет?
0: Ну, возможно. Я говорю, вот здесь говорят, что не надо соотносить то, что в некоторых переводах Библии переводится как орган с тем инструментом, который мы имеем сейчас. Ну, вот, но главная суть в том, что это пелось, и пелось под некий аккомпанемент. Есть некие предположения, что, скорее всего, у псалмов еще были некие зафиксированные мелодии, то есть их пели, ну, возможно, можно лишь, можно, может быть, предположить, как поют, ну, до сих пор, да, в протестантских церквях поют хоралы, да, когда вот приход поет весь. Мы же тоже условно распеваем там, символ веры, да, и, ну, назвать это какой-то прям мелодией, но некий распев есть. И вот есть предположение, что у псалмов тоже были некие зафиксированные распевы, вот, на которые, собственно, их как бы и распевали.
1: Как гласы у нас,
0: да,
1: такие.
0: Да, да, то есть это именно некие гласы. Что интересно, я вот сейчас встречалась несколько раз с упоминанием того, что можно было петь псалмы одноголосно. Были варианты, когда поет, условно говоря, солист, а ему отвечает как бы некий хор, да, возможно, хоровое исполнение и два хора, вот, так называемые антифоны, да. Но, что интересно, я говорю, несколько раз натыкалась вот на эту информацию, проверить ее, к сожалению, я вот точно не могу, но есть такое мнение, что с разрушением Иерусалимского храма в 70-м, да, году уходит вот эта традиция пения под аккомпанемент и многоголосного пения. И псалмы вот поют, ну, и распевают как некий глас, вот как мы с вами распеваем наши там несколько молитв, которые мы поем, да. Почему как-то, ну, возможно, что это какое-то, можно, я здесь я абсолютно гадаю, могу лишь предположить, что, конечно же, там разрушение храма это, ну, такая прям катастрофа, и как-то вот после этого там с лютнями сидеть
1: больше не поется.
0: Как-то уже не поется, да, душа не поет, вот, и псалмы начинают петь просто одноголосно на какой-то достаточно простой, ну, распев, да, назовем его. И далее так поется достаточно долго. И уже в христианство, когда это тоже приходит, собственно, это такой некий предок григорианского хорала. Да, и долгое время поют в католических, да, церквях на григорианский хорал, а потом приходит вот где-то вот приходит Возрождение, а потом приходит эпоха барокко, и здесь все наши главные деятели эпохи барокко, да, там, ну, понятно, кульминация это Бах, Гендель, там Вивальди и все прочее, вот, но здесь уже сложнейшая полифония, очень многоголосная, то есть мы как бы от вот этого. Вроде изначально это было что-то достаточно сложно музыкальное, да, вот псалмы изначально. Потом как-то они ужались.

0: до одноголосного какого-то некого распева, который мы тоже не знаем, григорианский хорал как бы перенял это, и потом вот...
1: Ох, интересно, я вас спросил вначале, как псалмы пришли в академическую музыку. Получается, вопрос неправильно поставлен. Не приходили псалмы в академическую музыку? Академическая музыка выросла как бы из псалмов, и просто в какой-то момент осознала, что они тоже вот часть той традиции, в которой это все возникало, и просто они заняли свое место вот в новом музыкальном языке.
0: На самом деле, очень правильно, с какой-то стороны мнение, что не то чтобы псалмы пришли в музыку, ведь если вообще как бы так начать немножко копать глубже, что такое, как бы откуда возникло то, что мы сейчас называем академической музыкой, да? Ну, или классической, иначе говоря. У нас есть традиция, да, вот такая, может быть, не очень правильная, но мы сейчас называем академическую музыку классической. Но все, что было до этого, все, что вот до концертных залов, да, до графа Эстергази, где там тоже, значит, придворная вся эта история, вообще, где музыка звучала в средние века, допустим, да, она... могла звучать, ну, или там среднее возрождение, она звучала в храмах, естественно, она звучала при дворе, придворная музыка, и, естественно, уличная.
1: В кабаках.
0: Трубадуры, майстерзингеры, у нас комарохи, вот, это все абсолютно, ну, то, что называется народная музыка, да, народное некое пение. Потом... Понятно, что, наверное, вот эта академическая музыка, она все-таки больше из как раз церковной, да, как бы выросла. Но оно все, естественно, скрещивалось. Естественно, тот же самый Бах, он и очень много писал и для богослужений непосредственно музыки, или так или иначе связанные с церковной историей, скажем так. Вот, но и тот же Бах писал, и танцы придворные. В общем, поэтому сказать, чтобы как-то псалмы пришли, да они никогда, я думаю, они не уходили никогда. То есть, вот... на самом деле, можно вообще, наверное, сказать, что, понимаете, может быть, это вообще первый пример некой академической музыки, да?
1: Ну, да.
0: Вот это уже такие века, что мы сложно сказать, но, понимаете, когда люди когда-то там в древние времена на каких-нибудь там из бамбука сделанных дудочках играли там и плясали, ну, вот это... Как бы, когда начинается академическая музыка, я не знаю.
1: Ну, давайте после стольких слов о псалмах послушаем фрагмент. И мы с вами договорились до нашей программы, что начнем с Генриха Шютца.
0: Да, да.
1: Который был еще раньше Баха.
0: Да, это крупный немецкий композитор, который... Это позднее возрождение или раннее барокко. Что Бах – это уже вершина барокко. А здесь очень интересно, что с какой-то стороны он уже начинает вот эту самую сложную полифонию. И там еще остается вот это ощущение такой вот... Ну, не то чтобы старины, но вот эпохи Возрождения. Это немножко другое звучание, вы сейчас это услышите.
1: Давайте послушаем, а потом еще обсудим.

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Анна Паклина, пианист, лауреат международных конкурсов, автор проекта «Артведомство Ликбез». Сегодня с нами в программе «Светлый вечер» мы говорим о псалтире в музыкальной культуре. И вот только что послушали Генриха Шюца. Ну, действительно, такой переход от той музыки, которая кажется совсем-совсем старинный, к Баху, ну, который для каждого, кто в музыкальную школу ходил, представляется едва ли не родным современником.
2: Это хорошо, Кость, если кому-то он представляется родным современником. Для большинства это древний дядечка, покрытый плесенью.
1: Ну, не знаю, просто мне кажется, что вот, ну, кто, вот, будучи в музыкальной школе, ну, не прошел хоть как-то через Бах. Понимаете, я музыкалку заканчивал по классу саксофона. Даже я на саксофоне Баха играл.
2: Потрясающе звучит Бах на саксофоне. Бах, кстати, уникальный композитор. С ним можно делать вообще все, что угодно. Не случайно джазисты так часто его берут. Только если тема псалом. Но он действительно, он какой-то... На любом инструменте он будет звучать.
1: Но у Баха тоже наверняка было обращение к псалмам.
2: Конечно. У Баха, у него вообще, мы же не случайно говорим, что это музыкальное Евангелие, там, музыкальная Библия. То есть он на самом деле ко всему. В матетах он, естественно, использует псалмы достаточно много, достаточно часто. У него нету, наверное, в отличие от Генделя или в отличие от того же Шутца, у них прям такие большие циклы псалмов. Вот прям просто в чистом виде псалмы. У Баха это как бы как некая часть крупного произведения хорового, да, как матет, в частности. Вот. Но, естественно, использует. Я сейчас, Кость, знаете, что подумала по поводу академической музыки и, собственно, изначально псалмов Давида.
1: Так.
2: Я читала информацию, что, собственно, царь Давид сам, он очень с большим уважением относился к музыкантам. И когда он переносил ковчег, там же прям целое действие было музыкальное, и там было прописано, кто, как три имени, я, к сожалению, там не очень у меня в памяти остались, но именно каких-то вот это прям такие очень значимые музыкальные фигуры, настолько значимые, что в летописи, где это было прописано, летописец их биографию, да, вот там 20 колен прописал. То есть это прям уважаемые люди. Собственно, может быть, это композиторы там того времени, не, там, такие Бахи, да, там, времен царя Давида. Вот, поэтому...
1: В общем, Давид подал пример всем музыкальным директорам, дирижерам, уважительно относиться
2: к музыкантам.
1: Да. Ну вот, смотри, давайте двинемся чуть дальше. Более-менее ожидаемо, что в эпоху Шутца, Генделя, Баха композиторы обращаются к псалмам. Ожидаемо в каком смысле? Ну, это все-таки эпоха, когда уже, как мы сказали, музыка немножко из храмов выходит в концертные залы и остается и становится таким неким самостоятельным искусством, а не как бы искусством, обслуживающим религиозную жизнь. Хотя Бах еще по-прежнему писал концерты для воскресных служб.
2: Вообще Бах — это музыкант при церкви. Он служил в церкви. Это, кстати, второй, как бы, как сказать, были придворные музыканты, да? Это такая музыкальная элита того времени. Это первый сорт, первый ранг. А следующие – это которые служили при церкви. Это второй сорт музыкантов. То есть Бах по тем временам, в общем, второсортный.
1: Какие времена были, что даже Бах был второсортным? Кто же тогда был в первых рядах? Но я к чему? К тому, что действительно Бах, Евангелие в музыке, сотрудник храма, писавший религиозную музыку, и здесь вроде бы не очень удивительно, что человек обращается к псалмам, вообще в эту эпоху к псалмам обращаются. А вот если мы перенесемся дальше и посмотрим, не знаю, ну, например, на венских классиков. Ну, где Моцарт, а где псалмы, так, ну, со стороны, кажется?
2: Моцарт и Бах, на самом деле, не так далеко друг от друга по времени. Здесь важно, еще резюмируя, да, эпоху, то, что мы называем эпохой барокко, очень важно, что это не только псалмы. Это же, в принципе, да, церковная музыка, да. Она, наверное, в голове на тот момент. И не только в музыке. Вообще живопись посмотреть тоже.
1: Конечно.
2: Тоже сюжеты связаны, да, с Библией в основном.
1: Конечно.
2: Вот. То есть это, в принципе, эпоха, ну, во-первых, достаточно глубокой веры еще. Вот. И, наверное, скажем так, художники в широком понимании, не только музыканты, вообще те, кто люди, связанные с искусством, в первую очередь они Господа Бога прославляли. И ну, тот же Бах писал в конце своих сочинений «Во славу Господа». То есть это просто норма. Поэтому псалмы попали туда, как псалтырь, одна из таких, ну, очень, очень значительная часть Библии,
1: так,
2: скажем.
1: Ну, а дальше, да. Вот, когда мы, да, знаем, а что дальше? История, что культура становится все более и более секулярной.
2: Да.
1: А псалмы все равно остаются в музыке?
2: Остаются сильно меньше, чем было. Но в этом плане особенно интересен как раз 19 уже век, потому что... Ну, кстати, классицизм у музыки достаточно короткий период, прям очень, то есть он какой-то такой переходный.
1: И сразу романтики.
2: И 19 век, вот он является, ну, Бетховен-то одной ногой классика, а второй-то, собственно,
1: да.
2: Очень, очень даже романтик. Вот. У Бетховена, кстати, псалмов вот я так не припомню сходу вообще. И, кстати, Бетховен, нет, он обращался тоже к духовной музыке, у него это тоже есть, особенно к концу жизни. Это вот часто-часто бывает, что именно к концу жизни...
1: Понятно. К концу жизни человек задумался о Боге.
2: Да, человек начинает задумываться, собственно. Вот. А 19 век, он в этом плане такой достаточно сложный, потому что действительно музыка уже... она уже вышла из храмов, и как раз концертный зал, это, собственно, в 19 веке так начинает активно, в общем, появляться. Вот. И в целом время такое неспокойное очень. То есть там французская революция, французские гуманисты, все это вот оно бурлит, и так атеизм достаточно активно начинает шагать. Чего раньше никогда, кстати, не было, да? То есть там могли какие-нибудь там католики с протестантами устраивать бесконечные войны, но вот чтобы атеизм прямо, ну, как-то, мне кажется, что как-то вот не принято. А в 19 веке это уже принято, то есть это уже как бы такое, как с какой-то стороны новомодная история такая, что как бы я вот верю, не знаю во что, может быть, ни во что вообще не верю. И, кстати, отсюда же очень много таких ну, драматических очень настроений, таких во многом трагических, что человек всегда, когда теряется, как бы до этого все было понятно, человек во славу Господа, да, как бы и жизнь, она... Вот должна в идеале быть во славу Господа. А в то время теряется. Вера теряется, но и вот опор теряется.
1: Не было у Бетховена, да, псалмов, а у кого из романтиков были?
2: Из романтиков самое поразительное, что к псалмам обращалась, казалось бы, для многих, для меня, в общем, во многом тоже не то чтобы очевидно, Ференц Лист, композитор, который, ну, ни у кого никак с, да, псалмами вот вообще не ассоциируется.
1: Парадоксально.
2: Да, пианист, ярчайший, венгерские рапсодии, там все, что хотите. Ну, в общем, ну, у него вся жизнь к этим во многом, к не только к псалмам, вообще к духовной музыке, он к ней стал обращаться, но уже так вот сильно, сильно немолодым, скажем. У него такая... Очень интересная жизненная история, есть над чем задуматься. Он же в какой-то момент, там, пианист-пианист еще, он же не только композитор, он еще и пианист такой вот прямо сверхяркий. И там дальше он живет в Париже со всеми вытекающими последствиями. Париж того времени, да, 19 века, в общем, город не то чтобы сильно строгих нравов, говоря, в общем, он дамский любимец, прямо он красивый, на самом деле, такой яркий очень мужчина, это видно по сохранившимся портретам. Он специально рояль поворачивал, вот мы сейчас сидим боком, да, а он поворачивал так, чтобы вот прям в фас на него смотрели и восхищались, в общем, что за красота такая невиданная. И мы сейчас об этом не очень знаем, но тогда сложно представить сейчас, чтобы... Хотя нет, не знаю, может быть, когда... Может быть, Денис Мацуев, когда выходит, у него там тоже толпа поклонниц, там падают в обмороки от восторга, что такое, как бы, вот оно, светило идет. Но тогда в прямом смысле. Но, правда, сейчас в обморок не принято, это не модно нынче. А тогда-то девушки...
1: Сейчас селфи делают.
2: Точно, да. А тогда-то,
1: на
2: в общем...
1: На фоне сцены.
2: Да-да-да-да-да. А тогда женские перчатки с портретом Листа выпускались.
1: Ничего себе.
2: Вот, да-да-да. То есть он такой прямо, прям почти вот как бы, как вот в 20 веке вот рок-кумиры, да, были. Вот он такой же был в 19 веке. И очень много играет, очень много. Он же первый, кто стал играть сольные концерты и так далее, в общем. А в какой-то момент он уходит со сцены. Вот это удивительно. В каком-то еще достаточно, ну, не то чтобы, понимаете, древним стариком он уходит со сцены. Мне кажется, ему там лет 40-50, я вот боюсь сейчас, и не очень помню. Вот. Но это такое осознанное решение. То есть такое ощущение, что он как бы как будто... Вот, ну, он об этом действительно пишет. То есть это не я сейчас не очень придумываю, что как-то вот все это, в общем, такой какой-то внешний блеск, который как бы, в общем, не настоящий. Вот. И к концу жизни Лист вообще становится аббатом, он же принимает сан. Там, правда, тоже без женщины не обошлось. Каролина Витгенштейн была такая очень ярая католичка, с которой он должен был... Он собирался на ней жениться. И, в общем, что-то там... Там же даже цветы были заказаны к этой церемонии. В общем, дальше что-то пошло не по плану. И как-то вот... И она сочла, что, значит, вот не судьба, что надо жизнь Богу посвятить. И он... И его туда же утянуло. Вот. И он действительно аббат. И как бы вот всю такую зрелую часть своей жизни он не играет как пианист. Он очень много помогает, кстати, разным композиторам, в том числе русским композиторам, к нему уже приезжали. Вагнер очень много молодому, да, то есть все, он когда видит каких-то талантливых музыкантов, он старается их поддерживать, а он, в общем, такой очень-очень мощная фигура в музыкальном мире того времени.
1: Давайте послушаем фрагмент из псалмов, который написал Лист. Какой это будет псалом?
2: Это будет 137 или 136, да, там в разной нумерации. Он удивителен в русской псалтыре. 136-й псалом. Удивительные инструменты, которые он выбирает.
1: Давайте послушаем, а потом вы прокомментируете.
2: Да.

0: Это была музыка Ференца Листа. Мы сегодня говорим о псалмах в истории мировой музыкальной культуры. У нас в гостях Анна Паклина, пианист, лауреат международных конкурсов. Дорогие друзья, после небольшой паузы мы вернемся к этому разговору, и наш гость прокомментирует то, что мы только что послушали.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Юлийский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Анна Паклина, пианист, лауреат международных конкурсов, автор проекта «Артведомство. Ликбез». Мы, напомню, говорим о псалмах, о книге «Псалтире» в истории музыкальной культуры, размышляем о том, какие композиторы в каком контексте обращались к псалмам в своем творчестве. И вот перед небольшим перерывом мы послушали псалом, который написал музыку, музыку к которому, скажем так, написал Ференц Лист. Это был псалом 136 или 137. А, кстати, вот тот, который мы предыдущий слушали, Шутца, это же был псалом 150-й.
2: Нет. Шутца — это был De Profundis, который из глубины...
1: Из глубины возвах к тебе,
2: да,
1: Господи.
2: Да.
1: И это был псалом, да, 129-й. Угу. Из глубины возвах к тебе, Господи. Ну вот сейчас послушали Листа. Что с точки зрения именно музыкальной формы содержания про него надо бы сказать.
2: Здесь очень интересен состав исполнителей. Это сопрано, это женский хор, скрипка, арфа, рояль и орган. Вот мне вообще, если честно, представить такое сочетание, что скрипка, арфа, рояль, орган, ну, это крайне нетипичный набор такой, ну, прямо совсем. И очень-очень красивая музыка, и неожиданно, что вот этот стиль Листа, который здесь слышится, то есть вот прям, ну, это Лист, это такой вот ультразрелый романтизм фортепианный, и он использует, да, рояль, вот эта типичная листовская фортепианная фактура, и вдруг текст псалма, вот это потрясающе совершенно, то есть как-то вот оно у меня в сознании так ну, очень непривычно, очень необычно и потрясающе красиво.
1: Интересно, ведь мы говорим про романтическую культуру вообще,
2: да,
1: и про музыку в частности, как про такую музыку, ну, наполненную чувственностью, каким-то порывом, какой-то глубокой такой личностностью. И получается, что со всем этим и псалмы тоже сочетаются. Но любое движение человеческого сердца, этот текст откликается. То есть... Нет той эпохи, той, если угодно, эмоциональной среды, с которой бы не сочеталось обращение человека к Богу. Ведь псалмы – это молитва в первую очередь.
2: На эту тему Стравинский, вот мы позже сейчас уже в скором будущем перейдем к Стравинскому, когда вот он писал свою знаменитую симфонию псалмов, и ему возникла идея, что он хочет не просто симфонию, да, там, оркестровую, такой классический вариант, а он хочет некую новую форму. И идея, в общем, не нова, как бы хор объединить, да, со симфоническим оркестром. Но вот он пишет, что когда задумывался о тексте, а что может быть как бы наиболее естественным вариантом, чем взять псалмы? То есть то, что изначально как бы как некое песнопение это и было написано, да? Поэтому, на самом деле, действительно, наверное, для музыки, если уж говорить о какой-то духовной теме в музыке, наверное, более естественного, чем псалмы, вообще сложно себе что-либо представить, потому что можно, конечно, все что угодно на музыку положить, но это изначально музыка.
1: Ну вот прекрасно заговорили мы про Стравинского, тем самым подключили русскую часть мировой культуры.
2: Да.
1: И максимально парадоксальная фигура здесь для этой темы Стравинский. Ну, потому что, ну, балет «Жар-птица», балет «Петрушка», все эти дягилевские сезоны, вся эта какофоничность, прошу прощения. Я очень почитаю и уважаю Стравинского как явление музыкальной культуры, но все время вспоминаю эту знаменитую историю, как, по-моему, Стравинский играл Дягилеву, наверное, впервые на фортепиано музыку к балету «Весна священная», если не ошибаюсь.
2: Да-да, наверное.
1: Или «Жар птицы», но что-то неважное, что-то такое, что-то, где было мало мелодии, но много ритма, так тум-тум-тум-тум на фортепиано.
2: Да,
1: и Дягилев,
2: «Весна
1: да, наверное, «Весна священная». И Дягилев долго слушал, а потом спросил, а долго это будет продолжаться, вот такая фактура? И ему Стравинский ответил, до конца, там, мой дорогой, там, дорогуша, какое-то такое слово было, там, долго, все время, вот такая музыка теперь будет. Вот где это, а где вдруг псалмы с их совсем, казалось бы, другой атмосферой?
2: Но вообще Стравинский в целом, если уж говорить... Не случайно говорят, что если хотите немножко понять музыку, узнать, да, музыку 20 века, можете взять одного Стравинского.
1: Так.
2: И, собственно, это и есть такая как бы энциклопедия стилей 20 века, направлений 20 века. Он же, кстати, очень долго жил. И за свою достаточно долгую жизнь он очень много написал. И он писал в абсолютно разных стилях. Поэтому как бы сказать, что... Да, нам просто... Не только нам, вообще во всем мире. Естественно, Стравинский в первую очередь будет ассоциироваться с Петрушкой, с Весной Священной, потому что, ну, это такие прямо культовые вещи, да? В свое время это абсолютная революция. И обращение к вот каким-то языческим сюжетам, да, как там «Весна священная» или «Свадебка». И, но «Весна священная» — это просто понятно. Это был абсолютный взрыв, да. То есть это абсолютно возмутительно то, что там как бы приличное общество, собирается высший свет, интеллигенция, так сказать, а там вот эти языческие пляски... Вот, и, в общем, это же это просто скандал, да, скандал, он сохраняется надолго в памяти. Вот, но у Стравинского очень много совершенно другой музыки. У него есть и додекафония, да, вот этот сложная тональная композиторская техника. И у него неоднократно он обращается к неоклассицизму. Собственно, как раз симфония псалмов, это с какой-то стороны можно сказать, что это тоже немножко обращение к неоклассицизму.
1: А это поздний Стравинский уже, да?
2: Но нет, это средний Стравинский. Средний, да. Это не сказать, что поздний. И, кстати, Кость, вот что самое удивительное, кстати, ну, псалмы-то, симфония псалмов достаточно известная вещь, она такая культовая. И там все равно это узнаваемый очень Стравинский, хотя он просто действительно очень разный, он в разных сочинениях разный. Но это известно. Вы знаете, что у него есть несколько хоров, где, в частности, «Отче наш».
1: Нет, я вот не знал.
2: «Верую». Этого. Что-то там еще было. И это просто, это, если послушать... Там вот как раз как-то вот сказать, чтобы это был один из самых там таких крупных, одна из самых крупных фигур 20 века, вот прям, то есть это просто такой как бы православное песнопение, православный хор. Вот очень
1: это
2: наш...
1: интересно, потому что мы же обычно, когда говорим о теме русские композиторы и церковная музыка, да, мы вспоминаем Рахманинова, Всеночную литургию, ну, Чайковского там, Костальского, да, и так далее. И это все прекрасное и выдающееся образцы. У Стравинского как будто бы в этом ряду, я вот про него до этого, с этой стороны я его не знал.
2: Ну, Кость, не только вы, с этой стороны вообще мало кто его знает. Но он неоднократно, на самом деле, пытался обращаться к духовной музыке. Симфония псалмов – это, в общем-то, первое его серьезное обращение. До этого вот были там маленькие какие-то хоры, по-моему, вот «Отче наш» был до симфонии псалмов. Но это, ну, это что, это двухминутный как бы маленький хор. Вот. А потом, после, он же тоже еще пытался, у него «Реквием» есть, в котором, кстати, он, сейчас Стравинский, такой музыкальный экуменист. Это действительно достаточно забавно. И в симфонии псалмов тоже об этом, кстати, иногда говорят, что, в общем, он там понамешал, как бы, будь здоров, всего, чего только мог. Но вообще про него же и говорят, что он человек мира. Да, то, что его юность в России, конечно же, русские корни, конечно же, русская школа. Потом он уезжает и там во всем мире, по сути, живет. И он все, что было вообще музыкального на тот момент везде в мире, он в себя впитал, конечно же. И как раз и додекафонию европейскую, ну, во Франции это очень сильна была, да, во Франции, в Германии. И в той же самой симфонии псалмов там говорят про джазовые ритмы. И, в общем, все на свете он в себя впитал, и все на свете вот он пытается объединить.
1: А, кстати, на каком языке исполняются псалмы по симфонии псалмов? На латыни.
2: Латынь, да. И это, кстати, тоже показательно, потому что, как бы, ну, латынь – это так, такой базовый, да, как бы, язык. Вот, поэтому там латынь, хотя изначально он... вообще, вроде как, сама история известна, что это заказ, симфония псалмов, это ему заказал Кусевицкий, Сергей Кусевицкий, на тот момент дирижер Бостонского филармонического оркестра, Бостонского симфонического, знаменитый оркестр. Сергей Кусевицкий – это крупнейшая фигура 20 века, очень крупный дирижер и вообще музыкальный деятель. Он еще и издатель, ведь, в общем, что он там только не делал. И он очень удачно женился на, в общем, такой богатой очень наследнице. И
1: мог спокойно заниматься творчеством.
2: Да он еще и другим помогал. Собственно, он заказывал очень многим композиторам, крупным фигурам 20 века, он заказывал музыку, и он за это очень щедро платил, что приятно.
1: Хороший был человек.
2: Прекрасный. Вот. Благодаря ему, кстати, вот к этому же юбилею Бостонского этого оркестра и 4-я симфония Прокофьева, это же тоже, он тоже заказ.
1: Давайте вот послушаем, да, фрагмент из симфонии псалмов Стравинского, а потом вы нам его прокомментируете.

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Анна Паклина, пианист, лауреат международных конкурсов, автор проекта «Артведомство Ликбез», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы только что послушали фрагменты с первой части симфонии «Псалмов» Игоря Стравинского. Я почему еще спросил про язык? Я недавно слышал на одном концерте, мы с детьми были на концерте, там ведущий рассказывал историю про то, как Сергей Прокофьев, когда писал музыку к фильму Эйзенштейна «Александр Невский», написал там хор, который, ну, вернее, вот музыкальную тему рыцарей, тевтонцев, которые нападают. И там в этой теме есть фрагмент, который вокальный. То есть там поется некая фраза по латыни, ну, потому что это идут крестоносцы, которые, ну, вернее, не крестоносцы, а идут католические рыцари. Рыцари с католической стороны. Они поют на латыни. И ведущий рассказал, что эта фраза, которую они поют, она там одна, я сейчас ее не воспроизведу, но они ее повторяют все время, она ничего не значит. Это набор слов, совершенно грамматически и лексически друг с другом не связанных. А как Прокофьев выбрал? Он взял наугад фразы из симфонии «Псалмов» Стравинского и послал ему пасхалочку такую ироничную, тем самым вот по-доброму над другом подшутил.
2: Ну, они там, то, что они над друг другом, не знаю уж, насколько по-доброму, но они все, они такие язвы, и Прокофьев, и Стравинский, это кошмар просто, но...
1: Ну, вернемся к музыкальному фрагменту, да, который мы...
2: Возвращаясь к самой симфонии, к языку, история создания, вот мы здесь застряли на этом, то есть это музыкальный заказ был исполнен, соответственно, в Бостоне. И так как это заказ именно бостонского оркестра, то, естественно, это как бы должно исполняться на латыни. Как-то, ну, в общем, было бы странно, если, например, это было на русском. Ну, наверное, как-то такой более... Ну, не то чтобы популярный язык, да, но как вот первооснова такая, вот, западной, скажем, культуры. Но изначально до, собственно, написания именно вот этого заказа Стравинский задумывался о написании некой симфонии, некого сочинения крупного как раз на православные темы. И используя русский текст. И потом эти же фрагменты он использовал, собственно, в симфонии псалмов. И там даже есть примеры, когда вот эта третья часть симфонии, где «Хвалите Господа», вот изначально он писал под русский «Хвалите Господа», когда он заменил на латынь, там не всегда ударение совпадает. Вот, то есть вот даже такие есть примеры. Почему Стравинский вообще, вот как он к этой идее пришел? Ну, во-первых, он уже лет 5 как достаточно сильно воцерковлённый человек.
1: Ничего себе.
2: Да.
1: А я этого не знал.
2: Это 30-й год. Симфония написана в 30-м году. Он 5 лет такой достаточно активный прихожанин православного храма в Ницце. Вот, и, в общем, он очень активно участвовал в жизни прихода, то есть это не то, чтобы он... И, кстати, есть даже его письмо к небезызвестному Дягилеву, где вот он пишет, что как-то вот... То есть он вернулся в церковь, ну, понятно, что в детстве там его... как это, все ходили, и он ходил, вот, и он пишет, что долго не причащался, и вот нужно, как бы, вот нужно исповедоваться, и вот Дягилев, он в письме писал, что вот, как бы, просил прощения за все там свои...
1: Ничего себе.
2: Да, вот есть такой исторический документ.
1: Интересно.
2: Вот, то есть с какой-то стороны, наверное, Стравинский действительно как бы вот его как бы некая такая духовная, ну, во многом православная, но вообще христианская, да, здесь, я думаю, лучше как-то так объединять. Тема, она так для него становится достаточно важной. Вот, потом там достаточно сложный вообще этап его жизни, как-то он там уходит какие-то его близкие люди, он переезжает жить в Америку, и как-то у него вообще очень плохо сочиняется на тот период жизни. Вот, и тут приходит вот этот заказ, ему не ставят никаких рамок, ему просто просят написать крупное симфоническое сочинение. И вот он придумывает вот эту историю. Точнее, на самом деле он возвращается к тому, что делал Бах. Да? Ну, это же... он сам писал, что для него было важно, чтобы была равнозначная роль оркестра и хора, да, чтобы оркестр не был чистым аккомпанементом, а хор не то, чтобы он там какую-нибудь одну красивую мелодию спел. Вот. Это то, что делали барочники. Вот. То есть когда вот это абсолютно как бы равнозначные роли в музыкальной фактуре. Вот. И,
1: а известно, да, потом как-то вот в последующих письмах или в последующей истории вот это вот его возвращение к церкви, оно как бы оно закрепилось, оно осталось, или это было неким, ну, просто эпизодом, жизненным поворотом, и, ну, в общем, не знаю, такое же бывает у человека, что вот какая-то ситуация, ты как бы обращаешься, а потом это обратно затухает.
2: Кость, не знаю.
1: Трудно сказать. Ну, надо,
2: да,
1: интересно.
2: Вот, да, на самом деле, вопрос очень интересный, потому что вопрос Стравинского и как-то вот православие, он вообще как-то вот никогда не встаёт.
1: Вы сейчас говорите, я понимаю, насколько мне вот оказывается, это всегда было интересно. Я всегда как-то искал как бы вот некий этот переход, некий вот мостик между вот Стравинским композитором и, ну, христианской культурой, какими-то вот человеческими христианскими запросами, такими экзистенциальными. Мне всегда казалось, что там есть какая-то связь, вот мне неизвестно, не выявленная. Вы сейчас всё выявляете. Это очень интересно. Вот, ну, надо будет дальше покопать.
2: Да, вот тему. Я туда, Кость, тоже хороший вопрос, интересно. Потому что вот как бы вот это письмо к Дягилеву, да, а вот, да, что там дальше, да, действительно как-то, насколько это был какой-то временный этап его жизни,
1: дорогие,
2: да.
1: Дорогие слушатели, мы с Анной выясним, вам расскажем.
2: Обязательно, Костя, сейчас это... Ну, надо, в Стравинском много документов сохранилось, надо покопать.
1: Так, ну, возвращаемся к истории.
2: Очень интересно то, что почему вот ты там такой, ну, это немножко в шутку про музыкальный экуменизм. Стравинский в своей симфонии, он объединил там три части. И, ну, такое от... не то, что от мрака свету, но вот он идет от 39-го псалма «Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему», да, это вот первая такая, в общем, очень молитвенная, причем такая вот именно внемли, да, воплю моему, то есть она такая достаточно обостренная часть. Вот, следующее, это 40-й псалом, «Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне, услышал вопль мой», да, то есть вот как бы вторая. И третье – это 150-й, как раз «Хвалите Господа всеми», как я уже говорила вот в начале, да, всеми возможными способами. Вот эта инструкция по инструментовке. И в первой части он во многом обращается, ну, не то чтобы он использует, опять же, этот григорианский хорал, но это достаточно строгое, одноголосное пение. И вообще достаточно своеобразная инструментовка, опять же, он очень необычно использует оркестр, он вообще убирает всю струнную группу.
1: Вообще?
2: Скрипок там нет 100%, вот, может, контрабас, по-моему, там вообще никого из струнной группы нет. Там очень много духовых. Они там представлены в огромном количестве, в очень большом составе. Одна из... Да, вот, как называется, сразу вопрос, да, я как это вот к композитору. Во второй части он использует, как раз вторая часть, она почти вся построена на духовых. Как бы это такая имитация органа. Казалось бы, можно было бы, конечно, просто орган использовать. Не знаю, зачем можно сажать там большие группы духовых, но... Еще там два рояля. Группы ударных. Вот, то есть струнные, может быть, во-первых, это вот это как раз желание уйти от романтизма, потому что струнная группа с вот этой вибрато, с такой вот очень максимальной выразительностью, да, наверное, такой самый выразительный музыкальный инструмент, это именно струнные. Это не вот этот вот неоклассицизм, да, как раз максимально уйти от романтичности. А потом, наверное, просто, опять же, просто желание какой-то большей строгости, как раз, ну, тоже, да, струнные они, к строгости-то не то чтобы сильно располагают. Вот, и первая часть, вот она, ну, это такая отсылка к моноде, отсылка к одноголосному пению, достаточно строгому. Но при этом ритмы там такие, правда, уже не самые как раз представительные, не самые простые, скажем. И тоже любопытно, как он использует рояль. Рояль и в первой части, особенно в третьей части, у нас рояль, многие композиторы, особенно Сергей Васильевич, в этом преуспел, Рахманинов, часто используется для имитации колокольного звона. Вот здесь тоже вот прям вот эта колокольность, она достаточно сильно слышна. И это, конечно же, вот там рояли стараются в этой колокольности в первую очередь. Вот. Потом вторая часть. Это такая отсылка к барокко, к Баху. Там фуга в оркестре, фуга в хоре. Две фуги, которые там сочетаются. И, ну, в общем, действительно, это отсылка к барочной полифонии. Вот. А третья часть, особенно ее конец, это вообще, там даже вот до сих пор споры, это там цитата, но это очень напоминает там прям строчка из «Всеночного бдения» Рахманинова, собственно. Вот, то есть там знал он «Всеночное бдение», не знал, кто-то пишет, что не мог знать, может быть, вполне мог знать, кто, ну, в общем. Но, тем не менее, это отсылка к православному песнопению. Вот. И вообще же он сам про третью часть говорил, что это как бы вот молитва перед православной иконой Богоматери. Вот я такой, что-то у меня вылетело из головы какой. Вот. Ну, в общем, то есть там как бы сочетается вот это изначально григорианский, это же католический, потом вот эта развитая полифония, это протестантизм, и как бы, и вот, и православие, то есть что...
1: Интересно,
2: вот.
1: Интересно.
2: Но насколько он прям себе ставил такую цель, да, вот это вот объединить, да, все нам христианские конфессии, я не знаю, кто-то вообще есть сумасшедшие исследователи, которые вообще в построении самой симфонии, они прям сравнивают с построением литургии Анна Златоуста, прям вот там. Но мне кажется, это уже так, там, можно за уши, конечно, что угодно, к чему угодно притянуть.
1: Ну вот даже из того, что вы рассказываете, как кажется, это не столько экуменизм, как именно попытка все уравнять и релятивизировать, а ведь мы всегда идем от начала к финалу. И это некое восхождение, это восхождение как бы к православию, как ну, к высшей точке.
2: Ну, вообще, да, вот ну, не случайно же 150-й, да, псалом, хвалите его. Кстати говоря, по поводу 150-го как раз псалма, это же Иоанн Златоуст говорил, что славите Господа всеми... Сейчас я попробую эту конкретную цитату найти, да. «Иудеям было заповедано прославлять Бога, пользуясь всеми музыкальными инструментами».
1: Ну вот давайте в оставшееся время еще про одного композитора расскажем, про Леонарда Бернстайна. Вот еще неожиданный на самом деле пример, и у нас такие вот сегодня звучат самые разные имена, от Шульца, Баха, Генделя до 20 века, Стравинский, и в этом смысле Бернстайн тоже не менее ну, парадоксальная фигура, потому что автор мюзикла «Вестсайдская история». Это потрясающая музыка, я очень ее люблю. Это джаз в симфонической обработке, сейчас скажу так, сильно упрощая. Бернстайн – это дирижер...
2: Ученик Кусевицкого, кстати, упоминаю его сегодня.
1: Поклонник Шостаковича и так далее. И вот в какой-то момент жизни он тоже пишет цикл, который называется «Чичестерские псалмы». Я его очень люблю, потому что я, будучи мальчиком и будучи участником детского хора Большого театра, вот к этому произведению прикоснулся, лично пел его.
2: И прям сольную вот эту партию мальчика.
1: Да, хотя так получилось, это было очень мудрое решение нашего руководителя-дирижера, что мы пели ее втроем, то есть у нас было три мальчика, которые исполняли вот одну эту солирующую партию, потому что ну, должен был быть очень сильный голос.
2: Ну, вообще, там сложная партия,
1: да, у меня голос, он от природы не очень мощный. Поэтому меня бы одного там не хватило, и вот нас троих поставили, и вот мы втроем заменяли... У нас был там в хоре мальчик-солист потрясающий, таким летящим, мощным, красивым, звонким голосом, но вот к тому моменту у него уже началась мутация.
2: Понятно.
1: Ему уже было 15 лет, а мы еще были чуть помладше, мы еще могли петь. И вот нас втроем заменили, нами тремя заменили одного. И вот я помню, я пел эту партию, да, поэтому очень ее люблю, у нас совсем мало времени остается, но все-таки пару слов о том, как, что для Бернстайна обращение к этой тематике.
2: Вроде как «Зов кровей».
1: Ну да, Бернстайн.
2: Просто да, как бы для него очень важно его предки, да, вот это, собственно,
1: обращение к его культуре.
2: Да, к еврейской культуре, поэтому, собственно, по-моему, здесь никаких вот таких, знаете, подводных...
1: Ну что ж, хорошо.
2: Зов крови.
1: Зов крови, и это вполне достаточно основание, чтобы обратиться к псалмам. Дорогие друзья, мы сейчас заканчиваем, и мы поставим вам фрагмент из чичистерских псалмов Бернстайна, из второй части, кусочек, который, как мне представляется, в себе соединяет и попытку Бернстайна работать с некой такой, ну, какой-то музыкой более такой национально-архаичной, попытка ее как бы воспроизводить, а с другой стороны явно такие современно-джазовые мелодические гармонии.
2: Там
1: и
2: первая
1: красиво.
2: Часть вообще в пляс пускаться, прям почти мюзикл, очень здорово.
1: Друзья, дорогие слушатели, мы сегодня буквально фрагментики музыки успели ставить. Я думаю, что пусть наш разговор будет поводом к тому, чтобы вы переслушали целиком произведение, и вот пусть комментарий нашей сегодняшней гости будет таким введением к осмысленному прослушиванию. Анна Паклина, пианист, лауреат международных конкурсов, автор проекта «Артведомство Ликбез», была сегодня с нами в программе «Светлый вечер» и была проводником в мир псалтири, как она звучала в истории мировой музыкальной культуры. У микрофона был Константин Мацан. Этой программой мы заканчиваем цикл бесед на этой неделе про псалмы в музыке и оставляем вас, собственно, с музыкой. Дорогие друзья, Леонард Бернстайн, «Чичистерские псалмы», вторая часть. Прощаемся с вами. До новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
2: Спасибо. До свидания.

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Северная царица. Так часто называют Тихвинскую икону Божьей Матери. Как и когда появился этот образ на Руси? Почему его почитали не только простолюдины, но и цари и вельможи? Какими чудесами прославилась икона Богородицы? Об этом и многом другом узнают герои программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Господи, возлюбленная тайны души моей, как же легок мир сей, когда взвесишь его на одних весах с тобой. На одной чаше весов озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма. Все заботы мои, вся плоть моя с ее содроганиями наслаждений и судорогами боли, что это, если не дым, который скрывает душу мою, плывущую по золотому озеру? Как исповедать мне тайну, которую созерцаю сквозь круги архангелов твоих? Можно ли рассказать о целостном частями? Разве ногти на пальцах понимают тайну кровообращения тела? Воистину, онемевшему от чуда мучительно говорить с оглохшими от шума. Сначала было рождение, за ним сотворение. Подобно тому, как в человеческом сердце тихо и таинственно рождается чудесная мысль и, родившись, воплощается, так же тихо и таинственно родился в тебе всечеловек, Сын Единородный, сотворивший потом все, что Бог может сотворить. В твоем непотревоженном девстве, действием Духа Святого, Сын родился. Это было рождение Бога свыше, что в вышних, то и в нижних, говорили в старину. Случившееся на небесах, случилось и на земле. То, что произошло в вечности, произошло на земле. Возлюблен ты мною и любим, от того, что ты для меня тайна. А всякая любовь горит и не сгорает, пока живет тайна. Раскрытая тайна, сгоревшая любовь. Вечной любовью клянусь я тебе, как и ты клянешься мне вечной тайной. Из семи небес облачение твое. В глубину глубин сокрылся еси от всех очей. И все светила, слившись в единое око, не проникли бы через завесы, укрывающие тебя. Но неволею сокрылся ты, великий Господи, по несовершенству нашему. Рассыпанное и раздробленное творение не видит тебя. Только для того ты не сокрыт, кто стал с тобой одно. Для того ты не сокрыт, кто разрушил стену между я и ты. Господи, возлюбленная тайна души моей, как невесом мир сей на одних весах с тобой. На одной чаше весов — озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма.

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Когда взятки не сладкие. По мотивам русской народной сказки.
2: В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. Поехал он раз свои земли осматривать, да и потерял по дороге именной перстень. Вернулся царь в столицу и велел издать указ. Кто найдет его именной перстень и доставит во дворец, получит щедрую награду. И посчастливилось найти тот перстень простому солдату. Поднял он его, положил на ладонь и стал раздумывать, как быть. Если в полку объявить, пойдет дело по начальству, от младшего к среднему, от среднего к старшему, как бы у кого-нибудь к карману не прилип. И решил солдат сам отнести перстень и отдать царю. Пришел он во дворец, а часовые загородили ворота штыками и спрашивают: «Ты куда?» «Да вот, братцы, нашел царский перстень, хочу царю в руки отдать». Часовые штыки подняли и пропустили. Добрался солдат до караульных возле царских палат. Те его тоже дальше не пускают, говорят, чего нужно. Солдат и говорит: «Именной перстень нашел, царю несу». Караульные его тоже пропустили. Увидал солдата главный вельможа в царских палатах и очень удивился. «Как ты сюда попал?» – спрашивает. «Так-так, я царский именной перстень нашел». «Давай его сюда, я передам», — говорит вельможа. «Нет», — отвечает солдат, — «никак не могу. Я перстень царю из рук в руки отдам».
3: «Да как ты смеешь?
2: Я тут самый главный после царя», — рассердился и затопал ногами вельможа. Но солдат ни в какую. Видит придворный, что испугом его не возьмешь, и говорит: «Хорошо, я доложу о тебе царю, только с уговором. Половину из царской награды ты мне отдашь». «Немного ли тебе будет?» – спрашивает солдат. «А без меня не видать тебе царя, как своих ушей». Подумал солдат, подумал, да и говорит: «Ладно, получишь ты половину царской награды. Только дай мне расписку, что возьмешь только половину, а не больше». Ох, и обрадовался вельможа. Написал он нужную расписку, отдал солдату и отвел служивого к царю. Долго благодарил царь солдата за свой именной перстень и велел казначею выдать ему награду за находку. «Мне денег не надо», — говорит солдат. «Вели наградить меня палками по спине. 100 палок вполне хватит». «Иль ты ум потерял?» — удивился царь. «Ум-то у меня цел, а другой награды я не хочу». Видит царь не переспорить солдата и велел позвать надзирателя тюрьмы с палкой. Стал солдат раздеваться, расстегнул на мундире пуговицы и говорит: «А, пожалуй, нехорошо это будет, первым царскую награду получать, ведь у меня дольщик есть». Показал он расписку вельможи и рассказал, как тот взятку у него потребовал, иначе не хотел к царю допускать. «Но я человек не жадный», — прибавил солдат, — «а вельможе вашему много надобно. Так и быть, пожертвую я ему и свою половину награды». «Ловко ты, служивый, придумал», — засмеялся царь. Так солдат проучил взяточника, чтобы и другим неповадно было.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: В декабре 2006 года одна из улиц американского Джерси-Сити поменяла название. На торжественную церемонию собрались местные жители, журналисты и члены городского совета. Они аплодисментами приветствовали установку дорожного указателя, на котором появилось русское имя. Александр Хотовицкий родился 11 февраля 1872 года на Волыни в семье священника. После окончания Санкт-Петербургской духовной академии прибыл в Алеутскую и североамериканскую епархию и занял место псаломщика при храме святителя Николая в Нью-Йорке. А вскоре был рукоположен во пресвитера и стал настоятелем этого прихода. В Соединенных Штатах он долгое время служил под началом святителя Тихона, будущего патриарха Московского. Миссионерская проповедь протоиерея Александра была обращена в первую очередь к переселенцам из Карпатской Руси и Галиции, которые в конце XIX века массово стали приезжать в Америку в поисках работы. Церковные общины, образованные этими иммигрантами в крупных городах, были греко-католическими, поскольку на их родине православие несколько столетий подвергалось гонениям. Все приходы при сохранении восточного обряда были присоединены к католической церкви и находились под властью Рима. В Америке, законы которой гарантировали свободу вероисповедания, у людей появилась возможность выбора, и многие захотели вернуться в православие. Проповедуя среди униатов, молодой священник не раз сталкивался с крайне недоброжелательным отношением. Однажды его жестоко избили. Трудами Александра Хотовицкого были созданы 12 приходов на восточном побережье американского континента – в Филадельфии, Юнкерсе и других городах. Их составляли в основном православные иммигранты, присоединившиеся к православию карпатские русины, а также выходцы из протестантских общин. Под редакцией отца Александра издавался американский православный вестник на английском и русском языках. Кроме того, священник принял активное участие в организации деятельности православного общества взаимопомощи, которое оказывало материальную поддержку австрийским русинам, македонским славянам, русским воинам в Маньчжурии и российским военнопленным в японских лагерях. Служение Александра Хотовицкого в Америке продолжалось 18 лет. В феврале 1914 года его перевели в Гельсингфорс. Великое княжество Финляндское входило тогда в состав Российской империи. Главной заботой пастыря в этот период было укрепление в вере местных карелов, ставших объектом религиозной пропаганды со стороны финских лютеран. Летом 1917 года отец Александр был назначен ключерем Храма Христа Спасителя в Москве. После прихода к власти большевиков Александр Хотовицкий разделил судьбу сотен священнослужителей, подвергавшихся репрессиям новых властей. Его несколько раз арестовывали, он сидел в тюрьме, а в 1924 году особым
2: особные чтения.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Что является важным условием полноценной молитвы к Богу? Ответ на этот вопрос находим в 140-м псалме пророка и царя Давида, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
4: «Господи, возвах Тебе, услыши мя, вонми глас умоления моего, негда возвать ими к Тебе».
5: «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голос умоления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, перед лицом Твоим, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым, для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие. И да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей. Но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки. Как будто землю рассекают и дробят нас. сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
4: Един есмь аз, донде же прийду.
3: В только что прозвучавшем псалме царь Давид сравнивает молитву с фимиамом. Это благовонное вещество, ладан, который, согласно древнееврейскому ритуальному уставу, было положено воскурять в храме. Причем важно, что это делалось не на шумном дворе святилища, где было много народу и где приносились жертвы. Фимиам возжигали на специальном жертвеннике внутри святилища. Это было место, куда могли войти только священники. Так и молитва, о которой говорит псалмопевец, это жертва, которая должна приноситься за закрытыми дверями, без посторонних глаз, в тишине нашей внутренней комнаты. Другими словами, это тайное действо, которое совершается в специально приготовленном сердечном пространстве, в котором не должно быть посторонних образов и впечатлений. Собственными силами создать и удержать подобную молитвенную атмосферу внутри себя не так уж и просто, ведь наше внутреннее пространство всегда забито внешними чувствами и мыслями. А потому псалмопевец просит Бога: «Положи охрану устам моим и огради двери уст моих». Буквально речь идет о вооруженном стражнике, которого ставят у городских ворот,

0: чтобы в них не вошел неприятель. Однако не внешнего врага опасается автор псалма. На это явно указывают следующие слова. «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных». Автор знает, что он сам слаб и сам готов открыть двери неприятелю. Он сам хочет, по его собственному выражению, вкусить от тех сластей, которыми наслаждаются беззаконники. А потому и стражник, о котором он просит, это божественная благодать. Без нее невозможно сохранить в своей душе молитвенное настроение. Без нее я всегда буду улетать за посторонними мыслями и отвлекаться на яркие чувства. Так образы псалма доносят до нас важную истину. Наши молитвы могут возноситься к Богу только из того места внутри нас, где царит тишина. Именно об этом напоминает нам и православная аскетическая традиция. Во многих молитвословах в начале утреннего правила можно прочитать такие строки: «Немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину, и мысли твои не оставят все земное. И тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным». Однако важно помнить, что сами добиться этого внутреннего состояния мы зачастую не в силах. И даже если нам удалось на какое-то время сосредоточиться, то надолго удержать внимание на беседе с Богом не получается. Мы слишком привыкли жить, обуреваемые чувствами и мыслями. Они нас отвлекают и увлекают за собой. Мы можем лишь понуждать себя к тому, чтобы привести свои чувства и свой ум в порядок и просить Бога, чтобы Он помог нам, создал в душе ту особую атмосферу, которая царила в древнем святилище, где священники постоянно воскуряли фимиам и находились в присутствии Творца.
1: Псалтырь. Богослужебное чтение.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня с архимандритом Симеоном Томочинским на основе слова о законе духовном преподобного Марка Подвижника будем говорить о том, почему важно следить за помыслами, как могут быть связаны совесть и молитва, а также в чем может состоять духовная польза скорбей. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». В непростые времена актуальными остаются слова «благотворительность кончилась, милосердие осталось». В том смысле, что даже когда приходится затягивать пояса и жизнь, казалось бы, диктует сокращать издержки, человеческое сердце, наоборот, еще живее откликается на необходимость помочь другому. Иногда вопреки житейской логике, но в согласии с парадоксальной логикой Евангелия. И такое простое чувство, как милосердие, действительно никуда не уходит. Сегодня нам предстоит поддержать вещание «Радио Вера» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах. В этих городах требуется закрыть долг за оплату вещания нашей радиостанции в прошедшем апреле. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей. Мы приглашаем всех, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Сделать пожертвование можно через мобильное приложение «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же доступна подписка на регулярные платежи. Даже небольшая, но постоянная поддержка особенно важна, ведь на светлом радио, как вы знаете, нет коммерческой рекламы. Давайте переживем все трудности вместе. Искренне ваш, Максим Печенкин.
1: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся гулять по Москве. Гуляем мы сегодня в компании историка, москвоведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: И мы на площади Павелецкого вокзала, или официально она называется Павелецкая площадь. Вышли мы из метро Павелецкая кольцевая, то есть по другую сторону от площади. А нас разделяет Садовое кольцо, но зато мы видим и саму площадь, она в последние годы сильно изменилась, и Павелецкий вокзал.
2: Прежде чем мы выйдем, я бы хотел, мы, может, остановимся на минуточку буквально в зале, в вестибюле. Дело в том, что тут у нас с одной стороны эскалатор, ведущий на кольцевую, и здесь замечательное изображение Кремля и памятника Минину и Пожарскому, такое жестяное. Меня в детстве очень увлекал вид вот этого, значит, памятника двухмерного. И сама станция Павелецкая кольцевая очень интересная. Но куда даже интереснее история станции Павелецкой радиальной. Дело в том, что она строилась во время войны, и из-за сложностей военного времени не удалось ее реализовать в том виде, в котором она планировалась, а планировалась она практически копией Маяковской.
1: И
2: интересно, что мозаики, которые были для нее в блокадном Ленинграде, собраны мозаичистом Фроловым по эскизам Дейнеки, мозаики не нашли места на потолке станции Павелецкая, поскольку не было металлоконструкции для колонн и так далее, они были на оккупированной территории. И поэтому эти мозаики приделали на Новокузнецкой.
1: Ну, тоже не так далеко соседняя станция.
2: Да, вот можно просто представить, какой могла бы быть Павелецкая. Выходим из метро и в первую очередь, давайте немножко пофантазируем. Мы сейчас стоим на углу Садового кольца и Новокузнецкой улицы. Вот если бы мы вышли в этом месте, оказались бы там, в 17 веке, то мы бы не увидели никакой площади, потому что между нами и площадью стена Скородома. Вал и стена. Соответственно, площадь появилась только, начала появляться только после того, как в 19 веке были срыты остатки вала, а тут у нас начинается Валовая улица, получившая название, собственно, по земляному валу. И главная достопримечательность площади, Павелецкий вокзал, появился вообще поздно. Дело в том, что...
1: А в современном виде так и вообще недавно.
2: Да, в современном виде совсем недавно. Несколько слов о том, как появилась площадь, что здесь располагалось. Сам вокзал Павелецкий появился здесь в начале 20 века для обслуживания Рязано-Уральской дороги.
1: При этом Павелец, в честь которого он назван, находится гораздо ближе, чем Рязань. Нет, чем Рязань не ближе, все-таки это Рязанская область, но чем Урал, так точно ближе.
2: Да, дело в том, что Рязано-Уральская железная дорога проходила мимо Москвы, и, собственно, подъездную ветку для нее построили из Москвы только позже строительства Рязано-Уральской дороги. В 1897 году началось строительство, построили очень быстро железную дорогу, однако у нее не было нормального вокзала. И только в 1900 году был воздвигнут старый вокзал. Мы сейчас частично можем его увидеть, поскольку он спрятан в здании нового вокзала, сильно перестроенного. Значит, интересно, что в советское время, некоторое время, площадь называлась, и вокзал назывался Саратовским, поскольку отсюда действительно уходят поезда на Саратов. Построили железную дорогу, построили вокзал. Первое время он, собственно, назывался Павелецким. Однако в 1912 году его переименовали в Саратовский, поскольку правление Рязано-Уральской железной дороги располагалось в славном городе Саратове. И, собственно, самая такая важная страница советской истории вокзала. В 1924 году именно сюда привезли тело Ленина, который умер тут недалеко, в Дгорках. И отсюда начиналась траурная процессия. Сохранилось множество фотографий.
1: И сам паровоз стоит.
2: Да, паровоз стоит. Причем раньше это был именно мемориальный паровоз, который привез гроб с Лениным.
1: А это не тот теперь.
2: Да, а теперь там просто история железной дороги. Очень неплохой, кстати, музей. Я вот до сих пор туда не забрел ни разу, но тем не менее. Павелецкий вокзал в советское время был очень сильно перестроен. И соответственно, в 80-е годы была большая реконструкция, увеличившая здание вокзала в тех же примерно формах, каких он и был построен. Туда же включили станцию, выход из станции метро «Павелецкая». И получился большой новый Павелецкий вокзал. В 1987 году его открыли. И таким образом вот главное здание на Павелецкой площади появилось. А Павелецкая площадь некоторое время называлась Павелецкой, некоторое время она называлась Саратовская площадь, а в советское время, с 1941 года и до 1992 она называлась Ленинской площадью. Я представляю, как сложно было приезжему, хотя нет, советскому приезжему несложно было ориентироваться в городе, где Ленинская площадь, библиотека Ленина, Ленинские горы и разные другие ленинские места разбросаны по всему городу, но тем не менее. На месте площади когда-то располагался знаменитый Зацепский рынок. Тут он сбоку от Павелецкой площади есть Зацепская площадь и улица Зацепа. Сейчас они не пересекаются.
1: А правда ли, что рынки близ въездов в Москву, у нас же здесь Мытная, Мыт-таможня, Зацеп, мы это все знаем про Зацеп и живущие, и не живущие в Москве, потому что всех важнее мама вагоновожатая, которая до Зацепа водит два прицепа. Но правда ли, что рынки вот возникали именно потому, что они находились до въезда в Москву, и люди спешили распродать свой товар, не въезжая в сам город?
2: Ну, прежде, там, в 18-м, например, веке, располагались рынки за пределами города, потому что город была граница таможенная.
1: Ну, таможенная человек, граница, который, да, не все можно ввести.
2: Да, человек, который вез товары, понимал, что проще продать, не заезжая в город.
1: Поэтому... Ну, это там Камер-Калежский вал, мы не сильно далеко в этом месте от Садового кольца отступаем вглубь, и оказываемся на месте прохождения Камер-Калежского вала, да, а там уже вот Даниловский рынок, например, нынешний.
2: Ну, вот в данном случае здесь рынок появился еще в 18 веке, и... В начале 20 века, когда построили Павелецкий вокзал, прямо перед, соответственно, вокзалом располагался большой рынок. Фотографий этого рынка сохранилось очень мало. Вот есть, например, вид Москвы с колокольни церкви Флоры и Лавры на Зацепской площади. И этот вид показывает, вот, что там стоит водоразборная колоночка, а рядом, собственно, двухэтажные небольшие домики, где велась торговля. И рядом с ними располагались временные лавки. Ну вот в советское время здесь был построен большой-большой рынок в стиле конструктивизм, очень интересный, но значит, его уже в послевоенное время, его в 41-м году, прям в 41-м году разрушили. Вот, рынок был очень интересный, если посмотреть на старые фотографии.
1: Да, старые фотографии показывают чудесный рынок, причем мы же те рынки, которые сейчас видим, в основном они все, ну, не типовых проектов, но есть что-то общее, да, вот не сохранившийся Бауманский рынок, Даниловский рынок, Черемушкинский рынок, у них есть какая-то общая концепция, да?
2: Ну, их один институт строил, ну, проектный институт один.
1: А Зацепский рынок, он, конечно, совсем к другому времени тяготеет, и да.
2: Но, к сожалению, конструктивистских рынков у нас не сохранилось.
1: От него и следа нет.
2: Да, сохранилось зато много фотографий, и мне очень нравится, есть фотографии иностранного корреспондента с таким колоритным мужиком, который торгует квашеной капустой, солеными огурцами, и теперь любители истории сходятся в битвах, фейк это или не фейк, настоящая фотография или только так сделано, но на самом деле на фотографии видно, что вполне себе нормальный такой подмосковный мужичок своими огурчиками. Вот. Рынок был очень популярен, люди сюда приезжали со всей Москвы.
1: Парижские модели Dior приезжали на Зацепский рынок.
2: Да, есть тоже фотографии,
1: в конце 50-х годов.
2: Да, где модели ходят среди деревянных ларьков, и народ на них смотрит удивленно. Они такие с цветами, красивые.
1: Ну, тут надо оговориться. Мы сказали, что рынок в 41-м был снесен, да.
2: Конструктивистское
1: здание. А рынок до 70-х годов существовал.
2: Да, потом, собственно, рынок снесли. Долгое время была просто площадь. Там был сквер, через который ходили трамваи дальше. Вот был длительный период, когда на месте этой площади был огромный котлован, который даже превратился в своеобразное озеро. Его на спутниковых картах определенных годов можно видеть. Прям целое озеро в центре города.
1: Ну, потому что мы не могли его посмотреть, потому что не могли заглянуть за высокий забор, который его отделял от Садового кольца.
2: Да, ну вот, слава богу, прошло это время, и после длительных там дебатов и сложных переговоров в итоге был сделан ландшафтный парк на площади, а под ней сделали торговый центр.
1: Большой. Ну, своеобразный рынок. То есть да, наследие тоже... тут в некотором роде сохраняется.
2: Да, торговое наследие сохраняется. А что еще про площадь Павелецкого вокзала нужно сказать? Во-первых, через нее, про Павелецкую площадь, через нее проходят трамваи. Две ветки тут соединяются.
1: Это пока единственное место, где трамвай выходит за пределы, в пределы Садового кольца.
2: Да.
1: Сейчас планируется сеть трамвайную расширить, и будет, скорее всего, еще несколько мест, где трамвай будет заходить в центр Москвы, но вот здесь пока это единственное место.
2: Да, здесь с юга депо Апакова идут Аннушка и 39-й в сторону центра, и из района, из Таганского района тоже через Кожевники заходят трамваи. Интересный, кстати, момент, что в свое время место было это достаточно таким ароматным, поскольку здесь прямо за Павелецким вокзалом начинается огромная кожевническая слобода, где выделывались кожи. Прогуляться туда очень стоит. Как-нибудь, я думаю, мы это обязательно сделаем. И, наверное, еще, там, прежде чем покинем площадь Павелецкого вокзала, следует рассказать про соседние здания, здания, стоящие на площади. Тут есть очень интересный пример такого нового необарокко, я бы это назвал. Это огромный бизнес-центр стоит. Если мы смотрим на вокзал, то он с правой стороны, на углу площади Садового кольца. Строил его, кстати, архитектор Пасохин, что удивительно. Один из членов авторского коллектива. Огромная такая башня, напоминающая то ли Новодевичий монастырь, то ли Донской, то ли и то, и другое вместе. И вот этот бизнес-центр отрезал от площади Павелецкого вокзала, от Зацепской площади, отрезал улицу Зацепа. Тут, наверное, пару слов нужно сказать про само название Зацепа. Потому что я думаю, что отдельно гулять по Зацепской площади не рационально. Тут короткая история, что долгое время была легенда, будто бы здесь располагались Коломенские ворота, и была таможенная застава, где зацепляли и рассматривали. Но...
1: Ну вот я тоже слышал эту версию, да, что там крюками цепляли товар, который могли, в первую очередь, там что-то спиртное, прятать в стогах сена, в телегах въезжающих.
2: Да, потому что сено самый дешевый товар, самая маленькая оплата, а в него можно было что-то... Но никаких ворот здесь не было, поскольку на планах, чертежах Москвы 16-17 века напротив Дубининской улицы и, соответственно, Новокузнецкой никаких ворот нет.
1: И почему Зацепа?
2: Есть версия, что тут недалеко был крутой берег, который в народе называл Зацепой. Был кабак с таким названием Зацепа, не больше. Ну, крутой берег или еще проток Зацепа, приток Москвы-реки упоминался. Ну вот, непонятно. До сих пор краеведы бьются над этим названием.
1: Ну что ж, спасибо, Миш. Мы сегодня погуляли по площади Павелецкого вокзала, посмотрели старую часть Павелецкого вокзала, новую, вспомнили рынок, который здесь когда-то находился. И вы тоже гуляете с нами, мы посещаем совершенно разные московские места, наслаждаемся Москвой, очень хотим, чтобы вы тоже вместе с нами ей наслаждались. С нами был краевед, историк Михаил Хрущев и Алексей Пичугин. Всего доброго.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читает Игорь Томилов. Продолжение.
1: Часть первая, глава пятая. Недужный. Ночь. Тьма кромешная заволокла густые заросли поволжских лесов. Мрак спустился по берегу, но на реке светло. Серебряный месяц сияет вовсю. Плавленным серебром в этом сиянии кажется Волга. Где-то далеко плачет в тростниках какая-то ночная птица. Глухо шуршит осока. В высоких камышах чувствуется жизнь. Они то низко склоняются к серебряной воде, то гордо выпрямляются, точно тянутся навстречу лунному сиянию. От месяца по реке идет дорожка. Она как будто манит, зовет к себе. Низко еще раз наклонились камыши, и из чащи их выплывает струк. За ним второй, третий, четвертый. Целая флотилия стругов, целая вереница их. Вот миновали тенью покрытые места и въехали в серебряную дорожку. На носу передовой лодки, весь облитый прихотливым сиянием месяца, точно статуя, вылитая из серебра, стоит Ермак. Как зачарованный смотрит атаман на месяц, а мысли докучным роем носятся в его голове. Которые сутки, почти вровень с ними, берегом только, идут царские дружины. Будь он со своими молодцами на берегу, то давно бы нагнали и похватали их государевы ратники. Да только ошиблись. Не так-то глупы они, чтобы попасться впросак. И невдомек воеводам царя Ивана, что скользят его Ермака ребята почти рядом с ними, скрытые только камышами да ночной тьмою. Эх, до Кама бы добраться, спасены тогда». На Каму не пойдут царские дружины. Знают, что с Волги матушки не уйдет он, Ермак. Эх, кабы Кама поскорее! Взволнованно роется в мозгу атамана горячая мысль. Тихо на лодках, не слышно песен, словно неживые люди гребут в ладьях. Все знают серьезность минуты, знают заветную мысль атамана проскользнуть невидимо на Каму, избегнуть неравного боя, обмануть намерение царской погони. Только в одном из стругов слышен тихий разговор. Черноглазый юноша Мещеряк и седой волк Яков Михайлов шепчутся, склонясь над кормой лодки, где на разосланном войлоке, покрытом пушистым ковром, добычей последнего набега на алтайский караван, лежит Алеша. Уже около недели прошло с той роковой ночи, когда он был свидетелем гибели любимого дядьки, а мальчик все еще не приходит в себя. Жестокий недуг приковал его к месту. Память и сознание, казалось, навсегда отлетели от этой юной красивой головы. Он то мечется, горячий, как огонь, на своем ложе, с лихорадочно горящими глазами и пылающим лицом, то с неестественной для больного силой приподнимается на руках и полным ужаса и смертельного испуга взором уставится в одну точку. С его уст поминутно срываются дикие бессвязные слова, то вдруг мучительный стон вырывается из груди, и тогда все красивое лицо мальчика искажается невыразимым страданием. И так восьмые сутки мучается Алеша. «Дедушка-волк!» — в непонятной тоске шепчет, склонившись над недужным князьком Мещеряк. «Много ты прожил на своем веку, много пережил. Спаси ты мне парнишку, заставь за себя Бога молить. Я же тебе услужу за это. Чего хочешь, требуй, все выполню. Слыхал, говорили ребята, что ты знахарствовал когда-то».
2: «Знахарствовал, и то.
1: За знахарство и на костер чуть было не угодил. Шибко не любит знахарей да ведунов грозный государь-батюшка». Чуть-чуть усмехнулся старый разбойник.

отвечал волк. «Стой, детка! Никак, говорит что-то парнишка!» И в одну минуту Матвей очутился на коленях перед Алешей и быстро приставил ухо к его губам. Чуть слышный стон вырвался из груди мальчика. «Терентич, дядька, голубчик!» — беззвучно лепетал больной. «Куды они тебя? Не пущу! Не пущу, злодей, изверг, душегуб! Дедушка, родненький, заступись! Дедушка, дедушка!» И он заметался на дне струга, как подстреленная птица. «Ишь, сердешный, деда зовет!» — произнес кто-то из гребцов. «Ау, твой дед! Давно его вороны съели!» Жалостно и с сочувствием дрогнули суровые лица, находившихся в лодке. «Матвей Андреевич, испить бы ему!» — нерешительно произнес другой голос. «И то! Закорни с ульей водицы, Степа!» — приказал волк. Молодой разбойник отложил весла, взял со дна струга с улью и, перегнувшись через борт, зачерпнул ею серебристой хрустальной влаги, потом бережно поднес ко рту больного. К полному изумлению присутствующих Алеша отхлебнул из сулии. «Никак опамятовал?» — затаив дыхание, прошептал мещеряк. «Опамятовал и то. Ну, топереча корешок я ему дам. Пущай на гайтане носит», — произнес Яков Михайлов и, наклонившись над больным, стал возиться около него. Бред мальчика становился между тем все неяснее, непонятнее. Он то звал деда и дядьку и беспокойно метался, то затихал на минуту, чтобы в следующую же снова стонать и метаться. А ночь ползла и таяла, растворяясь в белесоватых пятнах рассвета. Деревья на берегу принимали все более определенные очертания. Месяц побледнел и казался теперь жалким напоминанием недавнего серебряного ночного властителя ночи. Наконец, алая красавица заря, словно пурпурной мантией, накрыла пробужденное небо. Струги уже не скользили на вольном просторе реки. Скрытые осокой и тростником, они плыли в их чаще, невидимые в этом густом лесу. «Скоро и Кама!» — радостно произнес один из гребцов. «Как выйдем на берег, оправится мальчонок», — мечтательно проговорил мещеряк и замер от неожиданности. Прямо на него сознательно смотрели широко открытые глаза больного. Две синие, ярко горящие звезды. Бледное, изможденное, исхудалое лицо повернулось в его сторону. «Где я?» — прошептали бледные, ссохшиеся от жара губы. «У своих, родимый! Что, лучше тебе?» Так и ринулся к мальчику, обезумевший от радости мещеря. «А Терентич где? Егорка?» С трудом роняли слово за словом слабые губы Алеши. Глаза его тревожно обегали лодку. Вдруг все лицо его странно изменилось. Отчаяние, гнев и ужас отразились на нем. На корме поравнявшегося с ним струга стоял человек в алом кафтане с перевязанным плечом. Знакомые широкие глаза, длинные усы и шрам на щеке так и бросились в глаза больному. И разом страшная картина гибели дядьки выплыла перед больным князьком. «Убийца Терентича!» глухо вырвалось из груди Алеши, и дикий вопль жалобным криком пронесся над рекой. «Нишкни! Ижди, валенок! Выдаст нас всех с головой врагам! В мешок бы его, да в воду!» Сверкнув своим жестким взором, произнес Никита и замахнулся бердышом. Но в один прыжок черноглазый мещеряк очутился в его струге. «Слушай, пан!» — весь бледный и дрожащий от злобы ронял Матвей. «Коли ты еще хоть однажды такое слово речешь, чеканом раскрою тебе темя, Господом Богом клянусь!» И, не дождавшись ответа, ошалевшего от неожиданности Никиты, мещеря снова очутился подле бившегося в нечеловеческих воплях и рыданиях Алеши. «Кама! Кама!» — послышались сдержанные голоса в передовом

0: Труге. Атаман точно проснулся от своей задумчивости. Лицо его оживилось. Прямо перед ним темной лавиной вливался в Волгу ее могучий многоводный приток. «Спасены!» — облегченно вздохнул всею грудью Ермак Тимофеевич. «Спасены! Царские воеводы не посмеют сунуться в глухие прикамские чащи. Ни дорог в них, ни троп не проложено, а по глади водной не больно-то пеший пройдет», — торжествующе подсказывала услужливая мысль. И ожил, встрепенулся Ермак. «А ну-ка, братцы, грянем разудалую!» Весело прозвучал его голос, когда струги уже более часа времени скользили в высоких зарослях камских вод. «Только не больно голосисто, чтобы! Неведомо еще, далеко ли отстала погоня наша!» Едва успел произнести Ермак эти слова, как грянула веселая, удалая, разбойничья песнь. «Ой, гуляет, гуляет душа молодецкая, веселись напослед, удалой казачок, веселиться гуляет головушка буйная вдоль по Волге родной да по Каме реке. Ой, гуляет, гуляет душа молодецкая, недолгонько гулять и тебе удалой. Налетят, словно вороны, вороги-ратники, разобьют удалую дружину твою, закуют тебя в цепи могучие железные, отвезут на расправу в столицу Москву. Ой, гуляет, гуляет душа молодецкая, да недолог, короток над молодцом суд. Клещи рвут ему тело могучее белое, кровь казачья вокруг полилась струей. На дыбах захрустели могучие косточки, издеваясь, ломает их лютый палач. Ой, гуляет, гуляет душа молодецкая, не придется ей доле гулять удалой. Уж на Лобном готовят столбы с перекладиной, уж как точит топор свой палач-богатырь. Уж как море шумит, округ плахи народ, ждет-пождет лютой казни души казака. При первых же звуках песни Алеша затих и поднял свою кудрявую голову. «Господи, что же это? Разбойники? Душегубы? А поют-то как? Словно мамушка-кормилица над моей колыбелькой пела в детстве», произносит он, медленно обводя взором вокруг себя. Он встретился с сочувственными глазами черноглазого юноши. «Что, паренек, легше ли тебе?» — участливо спрашивает его тот и, протянув руку, ласково гладит мальчика по кудрявой голове. Алеша хочет ответить и не может. Вся душа его рвется на части от боли и тоски. Как живой стоит перед ним загубленный Терентич. Острая мука потери терзает сердце. Рыдания клокочут в горле. А между тем, эта песня, что голосистой волной катится над рекою, это ласковое, заботливо склоненное над ним лицо, эти мягкие черные глаза каким-то целебным бальзамом проливаются в душу мальчика. Он чувствует, что друг ему этот юноша с красивыми черными глазами, что всей душой он сочувствует ему, и неясная мысль проносится в разом потускневшем сознании Алеши. «Вот бы так-то под песню эту, под шепот осоки и тростника, умереть бы, уснуть навеки!» — собрав последние силы, шепчет он чуть слышно, и его взгляд устремился на пригожее лицо Мещеряка. Помолчав немного, он обратился к Матвею. «Слушай, молодец, возьми ты нож острый, да пореши меня. Тошно мне, не в моготу маяться боли. Богом заклинаю тебя!» Снова впал в какое-то полузабытье Алеша. Не видит он больше испуганно склонившегося над ним лица Матвея. Не то сон, не то грезы заволакивают усталый мозг больного. Не сон и не грезы это, а недавние воспоминания, картины прошлого, чуть задернутые какой-то сонной дымкой, носятся перед ним. «Ай, да куды ж ты это, ты запропастился, князенька? В самую чащу крапивицы угодил. Ишь, озорник, не приведи, Господи! Вот постой-ка, уже нажалюсь на тебя, князю дедушке. Он тебе задаст!» Вся запыхавшаяся, красная, взволнованная, ворчит мамушка Евстигнеевна, некогда выкормившая княжича Алешу, раздвинувшая полными белыми руками кусты малины, густо окруженные жгучей крапивой и лопухом. Но синеокому красавчику Алёше не страшны угрозы мамушки. Синеглазый Алёша не боится дедушки. Ко всем строгий да требовательный старый князь Серебряный Оболенский, прославивший себя воеводскими делами под Казанским юртом и в землях ливонских, души не чает в своем любимчике-внучке. Да и кого же жалеть, как не малютку-внучка, старому воеводе? Круглый сиротинкой после смерти отца и матери остался Алёша на руках князя. Скрашивает и облегчает жизнь старика своим детским лепетом красавчик-княжич. А и то сказать, невеселая жизнь воеводы князя Серебряного. Когда-то одним из ближайших людей к царю считался боярин. Вместе Казань воевали с молодым царем, но с тех пор немало воды утекло. Иными любимцами окружил себя Иоанн. Опричники встали грозной стеною между ним и прежними друзьями. Косится на былых своих боевых сподвижников государь. А как начались побеги за рубеж ливонский, и совсем отвернулся Иоанн от земских бояр. А тут еще старый князь Репнин, товарищ Серебряного, поперечил как-то царю на пирном столовании. Погиб старый боярин жестокою смертью. По дороге ко Всеночной убили князя Михаила опричники-палачи, а его друг Серебряный опале подвергся. Но и в опале люди живут. Зажил и князь Серебряный Оболенский в своих подмосковных хоромах, вдали от двора, на покое. Внучка Алешу растит, воспитывает, балует и холит его. В этом вся радость, все счастье старого князя. Любо живется в дедушкиной усадьбе княжичу. Родителей он своих не помнит. Не было еще и году дитяти, как умерли отец и мать. Мамушка Матреша выкормила его. Муж ее, Игнат Терентич, верный слуга дедушкин, в дядьке ему поставлен. Хорошо, как у Христа за пазухой живется Алеша. Длинными зимними вечерами, когда белые пелены снега саваном ложатся вокруг усадьбы, тепло и уютно в дедушкиной горнице. Сам дедушка-князь сидит в теплом кафтане на меху беличьем, да в домашней тафье, покрывающей серебряную, убеленную сединой голову. А Алеша на коленях у деда примостился. «Дивные были сказки», — рассказывает ему дед. «Про казанский поход, про взятие непокорного татарского юрта, про пленение царевича Утемуш-Гирея, двухлетнего казанского царя, про грозного царя-батюшку, бывшего в ту пору милостивым да добрым, и про великое былое Святой Руси». Слушает эти рассказы мальчик, а у самого глазенки горят, лицо пылает. «Постой, вырасту, деда, таким же воякой буду!» Восторженно лепечет он и нежится, и ласкается к старому воеводе, счастливому от этих детских, неподкупных, искренних ласк. Летом другие радости ждут Алешу. Поспевает ягода в дедушкином саду, малина да смородина, да наливной крыжовник зреют в зеленой чаще. Заберется туда ребенок, и мамушка все руки себе о кусты обдерет, прежде нежели найдет княжича. Ворчит, сердится, пожаловаться грозится. Малютка Алеша ластится к ней, целует няньку, а сам чуть что снова в чащу кустов. С 5 лет, вопреки обычаю, посадили за букварь Алешу. Сам дедушка учил внука, а не приходский поп, как это принято было в то время на Руси. С дедушкой, любящим, начинает понимать грамоту Алеша. Понятливый он, толковый мальчик. И старый воевода Петр Семенович нередко с умиленной душой говорит после урока: «Воистину на радость послан мне Алеша Светик. Сына отнял Господь, внукам воздал, милостивец». А времени шло, обижало. И беда лихая стряслась над мирной семьей. Подползла черной тучей страшная година. Крымский хан Девлет-Гирей, давнишний враг Иоанна, воспользовавшись войною русских с Ливонией, двинулся на Москву. Царь бросился под Серпухов стягивать войска. Но крымцы обрушились с такой быстротой и силой, что не успел Грозный приготовиться к обороне и бежал с ближними телохранителями к Ростову. Хан подступил к Москве, сжег ее посады и, разгромив и похватав в плен более 100 000 русских, сам испугался бушевавшего пламени и ушел назад в свои степи. Алеша, тогда 6-летний мальчик, был свидетелем страшной картины. Она и теперь, как живая, стоит перед ним. Светло у них в горницах от грозного пламени. Бушует оно, как огненное море, кругом. А они с дедушкой спешно собираются в Москву. Татары близко. Подожгли пригороды. С минуты на минуту надо ожидать нежданных гостей. Во дворе колымаги наготове. Коней седлают для него и деда. Крошечный домишко есть у Терентича в Москве. За Матрёной Степановной в приданное он даден. Там и схоронят его с женщинами пока что. А сам дед тряхнет стариною, грудью встанет за московские святыни, клянется отбивать татар. Бледен, но спокоен старый воевода. Отдает приказание твердым голосом дворне. Велит все, что из добра поценнее, под полом в мыльниц закопать. Быстро исполняют приказ своего хозяина холопы. Через час пустеет усадьба. Вторгнувшиеся татары каким-то чудом не сожгли ее, а обитатели ее в Москву ускакали. Там стон стоном стоит. Люди мечутся по площадям и улицам, как безумные. Вопли и плач повисли над столицей. Там пожар. Рвутся и жгутся несчастные москвитяне и давят друг друга. И сотнями гибнут в Москве-реке, побуревшей от крови. Страшные дни, страшная картина. И тотчас же ей на смену еще страшнее, еще мучительнее встает другая, новая картина перед затуманенными взорами больного Алеши. Жаркое июльское утро. Отдаленные раскаты грома то и дело нарушают тишину. Сегодня Ильин день. Батюшка Илья Пророк на огненной колеснице катается по небу. Гремят и гудят исполинские колеса его колымаги. Так объяснял грозу Алёше старый Терентич. Но не верится что-то умному мальчику, что от колесницы и езды Ильи по небу происходит гроза. «Дай-кась спрошу у деда», — решает малютка и летит стрелой из сада в дом. «Дедушка, родненький!» — весело кричит он, вбегая в горницу, и вдруг замирает на месте. На лице старого князя трепет и отчаяние. Старый Терентич рыдает в углу. «Что такое, дедушка? Деда! Ах ты, Господи!» Сильные руки Серебряного схватывают Алешу и трепетно прижимают к груди. «Желанный! Светик мой, пришло лихо на наши головы. Расстаться нам надо, Алешенька, покуда что. Очернили меня перед государем. В ссылку дальнюю велит собираться батюшка-государь. Ты не горюй, любимый. Даст Господь, обойдется гнев царя. А покуда с Терентичем поживешь, да с мамушкой», — шепчет взволнованно боярин-князь на ушко Алеша, а у самого голос дрожит, и руки тоже. Крестит он этими дрожащими руками Алешу, целует, благословляет его. Слезы крупными жемчужинами катятся по щекам князя. «Дедушка, родненький, да что ж это? Уж ли расстаться не хочу? Не оставлю я тебя. Вместе в ссылку поедем. Не оставляй меня, дедушка!» Не договорил мальчик. Дикие, хорошо знакомые московским обывателям крики «Гайда! Гайда!» и топот копыт послышались у ворот усадьбы. Побледнел старый князь, судорожно обнял внука и с рук на руки передал рыдающему дядьке. «Сохрани мне его, Терентич, блюди пуще глаза, Господь с вами. Жизнью своей клянусь тебе на этом, батюшка-князь», только и успел ответить верный слуга. Во дворе уже мелькали зверские лица, пёсьи головы и метлы. Зазвенело оружие, залязгали сабли. Сам царь находился во главе отряда. Искаженное гневом лицо его подергивалось судорогой. В какую-нибудь минуту весь отряд спешился, и, брецая саблями, чеканами и бердышами, опричники вошли на крыльцо. Вне себя схватил старый Терентич Алешу. И, несмотря на крики и мольбы мальчика оставить его с дедом, силой унес по тайным ходам из усадьбы. А там уже в это время происходила кровавая расправа. Скрыл от внука воевода страшную истину. Не о ссылке шепнули ему старые друзья, когда предупреждали о новой опале царя, обрушившейся на седую славную победами голову князя. В тот же удушливый, грозный июльский полдень скатилась эта седая голова под ударом ножа одного из опричников царских. Следом за князем была зарезана и вся его дворня. Покончив кровавое дело, опричники из усадьбы с их неизменным криком «Гайда! Гайда!» бросились в подмосковную вотчину Серебряного. И в тот же час и деревня, и жители, все погибло в огне пожара. Спасавшихся принимали на ножи и дорезывали тут же, несмотря на отчаянные крики и мольбы о помощи. Каков поп, таков и приход. У крамольного боярина и слуги крамольные. Таков был девиз Иоанна, которым он оправдывал свою жестокость. Но о страшной расправе не скоро узнал маленький княжич. Щадя ребенка, долго скрывал от него печальную истину Терентич. Нелегко было это несчастному, который вместе с любимым воеводой-хозяином потерял и жену. Одновременно с дворней погибла жена Терентича, Матрена Степановна, мамушка Алеша. Только темные ночи знали муки верного дядьки, оплакивавшего от зари до зари гибель любимой жены и господина. Целых 8 лет Терентичу с племянником Егором, чудом уцелевшим от общей бойни, удалось скрывать в своем московском домишке маленького князя. Теперь несчастный ребенок уже знал всю ужасную истину про гибель деда и без внутреннего содрогания не мог вспомнить о том. Но годы — лучшие целители душевных ран и страданий. Затянулась и душевная рана Алеши. Притупилось острое ощущение потери и горя. Не притупилась, однако, любовь к деду в сердце мальчика. И не остыла ненависть к его погубителям-опричникам, сумевшим очернить невинного князя перед царем. Но вот неожиданно, через 8 лет, новая туча собралась над головой Алеши. Кто-то из давних завистников покойного князя Серебряного Оболенского дознался, что в маленьком домишке на окраинах Москвы живет таинственный отрок. Дознались и о происхождении этого отрока. Подозрительные послухи и соглядатаи стали выслеживать и высматривать вокруг домика Игната. Испугался старик и, недолго думая, собрался в дорогу. Откопал из-под полицы разрушенные усадьбы все, припрятанные во времена страшного нашествия богатства князя Серебряного, и, купив дорожную колымагу и коней, вместе с Алешей и Егоркой, со всем добром юного княжича, ускакал из Москвы, держа путь на север, куда редко заглядывали московские ищейки. Думал старый Игнат где-нибудь в Пермском или Вологодском крае дать тихое и спокойное существование своему любимцу княжичу. Да судьба, видно, судила иначе. Иную участь уготовила она верному слуге.
1: На радио «Вера» вы слушаете повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читает Игорь Томилов.
0: Часть первая, глава шестая. Новый друг, вражье судно, нежданное предложение. Когда пришел снова в себя Алеша и открыл глаза, было почти темно. Что-то странное происходило вокруг него. Ладьи, еще так недавно скользившие в зарослях тростников, теперь, выплыв на середину реки и сгруппировавшись, теснились одна к другой. Несмотря на мучительную слабость, сковавшую его члены, Алеша мог заметить какие-то необычайные приготовления в ладьях. Разбойники, побросав весла, спешно заряжали самопалы и ручницы, вытаскивали оружие из ножен и тут же, лязгая металлом, точили их. И черноглазый юноша, лицо которого так часто в полузабытии видал склонившимся над собой Алеша, тоже суетился и отдавал в полголоса приказания людям, находившимся с ним в одной лодке. Увидя, что его пленник пришел в себя, черноглазый юноша быстро подошел к нему и, пощупав голову Алеши, произнес тихо: «Слава тебе, Господи! Спала огневица! Не горит, как намеднись! Може, хочешь испить водицы?» — спросил он. «Испил бы», — чуть слышно отвечал больной. Это было первое слово, обращенное им к разбойнику. «Пей, воздравице! Вода чистая, студеная, камская водица!» — радостно отозвался мещеряк и поднес полный ковш к губам мальчика. Тот долго не отрывался от ковша, с наслаждением глотая живительную влагу. Казалось, с нею возвращались здоровье и силы княжичу. В болезни Алеши наступил тот неизбежный перелом, после которого человек или умирает, или быстрыми шагами идет по пути к выздоровлению. «Спасибо», — отводя рукой ковш, слабо произнесли его губы в то время, как глаза беспокойно оббегали взором кругом. В глубине их засветилась тревога. Матвей Мещеряк сразу угадал, что волнует больного. «Ты того, не сумлевайся, в обиду не дам», — заговорил он, любовно гладя мягкий, как лен, кудри Алеши. «Вишь, наши передовые доглядели вражье судно, на перерез нам идет. Видно, перехитрили нас, государевы воеводы, выслали рекою дружину свою. Ну да ладно, не впервой. Раньше восхода не бросятся, а мы тем временем, как стемнеет, ударим на их. Ты не пугайся. Грохот пойдет, пальба, я тебя огорожу коврами. Будто в шатре, али в зыбке будешь. Стрелецкая пуля не тронет, небось. И к запасной ладье перенесу тебя, и в камышах схороню. А как кончится бой, то я к тебе назад живо. И пищаль тебе приволоку в гостиниц. Знатную пищаль, московскую», — пошутил молодой разбойник, обнажая улыбкой белые зубы. «Не надо пищаль мне, гостинца не надо. Людей убивать будут, опять убивать», — беспокойно забился и затрепетал побледневший, как плат, Алеша. «Да ведь вороги это, не мы их, так они нас», — оправдывался Матвей. «Все едино кровь, кровь проливать станут», — метался в смертельной тоске и ужасе мальчик. Встревожился, глядя на него, и Мещеряк. «Чего доброго помрет парнишка?» — мелькнуло в мыслях молодого разбойника. И он сам был не рад, что поведал больному о предстоящем бое. Но как же было поступить иначе? Мальчик мог бы услышать пальбу, увидеть битву, и тогда бы испугался вдвое. «Уже ли же помрет?» — с тоскою думал Матвей. Недужный пленник делался ему все дороже и милее с каждой минутой. Его неотразимо влекло к себе печальное личико, синие ясные глаза Алеши. Немало на своем коротком веку погубил душ Мещеряк. Чернее черной ночи были помыслы его порой. А этот чистый отрок со своей трогательной, вымученной недугом красотою, точно прирос к его сердцу. И при виде его, далеким, позабытым детством и ласками матери, повеяло на Матвея. Казалось, воскрес его братишка, покойный Ванюшка, и глядит на него своим детским, чистым взором. «Слушай, паря!» — произнес, словно осененный такою мыслью, Мещеряк. «Пущай я, злодей, вор! Но с тобою больно сердцем размяк, что твоя баба заправская! Ей-богу!» «Полюбился ты мне, паренек, пуще родного. Впервые сердце узнал после давних пор. Бывало, рубит, бьет с плечами щеряк, жизнь копейка, грош задаром отдам. А ныне пожить больно охоч я стал, для тебя ради. Вот и мыслю, перед ночью дело будет. Слышь, судно вражье, близехонько поди. Так того, не больно-то охоч, чтоб убили». «Помолись за меня, паренек!» — неожиданно заключил свою речь Матвей, опустив свои черные глаза долу. Алеша поднял взор на юношу. Смущенное молодое лицо и почти робкие, точно смежавшиеся глаза сразу расположили его в свою пользу. Точно что ущипнуло его за сердце. И невольная мысль толкнулась в мозгу. «А может, и жизнью своей я обязан юноше этому?» И немедля более Алеша спросил слабым голосом: «Скажи, Христа ради, не ты ли вызволил меня из петли?» Ниже потупил голову Матвей. Жаркий стыд прожег его душу. «Тебя-то вызволил, а ближних твоих не сумел», — казалось, без слов говорило все его смущенное лицо. Но Алеше не надо было ответа. Худенькая ручонка больного протянулась к разбойнику. «Помолюсь за тебя», — произнес он тихо. «И дедушку, и Терентича покойного попрошу помолиться за тебя. Скажи только, как звать тебя?» Еще тише, сквозь набежавшие слезы при одной мысли о погибшем дядьке, спросил князек. «Матвеем», — произнесли негромко губы Мещеряка. «Матвеем, Матюши», — повторил больной. «Храни тебя Бог, Матюша! А вот еще, сними с меня гайтан с тельником и себе надень его на грудь, а твой мне передай. Тельник благословенный. Дедушка покойный им меня благословил от беды во имя Бога», — закончил с трудом Алеша. «Побрататься хочешь?» — не веря ушам, весь вспыхнув от радости, произнес Матвей. «Ты мне жизнь спас», — было ответом. «Дитятка, голубь мой чистый, мученик мой!» — прошептал Мещеряк, и яркою влагою блеснуло что-то в самой глубине его черных очей. Потом он осторожно раскрыл кафтан на груди Алеши и отстегнул ворот его рубахи. Осыпанный рубинами и яхонтами тельный крест на золотом гайтане блеснул в полутьме. «Мое имя узнал ты, а свое не охочь сказывать», — произнес Матвей, осторожно снимая с груди Алеши его крест и надевая свой оловянный тельник через голову малютки. «Как звать тебя, родимый?» «Алексеем звать меня, по отцу Семенычем, а из роду я князей серебряных Оболенских», — тихо проронил тот. «Алеша, стало, будешь?» «Алеша, братик мой богоданный», — с тихим умилением начал Матвей и вдруг разом осекся. Месяц, точно багрово-красный шар, выплыл из-за тучи и осветил огромное черное судно, плывущее прямо на струги, сбившиеся в кучу посреди реки. «Сарынь! На кичку!» пронеслось в тот же миг протяжным заунывным звуком с первой ладьи и помчалось вверх по реке. «На весла!» прогремела новая команда в тишине ночи. И точно встрепенувшиеся птицы быстрыми лебедями заскользили струги по глади вод. Месяц алым заревом облил Каму. Багрово-красною стала река. Гребцы с каким-то тихим остервенением налегали на весла. Лодки неслись теперь вперед со стремительной быстротой. Черное судно тоже выдвинулось заметно вперед, приготовляясь, в свою очередь, к отпору. На палубе его замелькали темные силуэты людей. «Сарынь! На кичку!» еще раз прокатилось над Камой. Почти одновременно с борта судна грянул выстрел. Блеснул огонь, и с грохотом и свистом тяжело плюхнуло свинцовое ядро в воду. «Ой, тетка, молода больно! Кашу заварила, сала не поклала! Сгорела каша без сала, сама с голодным брюхом осталась!» Послышался с очередного струга веселый голос Исаула. Хохот разбойников покрыл его. И тотчас же могучими звуками прозвучал в темноте вопрос Ермака. «Все ли живы, ребятушки? Все живехоньки, атаман?» Весело откликнулись лодок. Черное судно было теперь всего в 10 саженях от передней лодки. «Готовься, рабя! За честь и свободу славной вольницы казацкой!» Снова зычным кликом прорезал тишину сильный голос Ермака. «Вперед! Во славу атамана-батьки Ермака Тимофеича!» Хором гаркнула дружина. И все разом устремилось по золотой глади вод. Точно стая исполинских чаек окружила вмиг целая фаланга лодок, неуклюжие, медленно подвигающиеся судно. «Эй вы, ночные ратники, сдавайся, что ли? Не то в воду, рыбам да кракам на дно пойдете! Полить из ручниц, рабя! Атама приставляй лестницы, да с Богом в рукопашный бой!» Отчетливо гремело над затихшей рекою. Быстро вскинулись к плечу пищали, щелкнули курки. «Стой! Кто в Бога верует, стой, православные!» Понеслись испуганные крики с палубы барки. «Никак сама Ермакова дружина?» Прозвучал вместе оттуда же чей-то взволнованный вопрос. «Верно, приятель! Атамановы люди, к тебе в гости идем! Плохо нас угощаешь! Отчуешь только! Хозяинка не тароватый!» Отвечал Исаул кольцо. «Голубчики, не признали! Палить было в вас зачали!» — кричал, надрываясь с палубы судна, тот же голос. «А ни к кому другому, как к его милости Ермаку Тимофеичу, который день по Каме плывем!» «Ой ли! Больно хитро надумано! Что это несуразно будто? До нас плывете, а в нас же из пушченки своей палить зачали!» «Небось, не проведешь! Старый волк шкуру овечью надел, овцой прикинулся! Пали в мою голову, рабя!» Неожиданно заключил свою речь Ермак. «Пожди ради Христа, малость, атаман, выслушай! Мы из пушки палили потому, что за других приняли! Мы не вояки-стрельцы, мы люди тихие, купецкие, именитых Строгановых гонцы! К твоей милости, атаман, с грамоткой плыли!» — звучало с палубы барки. «От Строгановых? Из Сольвычегодска, что ли? От пермских гостей?» — изумленно спрашивал Ермак. «Во-во! От их самых! Полну барку гостинцев тебе везем! Да и грамоту в придачу, Василий Тимофеич, батюшка!» «Мне? Грамоту? Да ты знаешь ли, кто я, купецкий посол?» Все более и более изумлялся Ермак. «Как не знать? Гроза ты Поволжья, славный атаман казацкий! Гремит про тебя слава по всей Руси! Вольный казак я, разбойничек удалый человече! Голова моя оценена на вес золота! Плаха испокон времен дожидается меня! Бабы на Москве робят мной пугают! Ведомо ль тебе то, гонец?» — ронял Ермак. «Ведомо, все ведомо, атаман-батюшка. К твоей милости, хозяева Семен Аникич Строганов с племянниками Максимом Яковлевичем да Никитой Григорьевичем грамоту шлют. Челом тебе бьют на просьбишке удалой атаман».
2: «Ничего не разумею. Час от часа не легче. Не на том ли челом бьют, что я без счета караванов загубил купецких с моими рабятами? Може, откупиться от прочих разбоев ладят, чтоб не трогали впредь мои молодцы строгановских судов?» — шутил атаман.
0: «Прочти грамоту, все узнаешь, батюшка. Не побрезгай на палубу подняться. Там говорить сподручнее», — предложил гонец.
2: «И то, выкидывай лестницу», — смело крикнул Ермак.
0: «Ой, берегись, атаман, не случилось бы лихо», — неожиданно подплыв на своем струге к Ермаковой лодке, шепотом молвил Никита Пан. «Не обманную ли речь держит посланец? Может, заманить ладит, а тама...»
2: «Эх, Микитушка, волков боятся в лес не ходить», — рассмеялся Ермак. «Любопытно, больно, на какой такой просьбишке соливары-купцы челом бьют нам?»
0: «Возьми меня с собой, атаман», — не унимался Никита.
2: «Ладно, ты здесь и пригодишься. Коли что случится со мной, Иван Иванович, ты с волком до мещери судно в дребезги и помилование никому», — приказал Ермак, сверкнув глазами во тьме.
0: Затем в одну минуту, по спущенной с черного судна веревочной лестницы, Ермак ловко взобрался на палубу. С низкими поклонами встретили его находившиеся там люди. Их было до 50 человек. Впереди всех стоял почтенного вида старик с седой бородою. Он держал в руке грамоту. Мигом высекли огня, и палуба осветилась. При мерцании лучины прочел поданную грамоту Ермак.
2: «Могучему атаману Василию Тимофеевичу челом бьем».
0: Примечание автора. Настоящее имя Ермака — Василий. Ермаком его прозвали в первые годы его молодости, во время того, когда он был кашеваром в артели. Ермак значит «артельный таган», на котором варится каша. «Прослышаны мы про дела твои, Велий, от коих слава гремит про тебя от моря до моря по всей Руси. Прослышали еще и о том, что больно прогневал ты царя-батюшку сими делами молодецкими. Не во гнев тебе будет сказано, разбойными. И что присудил тебя великий государь Иван Васильевич всея Руси смертью лютой казнити. И наряжена погоня за тобой. По всему Поволжскому берегу стали царские рати, и на реке самой суда наряжены за тобой. И негде укрыться тебе с дружиной твоей. А посему не погневись, удалый казачи, коли мы, гости-купцы, соль вычегодские, тебя милостию просим с дружиной твоей на наши места. Положим тебе и людям твоим жалование, да землицы, да харчи и домы, и живите на здравие, а за это службой нашей не побрезгайте. От остяков до вагуличи, да от татарвы из земли соседской югорской житья нам нет. Городишкам нашим и посадам грозят югры да самоедь, поселы жгут, людишек полонят да разоряют. Так коли охота будет у тебя с дружиной твоей, не побрезгай от тех югорских племен наши земли самим государем пожалованные уберечь и набеги ихние отражать. А коли не противна тебе сия грамота призывная, поспешай к нам, батюшка атаман, с дружиною своей. Писал
2: именитый купец Сольвычегодский и угрских пограничных землиц Семен, сын Аникиев Строганов, с племянниками Максимом да Никитой. Внимательно прочел грамоту Ермак. Тысяча мыслей вихрем закружилась в голове атамана-разбойника. Это было более, нежели выгодное предложение. Строгановы писали правду. Все Поволжье кишело царскими войсками, высланными для поимки казаков. Не сегодня-завтра нужно ждать непрошенных гостей и на самую Каму. Не рассчитал он Ермак. Думал, берегом лишь идут государевы дружины. А оказывается, и рекою плывут они в погоню за ним. Куда спастись? Куда скрыться? А тут именитые купцы, прославившиеся своими богатствами по всей России, предлагают жалование и приют со всею дружиной в своей земле. Задумался атаман. С одной стороны, прости-прощай привольная разбойничья жизнь. С другой, спасение от плахи и петли его и всех буйных, вверенных ему самой судьбою, удальцов. Что выбрать? Что предпочесть? Недолго боролся Ермак.
0: «Спасибо за честь твоим господам, старина!» Обратился он к строгановскому посланцу. «А только ведомо ли тебе, что по нашим станишным обычаям должен я круг собрать и дело со своими молодцами решить полюбовно? Пожди малость, ночь минует. На восходе, как пристанем к берегу, дело обсудим, тогда тебе и ответ дам, старина».
2: «Благодарим покорно», — низко поклонился посол. «На мехах и парче не побрезгай, удалый казачи».
0: «Спасибо на том. Вели людишкам твоим добро в струги наши сложить, а Покедова прощения просим».
2: И не без достоинства, поклонившись старому Елизару Васильевичу, дворецкому Строгановых, так же быстро и ловко спустился Ермак с палубы судна. «Ишь ты, ровно Бова Королевич, и ни алчности в нем, ни душегубства не видать, с собой молодец!» С изумлением рассуждали люди Строгановых, глядя вслед удаляющемуся атаману. В ту ночь пристали к берегу разбойничьи струги. Отдохнули под тенью прикамских дерев молодцы, а с восходом солнца забил рукоятками ножей одно артельного котла младший подъясаул. И по этому звуку со всех ног кинулись к сборному месту вольные казаки. Ермак уже был на кругу. Мощно и сильно зазвучала его горячая речь. Он разъяснил своей дружине всю пользу строгановского предложения плыть в Сольвычегодск, укрыться там, пока гроза минует, отвести душу победами над кочевниками югорскими, а там далее, что Господь подаст, можно и на Волгу опять вернуться, говорил он вольной дружине своей. Внимательно слушала своего атамана дружина, и когда замолк звучный голос Ермака, громким криком огласились ближайшие прикамские леса и степи. «Веди нас к Строгановым! Всюду пойдем за тобою! И в огонь, и в воду! Батька, атаман!»
1: На радио «Вера» вы слушали повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читал Игорь Томилов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Вера. Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: Бог есть начало, середина и конец всякого блага. Благому же нельзя веровать или совершать оно, иначе как только во Христе Иисусе и в Духе Святом. Всякое благо даруется нам от Господа, и кто так верует, тот не лишится его. Несомненная вера есть крепкий столб, и Христос становится всем для верующего. Пусть всякому твоему намерению полагает начало Бог, который есть основоположник всякого блага, дабы предпринимаемое тобою дело было по Богу. Всякое благо приходит от Господа по Его смотрению, и приносящий нам оное – суть служителей благ». Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии. Батюшка, добрый вечер, благословите.
2: Добрый вечер, да.
1: И я диакон Игорь Цуканов. И сегодня мы вот решили посвятить нашу беседу преподобному Марку Подвижнику и его слову о законе духовном. Преподобный Марк пишет в начале вот этого слова своего такую небольшую преамбулу, из которой мы можем понять, что он трактует строчку из послания апостола Павла, в котором говорится, что закон духовен есть. И вот преподобный Марк Подвижник объясняет этим своим словом, что имеет в виду апостол Павел. Он пытается как бы трактовать, что значит закон духовен есть.
2: Здесь, наверное, надо сказать, что это монах 4-5 веков,
1: да.
2: И его творения, в том числе в Добротолюбие, вошли. То есть это очень уважаемый и почитаемый такой духовный писатель.
1: Такая
2: очень
1: классика аскетической мысли.
2: Да.
1: Но вот тот фрагмент, надо сказать, что слово преподобного Марка Подвижника, оно составлено из таких коротких как бы вот максим, тезисов. Похоже, когда читаешь его, похоже немножко на притчи царя Соломона. Такие вот яркие, иногда построенные по принципу соединения противоположностей высказывания. И мы попытались объединить эти высказывания в такие вот чуть более пространные фрагменты, ну, исходя из общности темы как бы этих вот высказываний, этих максим. И вот в том фрагменте, который сейчас прозвучал, в общем, такая основная мысль, что все доброе, что человек может сделать, оно все так или иначе исходит от Бога. Вот если я правильно это суммирую.
2: Да, абсолютно точно.
1: Вот. И что человек может, конечно, какие-то хорошие вещи делать, но приписывать это должен всегда именно Богу, потому что без Бога ничего получиться не может.
2: Да, но и с другой стороны, что все-таки нужна вера, да, чтобы это благо действовало в твоей жизни, то есть это не автоматическое какое-то явление, а вот он, кто так верует, тот не лишится его, то есть этого блага.
1: Угу.
2: Да, и в этом смысле Марк говорит, что несомненная вера есть крепкий столб, да, то есть вот то, на чем покоится здание, на чем оно стоит.
1: Да, но можем продолжить, как дальше развивается эта мысль.
2: Иное есть исполнение заповедей, а иное добродетель, хотя одно от другого заимствуют они побуждение к добру. Исполнением заповеди называется то, когда мы исполнили повеленное, а добродетелю – то, когда сделанное поистине угодно Богу. Начало всякой добродетели есть Бог, как и дневного света – солнце. Исполнив добродетель, вспомни сказавшего: «Без меня не можете творить и ничего же». Иоанна, 15 глава. Вот и да, интересно, что он разделяет исполнение заповеди и добродетель, да, то есть добродетель, то есть одно дело, ты исполнил заповедь, но как ты ее исполнил, с какими чувствами, с какими побуждениями, насколько это прочно в тебе, это еще вопрос, да, то есть это не формальная такая вещь, поставил галочку там, да, Но добродетель – это то, что это угодно Богу. Да, потому что подчас мы действительно как-то заблуждаемся, кажется, что мы какие-то добрые дела делаем, но это может только в нашей голове казаться, потому что не всегда, по видимости, добрые дела являются таковыми по сути. Да. Здесь очень много составных частей, намерения, да,

0: это неплохо, но это, наверное, не является добродетелью в том смысле, что это не ради Бога делается, а, ну, получается, что ради себя. То есть это не то чтобы плохо, наверное, но просто да, это не добродетель. Вот здесь какая-то тонкая такая грань.
1: Да, да, вот это, кстати, хороший пример. То есть это исполнение заповеди, очевидно, да, да, любви к ближнему. Но насколько это добродетель, это уже не нам судить, конечно, но это решает Бог. Да? То есть это может быть добродетель, а может не быть. Да, или, а может быть, это путем к добродетели. Но вот любопытно, что он такие разделяет, да, вещи, которые в нашем сознании, они как будто бы одинаковые. Да, то есть это действительно уже такое, можно сказать, терминологическое исследование этих слов, да, любопытно.
0: Да.
1: Хотя они связаны, конечно, между собой. Видите, он говорит, одно от другого, они заимствуют побуждение к добру.
0: Ну, это действительно как путь, путь к добродетели, наверное, можно так сказать.
1: Да. Ну и, конечно, я так понимаю, что это вообще краеугольный камень всех его размышлений, что начало всякой добродетели – Бог, то есть как солнце, да, начало света, чтобы мы действительно себе это не приписывали, всегда понимали, что если какое доброе дело мы совершаем, то это благодаря Богу, только Ему.
0: Да. Я вот вспоминаю, когда мы учились в Свято-Тихоновском университете, тоже как-то вставал вопрос, вот что значит сделать дело ради Христа. Это как-то вот уже набило, так сказать, оскомину выражение, да, уже как-то на языке оно затвердело. А что это значит на самом деле? И вот нам один наш замечательный преподаватель и декан нашего факультета богословского тогда, отец Павел Хандинский, вот так объяснил, что сделать дело ради Христа – это потому, что Христос вот так вот заповедовал. То есть ради того, что Христос вот таким образом свою волю проявил. Mm-hmm. То есть из послушания Христу, из любви к Христу. Mm-hmm. Вот. И это как-то стало понятно.
1: Ну и, как правило, это проверяется еще и тем, ждешь ли ты похвалы от этого, да, и готов ли ты претерпеть, потому что мы часто знаем, что добрые дела не сопровождаются какими-то искушениями, испытаниями, да.
0: То есть об этом как раз
1: скорби
0: дальше будет много, да, говорить.
1: Да, но тогда не будем предвосхищать, но это как раз показатель, на самом деле это добродетель, или это просто ты внешне это сотворил.
0: Да, но это сложно, конечно. Продолжим читать преподобного Марка Подвижника. «Человек, сколько может, старается делать добро по своей воле. Бог же устрояет исполнение сего, сообразно со своей правдой. Кто добровольно не подъемлет и произвольных трудов за истину, тот сильнее накажется невольными. Познавший волю Божию и посильно исполняющий оную, через малые труды избежит великих».
1: Ну, это прям как притча Соломонова прям звучит.
0: Вот очень похоже, да, по форме так и есть.
1: Комментировать только портишь, что называется.
0: Да. Ну, можно и не комментировать, можно просто читать и радоваться.
1: Ну, тут, конечно, мысли действительно очень интересные. Так что хорошо, если ты добровольно, произвольно не хочешь трудиться ради истины, ради любви, ради стяжания добродетели, ну, придется тебе все равно трудиться в 10 раз больше, только уже, так сказать, на...
0: Недобровольно.
1: На дьявола, да, по всей видимости. Или да, или тебе придется тогда больше трудов предпринимать, чтобы эту добродетель, смирение, например, стяжать, да, потому что можно как бы самому себя смирять и там вот, да, через даже пост там, да, или через молитву, да, как вот псалмопевец говорит, что смирях постом душу мою, да, например, угу, да, какие-то труды предпринимать ради смирения. Но если ты их не предпринимаешь, ну, тебя будут смирять там по голове, там будут молотком там стучать.
0: Обстоятельства.
1: Да. Mm-hmm. Будет гораздо болезненнее, гораздо труднее, но Господь-то все-таки хочет заботиться о тебе, да, хочет тебя привести в это состояние духовное, в котором он сам пребывает. Не потому, что он хочет тебя там наказать или сделать таким забитым, там, а потому что сам Господь кроток и смирен сердцем. Да, поэтому, конечно, если мы хотим быть с Ним, то нам нужно Ему подобиться. И в этом смысле кто-то это понимает и идет произвольно по этому пути, предпринимает всякие труды, терпит там поношения.

0: и трудности, радуется этому. А кто-то, как этот конь, тоже из псалтири, да, «Браздами, уздой, челюсть их стягнешь, не приближающихся к тебе». Да, многие раны грешному, потому что вот он, ну, не хочет туда идти, его как коня, значит, тащат за уздечку. Ну, давай, давай, иди в этом направлении. Хотя, конечно, если человек решительно уже не захочет, то с ним ничего не сделаешь. Это тоже.
1: Почитаем святых отцов.
2: Почитаем святых отцов на радио «Вера». Именно этим мы и занимаемся сегодня. В данном случае мы читаем преподобного Марка Подвижника, его слово о законе духовном. У микрофона архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии, и я, диакон Игорь Цуканов. И мы продолжаем читать преподобного Марка.
0: «Закон свободы читается с помощью истинного разумения, уразумевается через исполнение заповедей, а исполняется по милосердию Христову. Когда мы, понуждаемые совестью, станем направляться ко всем заповедям Божьим, тогда познаем, что закон Господень непорочен» – Псалом 118, – «и хранится в добрых делах наших. Но познаем и то, что без милосердия Божия люди не могут исполнить его совершенно. Господь сокровенен в своих заповедях и обретается ищущим его по мере исполнения оных».
2: Но тут очень интересная мысль. Прямо я, когда готовился к передаче, она меня как-то очень вдохновила, что вот, ну, как раз, что заповеди осмысляются, да, или обретаются человеком вот по мере их исполнения. То есть это не какой-то интеллектуальный такой труд, ну, или не только, во всяком случае, интеллектуальные, а вот именно иди и делай, и тогда поймешь.
0: Да, опытный такой, да?
2: Опытный.
0: Да, вкусите и верите, яко благ Господь.
2: И вообще, христианство, ведь оно во многом об этом. Вот иди и вишь, да? То есть не надо особенно много размышлять, потому что размышляя, все равно не поймешь. А вот нужно идти, делать, и тогда вот почувствуешь, почему, почему это правильно, почему это приносит радость.
0: Да, и интересно, что он это называет законом свободы, да, то есть, что это не какая-то обязанность, там, какое-то там рабство, какое-то там правило там налагаемое на нас сверху, а вот ты хочешь быть свободен, вот ты иди этим путем, ты тогда истинную свободу для себя приобретешь.
2: Где-то у Господень там свобода.
0: Да, да. Ну и вы правы, да, что это понимается через практическое исполнение, потому что, ну как это свободен? Вот я свободен, я там ничего не делаю, никого не слушаю, там сам себе хозяин. Вот, типа, я свободен. Да, кто-то может так сказать, но на самом деле он, такой человек, в рабстве находится, да, другом совершенно, да, уже дьявольском, об этом апостол Павел много рассуждает. А закон свободы именно в том, что когда мы себя под иго Христова, как бы мы себе подлагаем иго Христова, и мы тогда свою душу завоевываем на самом деле, да. Мы тогда в этом исполнении заповедей и как раз подлинную свободу обретаем. Это совершенно не интеллектуальная такая идея, это вы правы. Да, она как будто внутренне даже в чем-то противоречивая такая, да. Но на самом деле это именно так работает.
2: Да. И еще интересно, что про милосердие Божие он говорит, что вот этот закон, или как тут сказано, да, без милосердия Божия люди не могут исполнить закон совершенно. Вот интересно, что именно без милосердия.
0: Да, вот это, кстати, несколько раз повторяется же у него, да, вот исполняется по милосердию Христову,
2: да.
0: Без милосердия Божия не может быть. Да, это необычная, конечно, такая мысль, но вообще надо сказать, что вот эти писания Марка Подвижника, они такие требуют, конечно, и размышлений, и они такие нестандартные. По форме вроде бы простые, да, как тут, как прямо, не знаю, Платона там читаешь, да, и, ну, серьезно, так глубина, конечно, такая. При том, что это не философские просто размышления, а именно опытные какие-то наблюдения, вот духовный какой-то результат большой работы.
2: Ну да, То есть, когда тебе что-то удалось, это потому, что Господь над тобой умилосердился, да. Получается так. И ты это чувствуешь. Иное дело, по-видимому, бывает как хорошее, но намерение совершающего оное – недоброе. А иное исполняется как бы худое, а намерение совершающего оное бывает доброе. Иной, исполняя по-видимому заповедь, раболепствует страсти и злыми помыслами истребляет доброе дело. Бог вменяет нам дела по намерениям, ибо сказано «даст ти Господь по сердцу твоему» – Псалом 19. Вот это то, о чем, отец Семен, вы сказали чуть раньше, да, что Господь смотрит больше на намерения и оценивает дела по тем, ну, как бы по мотивации, которая человеком двигает.
0: Да, собственно, это почему мы не можем судить других людей, потому что мы же не видим их сердца. Может быть, человек даже внешне какие-то неправильные, как нам кажется, вещи совершает, а юродивые как себя вели, да, вообще просто там и ругались там, и дрались, и все что угодно там творили. Но сердечное их намерение было как раз стяжать смирение или там людям что-то открыть. И в этом смысле, конечно, вот сердечное намерение гораздо важнее для Бога, чем какие-то внешние результаты. Мы привыкли, конечно, в нашем мире вот все измерять какими-то результатами, да. Вот,
2: да, да,
0: добился, у нас... KPI там и прочее, там, да,
2: у нас
0: рейтинги.
2: Прямо это болезнь такая.
0: Болезнь, да.
2: Века сего.
0: Да, и рейтинги, баллы там и прочее. Но это же совершенно иначе Господь на это смотрит. Какое намерение, какое желание сердца человека. Это в сокровенности и глубине его происходит. Потому что действительно бывает дело, может быть, хорошее внешне, и все там будут хвалить и говорить какие-то высокие слова, и действительно результаты впечатляющие. Да, а на самом деле человек, например, хотел просто славу стяжать, да, или там бюджет освоить, или еще чего-то там, да.
2: Ну, или просто делает это потому, что у него вот функциональные обязанности такие. Ну, вот там, да. Я не знаю, священник или там, ну, диакон, да, вот, то есть он вроде вот делает какое-то, ну, хорошее дело, но это потому, что это вот, ну, входит в его круг обязанностей просто. Там многие вещи мы же делаем, ну, просто потому, что так положено, вот.
0: Ну, это как бы исполнение заповеди, да, опять мы это как возвращаемся к той мысли. А здесь, может быть, видите, у хорошего дела могут быть еще и недобрые намерения, да, совсем могут быть злые даже намерения.
2: Ну, да.
0: Вот это в чем парадокс и опасность, что на самом деле оказывается, ну и я тут полностью согласен с преподобным Марком, тут не поспоришь, что хорошее дело, оно не только по видимости должно быть таким, но и по желанию самого человека. А как правило, если у человека какое-то доброе настроение, желание, то ведь очень часто, ну, не знаю, насколько там чаще, не чаще, но, может, по внешности это и не таким казаться делом успешным, удачным, да?
2: Вот я как раз думаю, что он же говорит чуть раньше, да, что вообще результат зависит от Бога. То есть у тебя могут быть самые лучшие намерения, а реализовать их не получится, потому что вот, ну, как-то промысел Божий, вот он так устроил, что вот сейчас это будет не ко времени, например, или тебе как-то это не полезно, чтобы получилось. Но намерение было, и мы знаем, что Господь и намерение целует.
0: Да. Вот. Вот свидетель Луки, воин Есинецкий, сколько ему пришлось там биться с властями, сколько они там позакрывали приход, когда он на Крымской епархии был. То есть внешне казалось, что результат это не, ну, не очень, да, ему бы могли сказать, что это у вас там такое, да. А он бился с ними просто таким смертным боем за Христову правду. И как и сколько они там доносов на него писали. Сейчас опубликованы эти документы. Но как бы вот неудобный человек, неудобный и для власти, и, ну, на самом деле, и для церковной власти он тоже представлял определенные проблемы, потому что портил отношения, да, и как бы репутацию. Он такой был неудобный очень человек, да, но его глубокое намерение было только одно – вот нести веру Христову в людей, вдохновлять их. Поэтому он совершенно бесстрашно и сильно мощно выступал против атеизма, там боролся с этими уполномоченными бесконечно. Да. Ну и что, результаты? Вот если взять внешние результаты, как будто они не были такими впечатляющими. Наоборот, там статистика так себе. Да. И таких случаев много. Но Господь его прославил. Да, это сейчас необыкновенно для нас близкий и великий святой, да, святой Лука.
2: А скольких Господь прославил, а мы нет. Мы о них и не знаем. А Господь знает, что у них были прекрасные намерения, но, может быть, не было такого блестящего результата.
0: Да, мы
2: и наоборот.
0: Да, мы иногда думаем, что вот благие намерения, даже если это, да, пословица, что я куда там услан благими намерениями, но на самом деле пред Богом, да, Господь и намерения целует, да, как это говорится в одном известном тексте, на самом деле сердечное расположение важнее для Бога, чем внешние дела. Вот о чем преподобный Марк говорит. Важнее, что там в душе происходит у человека. Если душа дороже всего мира, то ну что толку там, ну, даже там, ну, настроить там храмов, там, даже вот мы, там, духовенство, в принципе, ну, должны об этом говорить. Дело же не во внешних результатах, а в каком-то подлинном таком духовном очищении, преображении человеческой души.
2: Угу. Как раз то, что дальше пишет преподобный Марк, мне кажется, это завершение этой мысли.
0: Как змеи, одни встречаются в пещерах, а другие гнездятся в домах, так и страсти. Одни образуются в уме, а другие совершаются на самом деле, хотя они и преобразуются из одного вида в другой. Когда видишь, что лежащее внутрь тебя пришло в сильное движение и влечет безмолвствующий ум к страсти, то знай, что некогда ум предупредил сие, он привел это в действие и вложил в сердце. Не образуется облако без движения ветра, и страсть не рождается без мысли. Да, вот это очень важное, кстати, наблюдение, очень такое в аскетическом жизни, да и вообще для любого человека, что вообще у нас все вначале в голове совершается, да. То есть любое исполненное на деле страсть, злое дело, оно созрело и образовалось вначале в твоих мыслях, да, в своем согласии с этими помыслами, в твоем принятии их, услаждении. И поэтому нам иногда кажется, что вот вдруг, да, пришло сильное движение, и это к страсти, оно влечет ум, но оказывается, что мы сами все это подготовили. Почему? Мы уже, наш ум, он уже подготовил тем, что он принял эти помыслы в свое время или чем-то там заразился, усладился.
2: То есть не только с добрым это работает, но и со злым тоже. Зарождается все в голове.
0: Да, и причем не всегда это даже человек на деле, может быть, исполняет какую-то... Поэтому он говорит, вот змеи, да, одни в пещерах встречаются, другие в домах. И, конечно, они преобразуются из одного вида в другой, но, тем не менее, если там страсть действует в голове, конечно, пока она не проявилась, не реализовалась, ее может человек и не заметить, да, думать, что он вот такой хороший, белый, пушистый, да. А когда уже, так сказать, это привело к последствиям, он уже может ее и оплакать, и понять, в каком он пленении находится, да, что эти змеи прям действительно живут в его душе. Но от этого эти змеи не становятся хорошими животными, если мы их не видим. Да, в этом смысле, конечно, очень важно, вот мы часто вспоминаем же, да, старца Паисия с его фабрикой добрых помыслов.
2: Да, да, да.
0: И вот это должно работать, чтобы змей там не появлялось. Да, то есть вот эта фабрика, она отгоняет этих змей.
2: учиться все, так сказать, перетолковывать в добром таком смысле.
0: Ну и возделывать эти добрые помыслы, mm-hmm. да, потому что змеи, они живут действительно вот в каких-то скалах, камнях, там, да, в каких-то вот таких где, местах, соответствующих для них. Вот. А мы должны подготовить такое место, такую почву, где змеи не могут жить, да, угу. по определению.
2: Вот я сейчас думаю о том, что мы часто воспринимаем вот этих отцов, подвижников, вот этих древних аскетов, как такую какую-то самостоятельную культуру, которая, ну, имеет отношение, безусловно, к христианской культуре, но не всегда какое-то очевидное. А здесь прямо вот есть очевидная же отсылка к Евангелию, когда Христос говорит, что вот вы знаете заповедь «не убей», а я вам говорю, даже не гневайся на человека, mm-hmm. потому что гнев – это уже дорожка, начало дорожки mm-hmm. к убийству. Вы знаете заповедь «не прелюбодействуй», я говорю, что всякий, кто посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал. Mm-hmm. Это вот как раз, мне кажется, корни-то отсюда идут.
0: Да, конечно.
2: Господь об этом ясно говорит.
0: Да, что не только какие-то внешние дела являются греховными, а там что-то там...
2: Мысли и чувства вот да, эти недолжные. Да.
0: Поэтому Иов и говорит, например, что завет положил с глазами моими, чтобы да, не возрю на девицу, да, с вожделением, да. То есть уже он как бы внутренняя установка есть, и она праведников хранит. Да, потому что они от этих змей изначально свой дом охраняют.
2: Угу.
0: Это, конечно, евангельская, несомненно, идея.
2: Да. Мы читаем, дорогие друзья, сегодня преподобного Марка Подвижника, его слово о законе духовном. У микрофона архимандрит Симеон Томочинский, доцент Московской духовной академии, и я, диакон Игорь Цуканов. Программа «Почитаем святых отцов» на Светлом радио. Мы продолжим буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
1: Почитаем святых отцов.
2: Доброго вечера, дорогие друзья. С только что отпразднованным нами праздником Вознесения Господня вас поздравляем. У микрофона архимандрит Симеон Томочинский, доцент Московской духовной академии. Я диакон Игорь Цуканов, и эта программа «Почитаем святых отцов». Сегодня у нас текст преподобного Марка Подвижника «Слово о законе духовном». Продолжаем обсуждать то, чему нас научает вот преподобный Марк. Забвение само по себе не имеет никакой силы, но укрепляется по мере нашего нерадения. Не говори, что мне делать, я и не хочу, а забвение приходит. Это за то, что ты некогда, помня, пренебрег должное. Какое помнишь добро, делай. Тогда и то, которого не помнишь, откроется тебе, и не предавай мысль безрассудному забвению. Не говори, я не знаю должного, и потому не виноват, не делая оного. Ибо ежели бы ты делал добро, какое знаешь, то и прочее открылось бы тебе по порядку, будучи постигаемо одно посредством другого. Вот такая интересная мысль, которая перекликается, мне кажется, отец Симеон, да, с тем, о чем мы говорили в первом получасе, что то у любых вершков есть свои корешки, да, и что если есть какие-то нехорошие такие духовные процессы, которые с нами происходят сегодня, ну вот забвение какого-то доброго делания, забвение Бога, какая-то такая леность, расслабление вот такое духовное, то это происходит потому, что когда-то мы, вот прекрасно зная, как нужно поступать, мы так не поступили. Мне кажется, знаете, это перекликается с тем, что святые отцы про совесть говорят, что когда ты совесть свою один раз не послушаешь, да, поступишь вопреки ее голосу, второй раз поступишь вопреки, она начинает звучать все тише и тише. Вот совесть очень легко заставить молчать, если не следовать ее голосу. Вот так же и здесь.
0: Да, но это можно отнести и действительно к каким-то внешним тоже делам и обязанностям, потому что вот мы сейчас читаем преподобного Марка Подвижника, да, казалось бы, это вот монашеский опыт, но он имеет отношение ко всем людям абсолютно. Здесь нет какого-то специфического такого образа жизни. Пожалуйста, это в обычном нашем быту, в семье, например, да, там забыл вымыть посуду, там, да, ребенок там, или кто-то там, да, кто за это отвечал, или там забыл, что ты дежуришь там по кухне сегодня, или забыл там вынести мусор, там, да. Ой, я забыл там, прости, мама, там. Но это все накапливается, это показывает твое внутреннее состояние, да. Это не просто забвение, что там как-то у тебя вылетело из головы, а просто это ухудшающийся такой процесс, который как снежный ком, да, то есть сейчас ты забыл вымыть посуду, потом ты забудешь там позвонить родителям, потом ты, ну и так далее, да, то есть как бы это будет все входить в твою в привычку, да, что ты когда-то пренебрег должным, а потом это забвение, это не интеллектуальная какая-то ошибка.
2: Это симптом какой-то болезни.
0: Да, совершенно верно, это не какой-то, не деменция там, а это именно духовные болезни, да, что человек нерадиво относится к своим обязанностям, и даже, ну не то, что даже к обязанностям, а в принципе к окружающим, к тому, что он тут не один, что не
2: только... Разрешил себе быть невнимательным.
0: Да, вот это вы точно, да, правильно сформулировали. И это очень ко многим ситуациям относится. То есть это вполне применимо и ко многим сферам нашей жизни. Вот если ты сейчас должен сделать, он говорит, помнишь, добро делай, да, если сейчас ты, у тебя есть только вот сейчас момент, вот сейчас ты готов там помочь кому-то, кто нуждается, там перевести кого-то через дорогу, там старушку, или тебя зовут, ты сейчас нужна помощь, ты не пришел, человек может умрет там, да, или какой-то вред потерпит от этого. Да, это вот, конечно, готовность на добро, готовность на то, чтобы откликнуться на нужды своих ближних, на зов Божий, да, вот об этом идет речь. А чем больше человек закосневает в обратном, тем больше он отходит. Он будет забывать даже и то, что раньше помнил. Да, то есть это не вопрос, так сказать, его ментальных способностей.
2: Ну, это расслабление какое-то,
0: да,
2: действительно.
0: Да.
2: Причем, что меня вот прям очень вдохновляет, конечно, что вообще вот святые отцы, насколько вот они как бы трезво относятся к тому, что понятно, что человек в целом, ну, немощный, да, и может какие-то вещи не понимать или не чувствовать, или где-то вот он сомневается, вот так надо сделать или по-другому. И вот преподобный Марк пишет, ну, ты сделай хотя бы в ту меру, в которую ты понимаешь. Вот есть очевидные вещи, которые нужно сделать. Вот ты видишь, действительно, там стоит... Ну, я не знаю, пришел в храм вот какой-то голодный человек, и ты не знаешь, он там... Ну, то есть ты не готов, например, взять на себя уход за этим человеком. Вот ты понимаешь, он нуждается, видимо, вот в каком-то глобальной помощи. Там, может быть, его в больницу надо положить или в какую-то службу там социальную его пристроить. Ты вот не знаешь, может быть, куда обратиться, как. Ну, ты можешь его сейчас хотя бы вот накормить. Ну, накорми, вот начни хотя бы с этого, а дальше Господь тебе откроет, что еще можно сделать. То есть все так по ступенечкам, не надо сразу замахиваться на максимальный какой-то такой вот максимальное действие.
0: Ну, вот это, кстати, замечательная мысль, что по мере того, как ты делаешь добро, он говорит, что если бы ты делал добро, какое знаешь, то и прочее открылось бы тебе. Действительно. То есть вот это прямо мы же видим по людям, которые вот себя посвящают вот помощи другим, социальной такой работе, они прямо, ну, ненасытно ищут, кому вот еще помочь, где я еще могу быть полезен. И какие-то прямо горы могут свернуть благодаря тому, что вот они какое-то получают вот это чувство и сами из меры в меру возрастают.
2: То есть не стоять на месте, как бы делать то, что можешь. Делай, что можешь.
0: Да, иначе ты упустишь даже то, что тебе сейчас дано. Вот. То есть человек не стоит никогда на месте. Да, он или в одну сторону идет, или в другую. Да, он как бы или вверх поднимается, или он скатывается вниз. Ага. Ты пренебрег вообще простым, что тебе понятно было, да? Вот, конечно, правильно, это с совестью, да, связано. Пренебрег. И дальше ты как бы уже забудешь и еще более простые вещи, и не увидишь их. Вот как бы вот это некое утончение души, да, восприятие, это ведь очень свойственно должно быть нам, верующим людям, когда мы становимся более внимательны и к окружающему миру, к людям, которые в нас нуждаются, к вот каким-то знакам от Бога. Да, но это благодаря вот именно поступательному движению в этом направлении. Угу. Когда мы не пренебрегаем тем, что мы поняли вот сейчас, в данный момент для себя.
2: Угу. Да.
0: Дальше продолжаем, да?
2: Да.
0: «Ища врачевание, заботься о совести, и что она тебе говорит, делай, и получишь пользу. Тайны каждого знает Бог и совесть, именно через них каждый пусть обретает исправление. Добрая совесть приобретается молитвою, а чистая молитва – совестью, ибо одна в другой по естеству своему имеет нужду». Да, ну вот как раз мы перешли, да, к теме совести. Да, вот ее связь с молитвой – это вообще довольно такая глубокая и редко такая встречающаяся мысль, что действительно, а как ты можешь молиться, если, например, у тебя нечистая совесть? Да, жалок тот, в ком совесть нечиста, да, помните, как у Пушкина, да?
2: Да, да.
0: А с другой стороны, и добрая совесть приобретается молитву, потому что, когда ты молишься, ты же открываешься Богу, и ты сам чувствуешь, благодаря Святому Духу, благодаря вот тому, что Господь тебе более ясно что-то открывает, ты чувствуешь, где ты не прав, что ты должен сделать. Да, действительно, вот хорошо помолишься, и как будто вот сердце расширяется, да, и как-то лучше видно, кому ты можешь помочь, какие тебе необходимы, что тебе надо необходимо сделать, да, что нужно хранить свою совесть, и чтобы она тебя не укоряла, потому что иначе ты встанешь на молитву и не сможешь слова сказать.
2: И это, конечно, интересно еще в том смысле, что сразу становится понятно, что совесть – это не какая-то такая вот внерелигиозная штука, да, люди часто говорят, я вот там живу по совести, а, ну, церковь мне как бы вот ни к чему, мне хватает совести, но преподобный Марк говорит о том, что совесть очищается молитвой. То есть совесть, она может быть все-таки таким немножко, может быть, сбиты настройки в совести, если ты не молишься.
0: Да, конечно, это хорошо, если человек искренне старается жить по совести, но часто он ведь себя просто обманывает, к сожалению, да. Потому что, ну, на самом деле, совесть обычно и говорит, что, ну, как нужно с Богом общаться. Она же тоже, человек, душа по природе христианка.
2: Да.
0: И что потом за других помолиться, да. И именно в соборной молитве, не просто сам по себе. Я думаю, что это каждый человек ощущает. Если он искренен, если он честен перед собой, то, несомненно, это же совесть, да, как это даже в внутренней форме слова. Это вот,
2: сопричастность должна быть.
0: Поэтому, ну, очень важно, что здесь вот этот акцент, конечно, на совесть, он ему у многих, мы читаем, там, и Феофан Затворник, естественно, и там преподобный Никодим Святогорец, и другие, как важно хранение совести, да, что это вот некий такой барометр, по которому мы, в общем-то, измеряем во многом то, что происходит у нас в душе. Если мы уж совсем ее, так сказать, не подавили, не загнали куда-то, то совесть, она нам ясна, неподкупный такой судья, да, вот, который тебе говорит о том, что нужно делать.
1: Почитаем святых отцов.
2: Почитаем святых отцов на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаем, мы сегодня читаем Марка Подвижника, слово о законе духовном. И как-то вот, когда разбираешь вот эти вот мысли, которые нам предлагает преподобный Марк, ты понимаешь действительно, почему именно о законе духовном он пишет. Действительно, это закон, который имеет такую духовную совершенно основу. Вот эти вот помыслы, совесть, намерения человека, сердечные. Вот это все такие понятия же совершенно духовные. Это не какие-то, не какой-то свод канонических правил «так делай, так не делай». Это вот то, что действительно связано с духовным миром человека. Поэтому очень точное название.
0: Да, и апостол Павел же не случайно говорит о язычниках, что когда они поступают, собственно, по закону, то они показывают, что он у них написан
2: да.
0: совести. Да.
2: Да, да. Этот закон есть у каждого человека, лишь бы человек им руководствовался. Угу. Ну, продолжаем читать дальше. Вот что пишет преподобный Марк. «Смиренно мудрый и упражняющийся в духовном делании, читая Божественное Писание, все будет относить к себе, а не к другим. Призывай Бога, чтобы Он отверз очи сердца твоего, и тогда увидишь пользу молитвы и чтения. Не возносись в сердце твоем разумением Писаний, дабы не впасть умом в дух хулы». Вот он говорит о необходимости чтения Священного Писания, но предупреждает, получается, о том, что Писание-то читать тоже нужно духовно, да, все относить к себе, а не к другим. Мне кажется, это вообще золотое правило христианина. Вот все, что должно делать, ты делай вот сам, ты начинай всегда с себя. Как, опять же, в Евангелии Христос говорит, что ты ищешь соринку в глазе брата твоего, а у тебя у самого в глазу бревно. Вынь у себя из глаза бревно сначала, а потом думай о других.
0: Как это хорошая история, когда батюшка рассказал прихожанам мытарей фарисеев вот эту притчу, объяснил, говорит, ну что, вы все поняли? Да, все поняли. Ну а что вы поняли? Слава Богу, что мы не такие, как этот фарисей.
2: Да-да-да.
0: То есть вот, конечно, это наша склонность. Я тоже за собой иногда это замечаю, и читаешь Священное Писание, Библию, и там, да-да-да, вот, а я теперь понял, они такие, действительно, да, они милосердные,
2: вот они
0: вероломные, такие лицемерные, да, такие плохие, вот, да, это вот очень точно о них сказано, вот об этом человеке прям в точку. Как бы не про себя, слушай, ну это вообще все про тебя тут. В этом смысле, конечно, гений абсолютный преподобный Андрей Крицкий, который все Священное Писание, все эпизоды сумел применить к своей душе, и это настолько органично, живо и естественно, то есть здесь нет никакой ни позы, ни какой-то подобный. И ты, как Каин, да, убил свое тело, свою совесть, да, и ты, из-за тебя всемирный потоп, да, ну все, все, все эти события, они про тебя, душа моя, да. Вот он, конечно, это абсолютно неподражаемо, и не случайно великий канон называется, не только по объему, но и потому, что я думаю, что к нему надо обращаться вообще в самые разные периоды, не только в дни Великого Поста, потому что вот он как раз дает какой-то образец того, как нужно читать Библию,
2: да.
0: Как нужно такой-то, ну, по-научному это называется, тропологический, да, способ чтения Священного Писания, да, то есть как бы некий нравственный урок извлекать. Но у него это не носит какой-то абсолютно... Он же для себя это писал, это его личное покаяние. Да, вот как нужно читать Священное Писание, что это про меня все говорится, про мои отношения с Богом и с ближними, про мои личные... Да, а так, конечно, вот здесь насчет того, что не возноситься, мы действительно сейчас, у нас есть возможность изучать и не только толкование святых отцов, но и многочисленные исследования о Библии. Это необыкновенно интересно, необыкновенно полезно и исторически, и там мы читаем и западных библеистов с их специфическими, так сказать, толкованиями. Но у них-то вообще подход, что типа каждый может,
2: ну, да.
0: особенно у протестантов, да, их, конечно, здорово смотреть иногда, этих проповедников, пасторов, и какие-то бывают очень даже там полезные вещи, как мне кажется, но в целом подход такой, что вот любой может толковать, как ему вздумается.
2: Бог откроет,
0: да.
2: Помолиться главное, чтобы Бог открыл тебе это.
0: Вот, в этом, конечно, есть большая опасность тоже. С одной стороны, мы, конечно, должны углубляться в Библию и именно читать ее как книга обо мне, и вот данный момент, что она мне говорит, но все-таки вот не возноситься этим, да, и проверять свое знание через тех же толкования святых отцов, какую-то традицию, которая у нас есть, потому что иначе можно далеко зайти, именно через превозношение, да. Угу. Оно же незаметно приходит, это превозношение, да, это же, если бы это все легко было отследить, когда у тебя там пошел градус, так сказать, повысился.
2: Да. Но и то же самое о молитве. Вот похоже, у него дальше идут размышления.
0: «Не возносись, изливая слезы в молитве твоей, ибо это Христос коснулся очей твоих, и ты прозрел умственно». Есть много образов молитвы, отличных один от другого. Но ни один образ молитвы не вреден, кроме того, что не есть молитва, но дело не сатанинское. Человек, намереваясь сделать зло, молится сперва по обыкновению в уме своем, и, будучи промыслительно удержан, после много благодарит. Во время памятования о Боге умножай моление, чтобы, когда забудешь о нем, Господь помянул тебя. Ну, это вот прям, да, плоды таких духовных, конечно, опытов, размышлений преподобного Марка. Потому что такие уже серьезные наблюдения. Вот действительно умножай моление во время памятования о Боге. Потому что бывает действительно у нас такой подъем духовный, какая-то благодать нас осеняет, нам легко молиться, нам хочется молиться. И вот важно это состояние тоже как-то продлить, не пресекать его. Ну, все, там 20 минут прошло, хватит. Да, пойду. А будет время, когда совсем ты, может быть, позабудешь о Боге в этой суете, да, и тогда эти молитвы тебе пригодятся, да, как бы некая такая кладовая такая.
2: Тогда да. Господь помянет тебя.
0: Да.
2: Да.
0: Но вот, намереваясь сделать зло, тут, конечно, такое сложное. Молится сперва по обыкновению в уме своем.
2: Ну, видимо, идет речь о том, что человек неосознанно, так сказать, какой-то злой поступок, он не знает, что это будет зло. Он молится, и Господь его удерживает. И человек понимает, что то, что он собирался сделать, это было неправильно.
0: И да, благодарит. Да, наверное, такой смысл, что как важен вот навык все-таки в молитве, да, привычка, она тебя может удержать от какого-то злого дела, которое ты, может быть, даже не совсем отдаешь себе отчет в том, что ты его хочешь совершить. Но благодаря молитве вот эта змея становится видной, и ты потом много благодаришь, что тебя Господь удержал.
2: Угу.
0: Да, это такое бывает, конечно.
2: Ну и вот дальше преподобный Марк пишет как раз о скорбях тех самых, о которых, отец Семён, вы вспомнили, да, о том, что добрые дела, они зачастую приводят человека в какие-то скорби. И об этом тут на самом деле тоже ведь много говорится. «Прискорбный случай разумному напоминает о Боге и в равной мере огорчает забывающего о Боге. Пусть всякая невольная скорбь научает тебя помнить о Боге, и ты не будешь иметь недостатков побуждений к покаянию. Не полагай приобрести добродетель без скорби, ибо находящийся в покое неопытен. Рассуждай о конце всякой невольной скорби, и найдешь в нем истребление греха. Исполнивший заповедь должен ожидать за нее искушения, ибо любовь ко Христу искушается противными».
0: Да, это прекрасные изречения, которые говорят о том, что, собственно, любая скорбь и неприятность, она может приносить пользу, и более того, не может, а даже приносит обязательно. По крайней мере, всегда ты в нем найдешь истребление греха. даже если это скорбь, там, естественно, несправедливая, какая-то очень обидная. Вот, но если человек сумеет правильно ее воспринять, да, как такое врачество от Бога, то это будет истребление греха.
2: Ну, это, конечно, вот совершенно непонятно, если как-то не, мне кажется, не раздумывать над Евангелием и вообще не жить вот этими евангельскими понятиями, потому что все заповеди блаженства, они, в общем, об этом, что блаженные там плачущие, блаженные те, кого гонят, блаженные вы, когда вас возненавидят, да, и будут всячески там порицать и гнать. В общем...
0: Неприятные вещи.
2: Неприятные вещи, да, но вот они доставляют блаженство. И, ну, когда мы путь самого Христа осмысливаем, вот земной, ну, мы же тоже понимаем, что вот всякое доброе дело, вот как он говорит, за как много добрых дел показал я вам от Отца, за какой из них хотите побить меня камнями? Вот. Действительно, его хотят побить камнями, а в конце концов и распинают, ну, за добрые дела, за его любовь, за его вот какое-то неравнодушие к людям, за его готовность к самопожертвованию.
0: Да, ну и действительно, это понятно вот верующим людям, искренним людям, потому что он как раз об этом говорит, преподобный Марк, что прискорбный случай одному напоминает о Боге, да, человеку ну, разумному, да. А другому он его огорчает, потому что он думает, что это за, откуда это взялось. Ну, к сожалению, это с нами тоже бывает, мы себя верующими называем.
2: А нас всех огорчает.
0: Да.
2: Я не знаю, кому напоминает о Боге.
0: Ну, есть каким-то... такие святые люди, да. Действительно, которые радуются. Да, их немного, но это действительно мужество такое души у них есть, что они видят в скорбях... и напоминание о Боге, и какое-то исцеление. Но нам этому надо научиться. Видите, мы, собственно, для этого и читаем сегодня Марка Подвижника и размышляем об этом, чтобы все-таки научиться, что эти скорби, ведь это, ну как, это сейчас же модно даже, позитивное мышление, да? Но вот это самое настоящее позитивное мышление, это вот как раз и есть фабрика добрых помыслов, когда мы злое и неприятное обращаем в доброе и преображающее нас, и очищающее, да? Потому что действительно так оно и есть, что все эти скорбные случаи и неприятности, они нам приносят большую пользу.
2: Ну, и они судят наши намерения, вот как вы сказали в начале программы, что они показывают на самом деле, с какой целью ты делал то, что ты делал. Ты рассчитывал на какую-то вот там радость, которая, на благодарность со стороны людей, вот на что ты рассчитывал? Если ты делал это ради Христа, то, в общем, прими скорбь как естественный результат.
0: Да, с одной стороны, судят намеренно, но с другой стороны, даже если было, скажем, что-то примешивалось нечистое к нашим намерениям, то оно очищается через эту скорбь.
2: Ну да.
0: То есть само по себе даже исходное, может быть, не совсем уж такой чистый, праведный порыв, если ты принял пришедшую скорбь с благодарностью, то ты очистил это свое намерение, да, ты понял, да, значит, все хорошо. Это даже странно, если доброе дело не сопровождается какими-то, вот как мы их называем, искушениями.
2: Всякое доброе дело должно быть наказано, есть такая мудрость житейская.
0: Да, иначе оно будет не очищено. Вот. В этом смысле, конечно, вот мы можем ну, иначе смотреть на то, что с нами происходит. Мы вот, к сожалению, забываем, нам прям надо это написать, вот это себе, Марка Подвижника и других наших святых, вот, про скорби, про вот эти... Да что Марка Подвижника? Евангелие, да?
2: Евангелие.
0: Прямо об этом говорит. Радуйтесь и веселитесь, якобы сда ваше много на небесах. Но это трудно, конечно, это трудно, безусловно, поэтому... Но тут он прямо говорит, любовь ко Христу искушается противными, да, и исполнивший заповедь должен ожидать за нее искушения. Да, ну, собственно, вот мудрые люди духовно, они так и говорят, вот сейчас я вот что-то по милости Божьей удалось что-то сделать хорошее, но вот теперь я жду искушений, чтобы какие последствия будут. То есть они как бы уже знают, уже наготове, и, конечно, уже их примут, такие люди уже примут с открытым забралом, с готовностью, с радостью. Нет, есть все-таки такие люди, слава Богу, да, может быть, их трудно сказать, много, немного. Это же все тоже в тайне души человека происходит, не все же будут об этом рассказывать. Вот я там радовался как-то.
2: Ну да, об этом как-то рассказывать странно. Тем более, что на самом деле вот эти скорби, если их правильно принимаешь, они оборачиваются очень такой глубокой радостью, в конце концов. То есть скорбь может привести к каким-то тяжелым таким последствиям по земным меркам, но человек становится... Что-то ему такое открывается. Ну, Господь, наверное, открывается каким-то образом. Это вот обычно так очень сильно обогащает, конечно.
0: Ну да, вот как отец Иоанн Крестьянкин говорил, что у меня никогда не было такой...
2: Такой молитвы, как в тюрьме.
0: Да, да, да. Это же вот... Ну и наши новомученики, конечно, они все здесь нам пример.
2: Да. В общем, какой нам сделать вывод из прочитанного? Наверное, следить за своими вот какими-то помыслами и за теми мыслями, вот с которыми мы предпринимаем то или иное дело, да, и всегда помнить, что любое дело, оно зависит от Бога, от его результат, получится, не получится, что самое главное все-таки, что с каким намерением мы к чему-то приступаем, вот, наверное, так, да?
0: Да, ну и доверять Богу, конечно, в этом смысле и при начале дела, и в конце, то есть что бы ни произошло, потому что некоторые вот впадают в уныние, ой, как же так, я там вроде все с лучшими намерениями там делал, а получилось, что все недовольны там. Угу. Ну, так, может, это и есть такой правильный результат, да? Может быть, через это Господь и посылает какое-то свое благословение, свой сигнал. В этом смысле надо всегда и во главу угла вот это доверие Богу ставить и при любом деле, при любом начинании, при молитве, конечно.
2: Угу. Будем учиться. Слава Богу, что у нас есть такие святые и такие тексты, которые вот нас заставляют об этом задумываться. Будем их читать, дорогие друзья. И слава Богу, что у нас есть еще радио «Вера», на котором мы можем вот так вот все вместе все это обсуждать. И
0: да,
2: слава Богу, что у нас есть такие священники, как вот архимандрит Семен Томочинский, с которым сегодня мы, милостью Божией, смогли почитать и немножко обсудить этот текст.
0: Да, слава Богу, что удается почитать и как-то на себя по-другому посмотреть и
2: да.
0: понять, сколько много еще предстоит сделать.
2: Да.
0: Спасибо вам.
2: Да, спаси Господи. Напоминаем, мы сегодня читали слово преподобного Марка Подвижника о законе духовном. У микрофона это время с вами были архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии. Вел передачу диакон Игорь Цуканов. Бог даст, услышимся с вами через неделю. В это же время. Храни всех Господь. Спаси Господи.
0: Спаси Господи. До свидания.
2: До свидания.
1: Почитаем святых отцов.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Светлое радио. Александра Плохова. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Папа и я. Только вчера радовал своими красками клен, а сейчас за окном весело танцуют снежинки. В доме тишина. Я одна. Мне так хочется потрогать эту красоту. Первый снежок. Забираюсь на папин письменный стол, открываю форточку и подставляю ладошки, в которые мягко ложатся белые маленькие звездочки. Они тут же тают.

ты, моя радость, усни. В доме погасли огни. Мне тепло, уютно, и я погружаюсь в сон. А в одно прекрасное утро я просыпаюсь с ощущением легкости и вижу чудо. У моей постельки на стуле стоит настоящий домик для кукол. Он непростой. У него цветные слюдяные окошки, которыми украсил домик папа. Такая радость. И я иду на поправку.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой. 1926 год. Ейск. Андрюша мой в то время учился в 7-летней школе. Ему было 12 лет. Преподаватель русского языка объявил, что будет диктант с заголовком «Суд над Богом». Андрюша положил перо и отодвинул тетрадь. Учитель увидел и спрашивает его: «Ты почему не пишешь?» «Я не могу и не буду писать такого диктанта». «Ну как ты смеешь отказываться? Садись и пиши». «Не буду». «Я тебя поведу к директору». «Как хотите, исключайте меня, но суда над Богом я писать не буду». Учитель продиктовал и ушел. Вызывают Андрюшу к директору. Тот с удивлением на него смотрит. Небывалое явление. 12-летний мальчик и так тверд и непоколебим, и при этом спокоен в своих ответах. Директор, видно, имел еще где-то в глубине души искру Божию и не решился ни о нем, ни обо мне, как о матери, заявить, кому следует. И сказал: «Ну и храбрый же ты. Иди». Что я могла сказать своему дорогому мальчику? Я обняла его и поблагодарила. Все это нанизывалось ему, и в 1933 году он был сослан в первую ссылку. Впоследствии он принял мученическую кончину.
0: Голоса

здесь мне с тобой спокойно, будто я у моря, а вокруг лишь штормы, но в душе покой, когда затихнут волны и запрет.

0: Радио «Вера».
1: Догорела румяная зорька вдали, и по степи вечерние тени легли, и ни звука кругом, всюду тишь и покой. Прожужжит только жук, промелькнув над травой. Степь исчезла во тьме, а на небо взгляни. Кто-то там высоко зажигает огни, и над степью они, тихо зыблясь, горят в необъятный свой мир, и зовут, и манят. Иван Суриков.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Часть речи.
1: Борис Зайцев. Отрывок из романа «Тихие зори». Заведение наше было не совсем обыкновенное, американского рода, с небольшим оркестром на хорах.
2: Хоры – верхняя открытая галерея или балкон на уровне второго этажа в церкви или в парадном зале светского здания. В храмах хоры располагаются, как правило, в западной части над входом, но могут продолжаться и по всему протяжению северной и южной стен. Чаще всего на хорах размещаются певчие, участвующие в богослужении. В светских помещениях, бальных и пиршественных залах место на хорах традиционно предназначалось для музыкантов.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает протоиерей Сергий Баранов.
1: Христиане, когда делают добрые дела, посвящают их Богу. Поэтому неловко им бывает слушать похвалу от людей. Что же делать, когда тебя хвалят? Ответ на этот вопрос я нашел у преподобного Амвросия Оптинского и хочу им с вами поделиться. А о тебе разве все судят праведно? Хвалят иногда, не зная хорошо твоего внутреннего состояния. Пусть хвалят. Ты на это не смотри, не отвечай и не спорь, а только сама сознавай в себе, стоишь ли ты похвалы или нет. Если будешь противоречить, то выйдет лицемерие. Ведь тонкое чувство удовольствия от похвалы все-таки есть в тебе. Да и те, которым ты будешь противоречить, не поверят тебе. Поэтому, когда хвалят, не говори ничего, опусти глаза и молчи.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Об Андрее Текутьеве, тюменском купце и градоначальнике, говорили, что ни до него, ни после Тюмень не знала благотворителя такого уровня. Он родился в бедной крестьянской семье, сумел выбиться в люди, не имея ни образования, ни связей. А достигнув материального достатка, подчинил свою жизнь одному желанию. По словам самого Андрея Ивановича, он стремился делать что-либо полезное для граждан. В 12 лет Андрюша Текутьев из деревни Борки Тюменского уезда покинул родительский дом и, как тогда говорили, ушел в люди. Мальчик даже читать не умел, но у него была цель. Он хотел открыть свое мукомольное производство. Коммерческий талант Андрея сделал свое дело. К 15 годам юноша уже прилично зарабатывал, а потом открыл несколько лавок и построил мельницу. Деньги не транжирил и, собрав необходимую сумму, стал, наконец, владельцем мукомольных фабрик. Позже у Текутьева появились заводы и пароходы. Секрета своего головокружительного успеха Андрей Иванович не скрывал. Он писал: «Всякому коммерсанту, особенно вновь открывающему дело, всегда советую вести его на честную ногу». Этому кредо Текутьев оставался верен всю свою жизнь. Но имелось еще одно непреложное правило. Андрей Иванович считал, что Бог дает богатство в пользование и потребует отчета. И отчитаться Текутьеву было чем. В 1899 году он открыл в Тюмени библиотеку, взял на себя ее содержание, подарил книгохранилищу 400 томов сочинений русских классиков. В городе до сих пор работает больница, которую называют Текутьевской. Андрей Иванович построил ее на свои деньги, приобрел для лечебницы первый в Тюмени рентгеновский аппарат. В больнице на 128 мест бедняков лечили бесплатно. Прекрасные врачи делали сложнейшие операции. Текутьев построил первый в Сибири каменный театр и подарил его городу. Приглашал на гастроли знаменитых артистов, проводил кинопоказы и не переживал из-за того, что театр не приносит ему прибыли. Важно было не это. Андрей Иванович решил дать тюменцам хоть какое-нибудь разумное развлечение. Иными словами, он хотел отучить людей от пьянства. Текутьев не жалел денег на образование тюменских детей. В собственном доме он открыл два городских училища – мужское и женское. Здесь занималось 400 учеников. Щедрым подарком городу от благотворителя стало и ремесленное училище. Не забывал Текутьев и о родной деревне. В Борках он возвел новую церковь и выстроил бесплатную школу на 60 учеников. Еще одну школу Андрей Иванович открыл при тюменской тюрьме для детей, чьи родители отбывали наказание. Отдельной главой в жизни Текутьева стала церковная благотворительность. Андрей Иванович, не скупясь, перечислял деньги храмам, пожертвовал крупную сумму на позолоту куполов Благовещенского собора, построил северный предел Спасского храма, помогал монастырям Тобольского уезда и Пермской губернии. Он жертвовал деньги даже на воздушный флот, за что был награжден знаком «Орел с самолетом» и «Андреевским флагом». А в 1907 году император Николай II присвоил Текутьеву звание почетного гражданина Тюмени. Это случилось после того, как Андрей Иванович настоял на том, чтобы в проект Транссибирской магистрали внесли изменения и чтобы железная дорога прошла через Тюмень. Могучая энергия Текутьева, сила его любви к родному городу убедила не только чиновников, но и впечатлила императора. Андрей Иванович отдал Тюмени все свои миллионы, расписав до последнего рубля в завещании, что, куда и сколько нужно отправить после его кончины. Как всегда, позаботился о больницах, приютах, церквях. За это и любили Текутьева люди, называя Андрея Ивановича не иначе, как светлой душой и Тюмени благодетелем.
1: Имена, имена милосердия.

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. Гостеприимство, мягкость и приветливость к приезжим – отличительная черта афонцев. Но не только это касается гостей. За все свое пребывание на Афоне могу ли припомнить раздражение, брань, недоброжелательство, вырывавшееся наружу? Конечно, монахи не ангелы, они люди. В большинстве простого звания. Образованных среди них мало, но какая воспитанность в высшем смысле? Манеры, движение, речь, поклоны — все проникнуто некоторым эстетическим ритмом, который поражает. В них есть удивительное благочиние и сравнительно с миром большая незлобность и доброта.
0: Голоса

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Люблю дымок с паленой жнивы. В степи ночующий обоз и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно. Избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. Михаил Лермонтов.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Екатерине Аверьяновой из Нижегородской области 18 лет. У девушки спинальная мышечная атрофия. Первые признаки болезни появились, когда Кате было всего 2 года. Она начала ходить на носочках, часто падала. Верный диагноз врачи смогли поставить только в 5 лет. Несмотря на это, детство Екатерины было активным. Детский сад, кружки, учеба в школе. Но со временем болезнь прогрессировала. К 4 классу Катя перестала ходить и могла передвигаться только на инвалидной коляске. Терапия, которая остановила развитие болезни, появилась, когда Кате было уже 13. К тому времени последствия диагноза оказались необратимыми. Слабость мышц и подростковый скачок роста привели к тяжелому сколиозу. Из-за сдавливания внутренних органов Кате сложно дышать. Появились усталость и боли. Простые повседневные действия – одеться, поесть, почистить зубы – даются ей с трудом. С 2024 года Екатерину поддерживает фонд «Важные люди». Он обеспечивает лечением и лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией. Благодаря помощи фонда совсем недавно Кате удалось пройти обследование в Федеральном медицинском центре в Москве. Врачи рекомендовали девушке срочную операцию на позвоночнике. Во время нее Кате установят индивидуальные металлоконструкции, которые исправят искривление. Сейчас Катя дистанционно и на отлично заканчивает 11 класс. Много читает и планирует поступать в университет, выбрав профессию врача. В учебном заведении, которое выбрала девушка, есть доступная среда, а значит, возможность для Кати учиться очно. Девушка мечтает сделать операцию до поступления в ВУЗ, чтобы присутствовать на лекциях и не думать о боли. Все эти годы рядом с Екатериной находятся ее родители. Они поддерживают все начинания дочери. Но средств на дорогостоящую и срочную операцию у семьи нет. Поэтому сбор на лечение для Екатерины открыл фонд «Важные люди». Подарить Кате возможность жить без боли можно на сайте проекта fond-vl.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пока я был отроком, учили меня старшие держаться земного и небесного, чтобы не упасть. Затянулось детство мое, и долго опирался я на посох учителей моих. Но когда вечность заструилась по мне, ощутил я себя странником в мире. И земля, и небо, как хрупкий тростник, рассыпались в руках моих. Господи, сила моя, как бессильны земля и небо, пытаются выглядеть, как несокрушимая крепость, но рядом с тобой испаряются, словно дождевая капля на ладони. За оградами колючими прячут немощь свою, и детей малых пугают. Скройтесь от меня, солнце и звезды, отвергнись меня, земля. Не маните меня, друзья и женщины. Чем можете помочь мне вы, беспомощно стареющие, исходящие в могилы? Дары ваши, яблоки червивые, напитки, утробы многие прошедшие. Одежды ваши, паутина смешная наготе моей. В улыбках ваших затаилась печаль, утешать в которой меня же позовете, немощные немощного. Господи, сила моя, до чего же бессильны земля и небо? И все зло, что творят под небесами люди, лишь исповедание бессилия их, само бессилие. Только сильный решается делать добро. Только тот, кто от твоей воды пьет и от твоего хлеба питается, наполняется силой добра. Только у сердца твоего почивающий чувствует отдых. Только пашущий у ног твоих насладится плодами труда своего. Минуло детство мое, питавшее меня страхом и неведением. Пропала надежда моя на земное и небесное. Теперь на тебя одного взираю и твоего взгляда держусь. Колыбель моя и воскресение мое —

0: Радио «Вера». Сергей Климкович. Литературные эскизы. Читает Антон Макарский.
1: Русская печь. Русская печь — целый мир. Настоящее солнце, вокруг которого вращалось все в доме. Тепло этой печи ни с чем не спутать. Сухое, мягкое, пахучее. Его ласковое прикосновение чувствуешь с порога, особенно в промозглый осенний день или в зимнюю стужу. Руки сами тянутся к ее белым бокам. Прислонишься спиной к ней и чувствуешь ее живое, большое, надежное тепло. И нет больше удовольствия, чем сидеть вечером на лежанке печи в полутьме и слушать дедовы рассказы о войне и прежних временах.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги писателя Клайва Льюиса «Просто христианство». Не думайте, что настоящее смирение – вкрадчивость и елейность, когда мы нарочито подчеркиваем собственное ничтожество. Встретив поистине смиренного человека, вы, скорее всего, подумаете, что он веселый, умный, и ему очень интересно то, что вы говорили ему. А если он не понравится вам, то, наверное, потому что вы ощутите укол зависти. Как же ему удается так легко и радостно воспринимать жизнь? Он не думает о своем смирении. Он вообще не думает о себе.

Радио «Вера». Не требуй от судьбы снопа душистых лилий. Проси один цветок, моля, чтобы этот дар твои мечты ценили, хотя он и убог. И клятвы чувственной не требуй в час признания. Проси один намек, моля, чтобы этот дар был полон очарования, хотя он и убог. Владимир Полей.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Епископ Евлампий Калужский.
1: Мартовским днем 1813 года калужский епископ Евлампий принимал посетителей в своем кабинете. Сюда, в Свято-Лаврентьевский монастырь, к нему с прошениями стекалось множество народа, наслышанного о милосердии владыки. Особенно много людей приходило теперь после того, как отступающая наполеоновская армия разграбила множество сел и деревень на подступах к Калуге. Епископ, чем мог, помогал разоренным крестьянам. Дверь в кабинет епископа отворилась, и келейник, помощник владыки, впустил мужчину, одетого в грязный нагольный тулуп, обутого в лапти, в старой рваной крестьянской шапке на голове. Гость быстро снял ее и, комкая в руках, робко топтался на пороге. «Входи же», — пригласил его владыка Евлампий. «Скажи, кто ты?» «Диакон я, владыка», — опустив голову, промолвил посетитель. Епископ встал из своего кресла. Вид у него был разгневанный. «Ах ты, диакон!» — вскричал он. «Тогда почему, изволь тебя спросить, ты, будучи духовным лицом, в таком безобразном виде являешься перед начальством?» — крикнул архиерей и, взяв пришедшего за руку, сам вывел его за дверь. Испуганный диакон не успел ничего ответить в объяснении своего положения. Заплакав, он прошел по коридору, провожаемый любопытными взглядами, и присел у лестницы, не зная, что ему теперь делать. «Отец диакон!» — услышал он вдруг за своей спиной. Обернулся и увидел келейника епископа. «Владыка просит вас возвратиться», — ласково сказал тот. «Пожалуйте». Диакон, сопровождаемый келейником, робко озираясь вокруг, снова вошел в кабинет епископа. Архиерей вышел к нему навстречу и с низким поклоном сказал: «Прости меня, Бога ради, я погорячился». Диакон упал на колени. «И вы простите, ваше преосвященство, что я явился в такой неприличной своему званию одежде», — промолвил он. «Да только что делать, когда нас вконец ограбили и разорили французы?» Епископ Евлампий помог гостю подняться и пообещал сделать все возможное, чтобы улучшить его бедственное положение. Свое обещание владыка исполнил. Диакон получил место и стал служить в соборе одного из уездных городов. Гордыню и гнев тотчас исправляй раскаянием и смирением, говорил епископ Евлампий Калужский.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Епископ Евлампий Калужский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Михаил Словцов.
1: Со времени грехопадения мир всегда был соблазном для людей. А уж современный мир не знает меры ни в чем. Из свободы делает своеволие, из независимости анархию. Любое, на первый взгляд, полезное изобретение используют для падения нравов. Благочестивый человек в этом мире выглядит как белая ворона. Некоторые этим очень смущаются, но напрасно. От стойкости человека зависит спасение его души в вечности. Хочу поделиться с вами словами святителя Филарета Московского. «Живая рыба плывет против воды, а мертвая вниз за водою. Истинный христианин идет против потока греховного века, а ложный увлекается его быстротою. Образ мыслей и чувствований, наиболее одобряемый, нередко есть наиболее опасный».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. Как я и предполагала, игра на рулетке имела плачевный результат. И вместе с поездкой в Висбаден Федор Михайлович издержал 180 талеров. Сумму для нас тогда очень значительную. Но те жестокие муки, которые испытал Федор Михайлович в эту неделю, когда укорял себя в том, что отнял деньги от семьи, от меня и ребенка, так на него повлияли, что он решил, что более никогда в жизни не будет играть на рулетке. Конечно, я не могла сразу поверить такому громадному счастью, как охлаждение Федора Михайловича к игре на рулетке. Ведь он много раз обещал мне не играть и не в силах был исполнить своего слова. Однако счастье это осуществилось. И это был действительно последний раз, когда он играл на рулетке. Впоследствии в своей поездке за границу Федор Михайлович ни разу не подумал поехать в игорный город. Расстояние не помешало бы мужу съездить туда, если бы он пожелал. Но его уже более не тянуло к игре. Казалось, эта фантазия Федора Михайловича выиграть на рулетке была каким-то наваждением или болезнью, от которой он внезапно и навсегда исцелился.
0: Голос.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Екатеринбуржца Михаила Иванова называли человеком, который не умел говорить «нет». Владелец магазинов и один из самых известных на Урале золотопромышленников, Михаил Иванович не считал предпринимательскую деятельность главным делом своей жизни. Благотворительность – вот что было основным. Иванова не останавливали затраты в десятки тысяч рублей, когда людям, попавшим в трудные обстоятельства, требовалась помощь. Михаил Иванович родился в Симбирской губернии в простой крестьянской семье. В Екатеринбург перебрался к 30 годам и занялся торговлей, открыл булочную и кондитерский магазин. Эти заведения пользовались популярностью у покупателей. Дела шли бойко, и Иванов постепенно расширил сферу своей деятельности. Построил бакалейный магазин, в котором продавались не только российские, но и заграничные товары, в том числе японские, что в 1870 году было большой редкостью. Потом деятельный Михаил Иванович заинтересовался добычей золота, сам принимал участие в его поисках и настолько преуспел, что к началу 20 века владел 20 приисками. В то время он уже был известным общественным деятелем, состоял депутатом городской думы, входил в различные комитеты и комиссии, а потому хорошо знал, кому в городе требуется помощь, какие учреждения нуждаются в поддержке. И первым значительным деянием Иванова стало основание Дома трудолюбия для тех, кто по разным причинам потерял жилье и работу. Михаил Иванович подарил трудолюбцам здание и до конца жизни содержал их, регулярно жертвуя 1000 рублей. Когда в Екатеринбурге начали строить женское епархиальное училище, Иванов перечислил ему солидную сумму и долгое время опекал самых бедных воспитанниц. Образцовая школа при архиерейском доме каждый год получала от благотворителя материальную помощь. Учащиеся церковно-приходских школ и школ грамотности Екатеринбургской епархии ни в чем не знали нужды благодаря щедрой руке и доброму сердцу Михаила Ивановича. А будучи старостой церкви при женской гимназии, он полностью профинансировал ремонт этого храма. Благотворитель считал своим святым долгом оказывать помощь церквям и монастырям. Особым вниманием он окружил Екатеринбургский Новотихвинский женский монастырь. За свой счет возвел на его территории церковь во имя всех святых. А двумя годами ранее, в 1900-м, монастырь получил в дар от Иванова новый каменный двухэтажный корпус. В здании открыли больницу и богадельню. Сестры обители в благодарность преподнесли Михаилу Ивановичу икону Божьей Матери, вшитой золотом ризе, украшенной уральскими самоцветами. Для Иванова это был один из самых драгоценных и значимых подарков в жизни. Часто бывая по делам в Тюмени, Иванов обратил внимание на обветшавшую Знаменскую церковь и взялся за ее восстановление, вложив в реставрацию 55 тысяч рублей. Когда работы были завершены, городская дума вынесла Михаилу Ивановичу благодарность. Но жители Тюмени посчитали, что этого слишком мало. Местное общественное управление послало ходатайство в Петербург, и вскоре по высочайшему соизволению государя Иванову присвоили звание почетного гражданина города Тюмени. В последние годы жизни Михаил Иванович отошел от дел, передав бразды правления предприятиями своему сыну и занимался исключительно благотворительностью. По приглашению Иванова Екатеринбург посетил святой и праведный Иоанн Кронштадтский. Высокий гость прибыл в город летом 1905 года, прожил несколько дней в доме благотворителя и совершил богослужение в Новотихвинском монастыре, которому Михаил Иванович помогал всю свою жизнь.
0: Имена, имена милосердия.

О, дух любви животворящий и глубине нисходящий, лети стремительно вперед. Неси светильник свой зажженный над вод пучиною бездонной, и там, где тьмы страшнее гнет, пускай твой луч свет яркий льет. О, Троица ты пресвятая, мощь, разум и любовь благая, благословенна вечно ты. Всесильно, как морские волны, когда несутся мощи полны, разлей во все концы земли свет правды, веры.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. С греческого языка слово «ангел» переводится как «посланник» или «вестник». Ангелы возвещают волю Божию, помогают Творцу в управлении миром. Священное Писание говорит, что ангелы – это бесплотные духи, то есть, с нашей точки зрения, конкретного облика они не имеют. Являясь людям, посланники Божии принимают различные образы, понятные человеческому сознанию. Во времена Ветхого Завета ангелы представали перед человеческими глазами в виде старых или молодых мужчин, а иногда принимали образ причудливых созданий, например, вид существ с четырьмя лицами или огромных колес с множеством глаз. Во времена Нового Завета ангелы стали избирать более мирный облик, например, архангел Михаил явился в IV веке жителям города Колоссы в виде прекрасного юноши, от которого исходило свечение неземной благодати. Архангелами называют 8 старших главных ангелов. Один из них – Михаил. Имя Михаил переводится с древнееврейского языка «кто как Бог». Перед творением мира среди ангелов произошел бунт. Деница, самый могущественный небесный дух, поднял восстание против Творца. В результате этот ангел был низвергнут и превратился в дьявола. По повелению Божьему, ангельские силы для отпора Деницы возглавил архангел Михаил, поэтому Церковь чтит его как архистратига, то есть предводителя ангелов. Об этой миссии могущественного ангела говорит нам Кандак, одно из богослужебных песнопений в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Православная Церковь верит, что ангелы, так же, как и люди, и животные, были сотворены Богом, а появились они еще до творения нашего мира. «Сотворил Бог небо и землю», читаем мы в Библии. Под этим небом, сотворенным Богом, нужно понимать ангельский мир. Библия также сообщает нам, что ангелы на небе живут. Конечно, это не небосвод, находящийся у нас над головами, а особое духовное небо. Ангелы – духи и являются частью духовного мира. Об этом, в частности, говорит Кандак в честь архангела Михаила. «Архистратизе Божии – служители божественной славы, ангелов – начальницы, человеков – наставницы, полезные нам просите и велию милость, яко бесплотных архистратизе». Вот русский перевод этого текста. «Архистратиги Божии – служители божественной славы, ангелов – начальники, людей – наставники». Полезное нам и спросите, и великую милость, как бесплодных архистратиги. Текст Кандака призывает нас подражать архангелу Михаилу и ангелам в их святости и желании служить Богу.
1: Кандак архангелу Михаилу – неотъемлемая часть богослужения, совершаемого в его честь 21 ноября по новому стилю. В этот день православная церковь напоминает прихожанам о существовании мира ангелов и призывает православных христиан молиться им о даровании духовной чистоты и святости. Послушаем кандак архангелу Михаилу в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Некий пастух вел такую чистую жизнь, что стал пастырем людей. В одном большом городе он был избран епископом. И по своему великому смирению, даже в своем высоком сане, этот старец продолжал пасти овец. Однажды в полночь к его овчарне подкрались воры, чтобы украсть овец. Но Бог, хранящий пастыря, сохранил и овец. Какой-то невидимой силой воры были связаны возле овчарни. На рассвете к ним подошел епископ и, увидев воров со связанными руками, догадался обо всем, что случилось. Сотворив молитву, он развязал воров, после чего долго убеждал их, чтобы они впредь старались жить честными трудами. А на прощание подарил им одну овцу и сказал с любовью: «Чтобы не подумали, будто вы даром всю ночь стерегли мою овчарню».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Вот еще немного, и путь мой окончится. Еще немного поддержи меня, Господи, победитель смерти, на пути, возводящем к Тебе. Ибо чем больше приближаюсь я к Тебе, тем сильнее люди тянут меня вниз, в свою бездну. Чем больше наполняется бездна, тем тверже надежда их, что они одолеют Тебя. Воистину, чем полнее бездна, тем Ты дальше от нее. Как глупы слуги древа познания! Не Тобой меряют они силу свою, а количеством своим. Закон правды не Твоим именем освящают, но числом своим судят о нем. Путь большинства для них есть путь истины и справедливости. Древо познания превратилось в древо преступлений, глупости и леденящей тьмы. Мудрые мира сего познали все, кроме одного, что они — слуги сатаны. Настанет день последний, наступит и ликование для сатаны жатвой обильной, а колосья-то все пусты. Но по глупости своей сатана меряет числом, а не полнотой. Один Твой колос, Господи, победитель смерти, стоит всей жатвы сатаниной, ибо Ты не числом меряешь, а полнотой хлеба жизни. Тщетны увещевания мои безбожникам, обратитесь к древу жизни, и познаете больше, чем хотите познать. Из древа познания сатана строит вам лестницу в ад. От безбожников слышу издевки. Хочешь ты с помощью древа жизни обратить нас к своему Богу, которого мы никогда не видели? Воистину никогда вам не увидеть Его. Свет Господень, от которого серафимы затеняют очи свои, навсегда испепелит зеницы ваши. Среди всех, в прахе земном живущих, горстка малая тех, что в Бога верят. О горы, о озера, разделите радость мою о том, что и я иду среди этих редких, тихих, самых презренных. Еще немного, братья, и закончится путь наш. Еще немного поддержи нас, Господи, победитель смерти.

0: слушаете радио «Вера». Петр Лобузнов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Встреча с детством. Стояла удивительная, едва уловимая на первый взгляд пора перехода ранней весны, нежной желто-зеленой дымки, состоящей из распустившихся ивовых, березовых и ольховых сережек, к чудесной свежей зелени из только что начавшихся появляться маленьких листочков, омытых самым первым дождем. Я шел по весенней улице в сторону тихой речушки, на берегах которой прошли

основном ивами, в ветвях которых звонко радовались жизни птицы. Пытаясь разглядеть пивуний в кроне дерева, я обратил свой взгляд наверх, туда, откуда пробивались сквозь ветви солнечные лучи, и ощутил мелкие капли влаги на своем лице. «Боже мой!» — вырвалось у меня. «Да ты плачешь, голубушка моя, словно чувствуешь настроение мое!» Обратился я к Иве. «Ну, поплачь, давай погрустим вместе. Может, и полегчает, отпустит».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петроградского Вениамина Казанского. 1917 год. Время октябрьских боев в Москве. Кремль, Чудов монастырь. Ужасные дни пришлось пережить в Кремле. Но Господь судил сохранить святыни. Уцелел и я с монастырской братьей. Монашествующие все видят в этом милость Божию. Только в Чудове монастыре среди всех храмов Кремля совершалось непрерывное моление, которое в среду и четверг совершалось перед мощами святителя Алексия, перенесенными в подземелье, в церковь святителя Ермогена. Когда мы собирались там вокруг мощей, Преосвященный Михаил Гродненский совершил первый молебен. Он так молился: «Святитель Христов, Ты предстоишь здесь пред святым престолом Божиим, а там, на небе, пред Царем Небесным. Помолись за нас и помилуй нас грешных». Преосвященный молился не церковными, а обыкновенными словами. И это глубоко действовало на молящихся. В последние дни мы почти непрестанно молились. Надо пережить, что мы пережили, чтобы чувствовать, что происходило в Кремле. Когда сыпались снаряды, мы молились, чтобы Господь примирил убивающих друг друга. Когда сражавшиеся падали трупами, мы молились об убиенных во дни,

0: и в нощи. Когда после литургии и всеночного бдения мы собрались на молебен, за которым читалось Евангелие со словами «Мир вам», то эти слова производили на нас особенно сильное впечатление. Все исповедовались и причащались, как те, которые служили с приготовлением, так и те, которые были без этого приготовления. И Господь сохранил всех нас.
1: Голоса времени.

Светлое радио. Солнце скрылось на западе, за полями обетованными, и стали тихие заводи синими и благоуханными. Сонно дрогнул камыш, пролетела летучая мышь, рыба плеснулась в омуте, и направились к дому те, у кого есть дом с голубыми ставнями, с креслами давними и круглым чайным столом. Я один остался на воздухе, смотреть на сонную заводь, где днем так отрадно плавать, а вечером плакать, потому что я люблю тебя, Господи. Николай Гумилев.

0: из жизни русских праведников. Преподобный Адриан Андрусовский.
1: В конце 15 века на небольшом мысе в Ладожском озере поселился монах по имени Адриан. Мыс этот был сплошь покрыт дремучим лесом. В его чаще Адриан устроил себе жилище. День и ночь он проводил в молитве. Однако недолго Адриану пришлось жить в одиночестве. Узнав о его отшельническом подвиге, к монаху стали стекаться ученики. Вместе с ними Адриан построил кельи, а в скором времени возвел небольшой храм в честь святого Николая Чудотворца. Так в лесной глуши появилась маленькая обитель. Но однажды совсем рядом с иноками разбила свой лагерь шайка разбойников. Ею заправлял атаман по имени Андрус. Слава его среди местных грабителей и душегубов была настолько велика, что даже мыс, на котором поселился монах, стали называть Андрусовским. Однажды вечером, когда в обители готовились к ночному молитвенному бдению, Андрус появился возле кельи Адриана. Вызвав монаха, он заявил: «Вы, черницы, убирайтесь отсюда. К утру, чтобы духу вашего тут не было, а не то худо придется». Адриан опешил. Да, инокам и самим тягостно было такое соседство. Но уйти значило бросить церковь, а это было решительно невозможно сделать. Поэтому Адриан стал умолять атамана позволить им и дальше оставаться на своем месте. «Денег на выкуп у меня нет, но я буду молиться о тебе Богу», — сказал монах. Андрус громко рассмеялся. «И это все, что ты можешь предложить?» — спросил он монаха. Но сердце его неожиданно смягчилось. «Ладно, живите», — махнул он рукой и ушел во свояси. Прошло несколько дней. В это время разбойникам Андруса пришлось столкнуться с другой шайкой, промышлявшей на острове. Стычка для атамана закончилась плачевно. Он попал в плен. Несчастный знал, что после страшных истязаний его ожидает неминуемая смерть, и, сидя в заточении, горько раскаивался в своей прежней жизни и молил Бога о прощении. На какой-то миг Андрус задремал, а когда проснулся, увидел себя без оков, сидящим не в земляной яме, а на пустынном берегу. Пораженный, он понял, что произошло чудо. И тут вспомнил про обещание Адриана молиться за него. Разбойник поспешил в обитель. Атаман нашел иноков стоящими на молебне. Разбойник рассказал обо всем случившемся Адриану, пал к ногам монаха и попросил принять его в братию. Так бывший разбойник поселился в обители и прожил там до конца своих дней в покаянии и молитве. По милосердию Господа, у которого просим из-за врагов наших, даруется им раскаяние и прозрение, говорил Адриан Андрусовский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Адриан Андрусовский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Михаил Словцов.
1: Часто слышу на исповеди, что люди не успевают утром помолиться. Предпочитают лишние 20 минут сна утреннему молитвенному правилу. Святые отцы советуют не пренебрегать утренними молитвами, потому что от этого не в последнюю очередь зависит то, как мы проведем предстоящий день. Хочу поделиться с вами словами святителя Филарета Московского. «Утренняя молитва для человека – то же, что утренняя роса для растения. Тот во весь день бывает счастливее и спокойнее, то с надлежащим вниманием молится утром. Ум, на что направится с утра, тем занимается весь день, как жерновный камень, мелющий в продолжение всего дня то, что всыплют в него с утра, будет ли то пшеница, будут ли плевелы. Постараемся всегда с утра влагать пшеницу, чтобы враг не всыпал плевелов».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из проповедей иеромонаха Серафима Саровского. Конец 20-х годов 19 века. Тамбовская губерния. Монастырь Саровская пустынь. Если человек не имеет вовсе никакого попечения о себе ради любви к Богу и дел добродетели, зная, что Бог печется о нем, таковая надежда есть истинная и мудрая. А если человек сам печется о своих делах и обращается с молитвою к Богу лишь тогда, когда уже постигают его неизбежные беды, и в собственных силах не видит он средств к отвращению их и начинает надеяться на помощь Божию, такая надежда суетна и ложна. Истинная надежда ищет, несомненно, Царствие Божие и уверена, что все земное, потребное для жизни временной, несомненно дано будет. Сердце не может иметь мира, доколе не стяжет сей надежды. Она умиротворит его и вольет в него радость. О сей-то надежде сказали достопоклоняемые и святейшие уста: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы», то есть «надейся на меня, и утешишься от труда и страха». Голоса.

0: Московский врач Владимир Дмитриев приехал в Крым в 28 лет, спасаясь от страшной болезни – туберкулеза. Чудесный климат Ялты оказался лучшим лекарством. Владимир Николаевич скоро окреп и решил не покидать Крым. Так, в 1867 году для доктора Дмитриева началась новая жизнь, полная интересной работы и постоянной помощи людям. Едва почувствовав себя здоровым, Владимир Николаевич поступил врачом в единственную тогда городскую больницу и возглавил Ялтинскую санитарную комиссию. Доктор сразу принялся изучать климат Южнобережья, справедливо рассудив, что раз он спас жизнь ему, значит, поможет и тысячам других больных. Климатологическое лечение в Крыму в то время необходимо было не только развивать, но и популяризировать. Дмитриев стал собирать материал о климате края и его целебном влиянии на здоровье людей, для чего создал первую метеорологическую станцию Ялты. Она вошла в сеть лучших российских метеостанций. Проведя ряд опытов, доктор убедился сам и убедил других врачей в том, что больных туберкулезом лучше всего лечить морскими купаниями, хвойным воздухом, виноградным соком и кефиром. Кстати, применять кефир для лечения различных болезней Дмитриев стал первым в мире. А пациенты, которых Владимир Николаевич спас от многих недугов именно этим кисломолочным продуктом, потом называли в честь доктора своих детей. О Дмитриеве в Ялте говорили как о собирателе и устроителе крымских курортов. Он принимал активное участие в строительстве санатория для туберкулезников. Особенно уповал на горный туризм, как на мощное оздоровительное средство в борьбе с легочными болезнями. Дмитриев уезжал в горы, сам прокладывал новые тропы и маршруты для будущих туристов, строил приюты для путешественников, основал Ялтинское бюро экскурсий и был бессменным председателем Крымского горного клуба. На его базе Владимир Николаевич создал музей естественной истории, который потом стал Ялтинским историческим музеем. Успел Дмитриев поработать и земским врачом, но однажды, отправившись верхом в далекую татарскую деревушку, он упал с коня и получил серьезную травму. Пришлось распрощаться с беспокойной службой, требующей постоянных разъездов. Но работы Владимиру Николаевичу и без того хватало. Он был почетным мировым судьей, членом губернского земства и только от предложений стать городским главой отказывался. Не было на это времени. Дмитриев отдавал его благотворительному обществу, которое сам создал и которое оказывало бесплатную медицинскую помощь неимущим больным. Благодаря этой организации в городе появились приюты и ночлежные дома. Мужская гимназия строилась в том числе и на пожертвования общества. Владимиру Николаевичу не давала покоя мысль о строительстве в Ялте водопровода. Доктор сумел убедить власти города выделить средства на этот проект. И первый водопровод на южном побережье Крыма был построен. С юности Дмитриев любил театр. И наверняка, если бы не призвание к медицине, стал бы профессиональным режиссером. Но никто не мешал ему заниматься постановками в Народном театре, еще одном ялтинском детище Владимира Николаевича. На его спектакли было трудно попасть, они проходили при полных аншлагах, а деньги за проданные билеты переводились на счета благотворительного общества. Владимир Дмитриев умер в 1904 году. Ялтинцам казалось в те февральские дни, что они осиротели. Весь город пришел проститься с любимым доктором. Люди шли бесконечным потоком, неся в руках плакаты с трогательными надписями. Позже имя Дмитриева дали одной из туристических горных троп, метеостанции и тихой Ялтинской улочке, на которой до сих пор стоит дом Владимира Николаевича. Благотворитель прожил в нем 37 лет и все эти годы преданно служил на благо Ялты.
1: Имена милосердия.

Радио «Вера». Не отравляй минут успокоения болезненным предчувствием утрат. Таинственно небес определенье, но их закон ненарушимо свят. Если бы от самой колыбели страдание досталось и тебе, как человек своей высокой цели, не забывай в мучительной борьбе. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Событие Рождества Христова случилось в непростую для еврейского народа эпоху. Иудеи ко времени пришествия в мир Спасителя утратили политическую независимость, оказались под властью Римской империи. Современники Христа относились к римской оккупации по-разному. Кого-то она возмущала и даже оскорбляла. Иные же были вполне довольны сложившимся положением дел и пытались использовать его в своих интересах. Оппозицию имперским властям составляли фарисеи, члены особого религиозно-политического течения, считавшие себя лучшими знатоками иудейской религии. Фарисеи претендовали на то, чтобы стать лидерами национального движения, возглавить борьбу за независимость. Мытари же принадлежали к той части еврейского общества, которая была рада подчинению Израиля империи. Ведь они были сборщиками налогов и получали огромную выгоду от римской оккупации. Имперским чиновникам подчас не хотелось связываться с местным населением и взимать с него подати. Это дело поручалось кому-то из жителей захваченной территории. Они и становились мытарями, многие из которых сразу выплачивали Риму всю сумму налогов, а затем собирали ее с дополнительными процентами собственных соплеменников. За такое поведение сборщиков подати презирали. Прежде всего, так поступали фарисеи. Мытари и фарисей стали героями одной из самых известных притч Христа, которая читается в православных храмах накануне наступления Великого Поста. Нравственный смысл притчи раскрывает кандак, особое песнопение. О содержании кандака рассказывает священник Антоний Борисов.
2: В притче, рассказанной Христом, речь идет о мытаре и фарисее, одновременно пришедших в Иерусалимский храм, чтобы помолиться Богу. Фарисей начал хвалиться, рассказывать Господу о своих духовных достижениях. Мытарь же стоял подаль и произносил только одну фразу: «Боже, милостив будь ко мне грешному». Господь принял покаянную молитву сборщика налогов, а высокомерное обращение фарисея отверг. Вот как об этом говорит кандак: «Фарисеева убежим высокоглаголыния, и мытареве научимся высоте глагол смиренных. Покаянием взывающее спаси мира, очисти рабы твоя». Послушаем русский перевод молитвословия. «Избегать будем фарисеева высокоречия и научимся высоте слов мытаря смиренных, покаянно восклицая: Спаситель мира, будь милостив к рабам твоим».
1: Кандак, в котором упоминаются мытарь и фарисей, поется в православных храмах в воскресенье, за 3 недели до наступления Великого Поста. Православная церковь словами кандака призывает прихожан избегать гордости, подчинившей себе фарисея, и стараться подражать покаянию мытаря, получившему от Бога оправдание. Послушаем кандак «Воскресение о мытаре и фарисее» в исполнении мужского хора «Карелия».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У 26-летнего Кости из Москвы аутизм. Молодой человек работает помощником менеджера в Кота-кафе. Это необычное место. Здесь посетители могут не только выпить кофе, но и пообщаться и поиграть с кошками. Устроиться в кафе Косте помог фонд «Искусство быть рядом». Вот уже 10 лет организация поддерживает семьи, где есть дети и взрослые с аутизмом. В прошлом году у фонда появилась программа сопровождаемого трудоустройства. Благодаря ей люди с ментальными особенностями могут найти работу, как Костя. Осенью прошлого года его семья обратилась в фонд «Искусство быть рядом» за поддержкой. Молодой человек умел работать руками, а вот взаимодействовать с людьми только учился. Косте было трудно начать общение или задать вопрос, но постепенно, с поддержкой специалистов, он стал увереннее. Сейчас Костя усидчив и внимателен, быстрее решает рабочие задачи. В кафе он следит за порядком, заботится о животных и встречает гостей. История Кости – пример того, как работает программа сопровождаемого трудоустройства. Сначала с подопечными занимаются в центре подготовки, развивают профессиональные навыки, коммуникацию, умение работать в коллективе и выдерживать рабочий ритм. После этого кандидаты выходят на стажировку в музеи, отделения почты, магазины и многие другие места. Для человека с аутизмом это возможность обеспечить себя, стать самостоятельнее и увереннее. Узнать больше о программах фонда «Искусство быть рядом» и поддержать доброе дело можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На колени племена и народы, на колени перед величием Божиим. Быстро падаете вы ниц перед правителями земными, а пасть к ногам всемогущего медлите. Как же, говорите вы, разве нас таких малых накажет Господь? Сотворил бы Он нас могущественными и сильными, тогда бы и казнил. А сейчас посмотри, мы чуть больше колючки на обочине необъятной вселенной. А ты грозишь, что накажет нас Тот, чье величие несравнимо с нами? Безумцы, когда правители ваши зовут вас на злое, от которого содрогается вселенная, не говорите вы, мы слишком малы. Только от дел света изворачиваетесь вы своей малостью и ничтожностью. Да, невелики вы видом своим, но великим именем вписаны вы в книгу судеб. Праотец ваш величием и ликом сияющим архангельским обладал. Посему и вам определен венец архангельский или казнь архангельская. Когда в сердце праотца вашего неслышно закралось желание познания творения без Творца, потемнел лик архангельский, словно земля, а величие его в пыль рассыпалось. Вы же семя его. Ибо пожелал он познать меньшее, вот и рассыпался на частицы мелкие, чтобы смог в мелкое войти, испробовать и исследовать его. Все осколки,